0: Да. Безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учения Вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска и силы России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил.
2: К учению привлечены органы военного управления, соединения и воинские части боевого применения ядерного оружия Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь, а также воинские части ядерного обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации. На первом этапе учений с 19 по 20 мая проведена внезапная проверка ядерных сил. Войска и силы приведены в боевую готовность полная. Осуществлена доставка и выдача ядерных боеприпасов в российские и белорусские части боевого применения ядерного оружия. В настоящее время войска и силы готовы к проведению второго этапа учений.
1: По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учения ядерных сил выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщает Минобороны. Это плановое мероприятие в рамках союзного государства, не направленное против других стран. Его главная цель – проверить способность выполнения боевых задач и повысить квалификацию личного состава, уточнили в военном ведомстве. Восстановленная в современной России награда «Георгиевский крест за храбрость первой степени» вручается впервые в новейшей истории. Таким образом, в стране впервые появились полные кавалеры этой награды, отметил Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Кремле.
3: Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с государственными наградами. Здесь один из выступавших сказал, что очень приятно быть среди выдающихся людей. Так и есть. Среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Один из награжденных мне на ухо шепнул: «Служу трудовому народу». Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу.
1: Владимир Путин также отметил, что служение государству, обществу, людям объединяет всех, кто достиг значимых высот в профессии, состоялся в любимом деле. Как подчеркнул президент, лауреаты государственных наград – сильные, щедрые и смелые люди. Госсекретарь США Марко Рубио новой ложью стремится спровоцировать военную агрессию против Кубы. Об этом написал в соцсети X министр иностранных дел Карибской республики Бруно Родригес Парилья. Он подчеркнул, что Куба не является и никогда не являлась угрозой национальной безопасности США. Именно правительство США безжалостно и систематически нападает на кубинский народ и в последние месяцы разжигает отчаяние среди населения и провоцирует крах нашей экономики, запрещая импорт топлива и усиливая экстерриториальный характер блокады, отметил он. Родригес Парилья подчеркнул, что Рубио называет Кубу государством-спонсором терроризма, в то время как именно США десятилетиями безнаказанно действовали, позволяя организовывать и осуществлять террористические акты против Кубы со своей территории и укрывая террористов. Напомню, в начале января правительство США приняло меры, направленные на полную блокаду поставок топлива на Кубу. 1 мая эти меры были усилены новым исполнительным указом, устанавливающим вторичные санкции в энергетическом секторе в отношении стран, которые намерены поставлять топливо в Карибскую республику. Израильская боевая авиация атаковала пункт скорой помощи в поселении Хановия на юге Ливана. Четверо спасателей погибли, сообщил РИА Новости ливанский военно-полевой источник. По данным Минздрава Ливана, со 2 марта по 21 мая в результате израильских атак погибли 116 сотрудников системы здравоохранения. Еще 263 получили ранения. При этом среди погибших 111 сотрудников скорой помощи и 5 работников медицинского и диагностического персонала. Ведомство также сообщало об атаках на 147 объектов и групп скорой помощи, повреждении 139 машин скорой помощи и поражении 31 пункта скорой помощи. Кроме того, 16 больниц получили повреждения, 3 из них прекратили свою работу. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал Спортбаза. В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой Суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на 1 год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу, 22 мая, в Южно-Сахалинске плюс 13, плюс 15, преимущественно ясно, без осадков. В Новосибирске плюс 8, плюс 10, переменная облачность, без осадков. В Петрозаводске плюс 20, плюс 22, облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. В Волгограде плюс 28, плюс 30, ясно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Добрый день, великий народ. На радио России единственная в федеральном эфире сельскохозяйственная программа «Крестьянская застава». С вами Игорь Абакумов. Сегодня у нас в гостях Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Добрый день.
1: Добрый день.
0: Владислав Леонтьевич, я не первый раз слышу, и не только от вас, критику закона о семеноводстве. А когда его принимали, вообще с селекционерами, овощеводами, каким-то образом советовались?
1: Много советовались и в рамках правительственной комиссии по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Очень многие вещи формулировались совершенно четко и предупреждали, что оно так будет. Очень много поправок во все подзаконные акты в итоге вносилось благодаря рабочей группе, в котором в том числе принимали участие селекционеры, вносились до полусотни поправок к тому первоначальному тексту, который вносило министерство. Вот, но, к сожалению, наиболее такие серьезные вещи, фундаментальные, они, можно сказать, эти замечания не обращали внимания. Я думаю, это связано с тем, что в основном некоторые коллеги мыслили категориями как раз полевых культур и старыми категориями продовольственной безопасности. Напомню, что в предыдущей стратегии обеспечения продовольственной безопасности овощных семян не было. Их включили только вот в последний вариант. Вот. И это было правильно на самом деле, потому что рынок овощных культур к моменту принятия закона о семеноводстве был полностью сформирован, и на нем никаких проблем совершенно не было. Собственно говоря, если надо было регулировать этот рынок, то он должен регулироваться совершенно по иным принципам. Не так, как регулируется рынок полевых культур, и не так, как регулируется рынок каких-то других, там, скажем, плодовых культур. Это совершенно разное регулирование должно быть, но оно сейчас, к сожалению, под одной обложкой. То есть... одного и того же закона, и то, что применимо к одним вещам, а совершенно не годится для других.
0: Сейчас мы прослушаем сводку новостей и вернемся к нашему разговору.
2: С этого года право на субсидии при производстве сырого молока получили не только мелкие и средние фермеры, но и предприятия с долей государственного участия свыше 25%. Из федерального бюджета на эти цели будет выделено 6,7 миллиарда рублей. Сельскохозяйственные компании, сохраняющие рентабельность благодаря такой поддержке, работают сегодня во многих регионах страны. И еще одна новость из сферы молочного животноводства. Экспериментальная методика увеличения надоев путем снижения стресса у коров тестируется под Екатеринбургом на агрофирме «Ирбитская». Речь идет об использовании миниатюрного импланта, который вживляется под кожу животного. Прибор воздействует на гипоталамус и нейрогипофиз. Он снижает стресс-факторы и нежелательные выбросы адреналина, которые возникают, например, при производственных шумах, внезапных перепадах температуры, влажности и даже при соседстве с более агрессивными животными. Корова успокаивается, у нее улучшается аппетит и, соответственно, увеличивается молокоотдача. В Астраханской области 16 мая вводится повсеместный нерестовый запрет на вылов рыбы. До 20 июня здесь нельзя ловить даже на поплавковую удочку. Эти суровые меры вызваны резким сокращением популяции воблы и других полупроходных рыб. Запрет касается как рыболовов-туристов, так и местных жителей. Контроль за его исполнением на водоемах ведут инспектора Росрыболовства, а с воздуха беспилотники. В ближайшее время проверки расширят, и они будут проходить на дорогах и на рынках, где может быть реализована незаконно добытая рыба.
3: Крестьянская застава.
0: В гостях на «Крестьянской заставе» Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Как вы полагаете, есть ли в России, вот так если крупным мазком сказать, индустрия селекции семеноводства, или это удел отдельных конкурирующих компаний? И что нужно изменить в аграрной политике, чтобы российские семена, во-первых, были, а во-вторых, были лучшими?
1: Я буду в основном говорить про овощные культуры, ну, поэтому конечно, есть, да. Потому что есть несколько серьезных, сильных семеноводческих компаний, которые занимаются селекцией. Но как таковой, что вот сказать, что это вот она сформирована, эта индустрия, и что такое индустрия? Это значит, что она должна быть конкурентоспособна в объективных рыночных условиях со всеми своими конкурентами, заграничными прежде всего. А что нужно сделать? Это, безусловно, надо менять регулирование по отношению к овощным культурам, может быть, выводить овощные культуры из-под действия закона о семеноводстве, что первоначально обсуждалось и предполагалось, потому что, еще раз говорю, что там проблем на этом рынке особо нет. И больше стимулов для селекционеров и семеноводов создавать вот те же самые зоны для производства отдельных культур, где нужно кокартирование, но для того, чтобы просто соседи не одинаковые семеноводческие участки не сажали через забор, когда от сорта ничего не останется, когда они перепылятся. Это, конечно, кадры. По кадрам, я так понимаю, тоже есть дефицит достаточно серьезный. Но, может быть, этого даже и достаточно было. То есть усиление саморегулирования.
0: Ну, а финансирование?
1: Гранты, целевые государственные программы, льготное кредитование, субсидирование или возможность приобретать все, что нужно для селекции семеноводства и для обработки семян, потому что там для каждого вида семян там достаточно серьезная техника. Кстати, это как раз делается. И вот за последние там, 2-3 года вот эти целевые программы были сформированы. Но они параллельно как бы со всеми теми требованиями дополнительно, которые вступают в силу непрерывно, и еще не все вступили, кстати. Сейчас вступила обязательная проверка на ГМО всех партий семян. Ну, сейчас, по-моему, перенесли, а со следующего года должна была вступить генетический паспорт. Это вообще ужасная вещь, потому что никто не знает, как его сделать.
0: А что это такое?
1: Это картирование генома. Ну, выделение определенных генетических маркеров, которые однозначно говорят, что вот эти семена этого сорта, однозначно. Вот. Но это сам процесс подготовки этих карт, он очень трудозатратен, финансово затратен, потому что это там каждый маркер, он стоит денег, их надо сделать много.
0: Это... В конечном итоге это влияет на стоимость семян.
1: Это повлияет очень сильно, как только это будет сделано. Причем...
0: И на цену на полке, я так понимаю.
1: Ну, естественно.
0: Теперь материал нашего корреспондента Андрея Зенкова.
4: На эти грядки с изумлением взирают не только люди, но даже, кажется, грачи и вороны. Начало мая, а здесь, в Москве, на полях селекционной станции имени Тимофеева, уже зеленеют мощные темно-зеленые стрелы лука. Откуда он такой взялся в еще ледяной земле? Ответ получим у директора станции, ученого и селекционера Григория Монохоза.
5: Нам удалось создать лук-батун, добавив в него гены устойчивости к морозам от молочно-цветкового лука. Новый сорт, который выдерживает до минус 30, и рассада даже в кассетах может перезимовывать. Вот сегодня у нас 10 мая, растения отбили уже ботву на высоту до полметра. То есть, вы знаете, сколько стоит зеленый лук в магазинах? До 1000 рублей за килограмм. А здесь любой дачник, это можно было здесь уже начинать потребление где-то 20 апреля. Это с осени высаженные растения, прекрасно перезимовали, и весной холод не страшен, и мы создаем новый сорт.
4: То есть такого пока нету? Такого,
5: нет, который... батуна нет, чтобы вот такие морозы выдерживал, нету. И второй момент, мы ему передали ген устойчивости к переноспоре, ложной мучнистой росе. Ну, весной ее не бывает, как бы не настолько актуально, но летом очень актуально.
4: Еще одно чудо – стебли капусты высотой в человеческий рост. Мой собеседник показывает мне уже в оранжереях.
5: Самые большие достижения в Российской Федерации в селекции капусты связаны с Тимирязевской академией. Мы впервые в России создали гибриды. Первый гибрид СБ-3 – самая вкусная капуста среднеспелая. Мы объединили гены славы и белорусской в одном гибриде. Славу всегда в квашении. Раньше один сорт никогда не квасили, делали купаж. Слава давала сок. Белорусская сахар. Следующий гибрид с высокой лёжкостью Крюмон был. И на него мы получили первый патент в России. Патент номер 0001. 25 лет назад. Дальше у нас ассортимент нарастал. Мы сделали первые гибриды, устойчивые к фузариозному увяданию. Когда десятки гектаров от этого почвенного гриба погибали. Поставили себе задачу. Ни одного гибрида без генов устойчивости к фузариозному увяданию мы в госпитале. Сорта испытаний не передаем. Следующий этап нашей работы мы решили самую тяжелую проблему – это с килой. И сейчас есть ассортимент наших гибридов с устойчивостью к киле. Кила – это болезнь на корнях, поражает все крестоцветные культуры.
4: В основе классической селекции – постоянное принудительное переопыление порой самых непохожих растений, с тем, чтобы от одного дикого получить, к примеру, устойчивость к киле и привить эту устойчивость растению сельскохозяйственному.
5: Здесь мы видим, как размножаются родительские линии самонесовместимых растений. Каждый бутон надо вскрыть. Это через день подходят сотрудники, вскрывают и опыляют.
4: Вручную?
5: Вручную. И так нужно на 1 гектар где-то 120 грамм семян.
4: Тут же несколько тысяч таких соцветий, да, наверное?
5: Да, да, да, бутонов.
4: Вот прям пинцетом. Нужно точечно, пинцета нужно? То есть нельзя пинцетом вскрыть. Распылить какой-нибудь?
5: Нет, нет, нет, нет, нет, пинцетом.
4: Это же тяжелая такая работа.
5: Адский труд.
4: Ювелирный.
5: А теперь представьте, мне на 1 гектар надо 100 грамм семян. А мне федеральная государственная информационная система требует, чтобы я перед посевом семян этой линии получил протокол испытания, в котором отражены влажность, число семян и всхожесть. И для анализа 50 на гектар 60 грамм одной линии, 60 грамм другой линии, мама-папа, чтобы 120 грамм. А на анализе я должен 50 грамм одной, 50 грамм другой сдать. А если мне полгектара надо, я эти семена, всхожесть должен проверить, отдать. А потом я должен верить, а вдруг они там подсыпят, перемешают. То есть, по существу, жесткий удар нанесен малокомпетентными разработчиками этой системы по диктовку Россельхозцентра, руководитель которой находится под уголовной ответственностью. Для чего это нужно? Если я у себя даже сеять буду, я обязан протокол испытания отразить там. Это навязанная платная услуга. А поэтому они и разрослись, и у них выручка уже около 3 миллиардов рублей. И сейчас по существу заблокировано семеноводство в Российской Федерации овощных культур.
3: Крестьянская застава.
0: Я напоминаю, у нас в гостях на крестьянской заставе Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России».
1: У нас в стране, к сожалению, нет ни одной официальной специальной зоны для семеноводства овощных культур. Даже наши отечественные сорта, наши семеноводческие компании пытаются выращивать свои сорта в тех же зонах, где они производятся традиционно много лет, где создана инфраструктура, где свободны от болезней. И себестоимость производства таких семян значительно ниже, при более высоком качестве. Скажем, свекла – это Франция, Новая Зеландия, даже Тасмания и Австралия.
0: Мне кажется, в этом есть какая-то несправедливость. Почему тасманийское происхождение?
1: Ну, потому что они там выращены, потому что происхождение, оно прежде всего говорит не столько о сортовых качествах, сколько, скажем, о фитосанитарных.
0: Ну, у меня такое невольное сравнение. Допустим, наши ученые, наши конструкторы, техники изобрели танки, а производят их, знаешь, в Тасмании.
1: Ну,
0: потому
1: нет,
0: что нет такой ассоциации.
1: Ну, произвести танк, это значит, надо детали туда привезти. А коэффициент размножения, ты один раз передаешь элиту, допустим, да, там 1 килограмм, из 1 килограмма элитных семян, ну, там томата можно вырастить несколько тонн семян уже, ну, там сотен точно килограмм уже товарных партий семян. И это можно сделать один раз и потом несколько лет там производить.
3: Экономический механизм.
4: Одна из элитных площадок, на которой, скажем, просто доводятся до ума новые оригинальные сорта и гибриды пшеницы, ячменя и весьма ценного кормового растения суданская трава, расположена под Волгоградом. Мы связались по телефону с руководителем селекционно-семеноводческого центра Федерального научного центра агроэкологии Андреем Солонкиным.
6: Чтобы получился сорт, естественно, селекционеры, отбирая какие-то, допустим, формы, какие-то гибридные линии и так далее, выделяют наилучшие. Соответственно, потом передают на государственные сортоиспытания. Соответственно, сорт уже вносится в реестр, и, соответственно, дальше сорт уже нужно продвигать. Каким образом это делается? Это делается вот как раз через размножение, через оригинальные семена. То есть начинается все с оригинальных семян, питомники размножения, где проводится отбор, апробация и так далее. Потом там проводятся разные прополки, видовые, сортовые, то есть проводятся отборы. Получаются оригинальные семена, то есть это семена самых высших репродукций. А дальше пошла цепочка, то есть оригинальные семена мы получили, их в принципе небольшое количество, питомники. Дальше пошла следующий этап. Это суперэлита, это тоже оригинальные семена, которые уже может размножать какое-то семеноводческое хозяйство. Семеноводческое хозяйство размножает, то есть оно получает суперэлиту, дальше потом идет этап элита, то есть на каждом этапе проводится апробация, на каждом этапе проводятся какие-то прополки видовые, сортовые и так далее. То есть собирается пакет документов, и дальше уже идет размножение.
4: По сути, перед нами геометрическая прогрессия. Несколько граммов оригинальных семян постепенно превращаются в килограммы, а потом и в тонны посадочного материала.
6: Получаем очень мало семян, там буквально там по 10, по 20 грамм. Дальше селекционный процесс вообще очень сложный. То есть изначально сеется все это кассетными сеялками, по одному семечке. Дальше каждое растение индивидуально осматривается, то есть описывается и так далее. Проводится гибридизация, то есть скрещивание. Причем целенаправленное скрещивание – это тоже очень большая ручная работа. На выходе получаем какие-то гибридные формы, гибридные линии. Дальше эти линии также мы высеваем следующий питомник гибридных линий, которые мы дальше также проводится отбор, либо отбор индивидуальный каждого растения, либо массовый отбор по каким-то признакам. Далее опять же отбираются растения, которые уже высаживаются в конкурсные испытания. То есть если мы отбираем что-то, дальше в конкурсном испытании они сравниваются с районированными сортами, которые обладают показателями высокими. Если у нас есть там преимущества какие-то, превосходства, дальше он уже идет в следующий питомник и так далее. И на выходе мы получаем 100, может быть, килограмм, 150 килограмм семян, где мы высеваем уже в питомнике размножения первого года. И дальше получаем питомник размножения второго года, там уже может получиться там тонны, полторы тонны. И дальше мы уже передаем в хозяйство, реализовываем по лицензионному договору. Дальше хозяйство уже, ну, это должно быть семеноводческое хозяйство, уже ведет дальше селекцию, то есть на стадии там элиты и так далее.
4: Думаю, неподготовленный слушатель уже потерял нить в этой цепочке. Элита, суперэлита, постоянные проверки и пересадки. Для чего нужна такая многоступенчатая схема?
6: Потому что есть сорта, есть гибриды. Гибриды, там совсем другая система. Там идет система гибридизации ежегодно. То есть папа, мама, соответственно, родительские формы, определенные материнские и отцовские формы, которые скрещиваются, естественно, должна быть пространственная изоляция, чтобы не было смешения, чтобы мы получали чисто сортный материал. Если мы будем просто его пересевать, ну, селекционер получил, да, и пошел по упрощенной схеме.
4: Ну, допустим, да.
6: Мы таким образом сорт будет постепенно теряться, потому что происходит внутривидовое, внутрисортовое расщепление, происходит перекрестное опыление, и сорт постепенно свои теряет свойства и качества. Когда речь идет о вегетативном размножении, ну, допустим, там многолетняя культура, когда через прививку, через культуру тканей, через размножение черенком, там полностью сохраняется весь сорт, все его свойства и качества. Когда мы через семена размножаем, в любом случае у нас идет расщепление. 100% мы можем передать все вот эти качественные показатели, только вот ведя вот этот сложный процесс.
0: В гостях на «Крестьянской заставе» Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России». Зона размножения зависит от климата, во-первых, да, а во-вторых, от квалификации сотрудников, которые этим занимаются.
1: Ну, как квалификация персонала, да, потому что в Италии есть компании, которые занимаются, семейные компании, кстати, обычно там очень небольшие площади, у них там 4-5 гектаров, да, 10 гектаров уже большая ферма считается, семеноводочка, вот, которые занимаются этим из поколения в поколение. Естественно, ну, то есть они знают все, они с детства, можно сказать, в пальцах какие-то моменты чувствуют.
0: Но я видел у того же Монахаса семеноводческие участки в Дагестане, где капусту свою размножает.
1: Да, это традиционная зона для производства семян капусты, да, в Российской Федерации. Традиционная еще Советский Союз.
0: То есть эти зоны есть, и эти люди есть?
1: Для некоторых культур есть. Есть, кто производит семена в Астраханской области, традиционно кое-что есть. В Волгоградской, там, в пойме. Волгоград, Сорсемович, был такой достаточно хорошая компания.
0: Да, была такая компания.
1: Реально, да. Институт Бахчевых тоже.
0: Владислав Леонидович, видно, что наши производители стали выращивать больше томатов, причем популярных, маленьких, разноцветных. Они вкусные, что характерно, и не похожи на обычные тепличные. Семена свои?
1: Есть свои, есть импортные. Я, можно сказать, лет 15-20 назад пытался внедрить вот эти мини-коктейльные томаты в обиход, и просматривали весь мировой ассортимент, который только есть, отбирали самые-самые-самые вкусные, рекомендовали к выращиванию, к производству, и таким образом сделали, может быть, и где-то популярным, потому что действительно есть совершенно фантастические томаты, очень вкусные, скажем так, хотя много среднего.
0: Медовые прям.
1: Да. Среднего, да. И, ну и наши, конечно, селекционеры тоже уже вплотную занялись этой темой. Раз есть спрос, значит, надо их производить. Причем, если говорить про домашние хозяйства, личные подсобные хозяйства, то, в принципе, вот те гибриды, которые дорогие, им не обязательно, потому что есть сорта, причем даже довольно старые сорта, которые, может быть, не такие легкие, чтобы они лежали на полке в магазине, но по вкусу они не хуже, чем эти гибриды.
3: Вести с полей.
4: Предание старины глубокой. Какими были донские степи 6,5 веков назад, когда Дмитрий Донской вывел свое войско против Мамая? Белыми.
7: Ковыль – красивое растение, особенно когда он плодоносит. К семени ковыля прикрепляется очень красивая, белая, такая извивающаяся, пушистая ость. Сейчас в конце мая уже, так сказать, выкидывать ости начнет ковыль, и вот вся наша степь засеребрится. Ну, приблизительно до середины июля она вот будет выглядеть вот таким красивым серебристым цветом.
4: Ну, ковыль здесь появился недавно. Как рассказала заведующая научно-исследовательским отделом природоведческой дисциплины музея-заповедника Куликово поле Ольга Бурова, с начала 18 и до второй половины 20 века на месте Куликово поля был типичный агроландшафт. Здесь на черноземье люди сеяли зерно, а если сеять переставали, все зарастало уродливым бурьяном и сорняками. Чтобы восстановить степь, сотрудникам музея пришлось сначала распахивать более 100 гектаров в бывшей пашне, а потом собирать по оврагам и балкам семена случайно сохранившихся там степных трав.
7: Дикорастущие виды растений, они, конечно, в культуру вводятся достаточно сложно, имеют небольшую схожесть, но мы, так сказать, пытаемся изучать агротехнические характеристики, экологические особенности произрастания, публикуем наши результаты, как мы вводим эти дикорастущие виды в культуру. У нас 4 вида ковыля в естественной флоре здесь присутствуют. Ковыль такой волосовидный, лучше всего приживается. Из других редких видов степных, если говорить, кто хуже всего приживается. Например, адонис. Это тоже растение, занесенное в Красную книгу. Все остальные виды более-менее, так сказать, у нас растут. Мы берем, знаете, чем? Количеством семян степных растений, которые мы бросаем на подготовленную вот эту черную пашню, создаем очень большую конкуренцию сорным видам. Большинство сорных видов, наверное, к счастью, либо однолетние, либо двулетние. А вот все степные виды, большинство из них многолетние. И, может быть, первый год, когда мы вот мы высеяли, на следующий год вот по весне. Достаточно забурьяненное будет такой вид у этого участка. Но мы осенью это все скосим, удалим однолетние растения таким образом до момента их цветения и плодоношения, уменьшив конкуренцию для степных видов. На второй, третий, четвертый этот же участок уже приобретает более красивый степной вид.
0: Владислав Леонидович, как можно определить, насколько несовершенство законов о семеноводстве влияет на цены овощей на прилавке?
1: Вообще, во-первых, семена подорожали, безусловно. Ну, если будет дефицит... Да, кстати, мы потеряли рынок ЕЭК, практически экспорт. Почему? Потому что были установлены новые расценки для проведения анализов, для получения фитосанитарного сертификата экспортного. Ну и, собственно говоря, рынки Белоруссии, Армении, Казахстана, практически традиционно наши, рынки наших семеноводческих компаний, они потеряны полностью или в значительной мере, благодаря, вот опять-таки, неизбирательному подходу, к, в том числе и к культурам.
0: Нам предстоит возвращаться на эти рынки, или они для нас потеряны навсегда?
1: Ну, нет, навсегда, наверное...
0: Тяжелый вздох был.
1: Навсегда, наверное, нет, но возвращаться всегда сложнее, чем... Потому что там возникают свои собственные компании, которые начинают закупать вот семена во всех тех же зонах, сами начинают их фасовать. Я говорю про хобби-рынок, прежде всего.
0: Хобби-рынок – это шестисоточники.
1: Да, наши, да? Ну, все эти десятки миллионов садоводов-огородников, которые используют небольшие пакеты с семенами для того, чтобы их вырастить у себя дома или на даче.
0: Потрясающую историю рассказали. Механизм образования цены на полке посредством недоделанного закона, потому что чиновнику важно принять этот закон в установленный срок.
1: Ну, это управленческие принципы, они, в принципе, даже, наверное, не только у государства, но и в корпорациях, и в бизнесе, они тоже, в принципе, присутствуют. Я говорю, если бы 10 лет назад или в 2010 году, когда мы предлагали свою концепцию развития семеноводства Минсельхозу, она была принята, и вместо закручивания гаек, которые мы видим на примере закона о семеноводстве, все средства были направлены именно на мотивирование, на стимулирование, на поддержку, на грантовую поддержку, на формирование целевых государственных программ развития семеноводства, то сегодня мы были бы совершенно в другом состоянии. Я думаю, что в ближайшее время будут какие-то сдвиги в этом направлении, потому что становится понятно, что так это не работает, просто не работает. И цифры, которые мы сейчас получим, характеризующие отрасль семеноводства овощных культур, они будут, скорее всего, достаточно печальны.
0: У нас в гостях на крестьянской заставе был Владислав Леонтьевич Корочкин, вице-президент «Опоры России», член Общественного совета Министерства сельского хозяйства. Программу вел Игорь Абакумов. Встретимся через неделю в тот же час на том же месте в любую погоду.
3: Крестьянская застава. Радио России. Главное радио страны. Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
8: Здравствуйте, дорогие друзья! 2 года назад молодая начинающая компания объявила всему миру, что планирует сделать первую в мире операцию по пересадке головы. Но наука была бы не наукой, если бы не боролась за сложнейшие фантастические задачи. Ученые, пытавшиеся шагнуть за горизонт, рисковали быть отторгнутыми научным сообществом. Таковой была судьба отца мировой трансплантологии Владимира Петровича Демихова. Владимир Петрович родился в семье крестьянина, но с раннего детства интересовался физиологией. В 1934 году он поступил в Воронежский университет на биофак. Молодой Демихов учился на отлично и начал проводить эксперименты уже на 3-м курсе. О своих исследованиях студент рассказал на конференции в Воронеже, куда приехал известный физиолог.

0: кусочки сыра. Эту работу...
1: Князь Семен Федорович.
2: Здравствуйте, с новостями.
3: Что сгодится на корм животным. При том, что согласно закону о качестве и безопасности пищевых продуктов,

0: Несвежий творог, пекарни, маленькие предприятия вообще очень, оказывается, любят покупать просрочку. А тонны мяса, тонны птицы, рыбы, у которых истекли сроки, все это цинично идет на переработку в полуфабрикаты. Вот мясо потемнело, уже с душком, ничего, прокрутили на фарш, добавили лучку, чесночку, сои, специи, и вот уже румяные котлетки, наггетсы или пельмени. Все это на прилавках кулинарии. И все это из того, что могло быть, например, заражено сальмонеллой, листерией или кишечной палочкой и подлежало утилизации, то есть сжиганию или захоронению на полигонах. Но это дорого. А так прям вин-вин получается, как говорится. Не тебе штрафов, а наоборот сплошная прибыль. Вот такая вот очень неприятная какая-то история. Мы хотели бы ее проверить и уточнить у нашего эксперта. С нами аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук Леонид Холод. Леонид Иванович, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: Ольга. Здравствуйте, Игорь.
0: Ну, хотели с вами обсудить вот эту историю. И если все так, то масштаб проблемы.
1: Ну, то, что вы прочли, это шокирующая, на самом деле, информация. Свидетельствует она о том, что масштаб проблемы достаточно серьезный. Почему так много просроченных продуктов появилось? Ну, потому что немножко припал платежеспособный спрос, промышленность работала как работала. Ну, в общем, и часть продуктов не купили. То, что это попало в такой теневой оборот, ну, это откровенно криминальный оборот, потому что, согласно закону, как вы правильно сказали, эта продукция подлежит уничтожению. То есть за нее деньги-то не получат, наоборот, еще деньги нужно потратить. На это идти никто не хочет. Поэтому люди, не то что нечистые на руку, но просто без царя в голове, предлагают ее купить. Вот. Ну, что можно сказать? Ну, это криминальный оборот, примерно такой же, как поддельные лекарства там, или наркотики, или что-нибудь такое.
2: Ну, а вот, Леонид Иванович, а на ваш взгляд, нам везде надо опасаться этого? Или все-таки это вот криминальные обороты, с этим связаны, ну, какая-то часть, например, там, не знаю, ресторанного бизнеса, но это не сплошь и рядом? Потому что создается ощущение, что это может быть сплошь и рядом, ну, в связи с непростой экономической ситуацией.
0: Ну, вот вообще, честно говоря, после всего этого страшно покупать вот какие-либо пельмени, какие-либо наггетсы,
2: об этом
0: какие-либо
2: речь тоже.
0: Котлеты, особенно если они замороженные, потому что непонятно, ну, вообще из кого они.
1: Ну, полагаю, что, конечно, тот, кто дорожит своим именем торговым, не будет покупать просрочку, которая может быть на самом деле не очень полезной для здоровья, мягко говоря, и люди потом себя плохо почувствуют, и помогут, и после этого не пойдут в эту торговую сеть или в эту шаурму там покупать себе еду. И такие случаи бывали, и связаны в том числе, видимо, с этой проблемой. Вот поэтому, ну, первое, нужно покупать продукты в том магазине, которому ты доверяешь, ну, какая-то сеть приличная или какой-то фермерский магазин приличный. Ну, смотреть при этом на продукты, как выглядят, как пахнут там и так далее. Если дома что-то почувствовал не то, лучше выбросить.
2: Ну, вы как-то, вот, Леонид Иванович, вообще тоже пугаете, потому что раньше так мы говорили про рынки, да? Ну, на рынке надо покупать у проверенного продавца, а когда теперь уже доходим до того, что магазин выбирать по провереннее, это, конечно, ну, страшно, потому что есть же система контроля. Неужели вот эта система контроля за магазинами не пропускает через себя, не замечает вот подобного рынка, если он действительно существует?
0: Ну, то есть мы подходим к вопросу, как с этим бороться, да, и возможно ли в принципе?
1: В принципе, бороться нужно и можно. Система контроля смотрит, что продает магазин. Магазин, который легальный, он на самом деле с просрочкой редко связывается, потому что можно просто сильно налететь на неприятности. Там же ведь, помимо того, что есть проверяющие, есть еще системы прослеживаемости, которые, как вот у меня много раз было в магазине, через кассу просто там сметану, масло или что-то еще такое со сроком годности и с чистейшим не пропустят.
2: Честный знак, так называемый, да-да-да.
1: Да, это... кассы не пропускают. Значит, я бы что предложил бы в качестве борьбы с этой проблемой? Ну, во-первых, она, я так полагаю, временная, потому что спрос с предложением найдут свое соприкосновение, и просрочки в таких огромных количествах не будет. Да, теперь, что касается вот страхов и количеств, то, что вы сказали, да, это большие количества, внушает ужас там и так далее, но относительно общих объемов товаров, которые обращаются на рынке, это там совсем доли процента. То есть не такой большой шанс встретиться с откровенной там просрочкой, тем более еще ядовитой и испорченной.
2: Леонид Иванович,
1: поэтому, Леонид Иванович, что бы я предложил?
2: Да, да. Предлагайте.
1: В этой ситуации. Ну, первое, значит, во-первых, действительно,

0: часть этой продукции можно использовать для переработки глубокой для корма животных. Это продукт, который, ну, грех просто так действительно выбрасывать, сжигать, тем более, что есть много желающих, которые хотят на этом заработать. Это первый момент. Второй момент. Магазинам, сетям и так далее, чем связываться с криминалитетом, лучше организовать нормальные бережные отношения с продуктами, которые приближаются к сроку просрочки. Сейчас они стали уже делать сильные оценки, или, в принципе, даже можно, которые там совсем вот скоро просроченные, будут выкладывать их там, как делают за рубежом, в специальные коробки, где люди могут приходить и брать. У нас много необеспеченных людей, которые этим пользовались бы. И, в-третьих, есть хороший опыт в мире, так называются продовольственные банки для малоимущих, куда сети и торговцы сбрасывают продукты, приближающиеся к концу срока годности, чтобы люди могли получить там еду или там прийти взять, или что-то из этого могли бы приготовить, им там накормить. То есть это серьезный элемент за рубежом системы поддержки малоимущих. Вот, в принципе, вот вариант.
1: Жалко, что мы другую тему не затронули, времени уже просто нет у нас, потому что, ну, с магазинами понятно, а вот в ресторанах никакой честный знак на полученном тобой блюде никто не ставит, и вот как быть с ресторанным бизнесом, я думаю, мы к этой теме просто как-нибудь вернемся.
2: Экспертиза, интересно, покажет ресторанную котлету, разложит на атомы или нет, есть сомнения, но есть и повод еще раз об этом поговорить. Вернемся к этой теме обязательно, а нашего эксперта сердечно благодарим за разъяснение. С нами был Леонид Холод, аналитик аграрного рынка, доктор экономических наук. Ну а далее в нашем эфире разговор про героев нашего времени. Ровно через минуту вернемся и продолжим про то, как возвращают детство.
3: В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я и обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала. Теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым. В субботу. В 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
6: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
2: На Радио России с Ольгой Максимовой и Игорем Шатровым. Теперь будем говорить про проект «Возвращаем детство».
1: Да.
2: Это программа социолога, психолога социальной адаптации для беженцев и для вынужденных переселенцев из регионов, где проходит специальная военная операция. И вот фонд «Шеридарь» более 10 лет занимается реабилитацией детей после тяжелых болезней. С началом специальной военной операции команда адаптировала свои методики для помощи семьям вынужденных переселенцев. Проект предлагает специальные программы терапевтической рекреации через творчество, а также через общение и через совместные дела. Вот мы решили об этом и поговорить.
1: С нами финалист международной премии «Мы вместе» 2025 года в номинации «Герои нашего времени». Фонд «Шеридарь» и его представляет Елена Соломатова. Елена Александровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
7: Здравствуйте.
1: Елена Александровна, вот фонд «Шеридарь», который вы представляете, много лет работает, как мы уже сказали, с детьми после тяжелых болезней. Как и когда возникла у вас идея помочь семьям, которые вынужденно покинули свои дома из-за боевых действий? Ведь это несколько другое направление.
7: Да, действительно, как вы сказали, фонд «Шеридарь» посвятил свою работу развитию детской реабилитации, и с момента своего создания 2012 года фонд проводил бесплатные программы реабилитации для детей и подростков, перенесших тяжелые заболевания. Но в 2022 году, после начала специальной военной операции, правление фонда приняло решение, что фонд, обладающий такой большой базой, таким опытом, не может оставаться в стороне от общемировых событий, и было принято решение создать программу для детей и для их семей, тех, кто имел опыт проживания в зоне ведения боевых действий. Я сама также ездила как волонтер-психолог в Луганскую Народную Республику летом 22 года, работала с детьми, увидела, что действительно у детей есть потребность в системной помощи. И, собственно, в ноябре 24 года пилотная смена для подростков была запущена. Полтора года ушло с момента принятия решения до момента запуска первой программы. И почему мы выбрали именно такую категорию, да, для пилотных программ, почему мы взяли беженцев и вынужденных переселенцев? Потому что мы считаем, что вообще вот само вот это событие, переезд, да, когда новая среда, новая школа, новая работа у родителей, абсолютно новое все, фактически вот участник вынут из своей реальности и помещен в какую-то другую, это само по себе уже является сильным стрессом. Это позволяет нам не оценивать, ну, видел там участник боевые действия или не видел, там быстро он переехал или не так быстро. Но при этом участники, они в данный момент находятся уже физически в безопасности, и мы можем помочь им не только в преодолении, ну, каких-то вот базовых тревоги, страха, да, но и в адаптации, и в выстраивании каких-то новых отношений, новых планов на жизнь, несмотря на пережитый опыт.
1: Ну, а вот как, если так говорят, на пальцах, да, простыми словами, расскажите о том, что происходит, когда семья попадает в ваши руки, она приезжает к вам на смену. Чем занимается, кто с ней работает?
7: Но у нас есть в целом два вида программ. Есть подростковые, где подростки находятся без родителей, и такие программы длятся 8 дней. И есть также семейные программы, куда мы берем деток любого возраста с родителями, ну, от годика до 17 лет включительно, с родителями. И такие программы длятся 4 дня. И как подростковые, так и семейные программы, они проходят в формате лагерной смены, даже для взрослых, в которой день расписан буквально по минутам. Основной формат работы – это так называемые мастерские. Мастерские могут быть не только творческими, но и могут быть активными. И эти мастерские проводят волонтеры, которые приезжают на территорию центра «Шеридарь» заранее и проходят специальное обучение. То есть, ну, если пример привести, мастерской может быть, например, роспись по ткани, создание брелков, создание украшений. Из активных мастерских это может быть прохождение веревочного парка, может быть, катание на лошадях, подвижные игры, сплавы на байдарках при условии, что позволяет погода. Но основная особенность – это не в том, какая именно активность включена, скажем так, в расписание участников, а в том, как этот процесс сопровождается. То есть на программах с помощью волонтеров мы создаем максимально безопасную и принимающую среду без оценок, без конкуренции. Вне зависимости от того, насколько ребенок или взрослый успешно справился с той или иной задачей, волонтеры всегда помогают ему описать словами тот процесс, который происходил, а затем увидеть и подчеркнуть позитивный момент, который можно вынести и присвоить себе по результатам занятия. То есть в этом основной смысл методики. То, что участники видят, как они занимаются творчеством, как они играют, отдыхают, но при этом они учатся понимать и принимать себя и находить какие-то новые решения, какие-то плюсы в самых различных ситуациях. И вообще волонтеры стремятся передать семьям определенный формат общения, коммуникации, который они могут забрать с собой и после окончания программы. Вот. Также на семейных программах для родителей входит встреча с психологом в программу. Встречу проводит, как правило, руководитель программы самостоятельно, ну, в данном случае это я. Встреча проходит в группе, но также в атмосфере игры и творчества. То есть она направлена не на то, чтобы там раскопать травмы какие-то, а на то, чтобы участники больше узнали о себе, о других, смогли увидеть, что они не одни, кто оказался в такой ситуации, и увидели, как много рядом людей, которые могут их поддержать. И вот одна из целей программы, которую мы заявляли, это как раз установление новых дружеских связей, формирование круга социальной поддержки. И, как мы видим, по итогам нескольких программ, это то, что действительно у нас получилось и то, что работает.
2: А изменения-то наверняка же какие-то есть, вы, наверное, их видите. Если есть, то расскажите, какие. И вообще, сколько семей прошло через эту программу за то время, пока она работает? У нас 2 минуты осталось.
7: Угу. Ну, сейчас уже прошло 4 подростковых и 6 семейных смен. В подростковых программах приняло участие 245 подростков и 78 семей впервые, и 20 семей к нам приехали повторно. Из изменений хочется привести, на самом деле, такой пример. У нас была семья, где мама, к сожалению, погибла как мирный житель в ходе специальной военной операции. Девочка приехала, подросток, в составе приемной семьи, с приемной мамой, и у нее не ладились отношения с ней до программы. И после программы с нами поделился курирующий фонд, что девочка стала называть приемную маму мамой, причем сама, без каких-то запросов с ее стороны. То есть для нас это про то, что коммуникация внутри семьи, ну, действительно улучшается, и мы можем это уже увидеть наглядно.
2: Ну и давайте, может быть, мы еще успеем от вас вот о чем услышать. Мы знаем, что проект ваш стал финалистом международной премии «Мы вместе» в 2025 году в номинации «Герои нашего времени». Расскажите, что вообще эта премия вам дала. И главное, сейчас идет прием заявок на новый сезон, вот до 24 мая. Что бы вы сказали тем, кто думает подавать или нет?
7: Но для нас участие в премии было очень ценным опытом, и то, что мы вышли в финал, конечно же, очень сильно обрадовало. Я считаю, что это в первую очередь дало нам узнаваемость. То есть теперь фонд «Шеридарь» знает не только как фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями, но и как центр, оказывающий помощь детям из регионов СВО. То есть к нам стали обращаться с заявками просто обычные люди, которые откуда-то о нас узнали, там, из эфиров, из СМИ, ну, вот из каких-то открытых источников. А раньше мы работали больше вот именно с курирующими фондами. И стали больше участвовать в конференциях, делиться опытом уже своим, проведения программ.
2: Ну и 20 секунд. Подавать, не подавать заявку?
7: Ага. Подавать заявку точно. Успешная попытка, она всегда состоит из множества маленьких шагов. И пусть первый шаг будет ваш, это подача заявки.
2: Помните, до 24 мая принимаются заявки. Мы благодарим вас, Елена, за участие. Елена Соломатова, финалист международной премии «Мы вместе 2025» в номинации «Герои нашего времени», фонд «Шеридарь» из Москвы. Ну а мы сейчас вас покинем, вернемся сразу после рекламы и будем говорить про беспилотные летательные системы. Казалось бы, нередкая тема в нашем эфире, но будет, мы думаем, особенной. Ольга Максим, Игорь Шатров.
3: Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
8: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
9: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
12: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
13: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
12: Мы рассказываем слушателям об истории родного края и людях, которые оставили в этой истории яркий след.
14: смотрители обязаны были держать чай для проезжающих, но кормить были не обязаны.
12: Слушайте нас на Радио России в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
15: Этого еще не хватало.
16: Извините.
17: Согласна.
3: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
18: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
3: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
19: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
3: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
20: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
3: «Просто о джазе». Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Сегодня в Москве сохранится жаркая погода. Далее подробно. Владимир Путин и Александр Лукашенко дистанционно провели ядерное учение. С космодрома Плесецк по полигону на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». С полигона Капустин-Яр белорусские военные запустили ракету комплекса «Искандер-М». Экипажи военно-морского флота произвели пуски «Циркона» и «Синевы». Тренировка боевого применения ядерного оружия и его обеспечение воинскими частями началась в начале недели. Президент отметил, что совместные ядерные учения России и Белоруссии укрепляют боевое братство, слаженность частей и соединений.
2: Задачи выполнены полностью. Хочу поблагодарить всех, прежде всего президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко, всех участников этой работы, тренировки, военнослужащих российской и белорусской армии за хорошую организацию, грамотную работу, четкие действия. Такая совместная работа, безусловно, укрепляет наше боевое братство, слаженность частей и соединений.
1: Россия продолжит оснащать ракетные войска стратегического назначения новыми ракетными комплексами, а также принимать на вооружение современные атомные подводные крейсеры и стратегические бомбардировщики. Об этом после проведения учений вооруженных сил России и Белоруссии по применению ядерных сил заявил Владимир Путин. Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов также доложил президенту Владимиру Путину, что войска России и Белоруссии провели второй этап учений по подготовке и применению ядерных сил. По данным Минобороны, все задачи на втором этапе учений выполнены в полном объеме. Ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики, сообщила Минобороны. Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Как отметил президент, эта торжественная церемония – знак признания заслуг выдающихся граждан России, их самоотверженного труда, уникального таланта, потрясающей отваги, тех достижений и порывов, которые совершают наши современники в самых разных сферах. Президент после церемонии вручения государственных наград отдельно пообщался с родными и близкими, награжденных посмертно «Золотой звездой» Героя России. Подразделения группировки российских войск «Север» установили контроль над населенным пунктом «Шестеровка» в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Подразделения группировки «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
3: Подразделения южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированием трех механизированных мотопехотной аэромобильной бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Стенок, Никаноровки, Рай-Александровки, Николаевки, Артема, Подольского, Алексеева-Дружковки, Краматорской и Константиновки. Противник потерял до 140 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины «Хамви» производства США, 19 автомобилей, 4 артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Средствами противовоздушной обороны сбиты 3 управляемые авиационные бомбы и 516 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Россия уделяет приоритетное внимание военно-техническому сотрудничеству с Вьетнамом. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на переговорах в Москве с вице-премьером, министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Зянгом. Белоусов обсудил с коллегой вопросы взаимодействия в сфере обороны, обменялся оценками обстановки в регионе и мире.
4: Социалистическая республика Вьетнам – давний и надежный партнер нашей страны в Юго-Восточной Азии. Российско-вьетнамские отношения основаны на лучших традициях крепкой дружбы, интенсивный и доверительный политический диалог на высшем уровне способствует продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства. Рассматриваем ваш официальный визит в Россию как составную часть последовательного и долгосрочного процесса развития межгосударственных связей. Приоритетное внимание уделяем укреплению взаимовыгодного военного и военно-технического сотрудничества.
1: В свою очередь генерал армии Фан Ван Зянг поблагодарил главу российского военного ведомства за теплый прием и возможность встретиться. Сегодня в Москве сохранится жаркая погода. Вечером пройдут дожди с грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В начале следующей недели, по словам синоптика, ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15, что сопоставимо с нормой сентября.
5: Днем плюс 26-29, на 10 градусов выше нормы. Вечером прошумит уже такой нормальный, освежающий, кратковременный грозовой дождь. Ну а выходные, наконец-то, зной спадет. В ночь на субботу к берегам Москвы реки прорвется холодный атмосферный фронт, отметившись скоротечным дождем и разворотом ветров на северные румбы. Ну а днем, благодаря гребню антициклона, распогодится и посвежеет до более комфортных 20-23.
1: В Москве и области из-за высокой температуры воздуха до конца суток пятницы 22 мая сохраняется предпоследний оранжевый уровень опасности, предупреждающий об опасной погодной ситуации с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В четверг «Локомотив» в Казани победил местный «Акбарс» со счетом 3-2 и выиграл серию до 4 побед 4-2. Другие новости спорта представит Дмитрий Калугин. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Главная звезда сборной Египта Мохаммед Салах примет участие в предстоящем товарищеском матче против сборной России, который состоится в Каире 28 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Азам. Ахмат намерен подписать контракт с защитником Антальяспора Георгием Джики, информирует телеграм-канал «Спортбаза». В трансфере 32-летнего россиянина лично заинтересован главный тренер Ахмата Станислав Черчесов. С учетом того, что Антальяспор вылетел из турецкой суперлиги, переход экс-капитана «Спартака» стал более реальным. В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне теннисного турнира «Большого шлема» открытого чемпионата Франции. В мужском одиночном разряде в первом раунде Даниил Медведев сыграет с Адамом Уолтоном, Андрей Рублев с Игнасио Бусе, Карен Хачанов с Артуром Жеа. В женском турнире отмечу следующие матчи с участием россиянок. Мира Андреева померится силами с Фионой Ферро, Анна Калинская с прошлогодней полуфиналисткой Луи Буассон. Также отмечу, что по итогам квалификационного турнира в основную сетку пробились две россиянки Алина Корнеева и Елена Приданкина. Заслуженный тренер России Юрий Каминский стал старшим тренером женской сборной Беларуси по биатлону. Контракт подписан на один год с возможностью пролонгации на 4. А известный комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что, скорее всего, в сборной Беларуси вместе с Каминским появится и одна из российских биатлонисток. Напомню, в конце марта стало известно о том, что Каминский покинет сборную России по окончании сезона. Он занимал должность тренера мужской сборной России с мая 2020 года. Капитан клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби заявил о том, что не планирует завершать карьеру летом 27 года, когда истекает срок его действующего контракта. 38-летний форвард подчеркнул, что хочет играть как можно дольше. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня, в пятницу 22 мая, в Магадане плюс 8, плюс 10, малооблачно, без осадков. В Иркутске плюс 20, плюс 22, облачно, пройдет кратковременный дождь. В Калининграде плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Воронеже плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Нальчике плюс 25, плюс 27, облачно с прояснениями, ливень, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дожди. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Днем в столице плюс 27, плюс 29.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
4: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
5: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
4: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Игорь Шатров и Ольга Максимова.
4: Мы снова с вами готовы продолжать.
0: Сделано в России.
4: Так называется наша следующая тема, которую мы посвятим разговором о беспилотниках. Когда слышит беспилотник, часто думает про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот об этом мы задумывались. Давайте об этом и поговорим. Ну и не только. Это наши темы на предстоящий час. Давайте коротко. В студии наш спортивный обозреватель будет с нами говорить об играх на стероидах, потому что от России отправляется стероидный участник.
6: Ну вот как-то не знаю, как реагировать. Да? Вот сейчас попробуем разбираться.
4: И поговорим мы также об московском ипподроме и о том, как будут бороться с искусственным интеллектом в дипломных работах.
6: Ну как-то все, такой у нас винегрет или салат из разного рода блюд. Вот. А начнем мы все-таки вот с той рубрики, которую уже заявили.
4: Сделано в России. Так, когда слышит беспилотник, часто думают про военную технику. А что гражданские дроны дают обычному человеку? Вот таким вопросом мы задались. И есть ли уже конкретные примеры, где вот эти вот системы помогали бы государству сэкономить ресурсы или сделать чью-то работу безопаснее? Когда мы говорим «беспилотник», то... Вот что ты себе, Игорь, представляешь? Ну, прежде всего, конечно же, за последние годы.
6: За последние годы это, конечно, дрон, то есть летающее устройство, вот, ну, то есть военный дрон в первую очередь, но вообще дрон. И теперь уже и автомобили, конечно, потому что мы слышим про автомобили грузовые, которые ездят по трассе Москва-Петербург, Москва-Казань. Мы видим в Москве беспилотные такси. Вот, это я считаю беспилотниками, хотя, конечно, гораздо шире.
4: А роботы-доставщики?
6: Ну, кстати, да.
4: Так. Но помимо городов-то есть же еще и агросектор, а это одна из главных сфер для гражданских дронов. Если уж совсем просто, вот влияет ли применение беспилотников на себестоимость наших продуктов, которые в итоге мы покупаем?
6: Ну, ты имеешь в виду, если трактор будет ездить без тракториста?
4: Да, то будет ли дешевле буханка хлеба, например?
6: Или картошка. Не из Египта, окажется, а из России, и она будет дешевле. Египетской, удивительно.
4: Или это другая история? история пока про точность, про удобство для агронома, а не про ценник на полке. Еще часто говорят, что дроны – это для Москвы и для нефтяников. А вот что беспилотник дает региону с низкой плотностью населения, где дорог мало, а территории огромные? Вот видите, сколько у нас вопросов, и будем сейчас задавать нашему эксперту. Еще у нас будет разговор про дрон с искусственным интеллектом. Что это значит на практике? Он что, сам летает? Или он сам думает? И может ли сегодня беспилотник без участия оператора найти, например, незаконную свалку или начинающийся лесной пожар, передать сигнал куда нужно? Я вот, между прочим, все жду, когда дроны начнут отслеживать безобразников, которые из грузовиков сваливают мусор в леса и в поля.
6: Ой, слушай, это здорово, конечно, потому что в Подмосковье выезжать после вот зимы, ну, просто страшно. Летом это как-то еще в траве спрятано, а зимой, когда ты видишь, во что превращены некоторые придорожные кюветы или просто полянки, это, конечно, страшно. Очень нужен нам эксперт, потому что, во-первых, он у нас сегодня очень статусный, и он явно знает про эту тему все, видимо, решил подержать ее в секрете, да, не хочет с нами делиться, я даже опасаюсь, где наш гость сегодня, не придется ли нам самим про беспилотники-то рассказывать.
4: Ну вот еще хотелось бы узнать у нашего эксперта, надеемся, что он все-таки появится, про цифровые реестры, что стоит за этими словами, что это такое? Это что, это система подготовки кадров? И, возможно, те, кто нас сейчас слушает, а это молодые люди, их родители, вот, может быть, это позволит задуматься, на кого идти учиться, тем более, что сейчас самая горячая пора для этого.
6: Слушай, ну вообще, да, вот помнишь, это был период, когда вот перестраивалось восприятие образования, люди вот шли там, айтишники, например, да, а сейчас тоже понимаешь, что есть же конкретные направления, и те же самые дроны, это отдельная тема, да, отдельная серьезная очень тема, и надо отдельную подготовку проходить, и высшее образование в этой сфере, оно, ну, сейчас перспективно очень. Как ты думаешь? Я думаю, что у нас все-таки мы теряем время, а гостя еще нашего нет. Давай мы вторую тему обсудим. Этого.
4: Я тоже предлагаю перейти на вторую тему, а потом, возможно, к нам наш эксперт уже и присоединится. Мы вот о чем хотим поговорить еще с вами в этом часе. В России борются с искусственным интеллектом в дипломных работах. Вообще ждут регулирующий документ, потому что, ну, должен быть документ, который содержит какие-то типовые рекомендации, которые получат вузы и которые будут им руководствоваться для того, чтобы вычислять вот такие вот работы. Но говорят, что он будет готов только к осени. И вот доля сгенерированного искусственным интеллектом текста в выпускных работах студентов, только вдумайтесь, выросла с 10 приблизительно процентов в 2022 году до почти 45% в 2025.
6: Ну, это просто страшно. Фактически каждая вторая работа сгенерирована искусственным интеллектом.
4: Четыре раза рост.
6: Давай мы спросим обо всем ведущего эксперта Института образования Высшей школы экономики Илью Денисенко. Илья Сергеевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Игорь.
6: Илья Сергеевич, неужели такие страшные цифры, действительно, каждая вторая работа? И вопрос, а вообще с этим можно бороться? Вот эти все рассказы о том, что с этим будут бороться, я понимаю только одно. Можно будет вычислить, что это сделано искусственным интеллектом. Он поучаствовал, ну и что?
4: И самое главное, ведь искусственный интеллект, он настолько хитрый, обучающийся, что ему можно, например, сказать, а вот еще добавь такое мое пожелание, чтобы тебя не распознали.
6: Например.
4: И ведь он же, например, справится с этим спустя приблизительно полгода или год,
6: общем,
4: потому что это все обучается.
6: Переформулирую вопрос. Вы вообще верите в возможность победить в борьбе с искусственным интеллектом вот этих вот такого рода выпускников, или кто они там будет, абитуриентов или дипломников, да?
7: Ну, во-первых, спасибо, что поднимаете такой важный вопрос о том, как выглядит вообще обучение, аттестация в высшей школе. Да, цифры впечатляют, и это действительно так. И, может быть, даже на практике они еще побольше. Вот доля тех, кто использует искусственный интеллект при написании дипломов. Но здесь я думаю, что вопрос, как бороться, начинается с вопроса, а нужно ли бороться вот с этим явлением.
6: Согласимся, а вот нужно теперь давайте попробуем.
7: Нужно признать, наверное, то, что уже искусственный интеллект – это часть жизни, и как-то просто пытаться ее исключить запретами, наверное, просто-напросто не получится.
6: Похоже на борьбу с ветряными мельницами, да.
7: Абсолютно, я с вами согласен. Здесь масштабы растут, мы действительно еще пока можем понимать, где искусственный интеллект что-то генерировал, да, а где нет. Но здесь для вуза особенно, на самом деле, важно понимать не это, а нужно понимать разницу. Вот использовал искусственный интеллект для поиска структуры, для поиска идеи, для понимания собственной идеи работы, или полностью сгенерировал диплом без понимания содержания. Это огромная разница. И на самом деле это проблема текущего формата, который и раньше, да, формат дипломной работы, он предполагал, что текст может быть составлен не выпускником. И просто на сегодняшний день технологии дошли до того, что вот эта компиляция текста, эта задача решает очень легко и быстро. Поэтому это проблема изменения заданий. Да, как с этим работать? Ну, во-первых, изменение заданий. Если диплом – это компиляция просто теории, компиляция текстов, то, да, искусственный интеллект с этим справляется. Значит, нужно увеличивать долю таких задач, которые требуют, например, собственных данных, когда абитуриент, то есть не абитуриент, а уже выпускник вуза, да, он работает с каким-то реальным кейсом полевым, он что-то проектирует, он анализирует реальную ситуацию, работает с реальной организацией, а главное, он учится рефлексировать, да,
6: вот,
7: искусственный интеллект над принятием решений.
6: Да, вот ведь
7: мы смещаем акцент с воспроизведения информации, да, на применение и интерпретацию.
6: Ведь это первое. Процесс защиты идет, ведь там же нет искусственного интеллекта, молодой человек сам рассказывает о своей работе. Вот мне кажется, там тоже много что можно выяснить, да?
7: Конечно. И здесь тоже звучит такая идея, давайте все отменим письменные, вот только устные экзамены. Хорошо, да, это действительно более сложный формат, он более надежный, потому что устные защиты, они предполагают, что действительно мы видим, да, человек мыслит или не мыслит. И поэтому, да, мы переходим в такой процесс ситуации, когда нам действительно важно проводить устные защиты. Но это не всегда очень просто проводить такие устные защиты на больших объемах. Не всегда получится одинаковые условия соблюдать, да, этих устных защит. И здесь мы другую идею понимаем, а насколько нам вообще сам вот этот экзамен, его виде итоговая вот эта работа, насколько он должен быть определяющим. Ведь человек учится много лет, да, там 4 или 5 лет в вузе. И обучение – это процесс. Причем вот этот и цифровой след, и след обучения, и портфолио обучающегося накапливается в течение всего обучения. И этот процесс гораздо более наглядно нам говорит о том, какой у нас специалист получается, чем какой-то итоговый экзамен, госэкзамен, например, просто лотерея, да, там перенервничал, забыл, достал действительно не свой билет, или диплом, где там, ну, попался, да, например, профессор какой-то, не тот, кем... Не понимаешь.
6: Илья вообще. Сергеевич, тема очень интересная. Мы, видимо, вынуждены будем ее обсуждать еще, потому что, ну, искусственным интеллектом нам теперь жить. Спасибо огромное. Ведущий эксперт Института образования Высшей школы экономики Илья Денисенко был с нами.
0: Наше время.
4: Мы возвращаемся к теме беспилотных летательных систем, потому что, когда слышат беспилотники, думают первым делом про военную технику, а что гражданские дроны дают обычному человеку. Вот об этом и не только мы собираемся сейчас и поговорить.
6: С нами заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Шпак. Василий Викторович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
8: Добрый вечер.
6: Василий Викторович, что нового в сфере беспилотных летательных систем сейчас создается нашей промышленностью? На каком этапе развития мы находимся? Ведь был период, нам показалось, что мы отставали, наверное, хотя слышали, что мы впереди. Вот давайте объективно оценим наше место в этом процессе.
8: Ну, для того, чтобы объективно оценивать место в процессе, надо говорить о тех сервисах и услугах и о той добавленной стоимости, которую могут сформировать беспилотные системы в нашей экономике. Они должны, и количество таких примеров множится. На сегодняшний момент уже более 60 сценариев, есть работы беспилотных систем в различных отраслях. Они все опубликованы у нас в нашей государственной информационной системе промышленности. Достаточно большая работа ведется нашим федеральным центром по беспилотным авиационным системам. Ну, к слову говоря, сценарии они подбирают и систематизируют, и анализируют не только по беспилотникам авиационным, но и по наземным аэротехническим комплексам. Сейчас смотрим в том числе и на водные безэкипажные средства.
6: Ну вот давайте по секторам экономики, что ли, пройдемся. Беспилотники в агросекторе. Вот что это сейчас? Что это такое и как это помогает аграриям?
8: Ну, в первую очередь, мониторинг. А если говорить про те работы, которые уже сейчас осуществляются, это обработка внесения химии всевозможной, это и пестициды, и гербициды. Где-то точечно это удобрение, подкормка и так далее. А вот дрон, в смысле камерный, спектральной камерой видит, где именно растения испытывают стресс, где сорняки, где болезни, где вредители. В результате химикаты можно и удобрения вносить на весь гектар, а точечно именно туда, куда нужно. Это серьезно повышает эффективность такой операции, да, агротехнической, с одной стороны. С другой стороны, сильно экономит время. Потому что если, например, у вас на поле села саранча, у вас нет там дня или двух для того, чтобы эту историю обработать. Вы должны оперативно в течение часов предпринять меры, чтобы спасти свой урожай, например. Вы что-то хотели сказать?
4: Да, вот я хотела спросить, вы говорите, экономит время, а экономит деньги для потребителя? Потому что хотелось бы все-таки понять, это про точность и удобство.
8: Смотрите, саранча, если прилетела, что важнее, время или стоимость этой услуги? Очевидно, что время. Потому что если вы как бы будете ждать наземное средство, которое в состоянии обработать, но оно даже для того, через технически, чтобы до вашего поля добраться, оно затратит больше времени, чем это может сделать беспилотный авиационный комплекс. Соответственно, поэтому, когда говорю про сценарии, которые размещены у нас на ГИСПе, это все сценарии с экономически обоснованными моделями, подтвержденными практическим использованием в различных отраслях экономики. И да, сельское хозяйство тут стоит особняком. Почему? Потому что из сельского хозяйства началось массовое внедрение воздушных дронов в индустрии.
4: Ну вот еще тогда вопрос. Дрон с искусственным интеллектом. Мы часто это слышим. А что это означает на практике? Он сам летает? Он сам думает? Может ли сегодня вообще беспилотник без участия оператора найти незаконную свалку, вот о чем мы говорили, или начинающийся лесной пожар, передать сигнал, ну и так далее?
8: Ну, тут надо отматывать, что называется, с самого начала, что такое искусственный интеллект. Действительно, термин хайповый и много там наносного. В целом, это там специализированный алгоритм, поэтому относиться к этому нужно как к обычному программному обеспечению. А в отношении того, может ли беспилотник что-то сделать без участия оператора, да, конечно, может. Ну, например, мы когда летим в самолете, мы зачастую даже не думаем о том, что пилот, который находится в кабине, по факту в процессе управления участия не принимает, а так или иначе все это происходит на уровне автопилота. Ну, это пример из большой авиации. А если говорить про дроны, то искусственный интеллект используется. Это что такое экономика дронов? Это в первую очередь про работу с информацией. Это информационные сервисы, информационные услуги, когда можно на большой скорости за короткое время получить достаточно большой объем информации, будь то фотоинформация, будь то видеоинформация, или там снимки в разных спектрах частотных, мультиспектральные снимки и так далее. Но смысл в том, что пользователь, как правило, сами, чтобы кто-то сделал правильные выводы на основании этих снимков и предупредил о рисках, об угрозах и дал какие-то рекомендации, что с этим делать. Если речь идет про сельское хозяйство, то, опять же, это мультиспектральные снимки, которые говорят, там, надо вносить удобрение, не надо, анализируя по состоянию зеленой массы растений, там, наличие сорняков или вредителей и так дальше и тому подобное. Вот работа с большим количеством неструктурированной информации, различного рода данных, это как раз специализация искусственного интеллекта.
4: Василий Викторович, минутная пауза. Просим вас оставаться с нами.
0: Театр на радио России представляет.
9: Этого еще не хватало.
10: Извините.
11: Согласна.
0: Простите. «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
12: Никто нашей свалки не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
13: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 21:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Наше время.
4: На Радио России с Ольгой Максимовой, Игорем Шатровым. И мы возвращаемся к нашему уважаемому эксперту. С нами заместитель министра промышленности и торговли Василий Викторович Шпак.
6: Вот, наверное, самый важный сейчас вопрос мы обсудим с вами. Ждем на него ответа. Беспилотники, какие-то цифровая экономика, кибердром и так далее. За этими словами стоит новая уже система подготовки кадров. Если молодой человек или его родители нас сейчас слушают, на кого вы посоветуете идти учиться? Чтобы через 3-4 года оказаться востребованным и работать, например, в отрасли беспилотных систем. Какие 3-4 профессии вы бы назвали?
8: Ну, вы знаете, вообще в целом сейчас скорость изменений и технологических, и экономических, что очевидно, что человеку, чтобы быть востребованным и конкурентным на рынке труда, ему надо учиться всю жизнь. Это вся наша жизнь, система непрерывной подготовки. Но если говорить о тех знаниях, которые точно будут востребованы на протяжении какого-то определенного времени, не знаю, 10 лет или 2 десятилетия, то это в первую очередь инженерные специальности. Это тот, кто будет в состоянии создавать технические решения, создавать эти беспилотные платформы. И это все кросс-отраслевые знания, да, мультидисциплинарные. Это человек, который сам в состоянии спроектировать, он должен знать механику, электронику, бортовое программное обеспечение. Нужна хорошая база физики, математики, схемотехники. Действительно, стабильно высокий спрос, и он будет только расти по мере увеличения серийного производства и востребованности таких решений во всех отраслях экономики. Дальше я уже сказал, что и вы это справедливо отметили, что любой дрон – это составная часть экономики данных, цифровой экономики. Поэтому специалисты по обработке информации, по машинному обучению, это тоже то, что будет востребовано. Все равно, чтобы искусственный интеллект был эффективный и работал, это искусственный интеллект, его надо научить правильно задать веса, определить, там, промпт написать. Ну, в общем, это достаточно серьезная и специальная область знаний, где долгое время без человека еще не обойтись. Есть важные программирование, понимание статистики, математики, понимание работы нейросетей.
6: Спасибо огромное. У нас, к сожалению, просто вы не очень быстро появились в эфире, поэтому много времени мы потеряли, но, тем не менее, мне кажется, основное сказали. Ссылайтесь на советы от заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Василия Шпак, который только что был у нас в эфире. Он дал нам очень полезные советы и представил нынешнее положение в российской отрасли беспилотных летательных систем и вообще беспилотников.
4: Вот так вот подробно мы первую половину второго часа нашего эфира поговорили и про искусственный интеллект, да, и про промпты. Ну а сейчас про спорт.
0: Наше время.
4: И с нами Дмитрий Сухинин. Дима, здравствуй.
6: Здравствуй, Дима.
15: Здравствуйте.
6: Ну, у тебя-то, конечно, совершенно такая тема. Знаешь, вот тут мы гордиться хотели.
4: Заземлимся.
6: Да, тут
4: сейчас
6: мы гордиться хотели бы тем, о чем рассказывали. А вот сейчас даже не знаю, как относиться к тому, что ты сейчас будешь, если не рекламировать, то как минимум нам предъявлять.
10: Ну, не предъявлять, а, наверное, знакомить вас с этим. Ну, в принципе, когда-нибудь, может быть, если эти стартующие в Лас-Вегасе Enhanced Game, игры на стероидах, так их называют, то есть это игры, достаточно ограниченный список дисциплин, это плавание, спринт, силовые дисциплины, то есть там, где ярко выражены человеческие возможности, при этом не ограниченные в подготовке с точки зрения фармакологии. То есть это... Ну, правда, при определенном на медицинском насмотре, чтобы уж совсем люди не убивали себя какими-нибудь стероидами либо гормонами, но при этом надеются они показать весьма высокие результаты, обещают сумасшедшие призовые за побитие мировых рекордов.
6: Ну, обычных и... мировых рекордов, которые без стероидов.
10: Да, но при этом все же прекрасно знают, насколько плотно Всемирное антидопинговое агентство следит за спортсменами, которые принимают участие в официальных соревнованиях, да, и при этом сколько скандалов возникает, и мы еще примерно понимаем, что не всех еще поймали.
4: Слушай, но ведь они же сами говорят, что весь спорт на допинге, чего скрывать?
10: Да, вот это,
4: то в принципе, получается, что кого-то на допинге, все на допинге, но кого-то ловят, а кого-то не ловят, а мы вообще всем разрешаем.
10: А мы просто уравниваем шансы.
6: Ну, да. Ребят, вы тут сейчас как бы становитесь какими-то апологетами большой фармы. Ну, просто большая фарма победила. Давайте признаемся, на самом деле, вот это не очень радостно. Игорь, ты аспирин пьешь? Я нет.
10: Ну, таблетки принимаешь?
6: Так, да, тема таблеток у нас сегодня обсуждалась за кадром, за эфиром. Не надо об этом, о больном не надо. Дим, ну, хорошо, но давай, если вот без темы таблеток, давай немножко просто пофилософствуем, потому что тема мне, например, понятна, я к ней с другой стороны хотел подойти. Я, например, противник развития дальнейшего олимпийского движения, потому что некуда дальше действительно развиваться. Ведь действительно возможности человека, они, ну, где-то по многим дисциплинам они уже исчерпались.
4: То есть, условно говоря, всемирной прыжок...
6: Ну да, это уже...
4: Не
6: ну,
4: прыгнуть.
6: Да, то есть... И не прыгать,
10: в смысле еще... не прыгнуть? Да прыгай хоть десятерной.
4: Ну как ты десятерной на фигурных коньках?
6: Ну да, или
10: на коньках,
6: там...
10: Я думал, коньках. Ты имеешь легкую атлетику.
4: Вот,
6: Дайте, ребята, я закончу мысль. Так вот, это не означает, на мой взгляд, что надо накачать всех стероидами, да, а просто что-то другое придумать, но прекратить вот эту бесконечную гонку за результатами в той же Олимпиаде, потому что все закончилось.
4: Слушай, вот у нас недавно даже была тема, вы точно в вашей спортивной редакции ее тоже обсуждали, когда опубликовали теннисные корты. 80-е годы теннисный корт и в 2026-м теннисный корт. Когда в 80-е была вытоптана трава и у сетки, и везде. Практически...
10: Сейчас играют на харде.
4: А сейчас они играют только за задней линией. Все.
10: А, это пока про Умбилдон. Ну да, сейчас спорт стал более силовой.
4: То есть он стал, да, вот таким вот скучным достаточно.
10: Крикнул. Ты забываешь, это игра на результат. И просто игра на задней линии достаточно.
4: Так говорят о том, что раньше-то она интереснее была.
10: Она интереснее была.
6: Ты смотри, в игре, где на результат, да, получается, стало скучно.

0: Enhanced Game и...
1: Имя не оставляет заявку на смену паролю.
2: Решение на выступление за сборную Азербайджана получила и Вероника Жилина, сообщает РИА Новости. Исполком Федерации фигурного катания на коньках России выдал открепление 18-летней спортсменке. Олимпийский чемпион 1988 года Николай Гуляев переизбран на пост президента Союза конькобежцев России. Отмечу, что Гуляев был единственным кандидатом на пост главы этой организации. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
3: Погода.
4: По данным центра ФОБОС, сегодня 22 мая во Владивостоке днем до плюс 17 градусов, малооблачно, без осадков. В Екатеринбурге воздух прогреется до плюс 25, в Омске 15 градусов. Выше ноля, в Мурманске до плюс 13, осадков не ожидается. В Уфе плюс 23-25, в Казани до 28, тепла в Волгограде до плюс 30, а в Сочи 20 градусов выше ноля, ливень и грозы. В Санкт-Петербурге временами дожди, местами грозы, днем плюс 16-18 градусов, на востоке местами до плюс 25, ветер при грозе порывистый. В Москве днем кратковременные дожди, также местами грозы, плюс 27-29 градусов, а в Подмосковье до плюс 31.
5: Шорнита Сыктывкар, Бурасов, Талун, Одакура Тылыш, Кышка Кадлун. Говорит Сыктывкар, доброе утро. Сегодня 22 мая, пятница. В эфире государственная радиостанция Комигор.

0: Вести Коми-Гор.
1: Студия Максим Канов. Корам кывзыны вильтерьяс. Шонат пукшем шань комин кусадисны вырса ыкмыс ызилым. Шижемлаз биз ыпнитис мортвасна. Кызвыннас чайтан.

0: езіз колесны вадырын кузыттым бейпур, көк пожарлой чарт бейш, пармаын онжы кускатте сөвілі Чилимден районын, вырсы дежеритыны сынат чан, тачым урсы ознодны войвывланен, Печора, Инта да Ушинск район ясын, сэне талун кежлы ызилым яссы озна йонавичишны, лым сылым чан зэра арыч як ясын оз почвадичыны вошса биян, шыбитны кусаттым истык да чигаркапом, штеклы кухня ызятор яс, чугартны лып йог да сейч воджа, мыжайсы скыскасны чорытки в кутама. Бор повод для пукшем борын республикаса вичму омысяс ыдьей панесны тусов уржяс. Таво артмис воджик. Гараны кыджаны сыктыв луздор сыктыдин кырткеры скуламдин да емдин район ясын, сыктыв карса предприятиян. Кык шур снёльшы гыр гектар гырыма агасалыма, мый колонаыш джинчыс эжажыкна. Но тая кыгда джин пыхнин вефтерты колем воша тая катшалыт пасяс. Кыти дискуйтама абуна уна, а воджа воша шерти шерпасыс нышта борджик. Кыджаны ыти да уна воша турым яс, пуктаны картупель мукат градвыв пуктас. Гуд гак туялыща Сыктывкар гыгырын качалисны ном ясыз, медвоч садьбесны гошча шикас яс, панины тусов яс налы оцалыс поводдя. Учёны ястыдыны, кучым ногын позже чинтыны дача да керка ярын ном лыд, тайлы швишталисны Елена Золотарёвалы.
1: Энтомолог Елена Паниковалы тувсу япаси да чукартаму гышилы муноскоу, биологи аслан стрейба гыгырын гыпты стырмаман. Туйпылын цинериус и интрудекс номи аслан гагиас. Тая гоша шикас ясная садьманы валан да свит градуса шоналиган. А сон медуна вырса шикас айдес коммунис номи астава язутитны петны вал шоналис друган и лёли ясас пыдисны, но на аудитасны на родманы.
2: Летние виды будут наращивать свою численность, а весенние немножко подавлены. Но так как весенние с летними опять совместно вылетят, нам будет казаться, что их много. Пойменные виды открытых пространств, они будут доминировать.
1: Но если вещь коть коды дозмочен, но мясо счет на ужин дошойчины, ученые остыданы, кыди чинтыны киркаирын торьян нин басадын ясын, но млыд. Арын колорезны мутасы клеща сыщ химия сорасын, будет штаджи вычесны астры, багагр ученые яс и он и гып ясын некодабу.
2: От клещей, если с осени обработать перед первыми заморозками, когда уже пожухлая трава, то и комары тоже погибнут, и вредители на дачах тоже погибнут. То есть все насекомые вредители, это будет такая чистка хорошая осенняя, поскольку яды разрушают хитин.
1: Таво ща туяло мя сымы на панчесна, рега дучёная светласна койгорта, сыкты вьюлан ойдан виджасын корчасна малярия вуджадыш номщикас ясас, кадычка да комен на ящурлана, а джасна катаяш, учса воджан удасна гигиена да эпидемиология республика Сашириныч, специалист яскад ытул.
0: Кырткерасын шереда нуадасны районца асвылы ужалыща слыш чукарчым, котыртыны коми войтыр ыдмынам, каналан советса депутат Алексей Габов да районца вечкадлан котыр. Могыс тыдмыдны войтырсы каналан оцыг ясын, олан пас ясын, ужын вылтыр ясын, кызасны шектесын асвылы ужалыщасыз, вочайджасны юалым ясвылы. Дерт шорни мунас и шекадлун яс да таэс венан тувиж ясилыш. Медшар видалан тор ясыз, вузащам вичму водитым, выр кералым заптым, стрэйчым транспорт. Чукарчылым была скорисны бытчам ачина ясыз. Пырычыны окудитыш ясыз, короны вочвы в пасечны телепон либо эту веспыр. Комиш шемын вадичан ужалан ногья свермасны пачкадны ставра шия была. Тачам кывкарта двычес федерацияса ассоциация. Сыктывкарса психологияс да банкесын ужалыщас, лачадесны ылычыщаслы паны торья проект. Тавоща куим тылышын рашияса банкес фиджесны олышасас пышти кык триллион шайт воштамыш. Но век же шижим даджин миллиард лои гучалама. Рашияса олышас ос кужны вочсачны мошенникеслы. Том ясвечик оцеланы налы вужадны шым, а олама войтыр джон на ыдырчы цифра сервисесыш. Кыджы пырыдланы ессы, вишталыс шымын вадичан Россияса ассоциациян вешкадлыш Эльман Мехтиев.
3: Доверяй, но проверяй. Да, позвонил, да, представился, нет проблем. Я положу трубку и перезвоню. Нам нужно научиться понимать, что на том конце провода может быть не тот, кто так себя называет. Мы, приходя домой, теперь всегда моем руки. Та же самая история. Наверное, нужны какие-то внешние стимулы, чтобы мы действительно соблюдали правила гигиены.
0: Мыла олышяс воджа вечкалыны ылычычаслан налькия шуисны тыдмавны Сыктывкарса экспертияс наука отсаган. Психолог яста чадисны, быд мортыс позже бабьедлыны, тыдныка сылыш чайтам яс да полым яс, эрдыднынаяс позже тест-тренинг пыр, комын юалым была вочаков яс петкадласны быд мортлыш аслыс пылыслун. Шетам кыв Сыктывкарса веладыш Юлия Каневалы.
4: Это может быть страх, это может быть стыд, это может быть чувство долга, это может быть азарт или жажда наживы.
5: Сначала человек проходит тест, мы вместе это проработаем, посмотрим.
4: проблем, поговорим про сценарии жизненные, как они срабатывают, да, чтобы человек мог сказать, да, это про меня. Не включать спасателя, например, когда это не надо.
0: Майкола бочная торья дежер ула тедмалиснин асьевшис комиен витше сая олыш, шерпасы сартмас тэч. Россиян даршам проект олама пыртам чырч ваяс ыжит пыльза. Сыкты в районы шмежадырщик ца школа шкоймат класса челядь волысны кыжайн там пуняса свиджан друг сыкты в карса приюта. Сэтчас куем шопемас дугдывта кычишаны, кор котка ная сбоштас гортас. Нывзон волысны эс куш киян школа ста чукартисны бытше машоянтор, шоны двев тишанторьяс. Посне улов тадмашисны пунястан олан ноган, джигадыштисны пемас ясса. Торьян воис шелам была снака тветлыдыштам да сыналам, шорничисны нэштаболаны. Тэкэвзэнэт вэльтер яс.
5: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
6: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в южных и отдельных северо-восточных районах гроза, местами ливень. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду. В отдельных северных районах порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 18-23 градуса, в Иркутинском районе плюс 4-9, в южных районах плюс 23-28. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 17 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 1 порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов. Атмосферное давление будет падать.

0: Безопасности ремни.
1: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
2: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Эфирин Миянкат.
4: Видеоволнет радио Кывзичас. Тиянкат Виктор Кучкин. Ода кора тэлэш дас квайтэд луна коми республикасы национальной галерея нодэс музея слоновой чужантор акция. Кык щурс квайтэд вощэс и бы дво вощты ащэс эджэс яс щурытнас. Медэм быд морт вещэк лунтэр уджэлэш, уджбы разверме светлэнэ галереяс, да ним кодэшны мичэ щерпас ясэн. Кыбзэшны щерпас ащэс ёлэш лекцияс, да вичэдлэнэ мукэд выставка. И када ставила сылан тырмис, эт акция с нолчима рытнас, нёль чащань дас часыч. Водьбов тачилоктас Инесса Орёл Медиа Эксперт, да регат удитас нитэдмум наезлыш мэйналы кажичис, да вичтал и стаилыш галерея лэн социальный вез ясын.
5: Жема площадка медиаэксперта Инесса Орёл. Ми щёрничим галерея кэд вочвых мы мелокта, кута гижны не уджет интервью яс. И сиджа ме кута вочны таны буртор яс проект лыш петас. Языска чёрнита, кучам бур юор эм чукарта и брты вача тор я петас.
4: А мы посетители ясылы кажете стану?
5: Съезжай шуаны мы эти билеты, позже бочны став зался вижлены, и таны абусамы картина яс виджетам, да? Но и кухня, позже шоюшны, музыкальный юкан, позже кывзыны шиланка вяз, лекции яс, мастер-класс яс, и кинат пробуйть лан, и шиннат виджетан и пельнат кывзан.
4: Лекция ясен вишталась на Миянкоме Республика со Щерпаса сейчас елыш. Анна Мишуринская, экскурсовод, вишталась Щерпаса лыш динаще яс елыш. Налыден и Ермолин яс елыш.
6: Ну, здесь у нас прошла лекция, которая была посвящена художественным династиям в отечественном искусстве. Так как это огромное количество, мы сосредоточились на нескольких выдающихся именно русских семьях. Это, например, Бенуа, Михалкова-Кончаловский. И уделили особое внимание семье Ермолиных. Так как Рем Николаевич и Елена Федоровна, они одни из столпов коми профессионального искусства. А Владимир Ремович, он стал продолжателем династии. То есть это были уже следующее поколение, которое тоже имело большое значение для становления коми-искусства и его развития. Ну, старшие более сотрудники, конечно, застали еще и Рема Николаевича, и Елену Федоровну, и Владимира Ремовича, да, потому что, к сожалению, он тоже уже покинул наш мир. Но сложно сказать, почему потомки не продолжают. Ну, может быть, потому что каждый хочет свой жизненный путь особенный. Но действительно, часто еще и давление, да, что если у тебя великие предки, ты тоже должен как-то держать марку. Вот это не всегда легко.
4: Где можно увидеть картины Ермолиных и какие представлены хотя бы самые яркие у нас в галерее здесь, в Национальной?
6: Ну, самая большая, наверное, коллекция как раз находится в Национальной галерее, также, может быть, по муниципалитетам республики, да, то есть в Сыктывдинском музее, потому что вот село Ыб, да, это была их такая творческая дача. Но самые известные работы Рема Николаевича, это, конечно, Целёмская горка, а у Елены Фёдоровны это бабушкин сундук, это одна из таких ее ключевых вещей. Вот, они все у нас представлены на экспозиции, можно спокойно приходить к нам в галерею и любоваться. Ну, прям чтобы вот прям династийные, что там дети, внуки, наверное, нет. Но вот, например, есть Куликовы, Вячеслав Михайлович и Александра Александровна, они супруги. Но они тоже очень важная такая веха в коми-изобразительном искусстве. Очень интересно еще смотреть, как они друг на друга влияли, потому что они работали друг с другом рядышком. И, например, Вячеслав Михайлович, он начинал экспериментировать с абстракцией, да, уходил от фигуративной живописи, такой академической, к которой мы привыкли, начинал какие-то эксперименты, смотришь, вот Александра Александровна подхватывает, там, потом Вячеслав Михайлович обратно возвращается уже к академизму, а Александра Александровна там еще экспериментирует, что-то новое интересное находит.
4: Вячеслав Николаевич Кислов, мэт-художник, щерпасащима абусэмон миян республикаон, но и воловлама мукыт воевавса войтер яздоры. Сылан ветлом ясмоном ясилыщ, вишталас волощаслы галереон уджилыщ Ольга Орлова.
7: Небольшая выставка «Долганы. Аристократы тундры». Это один из самых маленьких народов севера. Работы представлены Вячеславом Николаевичем Кисловым, когда он в 83 году побывал на Таймыре. Большая была вот такая вот поездка. Почему называется «Долганы. Аристократы тунды»? Это прирожденные экологи, живущие по строгим правилам, обладающие совершенно таким вот немыслимым количеством запретов и табу в жизни и быту. И является самым северным туркоязычным этносом. Вот эта вот выставка, она в зале «Образ севера». Вот эта выставка только для ночи музеев. В этом зале человека почти нет. Одни пейзажи. И человек как точка, как пиксель только появляется. Или мы видим чум, или это геологи, или это палатка красная, или вертолет прилетевший. Вот просто присутствие человека, он как бы часть пейзажа. А здесь вот вдруг портреты. И вдруг вот на этих мольбертах вы видите такая вот история вот этой повседневности, эти люди, люди-тундры. И в такой вот контекст вот мы решили все-таки сделать немножко другую концепцию на ночи музеев. И человек появился. Человек, который именно отсюда, из тундры. Да, северный человек, северный. Долганы – это такой вот отдельный эпизод из его жизни, Вячеслава Николаевича. Он приехал в республику, конечно же, как и большинство. Это 60-е, 70-е годы. Это север, манит. Все-таки территория севера – это территория свободы, чистоты. И художники ехали не только из-за денег. Но это все-таки некое такое паломничество. Потому что кто приезжал из художника по каким-то направлениям или волей судьбы там оказался, они оставались на севере. И если говорить о Кислове, это не заигрывание с какими-то вот темами, не педалирование вот этих национальных каких-то историй. Нет, он именно влюбился в север. Он очень много ездил по деревням. Он очень много ездил по северу. И к нефтяникам, и газовикам, и суровые какие-то деревенские истории. Он очень с такой любовью изображал вот эти вот деревни, коми, пейзажи. Вячеслав Николаевич Кислов, он сам охотник, когда он жил под Ухтой, он на все лето уезжал в тайгу, у него там несколько было домиков. Конечно же, он физически был подготовлен. Вот эта вот повседневность маленького человека, она, конечно, привлекает его творчество. Это и в живописи, и в графике, и в скульптуре, и в декоративном прикладном искусстве. Он такой вот художник, который работает в разных видах изобразительного искусства. Нам интересно в первую очередь то, что мы показываем несколько графических работ Вячеслава Кислова, которые он сделал после той поездки 83-го года, когда он поехал не как художник, а поехал как обыкновенный промысловик. То есть он взял ружье, взял фотоаппарат, никакого мольберта с собой не брал. Просто поехал-то в 80-е годы для того, чтобы тоже поучаствовать в отлове оленей. Но там он столкнулся с таким удивительным народом, вот этим долган. Выполнил несколько портретов, пейзажи. И портреты, которые представлены на этой небольшой выставке, это портреты и работы, которые он подарил Национальной галерее Республики Коми, они выполнены в разных техниках. Техника линогравюры, монотипия, пастельные работы, живописные работы. И, конечно же, в короткие такие вот минуты отдыха он фотографировал. Через какое-то очень короткое время, как он сам вспоминает, у него сломался фотоаппарат. И вот то, что я показывала слайды, это слайды, которые вот он сделал именно там. Он восстановил какие-то небольшие истории. В памяти сохранились замечательные моменты, явления северной природы, облака, которые плывут по земле. Он сделал несколько таких вот самых прекрасных пейзажей, совершенно в разных техниках. И самое ценное пребывание там было знакомство с коренным населением, долганами полуострова. Отмечает то, что это необыкновенно трудолюбивый, необыкновенно доброжелательный. И что удивительно, народ, который, когда он близко с ним познакомился, никогда не лез тебе в душу, никогда с какими-то советами не лез. Это тоже его очень подкупило, то, что они опытные охотники. К сожалению, вот отмечал сам Кислов, что из-за недостатка свободного времени о быте и обычаях этого народа он не очень-то много узнал. Больше ни у одного художника не встречала, чтобы вот запечатлел вот эту вот повседневность этого народа. вот если смотрите на эти портреты, на эту вот выставку, вы видите, что у Кислова совершенно определенный свой такой вот стиль, это гротесковость такая, да, и он нисколько не приукрашивает, он не выписывает вот эти этнографические какие-то особенности, он именно сделал портреты. Он сделал портреты, и через этот портрет, через это вот такое вот переживание, они очень разные, вот эту вот такую брутальность, еще раз повторю, гротесковые, даже несколько шаржированные, может быть, на первый взгляд, портреты, запечатлел эти народы. А народ исчезающий, на самом деле. По переписи 2010 года и сохранилось 5000 человек. А сейчас уже идет какой год? 26-й год. И надо думать. И сейчас, конечно же, понятно, что большая часть не живет уже в тундре, живут в городах или селах. И хотелось показать вот этот маленький народ, который сохраняет свою культуру, сохраняет ту маленькую территорию, на которой он живет.

0: Но национальный галереус тая абу сэмон щерпас язда скульптурэс. Сие петка дула езл и мука творчеству. Александр Витошкин, коми республика саву жуой терлан шилат дать драма а театран ворсич, тэдма дэс джолиэс с коми ескус сашилат инструмент ясен.
1: Национальная галерея, была акция «Ночь музеев». Именно такие вот коростные, черные комбинарные инструменты я съел еще, ворсные, тведмодные, зрители я съел, кор вычисленный наез, мышечный вычисленный наез.
2: Открой глазки. Глазки закрой. На паровоз похоже? Стоящий паровоз.
0: А когда чай этот момент, коми инструмент я съел? Торьялане мукот инструмент ясыч. Шоам щигудек да скрипка тая эти тор, али на я дикмадыч.
1: Классификации, да, шоам, да, тая, ну, родственный инструмент яс. Но щигудек дертнин я ваш инструмент. Мне бы вообще, ну, как бы, их сравнить на яс. На, да, на родственный инструмент яс, но щигудек все-таки более архаичный.
0: А когда чай тен коми инструмент я стал он актуальный еще, кучем налан шоам аслес полос лунас и позже налы шоам кучемка аджины места миян ын я оламын.
1: Мен чайчи, да, да, конечно, сия, да, сия актуальный. И вот миян театр, да, как раз вот им пример, когда ми та инструмент я сы, ну, использую там, да, вот, миян им и современная постановка я сы, и им фольклорный, да, кучемка концерт я сы, и вот сцены ми и молодежная постановка, и на сцене тоже Юрген это инструмент ясно. Пыр Йонжика я с интересующим это инструмент ясно. Вены веладены мян колледж культуры и колледж искусства им народное отделение, кены веладены ворсны. Меча известный мастер сия Александр Пантелеймонович Забоев, он сия вычаще Сидора позже Шетчин и сия пьяный и вычас. А когда узал, мне, честно, октет, ну, аж кувка сувенирный магазин я сос. Но цены все равно, ну, сувенирные, да, сама. Все-таки, если к пьяный коле, ну, профессиональный, музыкальный инструмент, я все-таки коле мастер должен обрать речи.
0: Сичка, ты чай-то над моей коми национальный инструмент, с век на улоны, и кутас на овны, и век на актуальный
1: мемка. Конечно, конечно.
0: Сырыт нас галереян позже было виджетланы и эны коми творчество. Ксения Таскаева искусство гимназии он велодыш, ворсыштыс и версияскат, и ныв пьянкат выль коми ворсанториен.
3: Меним зевним котя тарлон уджавны национальной галереян. Мы двонин ми уджалам тая проект дырье национальной галерея кот. Меним радит она топ тема тая пызан вывса национальной краеведческой ворсам яс. И ми талон бара на вощтым миян ворсан куд. И челять кот, да верши яс кот, ми ворсым, миян вызан вывса ворсым ясен. Тая и шег, и выльшег, и ваша шег, традиционный, натуральный, и пластик еще очень отшедш. Миян вылы еще, конечно, стефановской анбур, кубик яс, стефановской шипас ясен ворсам. Еще вылы у наполез домино, пас ясен, да щер ясен, да верхней вычегодской свободно-кистевой роспищен. Завью на кажучи челядлы чукарчыны пазл коми промысловый календар, да пазл республика коми, география черти, эчым абуже кокнид учтас челядь чуч радитыны чукарчыны парочка яс, бытика вот щер яс, да натуральный щерпас. Тай ворсам чорнита, кыджи коми ез, аджыны, натуральный уламыш, вот бытика шоунды, госпу, куран, да вот ставыс мы олымыш перема, кыджи наеши фруйтаны, пас ясен, да щер ясен. Ми пукалым спызансайен, куим час гэгр, уже и унджика, и быд минутка мен вешчисны мен аудитория и челядь, и вершча яс, и студент яс. У на организации яс уджалыш яс, и на мен яс юалысны, кытыш ми перьим татшим интересны ворсам яс, кыны нёбны, кытыш перьины. И, конечно же, мен мечер мог, татшим кодлы интересно, Нали віщтавни, кджворсни, китичбочтни. В общем, юкщини став юарторясен, кджводже позже тачим отув'яучтас, ну одни. Ми ачим вичі кк ворсем, та є Стефановський азбука кубик яс, да, вильшек, та є мій авторський проєкт яс, та є проєкт яс або ж теоретичний і або ж оті штучка, а позже нюбний магазин ясин, Большая медведіця, лавка ін позже бочний, і декор комі, мій нам партнер, мій нам родительний партнер, на я чуть вичі, мій нам кубик яс, інтернет ін позже, мій нам ліжний, да, нюбний, мій нам ворсем яс, а мукет ворсем яс, та є або нам та є проект я з декоркомі організаціялен да ежварса центр комі культури лан чечнає з в креативний ні в бабаяс і на євичини з в інтересний ворсем яс да проект я сім ставлю рекомендую та на кед уджавний і йортачний і конечно пуртний налин організація вильшек та є джік натуральної копія да, но вичима пластикиш, да, синтетичний матеріал ясиш. А от форма, вес, упругость, да, плотність, бити як копія, но вичима пластмаса іще став ужмеж гортинолени вилени. А от мій ворсам, да. То в основному його спочи некотич бочтний, натуральний шек,

0: Жаковлен, Калистрат Фаларевич, лен юбилей, и медым и том езлы пачка джика виштавны, сылан история елыш, да сылан культурное наследие елыш, конечно, мне вот кос я езыдны ворсамсе, но та я ворсам абудащиш, да я бы утека вот задумка, задумка. Но и кытыш, конечно, бочный ресурс есть, медым олама пуртны, та чем идея, там я пока опыт это. Собственно, мы гижный грант того, мен еще куд. Куди отца еще на миян ворсом яс, сывманы да виджны коми культура те, завкок не да ворс не челять куд. Быдлун, та я же або учебник, або небо, або же да кушемка параграф нудный, куч да непонятный. А кор ворсан, ты не малан, ты шералан, ты чем азарт боште, челять зевьёны ради этаны ворсны, куть быдл Лун позже ворсне Стефан Лен Оланту Йилич ворсемся, да, воштан мушерпас, воштан кубик, да, фишка, шибитан и все. Челять вунадане правила яс Йилич, кучемка граница яс Йилич, на еще орнитане, на еще релане. И вот бытика без нажима какого-то, на е гагрвоны стыча, и бура тыдане. Налан память и став физиологический навык яс, активно я уджалане, да, и ребенок вытягивает, развивается, да, все челядь быдманы, на ворсаны и быдманы, и на гагрвоны бурджика, став юр торьеста, став выль торьеста, вермаслоны еще куда, а вот кортес на кадворсан, луны шлуны, вот и результат лос, чем-то интересный.
1: Може я слан вой акция, ще та пожан лун, кыджи виджедышны да ворсашны, сычи и кыбзышны да щоешны. Быт кылан органан, поживыло ним кудящешне творчество он. Горизонт событий гастрономия бар, пуэс щоянтор галерея са картина яслан сюжет яс черти. А щиланкавя сырытан, юргисны быдлаван. Кыджи ывлава скульптура баркан, сычи и керкаас. Мортлан творчество кынджи, галерея спеткадлас и миян республикаун вырвал ищмичлун. Людмила Макарова, экология веладам кужа специалист, унатор тэдэ койгорца национальный парк елыш.
2: Национальный парк Игородский был создан в 2019 году на юге республики Коми и находится он преимущественно на территории Кайгородского района и Прилузского района. Национальный парк Игородский является структурным подразделением Национального парка Юга-2, это одно юридическое лицо. А Национальный парк Игородский был создан в связи с тем, что там сохранились девственные леса. Девственные леса – это леса, где никогда не велась хозяйственная деятельность человека. И вот такие леса, они мало где сохранились. И значимость этих девственных лесов на юге республики Коми не только для республики, не только для России, но даже для всей Европы. На нашей площадке сегодня мы представили пазлы с изображением, с фотографией нацпарка Кайгородский, VR-очки, через которые можно было посмотреть на нацпарк Кайгородский с высоты птичьего полета. А также были задания на определение птиц, на определение грибов, и для детей мы предложили игры-ходилки. Одна из этих игр разработана журналом «Радуга» детским, а вторая игра это результат конкурса «Останови огонь», который у нас буквально только недавно закончился. Национальный парк Игородский его проводил, и вот дети разработали такую игру, мы ее сейчас использовали.
3: И как много людей было сегодня у вас?
2: Ну, много. Ну, постоянно кто-то у нас был. То есть и на всех, как бы, локациях, которые мы предлагали, у нас постоянно были люди, и даже была очередь на какие-то локации, особенно на VR-очки. Дети в целом знают о нацпарке Кайгородский, потому что мы ведем активную экопросветительскую деятельность. У нас визит-центр находится по адресу Ленина, 75, доме Дружбы народов. И у нас постоянно приходят дети, приходят взрослые, и мы рассказываем, пожалуйста, приглашаем, приходите.
1: Того, что музея слонвой акция дыри, национальной галерея кужистой шенджидной полыща сэс, творчество лан у нас щекослона. Этих билет щета съездла виджетла на став выставка докывны искусство и щинман, и пелен, и вещек ческа торщоекан. Ми оттялам национальной галереяса, тая интересное мероприятие, и куда вичишь на сэчем желыще творческой тусо вой локтам вонес. Став борце, радио кэвзи сейчас.

0: Хурам кывсыны мечасыстам комикыв елэш чорне. Колян пырье, комикыв туялэш, наукаяса доктор Евгений Цыпанов, пана чорне сысы елэш, мыйме чыкыда ручнаган шуам коми местаним яс, инним яс. Талунце вишталас пачкы да тыцакар, да местаним яслэш коми шуаннокса.
1: Унан чайтаны мый, миянтани комикарнимы самынкык, Сыктывкар да Кудымкар. Азбулишсы войдар комиезыс овламашкать комиму, но ветламая зэ пашкада. Джонь нас Европа войвысынэ гэжма ламаш унапыл, узаш ламаш ерыпты вылкад, ясы вылкад, лун вылкад. И уна кар, уна ин, нае пасхи ламаш джик коминога, асногэс. Ну вот баш там тачам кар яскаджи. Кан кар, Москвалан, варш коминим. Тая бергаланэш, даскакэмас адвоша варша гижад ясы. Кан кар сие, хан кар.
0: Та весна у нас іж панацута на те, кювісли, вони яка дивидіча мисли, що на мій канеса це або коміків, сіят бочте матюркський кювіч, миля коломіян чорні, а не пуртне те, кювіся.
1: А сари сіда боже коміків, а вечік та оборочки. Куптен це позже, що на мільок. Но кан кар істе не мовий шакир, це ваш шакир. Сіджі, що вам, теж вам кювіт, кажі кардор, рочен архангельськ. Кардор сіє бергали, вони на чорні шіка сіясені. І сіяс важен комиясы кывтлама езевчика да кардора, сетче керта, кылыдлама, шимукатор вудачлама, шиме вот сие кывью светна бергала. Сие же бош там обдор, я на тани пандашли с ним, сали хард. Обдор, обдорын улым кар. Сичка шуам совдор, сечам карним, сольвычегоцк. Совдорын кар. Югдин, роченка великий устюг. Югысье, Юни мадинус кичак джи кулам дин.
0: Си джи вуджа дамаш, да? Просто рочи я сас вуджа дамаш.
1: Да, вуджа дамаш, да, уште дору сакар. Или шуам чердин. Лочан чердыни. Значит, то есть, кто на коми кус может дамаш, або нам вылетел суп к дамаш. Да, первым область ваше, не же комика. Ну и татан дерт, ско вуна днема и пырас, че ж комика, та я лочанка котлас. А пырас ислам та я зева сас полас кывис. В основном, если не вылама, вочти мудорис. Рочи да, коми Йос костен мудорис. Це не овламаш, медведжа коми Йосус, от ежва вулин. Вещик те, та є пурасто ім'ян куратовна, пама поемаян пурте, от шуан тачам кив'я слимаш. Петле, відчиші ме тирис, сорлашіс не бурі льок, йонджика та ішміс пурас, бурали миш каганок, а скішога наджіланте, пурасте, імунанташ, медозаджів нін банте, чинтем вола войтерияс.
0: А че скотласы шуанок шерте сабужа роч. Дерт тая кучымка фин география йозен четымнем. Мунан поездын да шинжан, сутланын ясыслан ним ясыс, кучым мичаш, вендинга, няндыма, кижима, кулай, да сыч вуджа. А боштам кематыш джык, со Сыктывкарса искармиста, оны пыра Тентюкова. А от тачам ним ясыз эмми мукадлан, шуам каштывше искарыз уджет перым кад етеден. Нинам шэнже дана сабо искар роч вылыка вуджетне, ло крепость.
2: Кывзы чуща.
1: Крепость. Ён мадам бердеса штеньяса ин. Вот вочти вот тэд миян кар нимас. Уна вот шулан вечек там миян котчура этнографиясы им код туялыча. Бетек комиястан был, абу вылама ашкарьяс. Там она ломает щик, тяс, да, мы, да, щик, карса культура особо выломает. Сбылишься с ее мыдары, ком я стану выломаешь карьес, но карьес с выломаешь и чиликаш, и на ес, и он же касы карпучкас, на ее мезды еще маешь, ушла еще месяц, да, мы, да, войдар, и карцы были век дораны, взял ее на дор йоги почаны, и из ее еще ломаешь стень ес, медом съес эзерманы сотны, эзерманы съес пузовтны, заводья, и там вас нашел ломаешь из карьеса. Коми ичи не ждет карним, Колема гижод ясен, ваша летопись ясен. Вот шам сиже шибрен. Куна коми я замочила маш, и сетани выравла маш, вудашла маш. И сетани вот ваш гижод ясен, колема кык коми карним. Войкар да уркар. Кытани коми я войдар овла маш. Или шам пустозерск, коми я овла маш си сардор. Слышно, мы сени сардорща уджит грыш ез овла маш. Сетани овла маш чоч Сарса Канмулан, кучум которая Йон Мадамин, чуч, Сардор.
0: Аджам, ваш коми инним яс, вермас не сычам унатор виштевны миянли, и водча олам елиш. вешек важгезлен мывпала на гилыш. Тай тудемыс озырма дэм янлыш вешер да пучка са олан.
1: Кучам пашкет вэлэма виджеласас коми езлен, войдер. Шуаны мэй биттега войд коми езэс вэр новлэмаш, дэ нинам тудлэмаш, газгэгэнэс. Тан тудэлэмэй маты унжик карсэ, вот мян, рыту вэвэса карсэ, нэ тудлэмаш, и ним тудлэмаш асногэнэс. Сичка сэн нэй овлэмаш, волэмаш лэч Унаш, каршес нека не бамаш, ну маш, ваймаш лече. Но и нешто, сие мој, коми инним јас сами шуам кокни да. Не јас зев кокин шуна, сапон да ме не артмаш, коми, кил, олан пас јас шерти. А мука дрочкил, там јас сун зев шек. Тачам вот, видлаг, шуам Архангельск. Кил воджа стани, куј им согласнај. Помас, кик согласнај. Медам те јас шуны, вот аре кисы, кола зев, кичуасне, јона зеладне, мијанлич, Чернитан органесы. И шуны сащекают. Архангельск. А шуам кардор. Зев как не да. Шили да и моли да. Джинни да.
0: Чернитан ногли лечала на
1: кухне. Да, и вот жаль мы, вот он настал с Гагарвоном. Мы не оксамо та, как чуясны, то да блун шарки та, я своему пыртны. Сыма гусь, мы дам, кывью свали шили джик моли джик. Мы дам себе Юргис Коминог.
2: Кыв защуща.
3: Архангельск.
2: Кардор.
3: Котлас.
2: Пырас,
3: Устюг,
2: Югдин,
3: Салехард,
2: Обдор,
3: Сольвычегодск,
2: Совдор. Кыв тете шуан, да ты над кылы дменым куэч, кусим да яеч, яищем да лыэч, лыщем да веймэч пыры.
0: Вичедны кысыч, и мурдан са шуам из тоже дмы вылыка вермас люка тычины, кор чёрни отдаште зыв танцычи, ковтыг, кор оз искаут кывщит, кычи кола искаут, ну, мече кывьет, зэ тоже на набу бурта.
1: Где табу бурта? Вот, уна ад вылькыв, код я не пыра, коми кывье, вызьема. На шуан ног на зэ бурач, кок не дач. А съед бочника шуам, рочич пырам, или роч пырыч пырам кывьесца, шуан та щекыв. Вот та в основном, что стоя скола, как раз, пачка дна, ён мадна, что там съезжа, вот там, да, шарин, зебура юрга, а идет дайся центр, ну что такое, центр са, центр лан, да, кыпом са, кывит чагас, тачи кайф план шарнит.
4: Вести Комигор.
5: Студиян Максим Канов, корам кывзыны вильтырьяс. Шонат пухшым шань комин кусадисны вырса ыкмыс ызилым, шижимлаз биз ыпнитис мортвасна, кызвыннас чайтана езыс колесны вадырын кусаттым бипур, кык пожарлой чарт биеш, парман унжы кускаттеус вэлы чилимдин районын, вырса дежеритыны сынат шань, тачым урса ознодны войвывланен, Печора, Инта да Ушинск район ясын. Сэнэй талун кежлы ызилым яссы ознайона вичишны. Лым сылым шань зэра арыч яг ясын ос почвадичыны вошса биен, шыбитны кусаттым истык да чигаркапом, штеклы кокня ызятор яс, чугартны лып йог да сэйч воджа, мыжайсы скыскасны чорытки в кутыма. Бор повод для пукшем барын республикаса вичму олмас яс ыдьей панесны тусов уржяс. Таво артмис воджик. Гараны кыджаны сыктыв луздор сыктывдин кырткеры скуламдин да емдин район ясын, сыктыв карса предприятиян. Кык шур снёльшы гыр гектар гырыма агасалыма. Мый колонаш джинчыс эжажыкна. Но тая, кыгда джин пыхнин вефтерты колем воша тая катшалыт пас яс. Кыти дискуйтыма абуна уна, а воджа воша шерти шерпасыс нышта борджик. Кыджаны ыти да уна воша турун яс. Пухтаны картупель мукат градвыв пухтас. Год гак туялыща Сыктывкар гагарын качалысна ном ясыз, медвоч садьбесна гоща шикас яс, панины тусов яс налы оцалыс поводдя. Учёны ястыдыны, кучым ноган позже чинтыны дача да керка ярын ном лыд, таялыш вишталысна Елена Залтаревалы.
6: Энтомолог Елена Паниковала тупсу я пасида щукортам гущила муносков, биолог яслан стрыба гагарын гапты стрымаман туйпалан, цинериус и интрудекс ном яслан гагиас. Та я гоша шикас ясная садьмана валан да свит градуса шоналиган. А сон меду на вырса шикас айдес коммунис, ном я ставо язутит на петны вал шоналис друган и лёли ясас пыдисны, но на яудитас на родманы.
7: Летние виды будут наращивать свою численность, а весенние немножко подавлены. Но так как весенние с летними опять совместно, вылетят, нам будет казаться, что их много. Пойменные виды открытых пространств, они будут доминировать.
6: Но если вещь коть коды дозмочено, мясо счет наужин дошойчина, ученая стыдана, коди чинтана киркаирен, торьян, инвасаден ясен, но млыд. Арен колорезный мутаса клеща со схимия сорасена, будет штаджи вычесна астры, багагрученая с ионы гопьясен некодабу.
7: От клещей, если с осени обработать перед первыми заморозками, когда уже пожухлая трава, то и комары тоже погибнут, и вредители на дачах тоже погибнут. То есть все насекомые вредители, это будет такая чистка хорошая осенняя, поскольку яды разрушают хитин.
6: Та уж эту елмя сама на панчесна рега дученая светласна койгорта, сыкты в юлан ойдан виджасын корчасна малярия в уджадочном щекас ясас. Кадычка да комьян на ящурлана, а джасна катаяющ, учца водяна удасна гигиена да эпидемиология Республика Сашириныч, специалист яскад ЭТУЛ.
5: Кырткерасын шереда нуадасна районца асвала ужалыща слыш чукарчым. Котыртыны коми войтыр ыдмынам, каналан советса депутат Алексей Габов да районца вечкадлан котыр. Могыс тыдмыдны войтырса каналан оцыг ясан, олан пас ясан, ужын вылтыр ясан. Кызасны шектесын асвала ужалыщасыз, вочайджасны юалым ясвала. Дерт шорни мунас и шекадун язда таэс венан тувижа силыш. Мечар видалан тор ясыз, вузащам ведьму водитам, выркералым заптам, стрыйчам транспорт. Чукарчылым была скорисны бытчам ачина ясыз. Пырычыны оклитыщасыз, короны вочвы в пасечны телепон либо эту веспыр. Коми щемын водичан ужалан ног яс вермасны пачкадны ставра щия была. Таршам кывкарта двычес федерацияса ассоциация. Сыктывкарса психолог яс да банкесын ужалыщ яс, лачадысны ылычыщаслы паны торья проект. Тавоща куим тылышын расшияса банке свидесны олышаса спышти кык триллион шайт воштымыш. Но век же шижим даджин миллиард лои гучалыма. Расшияса олышас ос кужны вочсачны мошенникеслы. Том ясвящик оцеланы налы вужадны шым, а олыма войтыр джон нас эдорче цифра сервисесыш. Кыджи порыдланы ясса, вишталис шымын водичан расшияса ассоциациян вечкадлыш Эльман Мехтиев.
8: Доверяй, но проверяй. Да, позвонил, да, представился. Нет проблем. Я положу трубку и перезвоню. Нам нужно научиться понимать, что на том конце провода может быть не тот, кто так себя называет. Мы, приходя домой, теперь всегда моем руки. Та же самая история. Наверное, нужны какие-то внешние стимулы, чтобы мы действительно соблюдали правила гигиены.
5: Мыла олышьяс воджи вечкалыны ылычыщаслан налькье шуисны тыдмавны сыктывкарса эксперт яс, наука отсаган. Психолог яс тачадисны, быд мортыс позже бабидлыны, тыдныка сылышчайтам яс да полым яс, эрдыднынаес позже тест-тренинг пыр, комын юалым была вочаков яс петкадласны быд мортлыш аслыс пылыслун. Шетам кыв сыктывкарса веладыш Юлия Каневалы.
9: Это может быть страх, это может быть стыд, это может быть чувство долга, это может быть азарт или жажда наживы. Сначала человек проходит тест, мы вместе это проработаем, посмотрим, поговорим про сценарии жизненные, как они срабатывают, да, чтобы человек мог сказать, да, это про меня. Не включать спасателя, например, когда это не надо.
5: Майкола бочная торья дежер ула тедмалыснин асьевши с комиен витча сая олыш, шерпасы сартма стыч. Рашиян дашам проект олама пыртам чырч ваяс ыжит пыльза. Сыкты в районы шмежадырщик ца школа ыш коймат класса челядь волысны кыжайн тэм пуньяса свиджан друг Сыктывкарса приюта. Сэтчэс куим шапемас дугдывта кычишаны, кор котка наэс боштас гортас. Нывзон волысны эс куш киэн школа аста чукартисны бытчэм ашёянтор, шоны двев тишантор яс. Посне улов тэдмашисны пуньяслан олан ноган, джигадыштисны пемас ясса. Торьян воис шелам вылас накат ветлыдыштам да сыналым, шорничисны нэштаболаны. Тэкэвзэнэт вэльтэр яс.
4: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
10: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в южных и отдельных северо-восточных районах гроза, местами ливень. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду. В отдельных северных районах порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 18-23 градуса, в Иркутинском районе плюс 4-9, в южных районах плюс 23-28. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 17 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 1 порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов. Атмосферное давление будет падать.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
3: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Также наши войска поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем для ВСУ, цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук» на сумму более 100 миллионов долларов. В России замедлился рост числа банкротств граждан. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Село Шестеровка в Харьковской области перешло под контроль российских войск. Об этом сообщили в Минобороны. Населенный пункт взят подразделениями группировки войск «Север». Подробнее о результатах работы группировки сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
4: Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Шестеровка Харьковской области. Нанесли поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Бабка, Гранов, Рясная, Старица и Избицкая Харьковской области. Сумской области нанесло поражение живой силе и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Иволжанская, Запселье и Дегтярная Сумской области.
3: Специалисты войск беспилотных систем в составе группировки войск «Север» уничтожили в Сумской области замаскированную гаубицу Д-30 ВСУ, а также вычислили и нанесли удар по месту хранения боеприпасов к ней, сообщил РИА Новости командир взвода БПЛА. Наши войска поразили центр подготовки специалистов беспилотных систем, цеха сборки беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров для ВСУ. Подразделение противника за сутки потеряли в зоне ответственности всех группировок около 1200 военнослужащих. Мужчина пострадал в результате атаки украинского дрона на автомобиль в районе села Нижнее Березово 2 Шебекинского района Белгородской области. Как сообщил региональный оперштаб, мужчина находится в тяжелом состоянии. Тем временем на подлете к Ярославлю отражена атака украинских БПЛА. Движение автотранспорта из города в сторону Москвы, ранее перекрытое из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Снято перекрытие перекрестка Московского проспекта с юго-западной окружной дорогой. В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Другие подробности пока неизвестны. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук». Ориентировочная стоимость сделки составляет 108 миллионов долларов, говорится в сообщении Госдепа. Отмечается, что продажа не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США. Тем временем, как сообщает Bloomberg, Соединенные Штаты лишились пятой части довоенного запаса ударных дронов MQ-9 Reaper общей стоимостью почти миллиард долларов в ходе конфликта с Ираном. В недавнем отчете исследовательской службы Конгресса сказано, что всего в ходе операции против Ирана Соединенные Штаты потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители F-15E и F-35A, а также беспилотники MQ-9 Reaper и MQ-4S Triton. В России замедлился рост числа банкротств граждан. Об этом свидетельствуют данные Федресурса. Статус банкротства через суд с начала года получили 137,5 тысяч граждан и индивидуальных предпринимателей. За весь период существования процедуры банкротства через нее прошли свыше 2 200 000 граждан, в том числе 7,5 тысяч два и более раз. Закон позволяет человеку самому инициировать процедуру через 5 лет после завершения первой. В основном процедуры банкротства пользуются должники в возрасте от 25 до 54 лет. Еще одна наблюдаемая тенденция – рост популярности процедур реструктуризации долгов. В первом квартале нынешнего года суды утвердили их в 2,5 раза больше, чем годом ранее за аналогичный период. Температура воды на российских морских курортах продолжает постепенно повышаться. В Сочи она уже составляет 16%, а самая теплая вода в Ейске – 19 градусов. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. На курортах в районе Феодосии температура воды сейчас 13 градусов, в Калининграде – 14, в Алуште и Ялте – 15, в Анапе – 17, в Евпатории и Геленджике – 18, уточнила Макарова. Сегодня в Москве последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до плюс 27-30 градусов, но уже вечером придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
5: Пятница в Центральной России станет заключительным днем аномального тепла, но уже обойдется без рекордов. Синоптическая ситуация обусловится западной периферией погожего антициклона, а в период с 21 до 23 часов прохождением холодного атмосферного фронта. В Москве и по области в первой половине дня ожидается переменная облачность без осадков. К 15 часам воздух успеет прогреться до аномальных плюс 27, плюс 30, но эта летняя тишина будет обманчивой. Дело в том, что к вечеру с северо-запада, словно чернильное пятно, пожирающее безмятежно голубое небо, начнут разрастаться свинцовые тучи высотой до 12 километров. Небо начнет свой величественный спектакль, и по нему, как кровеносные сосуды, станут разбегаться слепящие прожилки молний. Канонады прогремят раскат грома. Рваный ветер южных румбов с разворотом на западную четверть, словно невидимый великан и авангард бури, усиливаясь в порывах доштормовых 15-20 метров в секунду, заставит деревья кланяться в пояс, хрустом ломает ветки деревьев. Ну и к северу от мегаполиса это север Подмосковья, юго-восток Тверской, запад Ярославской области, а также на Вологодщине местами может сформироваться смерч. Небесная канцелярия откроет кран на полную мощность, и ливень стеной хлынет, как из ведра, на каждый квадратный метр московских улиц прольется не менее 10-15 литров воды. Ну и, соответственно, горохом забарабанит мозаичный град диаметром до 3-5 миллиметров.
3: Согласно дальнейшим прогнозам, в начале следующей недели дневные показатели температуры будут уже сопоставимы с нормой климата сентября, уточнил синоптик. Новые подробности и всю оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, «Локомотив». Во второй раз подряд завоевал кубок Гагарина. Ярославцы на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 в шестом матче финала континентальной хоккейной лиги и взяли верх в серии 4-2. Дублем у железнодорожников отметился Егор Сурин. Еще один гол у Максима Шалунова. У проигравших отличились Нейтан Тот и Никита Лямкин. Гол и результативный пас нападающего череповецкой «Северстали» Адама Лишки помог сборной Словакии обыграть датчан со счетом 5-1 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. В других поединках четверга швейцарцы взяли верх над британцами 4-1, финны были сильнее латвийцев 7-1, а канадцы в овертайме сломили сопротивление норвежцев 6-5. Российский защитник «Анахайм Дакс» Павел Ментюков получил растяжение связок колена. Об этом сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги. Ожидается, что 22-летний россиянин вернется в строй к тренировочному лагерю. Российская теннисистка Оксана Селихметьева будет представлять Испанию на международных турнирах. Об этом сообщает испанская пресса. 23-летняя уроженка Пензенской области занимает 88-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Ухта пробилась в финал чемпионата России по мини-футболу. Клуб был сильнее норильского «Никеля» со счетом 5-4 в серии пенальти. В четвертом поединке полуфинала основное время встречи завершилось ничью 4-4. Ухта победила в серии 3-1 и за победу в первенстве поспорит с Тюменью. Первый поединок финала состоится 29 мая. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 93-м на 12-м этапе многодневки «Джиро д'Италия». Победу одержал бельгиец Алекс Сегард. В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалию. Власов занимает 28-е место. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
3: По данным центров ФОБОС, сегодня, 22 мая, в Хабаровске днем до плюс 28 градусов и без осадков. В Новосибирске 8-10, тепла, в Иркутске до 20 и пройдет кратковременный дождь. В Петрозаводске плюс 20-22, дождь и гроза. В Оренбурге до 24 градусов, а в Самаре воздух прогреется до плюс 27. В Ростове-на-Дону плюс 28-30, ясно и без осадков. В Ялте кратковременный дождь и плюс 22. В Санкт-Петербурге временами дожди, местами грозы, днем 16-18 градусов. По области до плюс 25. В Москве днем также кратковременные дожди, местами грозы, плюс 27-29 градусов. В Подмосковье до плюс 30. Ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров.

0: Радио России «Комигор». Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в южных и отдельных северо-восточных районах гроза, местами ливень. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, в отдельных северных районах порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 18-23 градуса, в Иркутинском районе плюс 4-9, в южных районах плюс 23-28. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 17 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 1 порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов. Атмосферное давление будет падать.
0: Вести Комигор.
2: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Центр реабилитации детей в селе И превратят в школу. Учреждение закрыли, так как нуждающихся в защите реабилитации детей стало меньше. Об этом на прямой линии Центра управления регионом сообщил руководитель администрации Сыктывдинского района Илья Семяшкин.
3: Если говорить конкретно про ИП, то там здание состоит из двух частей. Одно – это детский сад. Там у нас заложено и уже исполнены работы на 21 миллион рублей. И в этом году мы эту работу завершим, и половина вот этого здания будет приведена в отличное состояние, и дети в детский сад пойдут в красивый, в новый, замечательный. Вторая половина здания – это то, что освободилось от социально-реабилитационного центра помещения. Он переехал в другие населенные пункты. Однако это здание, после того, как будет передано нам, мы также с Министерством образования будем работать на то, чтобы получить средства на капитальный ремонт второй половины здания и уже в это здание переводить школу. Мы получим очень красивый, хороший объект в селе, который будет полностью соответствовать всем современным требованиям и детский сад, и школа.
2: Перегруженные лесовозы превращают участок от Кажима до границы с Пермским краем в кашу из грязи. Раньше за день здесь проезжало до 100 легковых машин, но последние годы пробираются лишь единичные внедорожники. Образовалась глубокая колея из-за интенсивного вывоза леса. Временный запрет на проезд грузовиков свыше 1,5 тонн есть, но это не помогает. Всего за полгода ширина дороги визуально сократилась 3 раза. Это привело к нарушению водоотведения и гибели молодых деревьев. Для принятия меры и привлечения нарушителей к ответственности направлено обращение в Ространснадзор, сообщил руководитель Народного фронта Коми Андрей Мишарин.
4: Проводим всероссийский мониторинг перегруза. Выехали по жалобам жители на участок автомобильной дороги Сыктывкар-Кудымкар. Здесь зафиксировали последствия передвижения больших грузов, разрушенную дорогу. Дорожники, к сожалению, не всегда успевают восстанавливать после проезда больших грузов дорогу. Для легковых автомобилей она является непроезжей. Также зафиксировано складирование леса при дорожной полосе. Будем направлять по всем сигналам обращения в надзорные и контролирующие органы для принятия необходимых мер и привлечение к ответственности водителей и организаций, которые нарушают законодательство.
2: На столичной площадке под часами появится сцена для уличных музыкантов. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Сыктывкара Максим Мартышин. Место выбрали не случайно. Здесь всегда много людей, взрослых и молодежи. В скором времени сюда вернут и качели. Это будет полноценная зона отдыха.
5: Здесь очень много людей, точка притяжения хорошая. Единственное, я бы, наверное, все-таки добавил еще немножко по малым архитектурным формам. Ну и, наконец-то, мы, я думаю, к 1 июня увидим здесь уже восстановленную качель. Наша с вами задача еще проведение не только праздников, но и смена поведенческих аспектов у жителей, у молодежи в первую очередь, чтобы площадки эти не вандалили, чтобы жители привыкали вот к таким уютным пешеходным локациям, где можно уже, проходя по дороге, остановиться, перевести свое внимание, ну и получить эмоциональный заряд от мероприятий, которые мы будем проводить здесь. Коми Лето, то, что презентовано, и поручение главы Республики Коми сделать максимально эти дни насыщенными, яркими и позитивными.
2: Сцена открыта для всех, кто играет, поет, чувствует в себе силы выйти на улицу, подарить прохожим кусочек своего творчества. Покажите городу, какие таланты живут рядом. 22 июня состоится первый выпуск региональной кадровой программы «Пера. Путь героя», направленная на профессиональную переподготовку ветеранов СВО. Инициатором проекта выступил глава Коми Ростислав Гольштейн. Многие участники начали активно применять полученные знания на практике. В частности, включаются в воспитательную работу и возглавляют патриотические движения в муниципалитетах региона. Жителям Коми предлагают бесплатные туры в финно-угорский этнопарк, Ижму, на гору Народной, в национальный парк Юг-2. Такую возможность дает проект регионального министерства молодежной политики «Молодежное путешествие по Коми». Об этом рассказал руководитель ведомства Азат Нурисламов на встрече «Час с министром». Всего в этом году запланировано 11 туристических маршрутов, 3 из них уже состоялись. А накануне участники отправились к скалам Сидью и Параськиным озерам, чтобы увидеть природные достопримечательности республики.
6: Третий год мы реализуем проект «Молодежное путешествие по Коми», который стал очень востребовательным и ожидаемым среди молодежи, участниками которых стали свыше 700 молодых людей. Проект представляет собой возможность молодым людям путешествовать по родному региону, по его заповедным местам. В 2026 году мы подготовили для нашей молодежи 11 маршрутов и планируем охватить до 340 человек. До 2028 года планируем масштабирование проекта, а также расширение географии для несовершеннолетних.
2: Впереди еще 3 поездки – финно-угорский этнопарк, на фольклорную программу «Напевы», традиционный праздник «Лут» в Ижимском районе, трекинговый тур на гору Народную, высочайшую вершину Урала, а также поход знакомства с Приполярьем в Инту. Региональное министерство образования и науки Коми организует акцию «Верь в себя». В течение мая известные жители республики и родители выпускников записывают для 11-классников трогательные, вдохновляющие видеопожелания. В этих посланиях самые теплые слова поддержки перед ответственными испытаниями. Продолжает эстафету председатель Комитета Государственного совета Коми по социальной политике Анастасия Михайлова.
7: Дорогие выпускники, сейчас у вас такой период, когда все силы, все знания, все свои амбиции нужно вложить в государственный экзамен. У вас все получится, ведь вы 11 лет усердно трудились, старались, и, конечно, все эти знания понадобятся вам на государственном экзамене. Весь тот багаж знаний, которые с каждым днем, с каждой минутой вкладывали вас ваши педагоги, они обязательно будут оценены.
2: Новости культуры. Сегодня в 15 часов в Национальной библиотеке Коми состоится вечер памяти заслуженного геолога России, экс-министра промышленности, транспорта и энергетики республики Николая Герасимова. В мероприятии примут участие его коллеги, сподвижники, земляки и близкие. Прозвучат песни, написанные на стихи Николая Николаевича в исполнении артистов Академического театра драмы имени Виктора Савина. В июне Ассоциация библиотек Коми Чукар при поддержке Президентского фонда культурных инициатив организует 4-ю межрегиональную книжную выставку-ярмарку «Алая лента». Читатели смогут встретиться со звездами современной литературы. Подробнее о мероприятии рассказывает сотрудник отдела маркетинга Елена Лобанова.
8: С 10 по 12 июня в библиотеках республики пройдут творческие встречи с авторами Коми России. Презентация новых книг, обзоры новых изданий и ярмарки продажи. Поклонники современной литературы смогут задать вопросы гостям, приобрести их книги и взять автографы. Встречи с литераторами будут транслироваться онлайн. Завершится фестиваль 12 июня в Сыктывкаре на площади перед Центральным бассейном. Большой книжной ярмаркой, на которой книжные магазины, литературные объединения, библиотеки представят свою издательскую продукцию для детей и взрослых. Посетители ждут выставки литературных новинок, мастер-классы, викторины, встречи и автограф-сессии с авторами.
2: Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми Информ, Коми Онлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.

0: Вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в южных и отдельных северо-восточных районах гроза, местами ливень. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, в отдельных северных районах порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 18-23 градуса, в Иркутинском районе плюс 4-9, в южных районах плюс 23-28. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 17 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 1, порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов. Атмосферное давление будет падать.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Диапазон.
6: Утренняя информационная программа.
7: Доброе утро. В эфире программа «Диапазон». У микрофона Татьяна Мельхер. Уже совсем скоро во всех школах Республики Коми прозвенят последние звонки, как звонкое эхо уходящего детства, напоминающее о том, что впереди ждут новые свершения, как символ прощания со школьными годами и начала нового жизненного пути, как прощальный аккорд, символизирующий окончание школьных уроков и начало, возможно, нелегкой, но очень интересной взрослой жизни. Казалось, совсем недавно вчерашние малыши впервые переступили порог школы, но скоро навсегда покинут ее стены. Сегодня они поделятся, кем хотят стать, какой город выбрали для поступления, рассказали о своих мечтах и планах. Слово выпускникам средней общеобразовательной школы номер 35 с углубленным изучением отдельных предметов имени Маегова.
8: Школа мне запомнилась, наверное, больше всего это тем, что тут постоянно была какая-то реальная школьная суета. Это что-то отдельное в жизни, мне кажется, каждого ребенка. Учителя больше всех, наверное, мне запомнилась Нина Ивановна. Она меня начала вести только с 10 класса.
7: А учитель чего она?
8: Математики. Почему она? Потому что я не математического склада ума, и мне с математикой было очень тяжело. Я помню, когда я очень сильно расстраивалась по поводу математики, особенно геометрии. Я пошла даже к завучу с ней разговаривать, потому что, ну, я не понимала, что мне делать, я была в замешательстве. Нина Ивановна сказала: нет, тройка нам не нужна, нам надо учиться. Поднимать математику Арина сможет, у Арины получится. Она мне дала такую уверенность, и после этого я начала уже по-другому относиться к этому предмету. Не благодаря предмету, а вот благодаря именно учителю.
7: А какой предмет выбрала на ЕГЭ, если не секрет?
8: На ЕГЭ буду сдавать русскую математику, как базовые, и биологию общества.
7: Поступать, то есть куда собираешься?
8: Выбрала биологию, потому что иду в университет физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге.
7: Получается, хочешь стать
8: тренером?
7: Ты куда-то ходишь, какие-то кружки?
8: С детства занимаюсь спортом. Начинала с конькобежного спорта, потом пришла в лыжи. На данный момент занимаюсь вольной борьбой. Нашла себя, потому что мне очень нравится тут сама команда, тренера, как они относятся к тебе, к твоему тренировочному процессу. Даже хочу сказать огромное спасибо тренерам школы Олимпийского резерва номер 2. Скутерю Василию Викторовичу, благодаря ему вообще я пришла туда в борьбу. Он меня начинал вести. Потом я получила травму, после которой мне все говорили, что не нужно продолжать. А я сказала, нет, я буду продолжать. И он как бы взял на себя эту ответственность. Я ему очень благодарна, что он не оставил это просто так.
5: Но у тебя боевой характер.
8: Огромное спасибо хочу сказать Слесаренко Эдуарду Васильевичу и Барту Вячеславу Эдуардовичу. Благодаря их опыту я поверила в себя. Они у меня вселили веру в себя, что надо работать, надо тренироваться. Да, поздно пришла, но так или иначе результат он должен быть. И он будет. А также хочу большое спасибо сказать своей маме. Она меня одна поднимала и до сих пор помогает мне во всем поддерживает. И вот прям вот слезы наливаются. Я вот искренне хочу сказать большое ей спасибо, потому что без нее у меня бы не получилось ничего. Мама это для меня вот просто она все. Ангел-хранитель.
5: Боишься сдавать ЕГЭ?
8: Нет, после 9 класса уже пришла, написала, ушла. Планы, мечты, наверное, найти себя в жизни, обучиться, обзавестись семьей. Мне очень хочется иметь большую семью. 4 детей — это вообще моя мечта.
5: Ничего себе, будущая многодетная семья. Как думаешь, останешься в Республике Коми?
8: Наверное, останется это секретом, может, я не знаю, тайны, потому что я сама еще не знаю, как жизнь.
5: Как сложится такой перспективный тренер? Останется в нашей дорогой Республике Коми.
8: Спасибо большое.
9: Очень много теплых воспоминаний. Школа — это действительно такой период времени. Это полноценная эпоха, которая закладывает базис формирования личности. Я вырос таким, какой я сейчас есть, благодаря все-таки нашей школе, благодаря вот классному руководителю Ольге Владимировне. Школьная жизнь. Тут можно говорить много, вплоть от обычных уроков до каких-то там баек в столовой, которые поднимают нам настроение. Уже второй год подряд мы в нашей школе организовываем Новый год. Я переодеваюсь в Деда Мороза. По классам. Поздравляю ребят. Дарим людям праздник. Планы наполеоновские. Недавно для себя открыл предмет биология, так как с нынешним развитием нейросетей очень привлекло внимание психология. Разбираться в людях нейросеть нас никогда в этом не заменит. Чувство человека — это наша особенность, что нас выделяет. А так сдаю профильную математику, биологию, общество, русский язык. Буду подавать документы в другие города, но в Сыктывкаре также планирую оставлять документы. Как ни крути, Республика Коми — это навсегда. Навсегда останется внутри, в глубине нас. В любом случае, куда бы мы ни уехали, где бы мы ни оказались, мы всегда будем тепло помнить о
5: нашем городе
9: Сыктывкар, да, который нам подарил столько эмоций.
5: Планы какие-то есть на будущее?
9: Хочется созидать, быть нужным человеком. Что касаемо вот личной жизни, конечно, вот как и Арина, мне тоже хочется иметь семью. Конечно, не 4 ребенка. Я планировал 3.
5: Молодец.
9: И, конечно, вот развиваться в России, сделать страну нашу чуточку лучше благодаря собственным усилиям.
10: Вообще, вот 10-11 класс — это максимально теплые, максимально приятные воспоминания, потому что, когда я только подавала документы в 10 класс, я очень сильно сомневалась, в какой из классов мне подать документы, чтобы мне и понравилось и направление, и коллектив был очень хороший. И вот я не ошиблась, когда поступила вот в свой класс, потому что коллектив максимально приятный, максимально добрый, очень много воспоминаний с совместных мероприятий. Если взять 10 класс, конечно, за счет того, что у нас там было больше свободного времени, мы организовывали очень много мероприятий, мы участвовали в предпринимательских клубах, у нас максимально активные были будни, и вот если просматривать даже галерею, очень много фотографий, где вот прям просматриваешь, и эмоции сразу нахлынули. Несмотря на то, что я люблю больше технические точные науки, я выбрала гуманитарный профиль за счет того, что я понимала, что мне больше коллектив понравится именно в этом классе. Ну, несмотря на это, и гуманитарные, и технические науки, и все изучалось точно так же, спокойно. Когда встал выбор предметов для ЕГЭ, первое время для сдачи я выбрала историю обществознания, Но буквально вот в начале 11 класса я очень сильно сомневалась, так как понимала, что, ну, как будто у меня немного не гуманитарный склад ума, поэтому мне будет тяжеловато сдавать историю. И вот как раз-таки я посоветовалась со своим учителем математики, она меня очень поддержала в сдаче профильной математики, и вот я решилась ее сдавать, о чем не пожалела. Конечно, волнение есть, оно очень большое, я очень сильно переживаю за сдачу и математики, и общества, и других предметов. Я надеюсь, что это все справимся, все сдадим.
5: Конечно.
10: Вот, все будет хорошо. Подготовка также. Кто-то начинает уже готовиться с 10 класса, но мы вот все, большая часть моих друзей, мы все дружно решили готовиться с 11 класса. Но я, кстати, не жалею об этом. Я считаю, что вот 10 класс, его нужно прям вот отдохнуть по максимуму, и в 11 классе уже прям работать на ЕГЭ. Сейчас я сдаю обществознание, профильную математику, русский, географию, выбор профессии, экономика, анализ данных, вот что-то вот в ту сторону.
5: Какие-то города определенные выбрала?
10: Конечно, я подам в наш любимый Сыктывкар, все-таки здесь очень-очень теплый город, очень много хороших.
5: То есть есть планы остаться в республике?
10: Конечно, можно тут остаться, ничего страшного в этом нету, даже тоже хорошо. Там уже как пойдет, как экзамены сдам. Просто в Сыктывкаре много близких, много родственников. Ну, в любом случае, даже если я перееду, я буду приезжать сюда, навещать их всех.
5: Какие-то кружки посещаешь? Помимо учебы, вот что-то есть у тебя?
10: До 11 класса у меня было очень много свободного времени, я окончила художественную школу, я занималась журналистикой, я занималась волейболом. Волейбол — это просто, наверное, ну, моя любовь была. Я бы сейчас продолжила заниматься с радостью, если было свободное время.
5: То есть времени все-таки не хватает?
10: Времени очень не хватает, нет. Первые полгода у меня даже не хватало времени, чтобы просто выйти погулять спокойно с друзьями. Сейчас уже более лояльно стала относиться к подготовке чуть-чуть, потому что все-таки погода очень хорошая на улице, невозможно целыми днями сидеть дома за учебой. Ну, я думаю, что как сейчас закончатся экзамены, я обратно вернусь к своим любимым занятиям и продолжу просто наслаждаться жизнью.
5: Все верно. Мечты? Планы.
10: Просто вот стать счастливой, заниматься любимым делом, знать, что вот я приду домой, а меня будет здесь просто любимый человек дома. И, ну...
5: Наполеоновских таких, ну, нету, да, что вот четыре ребенка хочу?
10: Нет. В плане детей я, конечно, не планирую больше двух детей. Хотелось бы, может быть, одного или двух, но как бы, как уже жизнь сложится, так и пойдет. Кто знает, что будет дальше.
11: Мне кажется, с каждым годом, чем ты взрослее, тем больше учителя как бы вам открываются. И в 10-11 классе мы уже так, мне кажется, с ними сблизились, что мы можем просто подойти и обсудить вообще не школьную тему. И это очень приятно, на самом деле, когда они могут порассуждать с тобой не чисто формально, а о чем-то жизненном, дать какой-то совет житейский, да. Запомнились, мне очень нравился мой предыдущий класс, ну, то есть я переформировались классы. Новый мне тоже очень нравится. А еще я в начале 10-го уходила из этой школы, и это был, наверное, самый сложный период. Я поступала в лицей. Там тоже все было очень хорошо, но я поняла, что мне не нравятся точные науки, а я поступала именно туда. К чему лежит душа? Вот я выбрала, если получится, то поступлю на историю права, чтобы заложить фундамент себе, какие-то знания об законодательстве, обществе, как оно работает. Если получится еще лучше, то я хочу на культуру. У меня недавно появилась мечта. Очень рада этому, потому что до этого таких огромных планов на жизнь у меня не было. У меня были вот как прийти домой к любящему человеку, две собаки, все, мне уже счастье. У меня недавно появилась мечта открыть свое игровое пространство. То есть, где будут люди собираться, даже, может быть, незнакомые, что, да, у нас очень сейчас есть такое цифровое одиночество, когда люди сидят по домам, общаются только в интернете, и я бы хотела, чтобы они вот приходили, радовались, знакомились в течение, в процессе игры как-то друг с другом.
5: То есть ты у нас будущий предприниматель?
11: Я очень надеюсь на это. Буду держать за себя кулачки. Боюсь сдавать только один предмет больше всего — это история. Мне очень люблю я, конечно, определять причинно-следственные связи, но экзамен — это не только это, поэтому как бы вот переживаю, что там какие-нибудь подковырки будут. А так за общество и русский язык я не переживаю. Я иду на золотую медаль, на красный аттестат. Вот, 75 надо набрать по русскому и по любому из предметов.
5: Что бы ты могла пожелать своим одноклассникам, вот другим 11-классникам, кто вот сейчас скоро уже столкнется со сдачей ЕГЭ? Это ведь все-таки что делать? Вот, допустим, волнение. У тебя есть какое-то свой прием, как избавиться от этого волнения, прийти в себя,
11: ну вот,
5: и продолжить.
11: Ребята уже до меня говорили, что 10 класс был очень лайтовый, очень приятный, да. У меня был 10 класс ужасный, я могу сказать, именно в психологическом состоянии, потому что я очень переживала, не могла определиться, я очень часто плакала из-за того, что я переживала, что будет в будущем. Сейчас я понимаю, что на ЕГЭ жизнь не заканчивается. Это вообще не объяснишь людям. Им надо самим прийти к этому, посмотреть на примеры других людей, у которых все сложилось хорошо и без экзаменов, или, допустим, хотели сдать экзамен и там что-то не
5: пошло не так,
11: да, но у них все хорошо в жизни, они радуются. Вот у меня в семье есть два старших брата, ну, двоюродных, они сдавали ЕГЭ, один поступил даже на экономический, но он его не закончил, решил, что ему больше нравится развиваться в сфере предпринимательства и открыл свое дело, сейчас вообще хочет кондиционер вот собирать. Почему бы и нет? Очень жизнь переменчивая, надо к этому приспособиться.
5: Как вот думаешь, останешься в республике?
11: Я очень люблю свою семью, начну с этого. И она у меня очень большая, за пределами. Вот очень много дядь, тёть, братьев. Я их очень люблю. И вот я не представляю, как я буду жить в другом городе. Я хочу остаться. Но если как бы получится, то я не против переехать там, посмотреть как бы жизнь, может, и вернусь потом, да. Родное место всегда дает очень теплые воспоминания, как бы все приятнее. И тем более, мне кажется, у нас замечательная природа в Республике Коми, а я природу обожаю.
7: О том, какие они современные дети, мы поговорили с советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, учителем истории и обществознания этой же школы Русланом Алекперовым.
5: Как давно вы в этой должности находитесь?
12: Учитель истории и обществознания я уже 5-й год, советник директора уже 3-й год.
5: Нравится?
12: Учителем, да, конечно, с советником, конечно, сложно совмещать, но благодаря команде воспитательной службы, да, мы всегда находим поддержку друг друга, делаем вместе мероприятия, направленные на воспитание подрастающей молодежи, поэтому потихоньку, помаленьку идем, работаем.
5: Так вот, какие они современные дети?
12: Современные дети обладают, мне кажется, огромным потоком информации, поэтому, конечно, они несравнимы с детьми, которые были раньше в 2000-х годах. Они смелее, активнее, они прагматичнее где-то даже больше знают каких-то интересных вещей, фактов, это несомненно. Если вообще сравнивать детей в целом, то я скажу, что по поколениям они всегда разные. Может прийти 5 класс один, через 2 года совершенно другой, а через 4 такой же, как будто который был когда-то давно уже. То есть они вот как-то вот формируются интересно. Возможно, это зависит от года рождения. Но в целом, действительно, они очень смелые, не боятся трудностей.
5: Ну, то есть к знаниям тянутся?
12: Ну, к знаниям, да, многие все равно, конечно, тянутся. Некоторые, как мне кажется, если даже не тянутся к знаниям, это приходит все по жизненному опыту. Сразу видно ребят, которые, может быть, не сильно погружаются в тему в силу своего возраста. А потом в дальнейшем все равно эта тема в жизни к ним когда-то вернется, и они начинают в ней вариться и действительно на практике уже узнавать.
5: Пора ЕГЭ. Ваш вот этот выпуск 11 классов, какие больше предметы выбирают?
12: У меня два 11 класса в одном 11 А-классе. Из 25 человек сдают 22 человека обществознания. Да, это предмет, который необходим для университетов классической направленности, гуманитарных профессий, направлений. Поэтому, наверное, обществознание является приоритетным. Историю сдают также большое количество человек, наверное, порядка 8 человек, достаточно много, но история сейчас требуется абсолютно везде, в правоохранительных органах, например, даже на таких специальностях, как человек, который занимается рекламой, да, и связью с общественностью, туризмом. То есть, ну, если ребята выбирают более гуманитарный профиль, то, наверное, два эти предмета в связке являются идеальными и популярными. Вот. Но другой класс, он другого склада ума технически, поэтому у них популярна информатика и физика, ну и профильная математика.
5: Чем вам запомнился этот выпуск?
12: Они достаточно яркие все ребята. Мне кажется, ни одно из мероприятий, которые мы проводим, мы не сделали без их помощи. Они участвуют в мероприятиях не как участники, а как непосредственно организаторы. Многие вещи мы

0: вырваться на свободу, на волю, уехать за территорию Республики Коми, потому что, ну, все равно города есть, список городов, наверное, популярных среди учащихся 11 классов, поэтому их география поступления обширная. Вот в Республике Коми не скажу, что какой-то большой процент планирует остаться, но за лето многое меняется. Я думаю, многие понимают, что пока не готовы, например, в финансовом плане, в плане покидать родителей. Наверное, 50 на 50 все равно. Угу. То есть кто-то принимает решение уезжать, кто-то оставаться. Вот. Но зависит от, мне кажется, разных причин, которые летом у них вот потом могут им показаться и принять правильное решение.
1: Что бы вы могли пожелать будущим уже выпускникам? Как не волноваться на ЕГЭ? Какие-то ваши пожелания личные им?
0: Я хочу пожелать 11 классам, чтобы они не волновались на едином государственном экзамене. Для них это уже второй такой этап после государственной итоговой аттестации в 9 классе. Вот поэтому они уже знают саму процедуру. Чтобы не волноваться во время экзамена или перед, конечно же, стоит откликаться на приятные мысли. Особенности приятные мысли у нас произойдут 26 мая, в день последнего звонка. Вот нужно отдохнуть, действительно погрузиться в праздник. Вот в момент самого экзамена, конечно же, нужно также уметь отвлекаться, даже если что-то не получается в заданиях, нужно дать себе минуту подумать, свои мысли привести в порядок. Если касаемо все-таки уже взрослой жизни, то я хочу им пожелать, чтобы они никогда не теряли веру в себя, потому что за счет веры в себя, мне кажется, у ребят, у взрослых людей вот формируется ответственность, дисциплина, самостоятельность, когда есть действительно вера, цель. У нас, наверное, в современном мире это вот самые важные три качества, чтобы действительно быть достойным человеком. И тогда, мне кажется, вообще общество будет действительно достойно тебя ценить. Вот это по опыту, мне кажется, можно сказать уже своему личному.
2: Ее ребята называют «вторая мама». Конечно же, речь о классном руководителе. Это трудная работа, призвание. Это должно идти от души. А как иначе, говорит классный руководитель тех самых выпускников 11 А-класса школы номер 35 Ольга Балакина.
3: Я считаю, что они все очень разные. Они навигаторы в цифровом мире. Но несмотря на это, они невероятно ценят живое общение. Именно мой класс, они любят собираться, любят общаться. Мы в этом году ездили в Санкт-Петербург на экскурсию. Это, конечно, событие очень запоминающееся. И я видела, как дети тянутся именно к общению без телефонов. У них не было телефонов. И вот это общение живое с одноклассниками, с классным руководителем, они это очень ценят. Они не боятся быть собой. К знаниям тянутся в доверие, я бы сказала. Вот если им учитель интересен как личность, то они горы свернут по этому предмету. А чем запомнился этот выпуск? Наверное, особым микроклиматом. Потому что в классе никогда не было такой жесткой конкуренции или буллинга. Дети очень-очень активные, очень позитивные, умеют дружить и поддерживать друг друга. Мне очень повезло с этими ребятами. Они решают такие глобальные вопросы уже как взрослые люди. И вот рядом с ними находишься и чувствуешь себя наставником, партнером, советником, советчиком, но никак не нянькой. Я еще в этой школе работаю организатором, и, конечно же, самые первые, самые главные помощники – это вот ребята моего класса 11-го. И я им очень благодарна. И уже немножко грущу от того, что мне не будет хватать их улыбок, их смеха, как они забегали ко мне на перемене, чтобы пообщаться, ну и подсластиться, конечно же, подкрепиться. Этого будет очень не хватать. И я уже чувствую эту ностальгию, которая у меня начнется сразу же, как только мы выпустим этих ребят.
2: А сколько лет вы в профессии?
3: В профессии, ну, я начинала учителем начальных классов еще в 6-й школе. В этой школе я работаю с 2005 года учителем.
2: А это ваш первый опыт класса?

0: классного руководства или нет?
1: Это не первый, но выпуск 11 классов, у меня уже второй выпуск.
0: Разные они? Или, ну вот, есть какая-то разница?
1: В 2018-м был выпуск 11 класса.
0: Ну, то есть, смотрите, сколько времени прошло. Да. И вот все равно сейчас больше информации, большой поток. Значит, это ваша заслуга, что ваш класс минует цифровое общение и больше
1: общаются.
0: Да, потому
1: что им приходилось очень много собираться, чтобы провести какое-то мероприятие, написать сценарий. Это ведь репетиции, поэтому они немножко были...
0: Сближаются.
1: Да, они сближаются. Это сплочение идет коллектива. Но им просто по-другому никак, потому что классному руководителю отказать невозможно. И им приходится участвовать во всех мероприятиях в школе.
0: Здорово. А поездка в Питер, это была лично ваша идея?
1: Об этом поездке я когда-то рассказывала, что вот с тем выпуском мы там были, как было. И вот они заинтересовались, увлеклись и этой идеей, и, конечно же, подключили родителей. И от родителей это был подарок, поездка на экскурсию в Санкт-Петербург. Это были незабываемые просто дни, путешествия, это очень яркое событие.
0: В планах еще есть 11 классы брать на выпуск или пока хотите отдохнуть?
1: Пока не беру.
0: Что бы вы могли пожелать своим уже таким взрослым молодым людям, девушкам на будущее?
1: Я хочу пожелать, чтобы они ставили высокие цели и достигали их. Не боялись трудностей, не боялись ошибок, потому что все это опыт. Желаю большой-большой удачи, любви, гармонии и счастья.
2: Праздником, дорогие выпускники! В добрый путь! На этом программа «Диапазон» подошла к концу. В студии была Татьяна Мельхер. За пультом звукорежиссера Роман Козлов. Всего доброго!

0: вести Комигор.
1: В эфире новости. У микрофона Виктория Казакова. Здравствуйте. Центр реабилитации детей в селе И превратят в школу. Учреждение закрыли, так как нуждающихся в защите реабилитации детей стало меньше. Об этом на прямой линии Центра управления регионом сообщил руководитель администрации Сыктывдинского района Илья Семяшкин.
2: Если говорить конкретно про ИП, то там здание состоит из двух частей. Одно – это детский сад. Там у нас заложено и уже исполнены работы на 21 миллион рублей. И в этом году мы эту работу завершим, и половина вот этого здания будет приведена в отличное состояние, и дети в детский сад пойдут в красивый, в новый, замечательный. Вторая половина здания – это то, что освободилось от социально-реабилитационного центра помещения. Он переехал в другие населенные пункты. Однако это здание, после того, как будет передано нам, мы также с Министерством образования будем работать на то, чтобы получить средства на капитальный ремонт второй половины здания и уже в это здание переводить школу. Мы получим очень красивый, хороший объект в селе, который будет полностью соответствовать всем современным требованиям и детский сад, и школа.
1: Перегруженные лесовозы превращают участок от Кажима до границы с Пермским краем в кашу из грязи. Раньше за день здесь проезжало до 100 легковых машин, но последние годы пробираются лишь единичные внедорожники. Образовалась глубокая колея из-за интенсивного вывоза леса. Временный запрет на проезд грузовиков свыше 1,5 тонн есть, но это не помогает. Всего за полгода ширина дороги визуально сократилась 3 раза. Это привело к нарушению водоотведения и гибели молодых деревьев. Для принятия меры и привлечения нарушителей к ответственности направлено обращение в Ространснадзор, сообщил руководитель Народного фронта Коми Андрей Мишарин.
3: Проводим всероссийский мониторинг перегруза. Выехали по жалобам жителей на участок автомобильной дороги Сыктывкар-Кудымкар. Здесь зафиксировали последствия передвижения больших грузов, разрушенную дорогу. Дорожники, к сожалению, не всегда успевают восстанавливать после проезда больших грузов дорогу. Для легковых автомобилей она является непроезжей. Также зафиксировано складирование леса в придорожной полосе. Будем направлять по всем сигналам обращения в надзорные и контролирующие органы для принятия необходимых мер и привлечение к ответственности водителей и организаций, которые нарушают законодательство.
1: На столичной площадке под часами появится сцена для уличных музыкантов. Об этом в социальных сетях сообщил глава администрации Сыктывкара Максим Мартышин. Место выбрали не случайно. Здесь всегда много людей, взрослых и молодежи. В скором времени сюда вернут и качели. Это будет полноценная зона отдыха.
4: Здесь очень много людей, точка притяжения хорошая. Единственное, я бы, наверное, все-таки добавил еще немножко по малым архитектурным формам. Ну и, наконец-то, мы, я думаю, к 1 июня увидим здесь уже восстановленную качель. Наша с вами задача еще проведение не только праздников, но и смена поведенческих аспектов у жителей, у молодежи в первую очередь, чтобы площадки эти не вандалили, чтобы жители привыкали вот к таким уютным пешеходным локациям, где можно уже, проходя по дороге, остановиться, перевести свое внимание, ну и получить эмоциональный заряд от мероприятий, которые мы будем проводить здесь. Коми Лето, то, что презентовано, и поручение главы Республики Коми сделать максимально эти дни насыщенными, яркими и позитивными.
1: Сцена открыта для всех, кто играет, поет, чувствует в себе силы выйти на улицу, подарить прохожим кусочек своего творчества. Покажите городу, какие таланты живут рядом. 22 июня состоится первый выпуск региональной кадровой программы «Пера. Путь героя», направлена на профессиональную переподготовку ветеранов СВО. Инициатором проекта выступил глава Коми Ростислав Гольштейн. Многие участники начали активно применять полученные знания на практике. В частности, включаются в воспитательную работу и возглавляют патриотические движения в муниципалитетах региона. Жителям Коми предлагают бесплатные туры в финно-угорский этнопарк, Ижму, на гору Народной, в национальный парк Юга-2. Такую возможность дает проект регионального министерства молодежной политики «Молодежное путешествие по Коми». Об этом рассказал руководитель ведомства Азат Нурисламов на встрече «Час» с министром. Всего в этом году запланировано 11 туристических маршрутов, 3 из них уже состоялись. А накануне участники отправились к скалам Сидью и Параськиным озерам, чтобы увидеть природные достопримечательности республики.
5: Третий год мы реализуем проект «Молодежное путешествие по Коми», который стал очень востребовательным и ожидаемым среди молодежи, участниками которой стали свыше 700 молодых людей. Проект представляет собой возможность молодым людям путешествовать по родному региону, по его заповедным местам. В 2026 году мы подготовили для нашей молодежи 11 маршрутов и планируем охватить до 340 человек. До 2028 года планируем масштабирование проекта, а также расширение географии для несовершеннолетних.
1: Впереди еще три поездки – финно-угорский этнопарк, на фольклорную программу «Напевы», традиционный праздник «Лут» в Выжимском районе, трекинговый тур на гору Народную, высочайшую вершину Урала, а также поход знакомства с Приполярьем в Инту. Региональное министерство образования и науки Коми организует акцию «Верь в себя». В течение мая известные жители республики и родители выпускников записывают для 11-классников трогательные, вдохновляющие видеопожелания. В этих посланиях самые теплые слова поддержки перед ответственными испытаниями. Продолжает эстафету председатель Комитета Государственного совета Коми по социальной политике Анастасия Михайлова.
6: Дорогие выпускники, сейчас у вас такой период, когда все силы, все знания, все свои амбиции нужно вложить в государственный экзамен. У вас все получится, ведь вы 11 лет усердно трудились, старались, и, конечно, все эти знания понадобятся вам на государственном экзамене. Весь тот багаж знаний, которые с каждым днем, с каждой минутой вкладывали вас ваши педагоги, они обязательно будут оценены.
1: Новости культуры. Сегодня в 15 часов в Национальной библиотеке Коми состоится вечер памяти заслуженного геолога России, экс-министра промышленности, транспорта и энергетики республики Николая Герасимова. В мероприятии примут участие его коллеги, сподвижники, земляки и близкие. Прозвучат песни, написанные на стихи Николая Николаевича в исполнении артистов Академического театра драмы имени Виктора Савина. В июне Ассоциация библиотек Коми Чукар при поддержке Президентского фонда культурных инициатив организует четвертую межрегиональную книжную выставку-ярмарку «Алая лента». Читатели смогут встретиться со звездами современной литературы. Подробнее о мероприятии рассказывает сотрудник отдела маркетинга Елена Лобанова.
7: С 10 по 12 июня в библиотеках республики пройдут творческие встречи с авторами Коми России. Презентация новых книг, обзоры новых изданий и ярмарки продажи. Поклонники современной литературы смогут задать вопросы гостям, приобрести их книги и взять автографы. Встречи с литераторами будут транслироваться онлайн. Завершится фестиваль 12 июня в Сыктывкаре на площади перед Центральным бассейном, большой книжной ярмаркой, на которой книжные магазины, литературные объединения, библиотеки представят свою издательскую продукцию для детей и взрослых. Посетители ждут выставки литературных новинок, мастер-классы, викторины, встречи и автограф-сессии с авторами.
1: Это было последнее сообщение выпуска. В нем использовались материалы агентств Коми Информ, Коми Онлайн, Бизнес-новости Коми, а также собственных корреспондентов.

0: вести Комигор. Радио России Комигор. Погода.
1: По сообщению Центра по гидрометеорологии, сегодня днем по республике ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, в южных и отдельных северо-восточных районах гроза, местами ливень. Ветер западной четверти 7-12 метров в секунду, в отдельных северных районах порывами 15-17 метров в секунду. Температура воздуха в северных районах 18-23 градуса, в Иркутинском районе плюс 4-9, в южных районах плюс 23-28. В 6 часов в Сыктывкаре температура воздуха была плюс 17 градусов. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 63%. Ветер юго-западный 1, порывами до 4 метров в секунду. Днем в Сыктывкаре ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов. Атмосферное давление будет падать.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
4: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. В течение прошедшей ночи над российскими регионами уничтожены 217 украинских беспилотников. Россия не готовит эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом заявил посол России на острове. В Челябинской области на трассе «Урал» произошла авария, в которой пострадали участники баскетбольной команды из Пермского края. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны. БПЛА были сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, а также над Московским регионом и Санкт-Петербургом. Ранее в оперштабе Белгородской области рассказали, что в районе села Нижнее Березово 2 Шебекинского округа дрон ВСУ ночью атаковал автомобиль. Пострадал мужчина, он госпитализирован с многочисленными ранениями в тяжелом состоянии. Движение автотранспорта из Ярославля в сторону Москвы, перекрыто из-за атаки беспилотников, восстановлено, сообщил губернатор области Михаил Евраев. В свою очередь, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал, что 9 округов региона полностью обесточены из-за атаки украинских дронов. Россия не готовит эвакуацию своих граждан с Кубы. Об этом сообщил «Известиям» посол России на острове Виктор Каранелли. Дипломат также отметил, что население острова активно готовится к эскалации на фоне угроз со стороны США. По его словам, в сложившейся ситуации кубинцы уделяют повышенное внимание учением населения по линии Национального штаба гражданской обороны, который проводится регулярно. Напомню, 5 марта Трамп объявил, что Вашингтон намерен заняться выработкой дальнейшего курса действий в отношении Кубы после завершения военной операции против Ирана. Президент США не раз утверждал, что правительство и экономика Кубы близки к падению после прекращения поставок в островное государство нефти из Венесуэлы под давлением со стороны Вашингтона. Микроавтобус и «Газель» столкнулись на федеральной трассе М5 в Челябинской области. Один человек погиб, пятеро получили травмы, сообщает Главное управление МЧС по региону. Движение на участке трассы «Урал» в районе Златоуста ограничено. По предварительным данным автоинспекции, водитель микроавтобуса выехал на полосу для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Газель». Водитель микроавтобуса от полученных травм скончался на месте. Трое пассажиров, участники взрослой баскетбольной команды из Пермского края, а также водитель и пассажир автомобиля «Газель» пострадали. Отмечается, что все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности. Госдума расширяет миграционное законодательство. Нововведения позволяют усилить контроль за законностью пребывания мигрантов в России, их занятостью, доходами. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы, знать наш язык, уважать традиции и культуру. Об этом заявил глава Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям».
5: Сейчас мы сформировали правовую основу в рамках миграционной политики. 22 закона принято, из которых 18 законопроектов внесены депутатами. У нас создана рабочая группа, и мы постоянно мониторим все вопросы, связанные с реализацией ключевых положений миграционной политики. Мы едины во мнении. Любой, кто приезжает к нам в страну, должен соблюдать законы Российской Федерации, знать язык, надо уважать наши традиции, культуру, необходимо соответствовать всем требованиям, поэтому здесь ничего личного. Это те стандарты, которые мы сейчас определили и видим, насколько они поддерживаются гражданами.
4: Сегодня вступили в силу новые правила оформления единого пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособия их доходы не более чем на 10% оказались больше установленного предела. В этом случае пособие назначат в беззаявлительном порядке, без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенный ранее отказ подпадает под новые правила. О решении родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить на портал уже сегодня. По данным пресс-службы Соцфонда России, семьям, которые раньше не проходили по условиям из-за превышения доходов, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет 9200 рублей на ребенка. Китай стал первой страной в мире, которая начала эксперимент по выращиванию искусственного эмбриона в космосе. Речь идет о биологической структуре из человеческих стволовых клеток. В ходе эксперимента можно будет понять, как невесомость и космическая радиация влияют на деление клеток, формирование тканей, закладку органов, ДНК и репродуктивные процессы. Кроме того, исследование позволит разработать методы защиты астронавтов и сохранения их репродуктивного здоровья. Также Китай открыто заявляет, что нужно разобраться, возможно ли обеспечить длительное пребывание людей в космосе и как можно воспроизводить потомство за пределами Земли. Об этом ТАСС рассказал профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета генетик Константин Крутовский. Он заявил, что эксперимент Китая в перспективе направлен на колонизацию космического пространства. Ранее сообщалось, что образцы искусственных эмбрионов, доставленные в космос в рамках миссии Тяньчжоу-10, в настоящее время они находятся в экспериментальном модуле Китайской космической станции. В московском регионе сегодня последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до 27 градусов. Однако уже вечером в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Местами пройдет град, а на севере области может сформироваться даже смерч. По словам Тишковца, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания в московском регионе. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Спорт.
6: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, вратарь ярославского «Локомотива» Даниил Исаев признан самым ценным игроком плей-офф континентальной хоккейной лиги. Железнодорожники обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 в шестом матче финала континентальной хоккейной лиги и взяли верх в серии 4-2. Ярославцы во второй раз подряд завоевали кубок Гагарина. 26-летний Исаев провел в плей-офф 22 матча и в пяти из них не пропустил ни одной шайбы. Нападающий казанского «Акбарса» Илья Сафонов может перебраться в клуб Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнекс». Об этом сообщают североамериканские СМИ. Отмечается, что переговоры о контракте между канадской командой и российским форвардом могут скоро начаться. 24-летний Сафонов в минувшем сезоне за 88 встреч за казанцев забросил 18 шайб и отдал 24 результативных паса. Центральный защитник Калининградской «Балтики» Кевин Андраде завершает трансфер в «Зенит». Об этом сообщают российские СМИ. 26-летний футболист проходит углубленный медицинский осмотр перед переходом в петербургский клуб. А команда согласовывает последние детали сделки. Отмечается, что трансфер колумбийца обойдется «Зениту» в 3,5 миллиона евро. Россиянки Елена Приданкина и Алина Корнеева вышли в основную сетку открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде. В финале квалификации Ролан-Гаррос Приданкина победила японку Химена Сакацуме со счетом 6-2, 6-1. А Корнеева взяла верх над аргентинкой Хули Риерой 6-3, 6-2. Миннесота, за которой выступает россиянка Анастасия Лаирикосу, обыграла Торонто в матче регулярного чемпионата женской национальной баскетбольной ассоциации со счетом 172. Российский форвард провела на паркете 14 минут, набрала 5 очков и сделала 4 подбора. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
4: По данным Центра ФОБОС, в Челябинске сегодня днем до плюс 24 градусов, малооблачно и без осадков. В Сургуте всего 6-8 тепла. В Калининграде воздух прогреется до плюс 20, в Нижнем Новгороде до 28. Здесь преимущественно ясно, в Воронеже без осадков до плюс 30. В Краснодаре 26-28 градусов, ливень и гроза. В Севастополе без осадков плюс 22. В Санкт-Петербурге временами дожди, местами грозы. Днем 16-18 градусов. На востоке области до плюс 25. Ветер при грозе будет порывистый. Атмосферное давление составит 764 миллиметра ртутного столба. В Москве днем также кратковременные дожди, местами грозы. Плюс 27-29 градусов по области до плюс 30. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду.
3: Собрание Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Прерви хоть на время свои занятия.
3: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
8: Это становится интересным.
3: Кипр. 1950-е годы.
9: Лазурные заливы, древние колонны, горы. Все это я уже видел.
3: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
10: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
3: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
11: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
3: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
12: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17:10 по Москве и в 19:10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
13: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
14: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
15: Передаем сигналы.
3: Сигналы точного времени.
15: Сигналы точного времени в эфире «Самое утреннее шоу» на Радио России продолжает свою работу в 8 часов 12 минут 24 секунды. Пятница, 22 мая на календаре. Павел Сурков, Татьяна Голованова в студии.
16: Здравствуйте, дорогие друзья. 8-925-222-9992. Это номер нашего эфирного мессенджера. Конечно же, наш телеграм-канал Радио России. И следите за нами на национальной платформе «Макс». А все последние новости и события на сайте вести.ру.
15: Ну, сейчас поговорим о жилье, точнее, о знаменитой нашей схеме Долиной, схема, которая названа по имени певицы, да, по фамилии певицы. Но, тем не менее, схема Долиной по-прежнему актуальна. Как пишет медиа, количество пострадавших исчисляется уже тысячами. Казалось бы, после резонансного решения Верховного суда по делу Долиной, уже настоящей Долиной, казалось, что права покупателей жилья теперь полностью защищены, и суды будут вставать на сторону покупателей, добросовестных покупателей, которые брали ипотеку, которые тратили все свои накопления на покупку квартиры, да, ну, и больше никаких сомнительных схем не будет, да, когда квартира продается, а потом под тем или иным предлогом отсуживается обратно, а покупатель остается без жилья, без денег, зато с долговыми обязательствами по ипотеке.
16: И вот ведь сколько людей, которые ради того, чтобы, например, улучшить свои жилищные условия, отдали последние деньги, иногда влезли в долги. А в итоге все, остались у разбитого корыта. Сколько, кстати, таких человек, статистика расходится. Где-то говорят вот в объединениях пострадавших, что это тысячи случаев. Эксперты некоторые рынка говорят, что это сотни человек. Но в любом случае это пострадавшие люди. И даже несмотря на то, что вроде бы мы видим, луч света в темном царстве забрезжил, есть решение Верховного суда, есть некоторые юридические гарантии, которые позволят человеку, да, если вдруг в дело вмешались мошенники, не остаться как минимум без денег, а то и без жилья, но выясняется, что это не всегда так.
15: Выясняется, что не всегда так. В соцсетях очень много видеороликов от пострадавших покупателей. В частности, один из последних случаев, когда бывшая спортсменка в Санкт-Петербурге уже 3 года пытается оспорить сделку, собственно, вернуть себе свою единственную квартиру, но все суды встают на сторону пожилого продавца и говорят, что женщина была не в себе во время продажи квартиры, и, значит, квартиру она вернет обратно, и никто больше никому ничего не должен.
16: Или бывает так, что суды идут на двустороннюю реституцию. То есть все возвращается, условно говоря, в позицию, как было. К продавцу квартира, к покупателю деньги, но где они, эти деньги?
15: Но как деньги только на бумаге, к
16: сожалению. Вот именно, да.
15: Адвокат и юрист Полина Денисова присоединяется к нашему эфиру. Полина, доброе утро.
17: Доброе утро.
16: Полина, здравствуйте. Ну вот как у нас сейчас стали вот эти дела из условной схемы Долиной решать суды? На чью сторону встают они? На сторону продавцов или на сторону покупателей?
17: Вы знаете, я бы сказала так. То, что сейчас произошло с Верховным судом по так называемому делу Долиной, это не, знаете, это не новшество. У нас и до этого была статья, защищающая добросовестного приобретателя, и я вспомнила, у меня первое такое дело было аж в 2010 году. То есть это не новая схема, и она очень распространена, особенно в Москве и Московской области. Поэтому говорить, что что-то изменилось после вынесения решения Верховным судом, я бы так не сказала. И вот по поводу того, на чью сторону становятся суды, здесь тоже нужно смотреть каждое конкретное дело в отдельности, потому что есть моменты, когда суды становятся и на сторону продавца, и на сторону покупателя.
15: Да, но тем не менее, очень много дел до сих пор, когда продавец потом обращается к психиатру, приносит справку, что он находился, как это называется юридическим термином, что его, значит, мошенники попутали, и суды возвращают квартиру продавцу.
16: Да, это вот 177-я статья Гражданского кодекса, где говорится, что человек был не в себе, а критерий этого «не в себе» непонятен.
17: Вы знаете, критерий этого не в себе очень-очень понятен, просто не все делают психолого-психиатрическую экспертизу до проведения сделки и во время проведения сделки. То есть на сделку надо приглашать психиатра, который дает заключение. Тогда это будет плюсом в сторону покупателя.
16: А вот будет достаточно вот заключения? Мы, ну, зовем психолога.
17: Не психолога, а психиатра.
16: Да? А это можно инициативно сделать?
17: Да, это можно инициативно, это можно вызвать человека компетентного, с регалиями, заплатить.
16: А суд не поставит под сомнение заключение, которое даст этот психиатр?
17: Он может поставить под сомнение, но, по крайней мере, то, что вы проявили должную осмотрительность, то, что вы уже в момент сделки были насторожены и сделали все, как у нас есть критерий добросовестного приобретателя, то есть должна быть должная осмотрительность. Вы все сделали, что могли. И это будет все равно на стороне покупателя.
15: Да, но что покупателям-то делать в этой ситуации? Очень много обращений, люди по-прежнему собираются в разных чатиках, обсуждают свои сделки, и суды чаще встают все-таки на сторону продавца. Потому что пожилой, и некоторые даже объясняют, вы молодые, вы, значит, нашли деньги на одну квартиру и на другую соберете.
17: Нет, ну так, конечно, это немножечко не по-христиански, я бы так сказала, потому что не всегда у пожилых-то деньги, эти квартиры давались все-таки государством, а нам приходится собирать все. Поэтому здесь немножечко, может быть, это в кулуарах так говорится, что вы найдете, но на самом деле необходимо говорить о том, что пожилой ты или не пожилой, но все-таки необходимо в моменте эту сделку проверять, как я уже говорила. И здесь необходимо обязательно и не только пожилого продавца анализировать на степень вменяемости.
15: Да, ну вот смотрите, сейчас в Госдуме разрабатывают законопроект, который якобы должен помочь защитить покупателя от эффекта Долина. Насколько вообще справедлива история с тем, что двойная реституция будет действовать только тогда, когда продавец возвращает в полном объеме все уплаченные денежные средства, и только после этого он имеет право на возвращение квартиры. Чем это чревато, такое предложение?
17: Вы знаете, это отличная инициатива, она очень, я бы сказала, защищает потенциального покупателя от таких мошеннических действий, и она защищает продавца, если вдруг продавец попал в лапы мошенников. Потому что, если у нас мы говорим сейчас о новостройках, ну, у нас же сделали скрутку счета, у нас же сделали замораживание денег дольщика до того момента, пока дом не ведется в эксплуатацию. Поэтому здесь этот момент очень даже будет полезен, и, я думаю, механизм тоже будет понятен.
15: Да, но смотрите, а если не будет конкретных сроков, в течение которых продавец может вернуть квартиру, получается, квартира зависнет такая, знаете, и не вашим, и не нашим, потому что продавец может ее обратно забрать, если он найдет деньги, и он может искать эти деньги несколько лет. И получается, что покупатель зависнет в этой квартире и ничего не сможет с ней делать.
17: Нет, ну я думаю, этот момент тоже должны продумать, потому что сейчас идут обсуждения, и они такие довольно бурные, поэтому я думаю, судебная практика и здравый смысл как-то будет проанализирован и восторжествует.
16: Спасибо большое. Полина Денисова, адвокат и юрист, была с нами на связи. А вот все-таки хочется понять, что же с рынком-то происходит после того, как дело Долиной вроде бы разрешено, но вместе с тем эта схема стала понятной.
15: И мне кажется, все стали еще
16: осторожнее.
15: Еще более осторожными и друг другу не доверяют от слова совсем. Если раньше хотя бы агенты недвижимости как-то разруливали, да, вот это недоверие, то сейчас даже они, мне кажется, не способны это сделать. Но, кстати, изменились у нас сделки и схемы с продажей жилья. И главное новшество заключается в том, что сделка строится так, чтобы продавцы несколько раз в совершенно разное время подтверждали, что они в сомнительных операциях не участвуют. Mm-hmm. И здесь, начиная от опросов, заканчивая видеозаписью, и присутствием психиатра прямо на сделке.
16: Или нотариальным подтверждением того, что не участвовали, заявление можно сделать. Но все-таки что же с рынком? Давайте узнаем об этом у директора агентства недвижимости Даниила Орлова. Он с нами на связи. Даниил, здравствуйте.
18: Да, доброе утро.
16: Расскажите, пожалуйста, ну вот есть какие-то изменения по рынку вторички? Стали осторожнее люди и, может быть, неохотнее покупать вторичку?
18: Ну, безусловно, знаете, такая резонансная история с произошедшей с долями, да, она отразилась на всем рынке. Вот, и меры, я вот слушал разговор до этого, который у вас был, они абсолютно верные. То есть люди, которые добросовестно, например, хотели бы вернуть свою недвижимость после сделки, но опять же, тут понятие добросовестности такое очень растяжимое, но имеется в виду, что заранее не продумавшие свои действия, да, то есть там по какой-то другой причине, действительно должны сразу же вернуть деньги. То есть абсолютно инициатива абсолютно правильная. Потому что так получается, что если люди как бы очнулись, якобы что они были под давлением мошенников, например, и не возвращают деньги, но в то же время хотят селиться в жилье, но явно это злоупотребление пробелов законодательства.
15: Да, ну смотрите, а как вообще сейчас провести сделку, чтобы обезопасить себя максимально, чтобы твоя аргументация в судах была настолько железной, что твоя квартира, которую ты купил за свои деньги, осталась у тебя?
18: Ну вот таким вот способом постепенно ужесточать правила, по которым данная сделка может быть развернута. Вот. Это, еще раз повторюсь, инициатива такая абсолютно в духу времени, да, то есть она верная. Вот. Но до конца продумать так, чтобы вот прям полностью исключить такие ситуации, я пока... Ну, так слабо представляю, как это сделать законодателем, потому что случаи действительно очень разные. Но просто проблема-то в чем? Что случаев злоупотребления стало намного больше, чем случаев, когда это действительно является, скажем так, добросовестной или вынужденной какой-то историей, когда люди там, пытаются эту сделку откатать, например, по причине покупателя, да, такое тоже может быть, но это несравнимо меньше по сравнению с теми мошенническими случаями, которые участились.
15: Да, ну смотрите, а помогут ли такие способы, как видеозапись во время сделки, позвать психиатра, например, к нотариусу вообще, да, и заключать у нотариуса, а плюс психиатр, плюс видеосъемка, а еще до этого попросить у родственников письменных подтверждений, что они точно знают, что человек продает квартиру, потому что ему нужно ее
16: продать.
15: И
16: еще плюс сам человек может дать нотариальное заявление, что он не состоит ни в каких мошеннических схемах и не находится под давлением. Еще один документ. Вот обложиться всеми этими документами защитит это нас или нет?
18: Ну, это не нововведение, потому что сейчас сделки с видеорегистрацией все проводятся. Также нотариус все под запись это делает постоянно, если сделки идут через нотариус. Поэтому это как бы... Оно, в общем-то, является такой, таким, скажем, фундаментом для доказательной базы. Но полностью защитить покупателя вот от подобных случаев, к сожалению, не может.
15: И много ли у вас, может быть, в вашем агентстве таких примеров, когда люди покупали квартиры и попадали на схему Долиной?
18: Слава Богу, в нашей компании мы таких случаев не видели, вот, потому что у нас все-таки такой более премиальный рынок, хотя вот, опять же, тот же случай с Долиной, он тоже являлся, да, на премиальном рынке, дом был в Хамовниках, но тем не менее...
15: Да, что-то вы знаете, по-моему, это достаточно премиальная сумма, 115 миллионов рублей за квартиру.
18: Да, согласен. Просто вот эти вот истории, они становятся массовыми, особенно они участились, вот насколько я могу судить это по новостям, в основном в регионах, да, то есть в Москве такое, ну, реже случается. И плюс они все, подавляющее большинство, все-таки в эконом-сегменте, вот, очень часто с пожилыми людьми, поэтому вот в премиальном сегменте это вот такая вот резонансная история произошла. И она, конечно, стала поводом для общественного обсуждения этой проблемы, огромной проблемы, которая все-таки, давайте быть честными, в основном лежит в сегменте эконом-класса, там, комфорт-класса, не знаю. Ну вот, все-таки в этом сегменте преобладающее большинство таких случаев.
16: Любопытно, любопытно. Вот скажите, пожалуйста, все-таки вы как непосредственно агент, руководить, когда вступаете в сделку, если вдруг все-таки доходит дело до суда, вот приходят ли агенты непосредственно в суд как свидетели и могут ли они встать на сторону покупателя? Поможет ли это? Или агент не ходит по суду?
18: Ну вот еще раз повторюсь, что на нашей практике таких случаев, слава богу, не было, поэтому мне тяжело сказать, но тут же, опять же, мы же все живем в рамках правового поля, да, то есть если суд сочтет необходимым вызвать для процесса специалиста, который проводил сделку, ну, наверняка специалист, если он добропорядочный, почему он должен как бы от этого уходить, да, естественно, он приедет, расскажет все обстоятельства, которые были перед сделкой, во время сделки и так далее, и я думаю, что как-то это суду может помочь, но опять же, вот, наличие, там, я не знаю, 10 записей с видеокамер, там, всех справок возможных от нотариуса, наверное, пока, вот как мне видится, могут все равно какой-то шанс есть, что там, через какое-то время продавец начнет вот, какие-то истории рассказывать, что он там был там под давлением или еще
15: под
18: что-то.
15: Под влиянием, да, и, да, но смотрите, ну... это же одна из наиболее обсуждаемых инициатив купли-продажи жилья, обязательно оформление у нотариуса. И в дальнейшем, если сейчас примут поправки, сделка должна априори признаваться неоспоримой, если не будет доказана ошибка нотариуса. И получается, судиться продавцу при таком варианте придется именно с нотариусом, а не с покупателем. Может быть, так проще будет?
18: Ну, вот хороший вопрос, знаете, потому что, опять же, вот смотрите, если это, допустим, если это премиум-класс, да, услуги нотариуса для такой сделки, они стоят достаточно, там, существенных денег.
15: Ну, у людей из премиум-класса вот, есть на это деньги, вы знаете, у нас вся страна живет в экономии, которую назвали комфортом. Спасибо, Даниил. Даниил Орлов, директор агентства недвижимости, был с нами в эфире. У нас, к сожалению, времени не осталось. Поговорите,
16: Тема-то актуальна.
15: Да, тема остается актуальной, к сожалению, остается актуальной, хотелось бы здесь добавить.
16: Но будем, конечно же, следить за тем, как развиваются события, и вернемся буквально через минуту.
3: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
19: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
20: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, во свою машину сдаешь на утильный металл там, или продаешь там, в третьей стране.
19: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале «Радио Россия Калмыкия» 102.7.
3: Сигналы точного времени.
16: На календаре пятница, 22 мая, 8 часов 31 минута и 11 секунд. Это самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте, дорогие друзья.
15: Пишите нам в наши мессенджеры 8-925-222-99-92. Также заходите в наш канал в Максе и в Телеграме. И обязательно посетите сайт вести.ру. Самые свежие новости только там. Ну а сейчас поговорим о наших с вами привычках и предпочтениях. И вот интересная статистика к нам приходит. Почти 40% россиян готовы переходить на покупки одежды в секонд-хендах. И секонд-хенды с каждым днем становятся все популярнее.
16: Ну, получается, что на фоне инфляции, роста расходов россияне становятся рациональнее, получается, в покупках. Ну, а вторичный рынок, он превращается в такой способ сохранить привычный уровень потребления без там серьезного удара по семейному бюджету. Пришел в секонд-хенд, поискал. Нашлись там даже, может быть, какие-то очень интересные, модные вещи в хорошем состоянии.
15: Ну вот, кстати, я готова немного поспорить даже с авторами исследования, потому что вижу, сколько у нас молодежи переписывается, да, и пишет, и гордится тем, что она одевается в секондах, потому что это стало каким-то модным новоявленным трендом, и они специально штурмуют секонд-хенды в день завоза новых партий одежды, ищут там какие-то старые бренды, олдскул, так называемые.
16: Подтверждаю, да. У меня студенты потом хвастаются еще, говорят, посмотрите, какой шарф отхватили, какое пальто отхватили.
15: А знаешь, почему они это говорят? Потому что сейчас всю одежду делают, грубо говоря, на один раз. А раньше качество-то было. Вот это вот, понимаешь, наше «а раньше-то было», это на самом деле зумеры очень охотно подхватили и действительно хвастают друг перед другом.
16: И купить хорошую вещь можно, но вот насколько действительно это исследование релевантно, давайте обсудим. С нами на связи руководитель рабочей группы по моде Совета по креативной экономике СНГ Айна Межиева. Айна, здравствуйте.
1: Доброе утро.
16: Вот действительно так полюбили люди секонд-хенды? И действительно ли так много человек готово покупать, что называется, на вторичном рынке одежду?
1: Интересное исследование. Здесь я, конечно, полностью соглашусь с мотивацией и новыми потребительскими привычками покупателей. Они стали рациональнее. Но еще достаточно большую роль играет и экологическое мышление, особенно у молодежи. Знаете, забота о природе, о земле. Ведь, по сути, человек не знает, как остановить это перепроизводство, перепотребление. Товаров очень много, их избыток. Себестоимость действительно сегодня очень высокая, особенно для производителей российских брендов одежды. Качество в целом, если мы говорим даже о западных брендах, действительно стало хуже, чем, например, 10 лет назад. Я это вижу и сама, и в том числе это касается даже товаров люксового сегмента. Вот на площадке делового центра СНГ, в Совете по креативной экономике, мы буквально недавно обсуждали эту тему, о том, что уже необходимо пересмотреть подходы вот к этой индустрии моды. Вы знаете, что дорогую качественную одежду люксовую, ее сжигают, чтобы она не стала утененной, и при этом это действительно высокого качества одежда. Много дорогих брендов, да, не буду называть, но выяснилось, что отшиваются они чуть ли не в подвалах, а продаются за там сотни тысяч. То есть такая какая-то неразбериха, кто производит, для чего, непонятно. Мы в этом году в Российском государственном гуманитарном университете запускаем программу «Индустрия моды». И мы будем учить студентов, как создавать авторские коллекции для конкретных потребностей. Да, одежды там для отдыха, для какого конкретно, одежда для спорта, для какого именно. Кстати, вы говорите «секонд-хенд». Мне кажется, такое название уже особо и не употребляется среди молодежи. Сейчас есть платформы перепродаж, и они не называются «секонд-хендами». То есть, наоборот, даже считается, что найти какую-то интересную вещь, винтажную, это как улов. А еще есть так называемые комиссионные магазины. Их очень, кстати, много в центре Москвы. Они прям оформлены как дорогие бутики. И это тоже вещи, в которых могут быть не новые, а бывшие в употреблении. Действительно, люди ищут что-то новое. Они хотят обновления. И есть вещи, которые уже ушли, что называется, в прошлое. Такие, как вещи, обувь на каблуках, ее вообще просто игнорируют. Вечерние платья, там, сшитые в ателье вещи, устаревшие фасоны. Поэтому комиссионные магазины, они уже научились тоже сразу же предлагать, а что сейчас актуально. И даже если эта вещь кем-то носилась ранее, да, то есть ее вторая жизнь, то человек прекрасно знает, что он можно отдать в химчистку и продолжить носить вещь, сочетая ее. И сейчас реально молодежь очень хочет обновляться, поэтому такие форматы, они сейчас актуальны. Кстати, в западных странах это вообще считается очень, ну, таким крутым поведением. Если ты заботишься о природе и покупаешь вещи, даешь ей вторую жизнь, значит, ты осознанный. При этом, смиксовав вещи интересным образом, там, декорируя их, например, можно оставаться модным, да, использовать все модные тренды, не похожим на всех, декорировать эти вещи, которые взяты в комиссионных магазинах, ну, то есть давать им какой-то новый визуальный ряд. Это тоже сейчас модно, потому что поколение у нас очень креативное. Вы знаете, сейчас и креативная индустрия активно развивается. То есть привносить во все какую-то новую идею, концепцию. Для этого не обязательно брать вещи вот-вот.
15: Не обязательно быть адептом быстрой моды, это действительно
1: именно,
15: так.
1: Устойчивая мода.
15: А быстрая мода, вот этот тренд, он уже утихает или по-прежнему бренды выпускают по несколько коллекций в год, пытаясь создавать новые тренды, пытаясь больше зарабатывать и заставляя людей покупать чаще?
1: У гигантов производства одежды, да, вот тех, кто ушли у нас с рынка, те, кто пришли на их место, у них, в принципе, выбора нет. У нас сейчас тоже появились бренды, которые предлагают очень большой ассортимент. У маленьких брендов, я боюсь, такая стратегия не сработает. Они могут выдохнуться и закроются, что, собственно, практика сейчас и показывает. Нужно очень прицельно создавать коллекцию, когда ты четко понимаешь, для кого это, и что это такая, знаете, любовь надолго с потребителем.
16: Скажите, пожалуйста, а все-таки как же пополняются эти магазины? Каким образом там появляются вещи? Ну вот я иногда вижу, знаете, такие есть, стоят автоматы различные, от различных, кстати говоря, фондов, но я так понимаю, что туда вещи уходят в переработку. А вот откуда они появляются вот в этих, ну как их правильно теперь называть, эти магазины?
1: Комиссионные.
16: Комиссионные, да. Как, откуда они там появляются?
1: А одежда появляется, потому что человек приносит ее туда, оформляется договор. Это даже самый наш большой универмаг ЦУМ. Они тоже сделали у себя целый этаж, называется Recollect. Это просто комиссионная вся история. То есть человек поносил вещи, он все, она для него уже не актуальна, он приносит, ее товаровед оценивает, какого года коллекция, что за материал, то есть очень тщательно проверяется там на подлинность бренда и устанавливается ее стоимость. А комиссионный магазин сверху еще добавляет 30% в среднем к этой стоимости и выкладывается, и начинает ее там выкладывать на социальных платформах. Люди видят, что обновляется что-то новое. То есть обновление за счет людей. Я сама очень часто прибегала к тому, чтобы какую-то вещь, которая в хорошем состоянии, отнести в комиссионный магазин, и довольно часто ее покупали.
15: Ну вот это интересно, кстати, избавляться от ненужных тебе вещей и отдавать тем, кому эти вещи могут быть нужнее и, может быть, интереснее. Айна? Что-то со связью происходит, да. Ну, правда, мир становится рациональнее, но стоит не забывать, что к секондам россияне обратились еще и потому, что высокие цены на новую,

0: Я здесь не соглашусь. Я вот активно смотрю, анализирую цены. И у нас даже есть российские бренды, которые открылись в бутиках. Это очень достойное и красивое пространство. Цены были приемлемые. Я смотрю на соотношение цены и качества. Если человек хочет за хорошую, качественную вещь, ну, то есть это нелогично, потому что я, например, сама занимаюсь производством. Я знаю, что все качественное, оно не может стоить дешево. Начиная от ниток, заканчивая там фурнитурой. Поэтому ты просто понимаешь, за что платишь. И всегда есть альтернатива. У нас столько российских брендов, где цены настолько доступны. Мне кажется, что это расхожее мнение. Просто посмотрев на некоторые бренды, которые решили перейти от ниши премиальной к люксу, да, такую попытку сделали, людей это очень, так скажем, удивило, что ну откуда, как может там свитер стоить 40 тысяч рублей, ну это же наш отечественный бренд. Но это их именно политика, это маркетинг, поэтому если бренд решил, что он теперь не премиальный, а будет стремиться там к люксу, то даже если эта вещь не должна столько стоить, в этом ценовом сегменте там ниже, собственно, тоже быть не может. То есть это ориентир на потребителя, да, который может себе позволить. Но я опять же повторюсь, у нас сейчас очень большой выбор. И ценовой сегмент, он тоже очень разный. От очень доступного до очень дорогого.
1: И это, наверное, хорошо. Спасибо большое. Руководитель рабочей группы по моде Совета по креативной экономике СНГ Айна Межиева была с нами на связи. Говорили о комиссионных, о тех самых секонд-хендах, куда, как выясняется, россияне с удовольствием ходят, а еще и сдают вещи, которые им не нужны. Ну, а у нас сейчас впереди рубрика «Совет дня». Оставайтесь с нами на Радио России. Никуда не переключайтесь. После рубрики вернемся.
2: Совет дня. Отчего и почему?
3: Привет, друзья! Это Лена Симонова. До эпохи электричества человек засыпал в темноте и просыпался с рассветом. Сегодня мы живем в постоянном световом потоке. Экраны, уличные фонари, ночники, и организм платит за это конкретную биологическую цену. Мелатонин – это гормон, который вырабатывается только в темноте. Он регулирует сон, циркадные ритмы и иммунную систему. Каждый день организм производит миллиарды новых клеток. Небольшая часть из них – аномальные. Мелатонин помогает иммунной системе их обнаруживать и уничтожать. Когда свет ночью подавляет его выработку, этот контроль слабеет. Исследователи взяли кровь у здоровых женщин ночью. После 2 часов полной темноты и после 90 минут яркого искусственного освещения. Богатая мелатонином кровь, собранная в темноте, замедляла рост опухолей. Кровь после светового воздействия, напротив, стимулировала их рост. Но онкологический риск – лишь одно из возможных последствий. Искусственный свет ночью также повышает риск гипертонии, диабета второго типа, ожирения и депрессии. Механизм тот же. Нарушение циркадных ритмов и подавление мелатонина запускают сбои в метаболизме, гормональном фоне и работе иммунной системы одновременно. Особенно опасен синий спектр, тот, что излучают экраны и LED-лампы. Чем короче длина волны света, тем сильнее подавление мелатонина и тем активнее рост опухолей в экспериментах. Как себя обезопасить, если отказ от компьютера и телефона в темное время суток для вас слишком жесткая мера? Нужно использовать очки с янтарными линзами, блокирующими синий спектр. Ночники только красного или оранжевого спектра. Они почти не подавляют мелатонин. Как альтернатива, переводить все экраны в теплый спектр после захода солнца. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
2: Совет дня. Радио России. Братство кино.
4: Я 4 месяца отслужил, и потом меня пустили на съемки. У матросов нет вопросов. 5 месяцев я снимался бесплатно. Но когда закончился фильм, Пуговкин, Хитяев, эти великие артисты свое постановочное вознаграждение отдали мне.
2: Актер Вадим.

0: Вадим Андреев в программе «Presence Historicum. Настоящее историческое». В пятницу в 15.10 по Москве и в 16.10 по времени Саратова.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
5: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей программе мы предлагаем обсудить еще одну важную тему, которую, возможно, освещают не так часто, а именно здоровье мужчин и болезни, от которых они страдают, в том числе заболевания предстательной железы, простаты. И расскажем о способе, который может помочь мужчине побороть недуги. И сразу скажу, что речь пойдет не о таблетках и прочих средствах, лишь снимающих симптомы. В студии со мной наш постоянный гость, специалист в области аппаратной медицины Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
6: Добрый день, дорогие друзья. Я хочу поблагодарить за помощь в организации программы ООО «Продекс» ОГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И очень прошу наших радиослушателей, как мужчин, так и женщин, обратить внимание на те проблемы, которые мы обсудим сегодня. Огромное количество представителей сильного пола ежегодно сталкиваются с ужасными проблемами. Проблемы с простатой в их числе. Это хронический простатит, уретрит, цистит, аденома простаты, эректильная дисфункция и многие другие заболевания. Они приносят мужчинам муки и страдания. Но очень часто мужчины молчат о них, пытаются решить их самостоятельно, чем могут сделать только хуже, копят эти проблемы в себе. А информация о том, как поступать, если столкнулся с этой бедой, иногда бывает недостаточно, а иногда она противоречиво. И это очень опасно. Ведь, например, простату не просто так называют вторым сердцем мужчины. Проблемы с простатой отображают состояние всего организма в целом.
5: И каковы последствия?
6: Последствия самые неприятные. Во-первых, это мучительная, невыносимая боль, жжение. Мужчина не живет, он просто существует. Начинаются частые походы в туалет, причем болезненные. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Мужчина ведь может потерять сон. Приходят и психологические проблемы, неуверенность в себе, раздражительность, возможны конфликты с близкими, с коллегами. У мужчины прекращается интимная близость со второй половиной. Более того, мужчины начинают ее бояться. Простатит наиболее опасен в хронической стадии, протекающей без симптомов. Но последствия он приносит не менее тяжелые, чем все остальные формы. Пережимание мочеточника вследствие воспалительного процесса или аденомы простаты может привести к резкой интоксикации организма. Спасти жизнь в этом случае может только срочное хирургическое вмешательство. В большинстве случаев после хирургии людям приходится столкнуться с нехитрым устройством в виде банки и выведенного катетера.
5: Ну, думаю, вот если мужчина столкнулся с этим, то первое, что начинает делать, пить таблетки.
6: Да, таблетки – это первое средство, которое приходит на ум для лечения. Но, к сожалению, только медикаментозная терапия не приносит ожидаемого эффекта, а время упущено. Для того, чтобы попасть к простате, таблетки совершают долгий путь через весь организм, и лишь малая часть доходит до цели. Зато по пути нагружает работу всего желудочно-кишечного тракта, печени и затрагивает все системы организма. К тому же, таблетки просто не могут в нужном объеме добраться до простаты, ведь там нарушено кровообращение. Вот и получается замкнутый круг. Пациенты вынуждены увеличивать дозу лекарств, не борясь с основной причиной.
5: Ну а что может помочь мужчине в решении проблем с простатой, кроме таблеток и пилюль?
6: Технологии развиваются. В профессиональной медицине постоянно появляется что-то революционное. И при этом технологии становятся все более доступными и приходят в домашнюю медицину. Колоссальный прорыв ученых и медиков в области борьбы с заболеваниями простаты – уникальный медицинский аппарат «Простомак». Он переворачивает с ног на голову все представления о лечении мужских заболеваний. «Простомак» действует точно на простату тремя высокотехнологичными факторами – инфракрасным лазерным излучением, магнитом и низкочастотной вибрацией. Вибромагнитолазерная терапия – новое слово физиотерапии в лечении заболеваний предстательной железы. Данная методика активно применяется в частных клиниках и медцентрах. Аппарат «Простомаг» – это возможность лечения передовыми технологиями в домашних условиях. В 2019 году «Простомаг» стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Престижная награда была присуждена по решению экспертов Росстандарта. И сейчас уникальный аппарат «Простомаг» доступен каждому мужчине. Уважаемые радиослушатели, запишите номер телефона бесплатной горячей линии, по которому можно получить консультацию и заказать аппарат лазерной терапии «Простомаг». Звоните 8 800 777 81 83. Звонок бесплатный и анонимный. 8 800 777 81 83.
5: Ну вот основа простомага – лазерное воздействие. Как он может помочь при лечении хронического простатита, аденома простаты и других заболеваний мочеполовой системы?
6: Только лазерное излучение в инфракрасном диапазоне может очень глубоко проникать в ткани организма и интенсивно поглощаться ими. И здесь начинаются восстановительные процессы. Лазерное излучение оказывает контролируемый тепловой эффект на ткани предстательной железы, из-за чего микрокапилляры расширяются, снимается спазм сосудов, могут уйти воспаление и отек, мучительная боль. Вы можете почувствовать, что боль уходит прямо во время процедур с простомагом.
5: Ну вот кроме инфракрасного лазерного излучения, аппарат воздействует на организм еще низкочастотной вибрацией магнитотерапии. Вот они и помогают лазеру?
6: Конечно, все они работают дружно и слаженно, эффективно, дополняя друг друга. Вибрация, по сути, это массаж простаты. Тот самый, который в обязательном порядке назначают на приеме уролога. Вибрационный массаж убирает застойное явление в малом тазе, обеспечивает эффективное отхождение секрета простаты. Магнитное поле увеличивает скорость химических реакций и повышает проницаемость мембран клеток, оказывая обезболивающее действие, устраняя мышечные спазмы, активируя кровь и лимфу, растворяя сгустки. Увеличивается скорость их потока, улучшается питание клеток и их детоксикация, усиливается действие лекарств. И очень важно, что магнитное поле увеличивает проникающую способность лазерных лучей. Как мы видим, в каждом из этих воздействий какие-то эффекты повторяются и дублируются. И это очень хорошо. Ведь даже если на какого-то человека будет слабо действовать один из представленных факторов, его действие заменит и компенсирует другой. И это просто прекрасно.
5: Уважаемые радиослушатели, сейчас есть отличная возможность приобрести ультразвуковой прибор «Простомаг» по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83. Звонок анонимный. Думаю, я вот сейчас задам вопрос, который мысленно возник сейчас у каждого нашего радиослушателя. Насколько простомаг прост в использовании? И лазерная терапия – это больно?
6: Конечно, простомаг – это не только инновационная технология. В аппарате сочетаются самые эффективные, проверенные временем физиотерапевтические методы, которые используются в больницах и кабинетах физиотерапии в поликлиниках. Над ним работали ученые и медики много лет. Самое главное преимущество простомага – возможность профессионального лечения в домашних условиях. Процедуры можно проводить в любое удобное время, без посторонних глаз, анонимно, и тогда, когда нужно, а не когда подойдет очередь процедуры в поликлинике. Аппарат очень прост в использовании. При этом немаловажный момент – он может работать как от сети, так и от батареек. Это позволяет не прерывать лечение, если нужно куда-то уехать или использовать там, где нет в доступе розетки. Процедура длится всего 10-12 минут. Она совершенно безболезненна и не приносит неприятных ощущений. Причем преимуществом простомага является возможность комбинировать режимы и силу воздействия. Простомаг является уникальным аппаратом, сочетающим в себе самые действенные факторы, и теперь каждый мужчина может взять его себе на вооружение. И, уважаемые мужчины, действие лазера, прибора, простомаг совершенно безболезненно, не приносит физического неудобства.
5: Ну вот хорошо. Эректильная дисфункция – это одна из тех проблем, от которой тоже страдает мужчина. Вот если мужчина столкнулся с этой проблемой, стоит ли ему обратить внимание на простомаг?
6: Эректильная дисфункция – это одно из показаний к применению аппарата «Простомаг». Действие «Простомага» направлено на оказание помощи мужчине побороть дисфункцию, а также на восстановление мужской силы. Помните себя молодым и энергичным. Простамаг подарит шанс вернуть давно забытое ощущение. Помните, я рассказывала, что вибрационное воздействие аналогично по эффективности массажу простаты? Так вот, именно массаж простаты издавна используется для укрепления мужской потенции. Благодаря массажу простаты у мужчин возрастает сексуальное влечение, увеличивается выработка тестостерона, повышается удовольствие от полового акта и упрощается эякуляция. В итоге у мужчины появляется шанс на восстановление потенции, восстановление эрекции естественным образом и на длительное время. Номер телефона, по которому можно заказать уникальный аппарат «Простамаг» 8 800 777 81 83 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, ну вот программа подходит к концу. Давайте подводить итог. Кому бы вы рекомендовали использование аппарата «Простамаг»?
6: Уважаемые мужчины, думаю, все понимают, что намного лучше предотвратить заболевание, чем лечить его. «Простамаг» может помочь вернуть нормальную жизнь тем мужчинам, которые устали страдать от бесконечных болей и неуверенности в себе. «Простамаг» рекомендован тем, кто страдает от проблем с частым мочеиспусканием, бегает в туалет по ночам. Уважаемые мужчины, доверьтесь современной науке. Не позвольте запустить собственный организм. К лечению нужно подходить комплексно. Не нужно лишь глушить симптомы таблетками. Появление «Простамага» – это сенсация. Да, сенсация. «Простамаг» – один из немногих аппаратов, который использует современный высокотехнологичный способ воздействия – инфракрасное лазерное излучение, которое направлено на решение проблемы с кровоснабжением простаты и органов малого таза. Оно проникает глубоко в больную ткань, расширяет сосуды, разгоняет кровь, что приводит к усиленному питанию тканей. Лимфатическая система энергично работает. Усиливается местный иммунитет, который, подводя иммунные клетки, активно борется с вирусом и бактериями, выводятся токсины. Вы убедитесь в действии прибора для снятия воспаления, отечности и боли. Дорогие женщины, обращаюсь к вам. Пожалуйста, если вы узнали, что ваш мужчина мучается от простатита или другой подобной болезни, или заметили, что ваш мужчина стал часто ходить в туалет, стал раздражительным, поговорите с ним. Такие болезни запускать очень опасно. И расскажите о «Простамаге». Звоните и заказывайте уникальный, сенсационный аппарат «Простамаг» по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 81 83. 8 800 777 81 83.
5: Вера Алексеевна, спасибо, что рассказали мужчинам и любящим их женщинам об аппарате «Простамаг». Еще раз напоминаю номер 8 800 777 81 83. Звоните. Количество товара строго ограничено. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
1: Радио России. Психология лени.
7: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть, это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
1: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица» в пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Разбираем сложные темы простым языком в программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
8: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
1: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России «Чукотка».
10: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России «Чукотка».
1: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Студия Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Расчет зенитного ракетного комплекса группировки войск «Восток» отразил массированную атаку беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Удар был также нанесен по Луганской Народной Республике, по общежитию. Там пострадали 35 человек. Спасатели работают и разбирают завалы. Под ними могут находиться дети, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук». Социальный фонд России в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые раньше не получали их из-за небольшого превышения дохода. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Расчет зенитного ракетного комплекса группировки войск «Восток» отразил массированную атаку беспилотной авиации украинских формирований в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Также разведывательный расчет БПЛА обнаружил боевую машину РСЗО «Град» украинских формирований. Координаты цели передали расчету баражирующего боеприпаса «Ланцет», и тот точным ударом уничтожил систему. Также операторы раскрыли позиции ствольной артиллерии и полевые склады с боеприпасами противника и уничтожили их ударами дронов. Дежурные средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 217 украинских беспилотников над 18 регионами России, заявили в российском военном ведомстве. В Луганской Народной Республике при атаке дронов ВСУ пострадали 35 человек. Они получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа, сообщил глава региона Леонид Пасечник. Под завалами оказались люди. Спасатели извлекли уже двух человек. Разбор завалов продолжается. Там еще могут находиться дети, заявил глава региона. Также 4 мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ на Донецк. В Белгородской области в результате ночного удара пострадал мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК. Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования для ракетной системы «Хоук». Ориентировочная стоимость сделки составляет 108 миллионов долларов, говорится в сообщении Госдепа. Отмечается, что продажа не окажет негативного влияния на уровень боеготовности США. В недавнем отчете исследовательской службы Конгресса сказано, что всего в ходе операции против Ирана Соединенные Штаты потеряли 42 летательных аппарата, включая истребители, а также беспилотники. Также США направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих. Такое решение принял в четверг президент штатов Дональд Трамп, о чем он написал в социальной сети Truth Social. Более подробную информацию Трамп не привел. Официальный представитель США впервые за несколько лет посетит Петербургский международный экономический форум. В этом году в северную столицу приедет глава Федеральной комиссии Соединенных Штатов по изящным искусствам Родни Мимс Кук, сообщил он сам РИА Новости. По словам специалиста, он планирует присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить президент Владимир Путин. Кук ранее участвовал в реставрации Воскресенского собора Ново-Иерусалимского монастыря в качестве независимого эксперта, выступал в посольстве России в Вашингтоне, читал лекции по архитектуре в Оружейной палате Кремля, Ясной Поляне, усадьбе Архангельская. Напомню, что ПМФ 2026 пройдет с 3 по 6 июня. Социальный фонд России в беззаявительном порядке начал пересмотр отказов в единых пособиях для многодетных семей, которые ранее не получали их из-за небольшого превышения дохода. Об этом сообщили в пресс-службе фонда. Сегодня вступили в силу новые правила оформления пособия. Многодетные семьи получили возможность сохранить финансовую поддержку от государства, если при продлении пособий их доходы не более чем на 10% оказались выше установленного предела. Решение родители смогут узнать через госуслуги. Уведомления начнут приходить на портал уже сегодня. Сообщается, что выплата составит 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет 9200 рублей на ребенка. Режим ЧС регионального характера будет действовать в лесах Хабаровского края с 22 мая из-за сложной лесопожарной обстановки, сообщает в пятницу региональный Минлесхоз. В крае зарегистрировано 14 лесных пожаров, один из них локализован. Общая площадь, пройденная огнем, составляет порядка 10 тысяч гектаров, говорится в сообщении. По данным авиалесоохраны, борьбу с огнем ведут на труднодоступных и труднопроходимых территориях в условиях сухой и ветреной погоды. Все очаги находятся на достаточном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики. Угрозы они не представляют. В выходные в Москве будет комфортная погода, днем не выше плюс 19-24 градусов, а на следующей неделе уже существенно похолодает. Столбики термометров опустятся до плюс 11-16, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В выходные зной спадет до комфортных плюс 19-24, в ночное время плюс 10-15. Будет преобладать относительно солнечная и сухая погода. Дождь возможен преимущественно ночью и утром в субботу и вечером в воскресенье. Ну и на следующей неделе в сопровождении проливных дождей и плотного северного ветра ощутимо посвежеет, ночами до плюс 6-11, днем до 11-16, в четверг вообще пик холода, в сумерках около плюс 5, днем всего плюс 8-13. Так что тяжесть вот этого летнего зноя бесследно исчезнет, даже запахнет осенней прохладой.
1: Врачи предупредили, что несмотря на установившуюся жаркую погоду, начинать купальный сезон в московском регионе пока еще рано из-за непрогретой воды в водоемах. И хотя оптимальная температура воздуха для купания от 20 градусов, температура воды должна быть не ниже плюс 18. Чтобы обезопасить себя на пляже и в воде, нужно надевать головной убор, пользоваться солнцезащитными средствами и пить достаточное количество воды. Чтобы избежать переохлаждения, нужно чередовать пребывание на солнце и в воде. Новые подробности опять. Оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли завершил карьеру после того, как привел ярославский клуб к победе в Кубке Гагарина. Об этом заявил сам специалист после победы над казанским «Акбарсом» в шестом поединке финала континентальной хоккейной лиги со счетом 3-2. Железнодорожники выиграли серию 4-2 и во второй раз подряд завоевали Кубок Гагарина. Хартли стал первым иностранцем, который дважды завоевывал этот трофей в качестве главного тренера. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог «Монреаль Канадиенс» взять верх над «Каролиной Харрикейнс» со счетом 6-2 в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Петербургский футбольный «Зенит» готов сделать предложение Трабзонспору в размере 15 миллионов евро за переход 22-летнего нападающего Филиппе Аугуста. Однако турецкий клуб запрашивает 25 миллионов. Об этом сообщают турецкие СМИ. Также, по данным южноамериканской прессы, одной из приоритетных целей петербуржцев на летнее трансферное окно является 26-летний правый защитник бразильского «Ботафога» Витиньо Силва. Московский ЦСКА дома обыграл Ростов-Дону со счетом 33-28 в третьем матче финала чемпионата России по гандболу среди женских команд и сократил отставание в серии 1-2. Следующий поединок противостояния пройдет 27 мая в Ростове-на-Дону. Федерация тенниса Испании подтвердила смену спортивного гражданства россиянки Оксаны Селихметьевой. 23-летняя уроженка Пензенской области с 14 лет проживает и тренируется в Испании. Селихметьева занимает 88-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
1: По данным центра ФОБОС, в Тюмени сегодня до плюс 22 градусов, малооблачно и без осадков, в Красноярске всего 7-9 тепла, в Архангельске до 25, а в Вологде до 30 градусов, пройдет кратковременный дождь, возможно гроза. В Ярославле, Владимире и Туле до плюс 30, без осадков, в Ставрополе 25-27 градусов выше 0, облачно и дождливо, в Владикавказе до плюс 20, ливень и грозы. В Санкт-Петербурге сегодня временами дожди, местами грозы, днем плюс 16-18 градусов. На востоке региона до плюс 25. Ветер при грозе может быть порывистый. В Москве днем кратковременные дожди, также местами грозы. Днем плюс 27-29 градусов, по области до плюс 30.

0: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+. 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
1: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
2: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.
2: Передаем сигналы точного времени.
3: 9 часов 12 минут и 18 секунд точное московское время, пятница, 22 мая на календаре. А в студии для вас работает Павел Сурков, Татьяна Голованова.
4: 8-925-222-9-9-9-2 это номер нашего эфирного мессенджера, конечно же, наш телеграм-канал «Радио России». И следите за нами на национальной платформе «Макс», а все последние новости и события на вести.ру.
3: Тревожные новости приходят у нас из Организации Объединенных Наций. Там предупреждают, что, собственно, серьезный глобальный продовольственный кризис нас может ждать из-за проблем в связи с Ормузским проливом. Собственно, удорожание энергоносителей, удорожание удобрений, уменьшение посевов ведут к снижению урожайности, росту цен на сырьевые товары и продовольственной инфляции. Причем коснется это буквально весь мир.
4: То есть это проблема, которая, ну, как говорят эксперты, действительно не за горами, если, конечно, вся ситуация с проливом не будет в ближайшее время урегулирована, но похоже, что до этого урегулирования далеко. Вот в заявлении ООН, что указано, проблемы судоходства в Ормузском проливе порождают системный агропродовольственный шок и рост цен на продовольствие в течение полугода-года. Соответственно, призван к срочному вмешательству всех правительств, международных финансовых организаций, частного сектора для того, чтобы помочь странам лучше справляться с нынешней ситуацией. Ну а что тут можно сделать, кроме того, как попытаться все политически урегулировать?
3: Ну, кроме того, среди срочных мер называется поиск все-таки альтернативных торговых маршрутов, отказ от экспортных ограничений, защита гуманитарных поставок, что тоже важно, и амортизация возросших транспортных расходов. Ну и придется все-таки искать в том числе и других поставщиков продовольствия тем странам, которые особо остро на себе могут прочувствовать этот продовольственный кризис.
4: Ну и в любом случае изменение транспортного плеча – это всегда изменение цен. И чтобы не говорили об амортизации транспортных расходов, дальше возникает вопрос, а за счет чего или за счет кого это будет происходить? Пока непонятно, но ситуация действительно очень серьезная. И давайте разберем с нашим экспертом. С нами на связи исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко. Антон, здравствуйте.
5: Доброе утро.
4: Ну вот как вы расцениваете это заявление Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН? Насколько реальна такая угроза глобального продовольственного кризиса?
5: Это не шутки. Страны делятся по доступу к продовольствию на страны, которые обеспечивают себя. Страны богатые, но зависимые от импорта. И страны крайне уязвимые. То есть это страны и с очень низким уровнем дохода, до сих пор сохраняющимся голодом. И, конечно, прежде всего, вот они будут подвергнуты максимальному риску. В 2015 году была установлена цель устойчивого развития ООН, ликвидация голода. Все надеялись, что за 15 лет, которые отведены на реализацию этой программы, ситуация улучшится. Но, судя по всему, по некоторым аспектам она даже ухудшилась. В 47 странах сохраняется серьезный голод, острый голод. Это 266 миллионов человек, которые подвержены острому голоду. Это больше, чем в 2016 году, почти в три раза. В катастрофической фазе голода меньше, конечно, 1,4 миллиона человек, и 35,5 миллионов детей страдают от острого недоедания в мире. Безусловно, главная задача мирового сообщества, чтобы именно эти категории не пострадали. Но в целом для мира Ормузский кризис, то, что происходит в связи с произошедшим конфликтом, является тоже достаточно угрожающим. Через Ормузский пролив проходила 1/3 мирового морского трафика удобрений. В странах Персидского залива наладили неплохую инфраструктуру по производству удобрений, потому что, как мы помним, удобрения сильно завязаны на газохимию. Фактически это побочный продукт природного

0: Например, при посеве не закупил тот же азот, например, он не соберет богатый урожай в октябре. И уже даже американцы говорят, что 70% американских аграриев сообщают, что цены для них неподъемные, и каждый одиннадцатый вовсе не закупил азот для нынешнего сезона. А что говорить тогда о бедных странах, Бангладеш там, или Сомали?
1: Безусловно, эффект будет отложенным, и, похоже, он уже... будет, хотя тоже надо понимать, что в каждой стране есть свое правительство, оно ищет свои пути к купированию этого кризиса. Кстати, вероятно, поэтому американцы сейчас пытаются открыть доступ к калийных удобрений из Белоруссии на рынке США. К концу года, по разным прогнозам, ожидается продовольственная инфляция как минимум в 11%. Больше всего пострадают, безусловно, страны Азии с большим населением, с большой зависимостью от импорта, от цен на топливо. Это Индия, Таиланд, Вьетнам. А Индия, напомню, это страна самая густонаселенная в мире. И страна, которая вот за последние там, 15-20 лет, вроде бы, она смогла решить проблему экстремального голода. Но такой удар является достаточно серьезным вызовом. Прилично это будет чувствоваться в Европе, хотя в Европе достаточно серьезный запас прочности, и есть и продовольственные резервы, и собственное очень сильное производство, тем не менее, там это, безусловно, очень сильно ударит по цену с двух сторон, и по удобрениям, и по топливу. Африка, я уже сказал, и вы сказали, да, то есть это то, что нужно купировать совместными международными усилиями. Россия, напомню, в прошлые годы направила несколько партий, несколько сотен тысяч зерна фактически на безвозмездной основе, тоже через продовольственные структуры различных международных организаций, в том числе ООН, тем самым купировав более раннее повышение цен. Ну и США, вы сказали, действительно, уже сообщают 70% фермеров, что не могут позволить себе нужное количество удобрений.
0: А вот как скажется на России? Знаете, вот весь мир, мы все-таки в глобальном мире живем, но при этом мы достаточно самостоятельны в продовольственной безопасности и на рынке удобрений.
1: Участвую в разработке достаточно большого доклада по евразийской продовольственной безопасности. Здесь коллектив серьезных институтов делает его, и медиахолдинг, который управляет безведомости, и ВЭБ-РФ. И, в общем-то, в определенной степени такие риски, они предсказываются. И, прежде всего, говорится о консолидации усилий по продовольственной безопасности на территории Большой Евразии. Кстати, я вам скажу, что первый раз идея общего продовольственного банка в мире была предложена еще 30-е годы прошлого века в рамках Лиги наций, которая успешно тогда развалилась. Поэтому вопрос не нов. Здесь много вещей. И общий продовольственный банк, и общие генетические технологии, семеноводство. Здесь у нас много партнеров, сейчас мы должны двигаться вместе. Второе, конечно, Россия вовремя озаботилась, как, кстати, и Китай, вопросами своей продовольственной безопасности, поэтому на нас это, безусловно, влияет меньше. Хотя и у нас цены на дизельное топливо – это не очень хорошее, так скажем, имеет последствия для сельхозпроизводителей. Но, с другой стороны, у нас здесь в основном все свое, но пока кроме семян. Не все семена наши. Ну, мы можем нарастить поставки сейчас в рамках возможного, доступного, в рамках двусторонних договоренностей, международных договоров. В принципе, российские производители в какой-то степени, если при грамотной политике, смогут воспользоваться и ростом цен, и открытием, раскрытием новых рынков и по удобрениям, и по зерну, и другим сельскохозяйственным товарам, став одной из таких точек опоры для мира, для купирования этого продовольствия.
0: То есть мы не только в безопасности, мы еще и миру можем помочь. Спасибо, Антон.
1: Мы,
0: Антон
1: Свириденко,
0: исполнительный директор Института экономики роста имени Петра Столыпина, был с нами на связи.
2: Мы увидели, да, что это в контексте нашей внутренней политики, в нашей агропромышленной политике. А вот как будет реагировать мир на подобную угрозу? Давайте обсудим это с нашим экспертом, политологом-американистом Маликом Дудаковым, который сейчас с нами на связи. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот есть ли шанс какой-то, что теперь под предлогом вот этой агропроблемы, этого агрокризиса, какие-то, может быть, или европейские страны, а может быть, и Америка как-то подключится и получит дополнительные

0: рычаги воздействия на Иран?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что как раз Иран в данном случае использует этот самый рычаг давления на Запад. Учитывая, что пока перекрыт Армузский пролив, мы понимаем то, что кризис с дефицитом удобрений, он усугубляется. В той же Америке, например, сейчас там по опросам общественного мнения порядка 70% фермеров испытывают сложности с закупкой достаточного количества удобрений. А урожай в этом году зерновых в Соединенных Штатах, скорее всего, будет самым маленьким с 1919 года, то есть более чем за 100 лет. Поэтому для Америки как раз это создает серьезные проблемы, как и для Европы. Вот. Ну, это не приведет к голоду, но это приведет к серьезному росту цен на продукты питания ближе к концу года. И, ну, в этой ситуации, конечно, это будет сильно добивать рейтинги Дональда Трампа.
2: Да, ну, если Америка-то точно справится, то есть ряд других стран, которые на себе ощутят всю прелесть, в кавычках, данного кризиса, и в том числе от нехватки пшеницы, потому что пшеница потребляет очень много удобрений, да, и именно пшеница кормит такие страны, как Египет, страны Северной и Восточной Африки, Пакистан, а еще не стоит забывать и про бедный Бангладеш, который, ну, которая нищая абсолютно страна, и она в самом уязвимом положении сейчас.
1: Нет, понятно, что по странам глобального юга это ударит в первую очередь, но я просто к тому, что и для западных стран это будет серьезным вызовом.
0: Ну вот, и этот вызов, он может привести к какой-то международной консолидации или нет?
1: Ну, вряд ли, вряд ли. Сейчас, мне кажется, что, учитывая все процессы реглобализации, деглобализации, мы скорее будем наблюдать борьбу за эти дефицитные ресурсы на мировой арене. Но хоть, да, понятно, что, скажем так, действительно, ну, сейчас предлагается, например, следующий саммит G20 провести, как раз главным и главной темой сделать продовольственную безопасность. Но, честно говоря, как мне представляется, все-таки довольно сложно будет обо всем об этом договориться.
2: Смотрите, ну, если вы говорите, что это сильный туз в рукаве у Ирана, да, будущий продовольственный кризис, да и уже он начинает развиваться, цены на продовольствие растут с момента самого начала блокировки Армузского пролива, тем не менее, Иран не может доторговаться до того, что, ну, действительно мир построит альтернативные маршруты, найдет, где взять те же удобрения, другие маршруты поставок, может быть, и тогда Иран просто не станет...
1: Вполне возможно, просто это займет много времени. И не факт, что мы это увидим там в ближайшие, скажем так, недели и месяцы. Поэтому, ну, долгосрочно, наверное, да, такое произойдет. Но краткосрочно, как я уже сказал, там количество некоторых удобрений, которые поступало через Армузский пролив, доля их, да, там достигало 80%. Поэтому там, конечно, показатели очень-очень серьезные.
2: А на что будет давить Иран в данном случае? И как могут проходить переговоры? Что он может выиграть от этого?
1: Ну, в первую очередь, выгодную для себя сделку с американцами.
0: А американцам вот от этого продовольственного кризиса, по большому ведь счету, они могут просто отстраниться, да? Ну, подумаешь, пшеница, подумаешь, Египет. Пусть они сами там на Ближнем Востоке разбираются.
1: Ну, подумаешь, что у вас цены на продукты питания вырастут на 10-15% в самой Америке, и рейтинги Трампа рухнут, и его сторонники разгромно проиграют на предстоящих выборах. А так все замечательно. Так
0: но, все хорошо. То есть Иран сейчас, как вам кажется, просто немножечко затаится и позволит экономике как раз именно агропромышленного комплекса как бы самой подойти вот в этой критической точке, когда США снова выйдут на возможные переговоры?
1: Ну, в принципе, так оно и происходит. Ну, понятно, что там по топливу в первую очередь, конечно, ситуация критически важная. Ну, и по удобрениям тоже, в принципе, можно так сказать.
0: А могут какие-то страны сыграть на изменение логистического плеча и встроиться в эту изменившуюся ситуацию и за счет этого, может быть, свою экономику поправить?
1: Ну, для начала нужно понять, как бы, кто им может стать. Понятно, что большим поставщиком удобрений на мировой рынке является Российская Федерация. Ну, наверное, нам тоже все-таки проблематично в быстрой перспективе заместить все поставки удобрений, которые раньше шли из Персидского залива.
2: Хорошо, а Россия в этой ситуации может получить какую-то свою выгоду, если не финансовую, то, возможно, политическую?
1: Нет, ну, как я уже сказал, безусловно, нашим удобрением будет проще заходить на мировые рынки. Ну, в принципе, что уже и так происходит, то есть там, где же американские санкции. В этой сфере в отношении российских удобрений, как мы знаем, уже де-факто не работают. Белорусские, кстати, удобрения, я думаю, что сейчас будут тоже лишаться и американских, в целом, западных санкций. Поэтому, ну, неопределенные последствия, безусловно, будут.
2: А что касается рынка продовольствия?
1: Ну, рынок продовольствия и так, мне кажется, мы поставляем максимум возможного. Поэтому тут, ну, мы просто как бы дополнительную экспортную выручку заработаем, очевидно, с роста цен. То есть тот эффект будет тот же самый, что и на топливном рынке.
2: Да, спасибо, Малик. Малик Дудаков, политолог-американист, был с нами на связи. Обсуждали мы ситуацию в Ормузском проливе и то, что всему миру грозит продовольственный кризис. Но на самом деле цены уже выросли на продовольствие, на ту же пшеницу, например, на 11% год к году и продолжают рост. А большинство производителей, кстати, закупили удобрения еще до начала кризиса, но прогнозы на 2027 год выглядят мрачнее. Снижение урожая на 8% при сохранении нынешней ситуации с удобрениями. А, и здесь речь не только о пшенице, ну, например, кукуруза, да, она тоже требует очень большого вмешательства человека в свой рост, но кукуруза – основа кормовой базы животноводства, и ее дефицит аукнется всему миру через молоко и мясо.
0: И здесь мы видим реализацию всех продовольственных, соответственно, цепочек и производственных в том числе. То, кстати, о чем и говорит ООН в части не только поисков альтернативных сухопутных и морских путей, но и решения вообще всех производственных задач в агропромышленном комплексе в мировом масштабе. Будем следить за развитием ситуации. Оставайтесь с нами на Радио России. Вернемся буквально через минуту. Никуда не переключайтесь.
3: «31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффектный видеоарт. Знаменитые произведения Альбинони, Баха, Вивальди, Малера и других композиторов прозвучат в исполнении оркестра «Академия русской музыки» под управлением одного из самых востребованных дирижеров России Ивана Никифорчина. 6+.
4: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
0: Времени. На календаре пятница, 22 мая, 9 часов 31 минута и 11 секунд, самое точное московское время. Этим утром с вами в студии Татьяна Голованова и Павел Сурков. Здравствуйте.
2: Доброе утро. Ну, сейчас поговорим о молодости и о старении. Интересное исследование приводят ученые. Они выяснили, как место жительства влияет на процесс старения. Собственно, они вывели молекулярные особенности, связанные с этнической принадлежностью и местом жительства, которые влияют на метаболизм, иммунную функцию, состав микробиома и биологическое старение. И, знаешь, интересные они данные приводят, что у людей восточных азиатского происхождения биологический возраст был ниже в регионах, где они родились. А у людей европейского происхождения более низкий биологический возраст наблюдался в США и Канаде, нежели в Европе.
0: Хочешь
2: быть молодым, не переезжай в Соединенные Штаты или Канаду.
0: Я просто понимаю, что США и Канада — это большие страны. И восточное побережье и западное побережье США — это несколько разный климат, разные условия. Я понимаю, конечно, что когда человек живет в определенных экологических условиях, пьет чистую воду, дышит чистым воздухом, он, по всей вероятности, и живет дольше, и не стареет дольше. Как они так раскидывают среднее статистическое по таким большим странам, как США и Канада, тут мне интересно становится.
2: Ну, ты знаешь, в целом тревожная ситуация у нас в мире, потому что у нас, судя по демографии, да, стареющее население во всем мире. Это в общей численности населения доля пожилых людей с каждым годом растет.
0: А почему?
2: Потому что снижается рождаемость, особенно в благополучных странах. А, собственно, при этом увеличивается средняя продолжительность жизни.
0: Это хорошая уже статистика. Да, поэтому и растет число пожилых людей, потому что люди стали жить дольше. И давай посмотрим, что сегодня 70 лет – это не предел человеческой жизни, а многие люди в 70 лет весьма активны, работают, полны оптимизма и физических, и даже творческих сил.
2: Сейчас в России, например, до 39 лет это молодежь, молодые люди. Ах. По другим данным, до 45. А раньше, после 30, уже пора было откладывать на похороны.
0: Ну вот именно. А еще если раньше откатать какой-нибудь 19 век, ну мы помним, там совсем недолго жили.
2: Ну, 20 лет стукнуло, уже мужчина.
0: Уже мужчина, да, в возрасте. 16 лет.
2: В общем, как же нам сделать так, чтобы не стареть? Может быть, надо действительно мигрировать, может быть, там с юга на север, с севера на юг, на запад, на восток. И как место жительства действительно влияет на старение, попробуем разобраться.
0: И с нами на связи врач-гериатр, геронтолог, председатель секции геронтологии МГУ Валерий Новоселов. Валерий, здравствуйте.
5: Добрый день.
0: Ну, скажите, вот действительно, ну, понятно, что место жительства наверняка влияет на старение в силу, может быть, да, экологических причин. Но, может быть, есть еще какие-то?
5: Фактически все, что происходит с нами в нашей жизни, с каждым из нас, это влияет на старение. Процесс старения проявляется ухудшением функциональности, ухудшением всех функций, повышением риска формирования возраст-зависимых заболеваний и синдромов, гериатрических синдромов, и повышение риска смертности. То есть это возраст-зависимый процесс. Ясно, что когда мы изменяем категории молодой 39-45, надо вспомнить, что бабушкой у нас средний возраст в России становится 48 лет, да, то это ничего, по большому счету ничего не меняет с точки зрения биологии старения. Да, и, конечно, человек всегда искал территории, острова бессмертия, регионы, все в регионах, где люди живут дольше. И действительно есть масса исследований, где, когда изучали этажи, где человек живет дольше, на нижних этажах или на верхних этажах, в каких районах города живет дольше, например, там, где сегодня лучше развита, значит, спортивная инфраструктура, оказывается, живет дольше. Поэтому все влияет. В Москве уже этот показатель ожидаем жизни, он как бы опять, как вы правильно сказали, средний по палате. Вот, он уже 80 лет, это очень хороший показатель, больше, чем, наверное, в Париже, значит, Лондоне, значит, и Нью-Йорке.
2: Ну, вы знаете, есть ложь, есть большая ложь, а есть статистика, и вот миграция населения, она тоже влияет на статистику, потому что, условно, миграция молодежи из деревни в город, да, где преобладает тип малодетной семьи, может влиять на возрастную структуру населения.
5: Да, у меня есть такой приятель Мишель Пулен. Это он ввел понятие «голубые зоны долголетия». И я ему как-то написал: «Мишель, а вот я на Гавайях был, и там вот очень много стариков кругом, ну просто каждый второй старше 80 лет. Но это же пенсионеры, которые приезжают на старость доживать на Гавайи, на Оаху». Поэтому, конечно, миграционные процессы влияют. И известно, что, например, выходцы из Советского Союза в Израиле живут почему-то дольше, но меньше, чем местное население. Но опять эта статистика, это все как бы... Понимаете, мы не умеем оценивать старение, хотя есть термин «биологический возраст», это очень сложный на самом деле термин. Тем не менее мы оцениваем по кинетике смертности, популяции. Кинетика смертности, во-первых, это популяция, а старение – это персональный процесс ухудшения, да, всех вот возможностей организма, отдельного организма. И потом переход из живой в неживой состоит, человек умер. Это не говорит о процессе старения. Процесс старения – это все-таки длительный процесс в отдельно взятом организме. Это очень сложно.
2: Но получается, что география все равно имеет значение. Может быть, место жительства может ускорить или замедлить этот биологический возраст?
5: Может. Но для того, чтобы поменять место жительства, нужно больше денег, например, чтобы вот уехать и жить во Франции там, или в Паттайе. Да, это же... Я как говорю, чем, если вы хотите дольше жить, нужны деньги. Вот как ни странно, немного денег, а достаточно денег, чтобы позволить себе медицинскую помощь. Когда захотел, пошел к стоматологу, поехал, отдохнул. Не надо работать до конца жизни, чтобы обеспечивать себе. Мы же понимаем, что при выходе на пенсию пенсионер Российской Федерации, если он получал достойную зарплату, был врачом, получал, например, 200 тысяч рублей, то пенсия будет намного меньше, качество жизни пострадает. Качество жизни играет большую роль, чем место жительства. И, кстати, бывают люди, которые болеют всю жизнь, болеют, жалуются, думаешь, как же ты дожил до 70 лет, а он живет и 90, и 100 лет. Вот таких случаев бывает. Это очень сложно. Тема от Воланда.
0: То есть получается, когда мы говорим о вот такой зональной миграции, если хотите, когда, например, люди в нашей стране из северных районов начинают переезжать в более теплые, в Поволжье, в Краснодарский край и так далее, это они все ради...
2: Продлевают молодость.
0: Да, продлевают молодость и долголетие.
5: Вы знаете, дело в том, что такое, значит, наш организм? Это машина адаптационная, которая постоянно производит адаптационные реакции. И вот эти ограничения, возможности адаптации иммунной системы, сердечно-сосудистой системы, нервной системы на севере, они с возрастом снижаются быстрее. Климатическая зона в Певеке, вы понимаете, да, или на Диксоне, ну, конечно, намного жестче. Значит, солнце, инсоляция меньше. Значит, у меня вот один из приятелей на Камчатке, я устал уже, и на каждую зиму он уезжает на зимовку в Сочи. А некоторые люди, вот геологи, значит, нефтяники, действительно часто и в Советском Союзе уезжали, да, вот в южных регионах, Крым, Краснодарский край, да, на пенсию. Да, действительно, так и есть. Так и есть. Возможности.
2: Хотя, казалось бы, вы знаете, все время говоришь, ну, на севере люди, там же криокамера, то есть они лучше сохраняются.
5: Нет.
2: Вот рушим стереотипы в прямом эфире. А что еще влияет на наше долголетие, собственно, помимо географии, в которой мы живем, помимо финансов, которые у нас есть, когда мы на пенсии, что еще оказывает прямое давление и взаимосвязь с этим?
5: Знаете, здесь причинно-следственные связи очень сложны. Например, вот известно, что нобелевские лауреаты живут дольше академиков, академики дольше профессоров, профессора дольше кандидатов наук и так далее. Но связь ли это с образованием или с тем, что они у них более высокие доходы, или с тем, что они каждую свою степень получали в более позднем возрасте? Ясно, что профессор становился в более позднем возрасте, чем кандидат наук, значит, и, соответственно, сравнивают разные просто когорты, выборки разные. Можно сказать, первое, что влияет, это достаточный уровень физической активности, силовой и аэробной. Уже население за прошедшие 100 лет разобралось, что должна быть нагрузка персонифицированная, постоянная, неистощающая. Это не работа с ломом в каменоломне, не работа на грядке, это работа в спортзале, на беговой дорожке. Это самый лучший геропротектор, по мнению всех, от генетиков, до информатиков, до врачей, гериатров и ученых.
0: Ну,

0: А вот все-таки касательно статьи.
1: Его с собой куда угодно.
2: Программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: О людях и событиях, новых технологиях и старинных ремеслах.
7: Сейчас я провожу испытание, тоже старинный русский способ. Это соляной обжиг. Когда топят пищак и бросают соль обыкновенно поваренную. Ну, температуру надо доводить до где-то 1200-1300 градусов.
6: В быту мы считаем себя фольклористами, людьми увлеченными. Мы искренне любим то, что мы делаем.
8: Об истории области, культуре и искусстве. Радио России, Новосибирск.
5: Радио России. Главное радио страны.
9: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Наша трибуна.
10: Всем привет, а вот и новый выпуск вашего любимого утреннего спортивного, информационно-развлекательного, дискуссионно-просветительского шоу «Наша трибуна». Наши — это Дмитрий Сухинин, Юрий Геворкян и, конечно же, ваши, поэтому не стесняйтесь, пишите нам по номеру 8925-222-9992. Не забывайте про чудесные соцсети «Радио России», там много уникального, эксклюзивного контента, который дополняет наши эфиры, а еще там можно нас не только слушать, но и смотреть в прямом эфире. Тем, кто это делает сейчас, передаем привет, машем ручками, показываем, что все, что вы видите и слышите, происходит в режиме реального времени, без всякого подлога, без всяких искусственных интеллектов, только с естественной тупостью ведущих. Все настоящее, все...
11: Все живьем.
10: Да, все живьем, как на фермерском рынке.
11: И свежайшие.
10: Свежайшие.
11: Особенно, да. Тупость.
10: Особенно тупость. Да, поговорим сегодня про футбол, про вовлеченность школьников в спорт и про то, как в Петербурге проходит 29-й всероссийский фестиваль студентов вузов физической культуры. А где же хоккей, спросите вы?
11: Да не, Ярославль нужно поздравить. Я, между прочим, тебе вчера писал, когда «Локомотив» повел 2-0, что
10: ничего
11: выиграют,
10: не
11: они,
10: выиграют они. План есть план.
11: План, да. У нас, к сожалению,
10: плановое хозяйство. Во всем виноват Акбарс, который не
11: слушай,
10: затянул.
11: Слушай, виноват, согласен, потому что такое ощущение, что после пятого матча, после поражения, вот там где-то Акбарс понял, что все, морально-волевые закончились, а других не осталось. А у «Локомотива», видимо, что-то было.
10: В общем, недовольны тем, что сегодня хоккей. Все жалобы отправляйте
11: в Казань,
10: на «Нефть-арену». Поздравления отправляйте в Ярославль, в «Локомотив».
11: Не, ну слушай, Ярославль, давай поздравим. Ну, молодцы.
10: Поздравляем.
11: Шестой матч, они шестой матч провели просто великолепно. Акбарсу давай отдадим должное. Концовочку они все-таки устроили хорошую, пожароопасную, эмоциональную. Две шайбы забросили, там играли с шестой, по-моему, минуты со снятым голкипером. Две шайбы смогли отыграть, чуть-чуть не хватило. Ну вот не «Локомотив».
10: Это краткое содержание для тех, кто не смотрел
11: «Локомотив»,
10: вчерашний
11: они, которые смогли шестой матч с «Авангардом» за 33 секунды две шайбы отыграть.
10: Два года подряд с двумя разными тренерами, с одним и тем же Александром Радуловым, «Локомотив» выигрывает Кубок Гагарина. Ярославлю поздравления, ну а мы начинаем.
5: Наша трибуна. Футбол.
10: Такую драматичную паузу.
11: Не то чтобы паузу, я просто вот так вот задумался, а есть ли у нас футболисты, которые, вот, допустим, всей душой переживали бы за ярославский «Локомотив» или казанский?
10: Футболисты Шинника, конечно.
11: Ну, футболисты Шинника были на площади в Ярославле, 100%.
10: Так.
11: Которые не уехали еще в отпуск, переживали за команду.
10: Ладно, футболисты давай. Рубина, наверное, переживали за Акбарс.
11: Да, но у нас просто в эти выходные, в воскресенье, будет не менее, наверное, яркое событие, потому что 70 тысяч на трибунах в Лужниках, примерно столько должна вмещать арена, допустимая, разрешимая вместимость на матче за Суперкубок России, Кубка России, суперфинал Кубка России по футболу.
10: Напридумывали терминов.
11: Ну ладно, давай
10: суперфинал. Финал пути того, финал пути сего.
11: Ну слушай, зато как длинно, интересно и какой ажиотаж.
10: Слушай, у меня некоторые знакомые, это немножко критики в адрес Кубка России, спрашивают: ты в футболе разбираешься, Юрец, ты объясни нам, что значит суперфинал? Вот что такое суперкубок,

0: Мы знаем. А что такое суперфинал Кубка, мы пока еще не уяснили.
1: Но объясни им систему Double Elimination.
0: Да. Хорошо, что тебя рядом не было.
1: Ты в курсе киберспорта?
0: Они бы точно потеряли всякий интерес. Ну, хорошо. В общем, 24 мая в Лужниках на максимальной вместимости с небывалым ажиотажем «Спартак» будет лишать «Краснодар» всех титулов в этом сезоне. Это мой анонс.
1: Я думаю, к твоему анонсу сейчас наш эксперт присоединится, Эдуард Мор, потому что он тоже твоих же красно-белых кровей.
0: Скоро присоединится Эдуард Мор. Да. Чемпион России в составе «Спартака».
1: Да, ну вот второй эксперт, он у нас, как всегда, нейтральный. Мне, правда, всегда интересно было узнать у шеф-редактора проекта «Комсомольская правда» Андрея Вдовина, а за кого он в детстве болел?
0: Андрей как раз уже на связи с нашей студией. Андрей, доброе утро, очень рада вас слышать, как всегда.
2: Доброе утро.
1: Да, Андрей, у тебя, наверное, опять по наушникам разговариваешь, давай по телефону, потому что у тебя чуть-чуть там Bluetooth где-то отлетает.
2: Нет, сейчас.
0: Это
2: там
0: Дима...
2: другое место комнаты, может быть, здесь меня получше.
0: Дима подводит слух.
1: Да, ладно, хорошо, за кого в детстве болел?
2: Ой, я не помню, за кого-то где-то я так особо... Я жил рядом со стадионом «Динамо». Вроде как нет, было предопределено, да, что за московское «Динамо» буду болеть. Но нет, какой-то период, я помню, и за «Торпедо» болел. И какое-то время и киевское «Динамо» так вот переживал. Так что вот очень много всего было. Очень много таких любимых команд. И вылилось к тому, что сейчас не болею ни за один клуб, но за каких-то личностей, за каких-то персонажей в российском футболе переживаю.
0: Понятно. А кто-то из этих личностей или персонажей будет причастен к суперфиналу Кубка России по футболу в это воскресенье?
2: Ну, Зубнину симпатизировал, как вот чисто по-человечески, да, потому что мне кажется, что человек прошел очень хороший путь в футболе, очень хорошую карьеру, и чисто человеческих качеств вообще вопросов у меня к Зубнину никогда не было.
0: Так, для тех, кто не в курсе, это капитан «Спартака».
1: Точно, капитан.
2: Да, если говорить про Краснодар, то Акапов, потому что, мне кажется, тоже очень их хороший футболист. Мне кажется, что это лучший, наверное, игрок в сезоне Краснодара. Если бы не Акапов, тогда бы Краснодар, ну, наверное, бы раньше сошел бы с чемпионской гонки и, скорее всего, не добрался бы до суперфинала Кубка России.
1: Слушай, ну там сложно. Тут и без Корда бы тоже бы не дошел до чемпионской гонки, и без Перцена с его очередным, ну не рекордом, а 15 повторением рекорда.
2: Сколько там Станислав тащил, да, сколько... В общем-то, просто про него забывают часто, да, говорят Кордоба, Спиртян, а иногда про стражи ворот Краснодара забывают, хотя в каждом он тащил что-то. А если мы говорим про Кубок России, то, конечно, те самые пенальти, которые тащил Акацев, это, ну, не знаю, на вес золота, на вес этого самого Кубка.
0: Мне кажется, у Акацева просто фамилию трудно выговорить, поэтому... Говорят то, что проще выговорить. Спиртян и Кордоба.
1: Я думал, ты это как-то привязываешь к тому, что ему не могут пенальти забить, да?
0: Нет, я считаю, что я согласен с Андреем, что Акацев в этом сезоне вообще оказался в тени там, других коллег по вратарскому ремеслу, в частности, про Сафонова все говорили, тоже в прошлом вратаря Краснодара, там обсуждали травму Игоря Акинфеева, было много там споров вообще о вратарях в целом, даже про Никиту Хайкина говорили, а как-то вот почему-то про Станислава забыли, хотя, согласен еще раз, с Андреем, один из лучших игроков сезона. Надеюсь, он у нас тоже путь Матвея повторит.
1: ПСЖ?
0: Не обязательно. Во-первых, Сафонов уже давно не на лавке.
1: Не, ну он уехал туда, на лавку, под Донаруму. Давай не забывать.
0: Да, но в итоге чем дело-то обернулось?
1: Не, никто ничего не отменяет.
0: У нас сейчас два главных спортсмена в стране, это Овечкин и Сафонов.
1: Ладно, давай начнем с того, с чего вообще начали ажиотаж, на самом деле, потому что как только открылись продажи билетов, тут же все сервисы рухнули под наплывом желающих. Понятное дело, что там было очень много спекулянтов, да, но, Андрей, вот даже делая скидку на то, что все-таки спекулянты добрались до определенного количества билетов, ожидаешь ли ты в Лужниках те самые обещанные 70 тысяч?
2: Ну, хотелось бы видеть, да, и мне кажется, что все возможно, потому что и на, в прошлых финалах, суперфинал кубков, была достаточно большая аудитория, с учетом даже того, что не самые прям вот популярные, вот не самые вот топ, вот один и топ два популярные клубы играли. А так, я думаю, что ФС нормально там все организует, и будет именно то, что вот мы ожидаем, такой вот масштабный большой праздник футбола с забитыми трибунами. Ну и фактор Спартака, да, Спартак может впервые за сколько там, 2022 года выиграть трофей, и, мне кажется, болельщики Спартака заждались, мне кажется...
1: Слушай, что 4 вот года вот, заждались, Андрей, ну не смеши меня, ну, болельщика Динамо.
2: Ну, для Спартака заждались. Здесь прошел вот этот вот уже схлынул протестное настроение по поводу фан-айди, и мне кажется, что вот этот фактор должен как раз вот сработать на заполняемость трибун. Был бы не Краснодар, был бы «Зенит», был бы мог что-то из московских клубов, это было бы прям прогнозировать легче всего было. Но мне кажется, что и такая пара финалистов, суперфиналистов дает нам надежду, что «Умники» будут полны.
1: Слушай, а у тебя нет ощущения, что с введением вот этой новой формулы и вот появление суперфинала, и на самом деле этот суперфинал его еще раскручивают, и именно как суперматч какой-то подают, еще и возросла зрительская аудитория, потому что, ну, давай вспомним, раньше Кубки страны проводились, по городам ездил, да, там, ну, и в том числе и по Москве, а тут сейчас вроде бы выбирают как бы некую центральную арену, как в Англии, Уэмбли, да, место проведения финала Кубка, и вот это вот дополнительный ажиотаж, дополнительная статусность, она прибавляет в зрительском интересе.
2: Мне кажется, как Лужники вот реставрировали последний раз, там сразу было принято решение, что суперфиналы Кубка будут проводиться именно в Лужниках. А что же касается вот этого суперфинала, да, мне наоборот, мне кажется, что можно было бы чуть побольше раскручивать и финалы пути РПЛ, финалы пути регионов, там хоть какой-то трофейчик, небольшие кубки какие-то тоже приятные для клубов. И возвращаясь опять к суперфиналу, да, там у вас был в преддверии нашего разговора, между собой вы обсуждали, как объяснить людям, что значит суперфинал. Суперфинал — это то, за то, что тебе дают кубок. Второй трофей в российском футболе после золотых медалей чемпионата России. Все. А в последнее время серебро и бронза немножко обесценились, потому что они не дают прохода в Еврокубке. Да, нет у нас Еврокубков. И в связи с этим, мне так кажется, и ценность Кубка России тоже возросла.
0: Да, ну если посмотреть сейчас на сайт Лужников, там свободных билетов за 2 дня до матча осталось, ну, на глаз около 100 из 70 тысяч. Мне кажется, можно уже признавать результат этого кубка аншлаговым.
1: Не, я говорил о том, что есть пронырливые граждане, которые стараются навариться. Они же выкупили хорошие вкусные места. Ты, наверное, сейчас смотришь, там какая-нибудь боковинка, заворотник. Да?
0: Заворотник, да,
2: самый... Или наоборот, какой-нибудь VIP, который стоит немеренных тысяч.
0: Ну, VIP-ов, кстати, не так много осталось свободных. 10, 17, 20, около 30 свободных VIP-мест осталось. Так что все очень хорошо, но все равно интересно...
2: Возможно, идут на Кадышеву и на Тату, как вы знаете,
0: да? Да. Футбол бог с ним, главное послушать про зеленые
2: глаза. Да, течет речей,
1: течет река.
0: Течет ручей, бежит ручей, Дим.
1: Да?
0: И я ничего, и ты ничей.
2: Вот, вспомнили. Как редко мы...
1: Я лучший репертуар Тату, наверное, воспроизведу.
0: Ну, смотри, Андрей, а еще есть какие-то вот причины такой сверхпопулярности суперфинала Кубка, кроме того, что от Еврокубков мы отлучены? Вот есть какая-то... На ваш взгляд, достаточно ли вообще раскручивали это соревнование, Кубок России по футболу? Может быть, с этим связано?
2: Раскручивали-то достаточно. Там, конечно, и спонсоры вкладывались, и ФС вкладывался. И там, в общем-то, подвели они действительно к такой точке неплохо это все, если у нас полные лужники будут собираться. Так что мне кажется, здесь каких-то там недостатков не стоит искать, поднимать каких-то проблем. Вроде все хорошо. Посмотрим, да, сколько придут, не ушли ли какие-то билеты на сторону и там их не продали, что тоже бывает в нашем футболе, да и вообще не только в футболе. Поглядим, да, и тогда обсудим после суперфинала, как это было. Пока, на мой взгляд, все очень достойно выглядит. И, конечно же, фактор того, что, еще раз, фактор Спартака, на мой взгляд, сам популярного клуба страны, он играет на то, что суперфинал будет у нас вот прям таким вот ярким с точки зрения зрителей.
1: Да, еще нужно добавить, что мы тоже приложим руку к раскрутке этого матча и немного подзабыт.
0: Братская радиостанция «Маяк» приложит.
1: Да, приложит руку. Ну, я вообще пойду там работать в поле, топать, собирать всякие интервью.
0: Вот. А что ты так скромно? Три минуты осталось до конца сегмента.
1: Да, ну, надо сказать, что решил... забытый жанр, я уже, честно говоря, не помню, когда последний раз на «Маяке» была именно классическая радиотрансляция футбола либо хоккея. И вот в эти выходные, начиная с 17 часов, на волнах «Маяка» будет час перед матчем, будет сама трансляция, ну и будет еще и час обсуждения. То есть большой такой футбольный день. Присоединяйтесь.
0: Диму тоже. Тебя послушают?
1: Наверное, услышит.
0: Ну, какой сразу поскромнел, такой, ну, наверное, ну, услышит. Эх, Дима, надо тебе курсы самопиара подарить на день рождения. Вот, Андрей, а вот еще один из рекордов суперфинала
1: Кубка России. Да спросил ты лучше Андрея о том, кто победит вообще.
0: Погоди, дойдет до этого дела, что Инал Танашев его рассудит. Самый молодой судья, 28 лет в истории финалов национального кубка. Да, как-то он в этом сезоне резко взлетел к звездам. Судейскому статусу. Вот как вы относитесь к тому, что стали в нашем судейском корпусе такие важные финалы доверять молодым?
2: Ну, как я понял, что Танасов в 30-м туре не судил, да, и я так понял, что исходя из этой информации, уже все примерно представляли, кто будет суперфинал судить. И по многим рейтингам, да, я тоже опять же посмотрел, Танасов, он там, он наверху, он... либо первый, либо там где-то в числе лидеров. И кого тогда, как если не его, если не вышло арбитра нынешнего сезона назначать на суперфинал Кубка России. Так что здесь каких-то таких вот неподводных камней, опять же, недостатков я не вижу. Единственное, что сейчас важно, кто и на варе сидит, да, насколько он въедлив, насколько он готов...
1: А там Карасев, по-моему, на варе или нет?
2: Вот я не помню, вот я, честно говоря, ребят, не помню, да, но вот от этого сейчас зависит тоже достаточно много, насколько адекватный человек сидит перед видеомонитором.
1: Так, мы сейчас это все найдем.
0: То... Да, ладно. Кто победит, возможно, я поспешил, Андрей, с тем, что «Спартак» лишит «Краснодар» всех титулов в этом сезоне.
2: Ну, вот так вот. «Спартак» лишит, это прогноз, это вопрос про прогноз.
1: Нет, мне кажется, Карасева что... нет, Артур Федоров и Сергей Цыганок.
0: Да. Тогда шансы есть еще.
2: Вот, а что касается прогноза, да, мне кажется, что... Мне бы, во всяком случае, хотелось, чтобы все решилось в серии пенальти.
1: Потому что мне тогда кажется, Кацов, что «Спартак» выиграет.
2: Будет в начале, ну, не факт.
1: Ну, что не факт, Максименко плохо пенальти отражает.
2: Мне кажется, что «Спартак» будет иметь преимущество, а «Краснодар», он славится тем, что он может дожимать соперника, он может добавлять в концовках, да, это прям вот очень здорово, как с «Краснодаром» получается. Мне кажется, если «Спартак» поведет, «Краснодар» сравняет и все войдет в серию пенальти, это будет прям вот, ну, очень круто. Для зрителей.
1: Ладно, посмотрим. У меня, честно говоря, даже сложилось немного ощущение, что «Спартак» в последнем туре в матче против «Махачкалы», хотя и имел шансы на бронзовые медали, да, но в принципе они были очень реальные, нужно было тогда уже только побеждать, потому что «Локомотив» горел ЦСКА, но держали, по-моему, красно-белый сильно в голове на суперфинал. Андрей, большое спасибо.
0: Спасибо.
1: Андрей Вдовин, шеф-редактор проекта «Комсомольская правда» КПС «Спорт». Говорили мы об ажиотаже и грядущем суперфинале Кубка России по футболу.
0: Суперфинал.
1: Прям и будет суперрадиотрансляция на «Маяке».
0: И будет суперрадиотрансляция, и «Суперспартак» выиграет
1: Кубок. И «Суперспартак».
0: А кто не согласен? Через минуту встретимся снова.
3: Наша трибуна. В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Наша трибуна.
0: Добро пожаловать снова на нашу трибуну. Наша — это Дмитрий Схинин, Юрий Геворкян, и, конечно же, ваша. Поэтому пишите нам 8925-222-9992. Поговорили про футбол, упомянули, конечно же, победу «Локомотива» в Кубке Гагарина. Вот наш слушатель со скрытым ником пишет: «Салям, Уфа, Локомотив, чемпион, суперчемпион, браво, браво». Вот поздравления со всей страны с победой над Акбарсом получает ярославский клуб. Хорошо, с футболом разобрались, с хоккеем разобрались. Теперь давайте поговорим про то, откуда спорт начинается. Про детство и про вовлеченность детей, и особенно школьников, в футбол.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: А почему в футбол? Просто вообще в спорт?
0: Да, просто в спорт. Ну, просто у нас много разных программ. Футбол в школе, шахматы в школе, самбо в школе, в разных регионах. Разные другие виды спорта в школе. И вот Министерство спорта отчиталось о том, что в спорт вовлечены 94% молодежи.
1: Это сумасшедшая цифра, на самом деле. То есть, получается, почти нет детей, которые не вовлечены в спорт. Единственный у меня вопрос, что значит как пошутили, вовлечены?
0: Как пошутили в интернете, у остальных освобождение от физкультуры.
1: Точно.
0: У 6%. Шутка не моя, где-то на просторах интернета.
1: Слушай, нет, но даже 6% освобожденных от физкультуры все равно мало катастрофически. Потому что обычно, вот, по-моему, в школе на лавочке человек, ну, не полкласса, а четверть класса обычно откисает.
0: Но если они ходят в школу, а в школе есть уроки физкультуры, то, возможно, по статистике они считаются как раз теми, кто вовлечен так или иначе в спорт. Ну, кроме этого, еще и президент России Владимир Путин отметил важность создания спортивных клубов и секций в школах страны. Вот хотелось бы, конечно, сравнить, вот из какой процент школьников вовлечен как раз в спортивные
1: секции, да? Секции, потому что одно дело урок физкультуры, другое дело все-таки дополнительно, да, к некой учебной нагрузке идти и заниматься различными видами спорта.
0: Ну и об этом, о многом другом сейчас поговорим с гостем нашего эфира. Это Константин Эдуардович Тхостов, директор лицея номер 369, член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта. Константин Эдуардович, доброе утро, очень рады вас слышать.
5: Доброе утро.
0: Доброе утро. Вот как вам эта цифра?
1: Цифра 94.
0: И Минпросвещения совместно. 94% молодежи, то есть не только школьников, вообще в целом молодежи.
1: Но молодежь — это и есть, в принципе, школьники и студенты.
0: Но у нас молодежь до 35, поэтому...
1: 39 уже.
0: Хорошо.
1: Уже, уже, по-моему, до 39.
0: Я никуда не попал.
1: Ты не попал, да?
0: Да, 94%.
5: Ну, цифра, конечно, впечатляющая. Ну, здесь, знаете, есть два принципа. Главное не победа, а главное участие. А второй принцип все-таки это то, ради чего мы занимаемся с самого детства спортом. Да? И это и здоровье, безусловно, это и образ жизни, безусловно. Но это и критерии успеха, которые позволяют, ну, формируются в любой спортивной секции, куда ребенок приходит и начинает стремиться к победам. Потому что вот этот победный дух, он позволял в советское время достигать фантастических вершин, и в том числе и в футболе, который у нас сейчас. Ну, да, мы радуемся каким-то локальным успехом, но вспомним, что и чемпионаты Европы были за нашими сборными, и на чемпионатах мира мы звучали достаточно серьезным образом. А это все происходило именно в тех условиях, когда спорт был максимально доступен, когда спортом было заниматься не модно, а, ну, это было обыденностью. Ребята во дворах собирались, команды играли, где-то проявляли интерес к турникам, брусьям, и вот так приходили в спортивную гимнастику. Это все формировалось непроизвольно и без каких-то отчетных цифр. Хотя статистика вещь упрямая. И если 94% населения занимается спортом, мне кажется, общество движется в правильном направлении.
1: Так, ладно, хорошо. А сама эта идея, то, что озвучил президент, это чтобы развивать секции именно в школах. Ну, потому что, вот на мой взгляд, абсолютно логично, да, урок физкультуры, физрук, учитель физической культуры. Ну, физрук, ну, они при... У нас, я был тут в эфире, приглашал учителя физкультуры, его спросили, не обижается ли он, что его называют физруком. Он сказал, поначалу обижался, а потом как-то понял, привык нормально. Ну, это такое уже привычное сокращение. Вот. И учитель физкультуры, он как бы, видя, чем, какие есть особенности у ребенка в развитии, он может как-то порекомендовать какие-то секции. И не все же дети должны идти обязательно в спортивные секции, да, вот с дюшора так называемый, да, или, не дай бог, олимпийского резерва, да.
5: Или дай бог.
1: А кому-то дай бог, да. Но в любом случае, просто заниматься спортом для того же самого здоровья, чтобы привык к тому, что есть нагрузки, и чтобы в 30-40 лет не чувствовать себя развальной. Так. Да, вот секции
6: вопрос
1: в школах
6: какой, Дим?
1: Секции в школах — это вот как раз то самое место, куда ребенку и проще, и легче, и интереснее, может быть, пойти.
5: Вы правы, абсолютно. Более того, с 2004 года, опять же, благодаря принципиальной позиции президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, в школах формируются школьные спортивные клубы. Для того, чтобы ребенок не искал там детско-юношескую спортивную школу или олимпийского резерва, они должны быть представлены, ну, на региональном или каком-то муниципальном уровне, ну, в штучном формате. А вот школьный спортивный клуб с секциями, которые можно реализовать, там, ну, понимаете, да, реконструкции школ привели к тому, что у каждой школы есть пришкольный стадион. Нет, ну вот здесь рядышком есть школа со стадионом, там можно футбол. У нас, например, в 2010 году пришкольная, разрушенная пришкольная площадка стала универсальным центром притяжения детей, потому что зимой это каток с искусственным льдом, и у нас есть секция хоккея, где ребята занимаются абсолютно на бесплатной основе тем, что во многом предопределяет возврат к тем успехам, о которых мы говорили выше. А летом это футбольная площадка, где ребята могут заниматься, опять же, футболом, играть и, по крайней мере, социализироваться в тех видах спорта, которые позволяют, благодаря, опять же, тем же самым учителям физкультуры, педагогам дополнительного образования, реализовать потребность ребенка к активностям, а не к залипаниям, простите меня за этот сленг, перед мониторами, которые сейчас, к сожалению, пожирают нынешнее поколение детей, вовлекая их во все возможные соблазны, которым благодаря, опять же, умным профессиональным взрослым где-то пресекаются и уберегают от беды. Поэтому да, любая школа в состоянии организовать ребят, открыть спортивные секции, найти специалистов, которые могут в первой половине дня быть учителями физкультуры или физруками, как вы сказали, а во второй половине дня раскрываться именно как специалисты в области отдельных видов спорта, раскрывая таланты детей.
1: Ну, физруков обычно в школе человека два.
5: Ох, а у нас только учителей физкультуры 8. Да, плюс отделение, вот как раз-таки школьный спортивный клуб с секцией хоккея, волейбола, баскетбола, тхэквондо, карате, и у нас довольно большая плеяда спортсменов, и не поверите, вот сложно в это поверить, но это факты реальные, даже чемпионы мира выходят из школьных спортивных залов, если есть желание, если есть заинтересованность и тренера, и все необходимые условия для того, чтобы формировать личность ребенка, ориентированного на победу, на результат. Ведь эта личность впоследствии и строит нашу с вами реальную экономику, ориентируясь на то, что нет ничего невозможного. Есть наследие предков, есть наша прекрасная страна с фантастическими возможностями для ребят. И главное, чтобы было желание, и рядом опытный наставник, который всегда поможет и всегда подставит плечо.
0: Вот. А мы сейчас, кстати, продолжим. Вот,
1: про физруков будущих. Про,
0: да, и не только, и тоже, кстати, в Санкт-Петербурге дело происходит. А вам, Константин Эдуардович, спасибо большое. Спасибо. Напомню, это был Константин Хостов, директор лицея номер 369, где...
1: В котором 8 учителей физкультуры.
0: Да, где потому, что там равное внимание уделяют всем наукам, которые там преподают. Член Общественной палаты Санкт-Петербурга, член регионального штаба Народного фронта. Спасибо вам большое. Мы в Петербурге остаемся и поговорим теперь не о школьниках, а о студентах.
3: Наша трибуна. Наш спорт.
1: В Питере состоялась торжественная церемония открытия 29-го Всероссийского фестиваля студентов вузов физической культуры с международным участием. Это, чтобы вы понимали, будущие учителя физкультуры.
0: Да не только учителя физкультуры.
1: Многие тренеры.
0: Тренеры. Многие спортсмены параллельно...

0: Государственного университета физической культуры Мелезгов.
1: Сегодня для вас скидка 15 000.
2: Шоу 6+. Информационное сотрудничество 8 499 739 30 23.

0: слушаем.
1: Приветствую жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Вологды, Пскова, Видного, Астрахани, Ярославля, Елабуги, Симферополя и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Анна Тарасенкова. Это радиоканал «Слушаем», и, как обычно, в это время мы выходим в прямой эфир, чтобы рассказать вам о наиболее заметных и значимых новостях и сообщениях. Все это, конечно же, делаем с экспертами, они присоединяются к нам в прямом эфире. Не забывайте, что программы сохраняются на платформе «Смотрим». Информацию мы черпаем, но и вам, конечно же, советуем на сайте вести.ру. И не забывайте присоединяться к нашим социальным сетям, в том числе к мессенджеру «Макс». О чем будем говорить в этом первом информационном часе нашего радиоканала? Поговорим о судьях, о мировых судьях. Судебные процессы в России также смогут проводить через госуслуги. Есть определенные нововведения. Об этом генпрокурор Игорь Краснов, председатель Верховного суда. Вот видите, как у меня в памяти отложилось. Да? Председатель Верховного суда России Игорь Краснов рассказал, и, конечно же, мы эти темы обязательно обсудим. В Минздраве призвали сделать психологическую помощь населению более доступной. О чем именно идет речь? Было заявление министра здравоохранения. Вот мы также поговорим на эту тему. В Федеральной антимонопольной службе заявили о необходимости повысить прозрачность ценообразования на рыбу. Конечно, хочется всем, чтобы рыба была более доступной. Что из этого получается? И как это можно сделать, вот мы поговорим. И еще одно сообщение от Федеральной антимонопольной службы. Там заявили о необходимости также следить за ценообразованием на все морепродукты. Вот мы эти темы обсудим. Ну а еще, кстати, в завершении этого информационного часа поговорим о том, какие животные московского зоопарка больше всего привлекают к себе внимание посетителей в рамках акции «Ранняя пташка». Ну и не только о животных поговорим. Начинаем через несколько секунд.
0: Слушаем.
1: Итак, давайте начнем с темы, которая касается судей и судебной системы в целом. В России будут развивать цифровое правосудие, включая возможность участия в судебных процессах через портал госуслуги. И с 1 июня россияне смогут получать судебную корреспонденцию через госуслуги. Кроме того, председатель Верховного суда России Игорь Краснов поручил разработать единые стандарты обеспечения работы мировых судей. Вот на эту тему мы как раз и поговорим. Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева с нами на связи. Ева Михайловна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Хочется очень понять, а что это значит для граждан? Как упрощается, может быть, процесс?
2: Да, если мы говорим про одну из частей, да, предложенных председателем Верховного суда, это про уведомление граждан о судебных процессах через госуслуги. Мне кажется, это очень здорово. Почему? Потому что человек сможет действительно оперативно получать и извещения, и какие-то документы. А в идеале было бы вообще замечательно, если бы участники судопроизводства могли потом также через услуги получить аудиопротокол судебного заседания, на котором они присутствовали. Ну и прочие документы, вот, которые в большей степени технические, за которыми очень часто приходится приходить не раз и не два в канцелярию суда, спрашивать, ну или там, поскольку есть люди, которые очень переживают, боятся пропустить судебный процесс, они все время звонят, а здесь у них будет вот четкое представление, когда, что, то есть вот все, что связано с датами и с техническими моментами отправления судопроизводства, на мой взгляд, это здорово. А что касается вот другой части предложения, я бы разделила на две, да, так. Вторая часть, когда можно участвовать будет в отправлении судопроизводства онлайн. А здесь, я считаю, это очень подойдет людям, которые обездвижены, людям, которые инвалиды, им просто тяжело действительно приезжать на судебный процесс. А тем не менее, они обращаются в мировые суды по разным причинам. Это могут быть совершенно там простые дела, там, не знаю, там, о выселении там, в селении, в квартиру, дела. Там,
1: ну, такие бытовые вопросы.

0: Вопросы, которые для людей очень важны, конечно.
1: Да, они очень важны, но человек вот в силу именно своего состояния здоровья, он просто не может не участвовать. Uh-huh. Либо же он в этот момент, когда назначили, наконец, судебное заседание, он там оказался на даче. И для него приехать, допустим, там, не знаю, за 500 километров в тот город, где он проживает и где находится суд, для него это очень дорого и проблематично, но он не хочет, чтобы откладывался процесс. И вот он в таких случаях, то есть это вот редкие случаи, конечно, мог бы онлайн принять участие в заседании, посмотреть, что там происходит, высказаться. Есть крайне важно, чтобы было качественно все организовано, чтобы видеосвязь, и звук, и картинка, все было на прям хорошем уровне. Но вот я считаю, что для остальных, тех, кто хочет и имеет полное право, это очень правильно, участвовать офлайн, да, что называется, лично, это, конечно, должно остаться без всяких сомнений.
0: Ну, конечно.
1: А почему? Объясню, почему. Потому что в мировых судах происходит разрешение конфликта как такового. То есть человек, который обращается в суд, если он подает сам иск и не привлекается, он уже с чем-то не согласен, и для него важно услышать позицию суда. Важно посмотреть иногда в глаза там судье, если есть тот, кого он привлекает, ему в глаза посмотреть, как он себя ведет, возможно, там поговорить с ним. То есть происходит разрешение конфликта, и это всегда, конечно, происходит лучше, когда мы люди вместе. Никто не отменял вот эту даже энергетику, чтобы простить за это слово, но так и есть. Потому что я знаю некоторых людей, которые вот вышли из судебного процесса и говорят, что что-то изменилось в атмосфере, но и в их представлении того конфликта, какое было до того, как они пришли сюда.
0: Ну, здесь роль судьи мирового тоже очень знаковая.
1: Очень важно. Но и если есть в деле две стороны, если есть не только тот, кто судится, да, там, допустим, с муниципальной властью или просто с чем-то не согласен, а есть еще тот, кого он обвиняет. Это конкретный человек. Может быть, это сосед. Может быть, это родственник даже. Может быть, там неизвестный, который его там, не знаю, на улице оскорбил. И здесь вот важно, чтобы они были в одном пространстве, в одном помещении, в зале судебного заседания вместе. Чтобы они услышали друг о друге максимально то, что можно услышать, не боялись задать какие-то вопросы. Понятно, что хочется надеяться, что все эти онлайн-заседания будут защищены, но вдруг человек все-таки вот будет думать, что-то ускользнет, да, из зала заседания. А вот если он окажется в процессе лично, то там он не постесняется задать вопрос, не будет бояться, что это куда-то там утечет, и кто-то об этом услышит и там выложит. Да. Поэтому я считаю, что крайне важно оставить судопроизводство в той форме, в которой оно появилось на Руси и просуществовало много-много веков, но плюс к нему предложить тем, кто вот, по ряду причин не может участвовать в заседаниях, вот еще такую.
0: То есть это называется просто альтернатива, да? У человека есть альтернатива. Да. Вот либо таким образом, либо другим. Одно другого не отменяет, конечно.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Спасибо вам большое, Ева Михайловна, что вы включились к нам в эфир. Ева Меркачева, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, была с нами на связи.
2: Слушаем.
0: У нас, конечно, впереди много тем и много важных тем. Знаете, вот хотелось бы порадоваться за некоторых наших соотечественников, которые, ну, в какой-то степени совершают невозможное. Россиянин Рустам Набиев установил серьезное достижение, совершив восхождение на Эверест на одних руках. Причем, вот он же параатлет, и он готовился к этому достаточно долго. И вот такое... Сейчас, по сути, невероятное какое-то достижение. Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Ну, и с тех пор парень тренировался, и тренировался очень упорно, в том числе для того, чтобы осуществить в какой-то степени и вот эту свою мечту. С нами на связи спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев. Денис Михайлович, здравствуйте.
3: Добрый день, Андрей.
0: Мы когда говорим про Эверест, то, знаете, в принципе, восхождение на эту гору, оно и человеку физически здоровому, и который готовится, и то представляется чем-то невероятным. А как это можно вообще сделать вот параатлету еще и на одних руках? Как вот вы это видите?
3: Ну, это однозначно долгие годы тренировок и железная воля, это однозначно. И это действительно выдающее достижение. До этого были люди, которые без ног совершали восхождение, достаточно серьезное и технически сложное, но вот на Эверест, по-моему, никто еще не отваживался. И это реально достижение не только для этого спортсмена, но и для всей команды, которая помогала ему в этом, сопровождала, ну и для всего мира даже. Так, не побоимся громких слов.
0: То есть, по большому счету, это достижение может вполне войти в Книгу рекордов Гиннесса?
3: Да, вполне.
0: Вполне,
3: однозначно.
0: Да? Угу. Тем более, что оно зафиксировано. В команде трое человек из России, в том числе мастер спорта Роман Абилдаев. Да?
3: Абилдаев, да.
0: Который...
3: Я знаком с... спортсмен выдающийся.
0: Да, и который он сам прошел весь маршрут, ну, имеется в виду, что и, конечно, вся команда, и Рустам Набиев прошел весь маршрут, и весомое достижение. А что включает в себя такая подготовка? И спортсмену, который вот является параатлетом, да и, собственно, вообще человеку, что должно обязательно входить в комплекс подготовки?
3: Ну, это тренировки на выносливость, прежде всего. Ну, и, собственно, представляете, как сложно человеку без ног передвигаться там, где основная движущая сила – это ноги.
0: Угу.
3: Собственно, это долгие, скажем так, мучительные тренировки на выносливость, на умение передвигаться по рельефу. А обычные альпинисты ходят за счет ног, и Эверест не является исключением. А человек, который лишен, вот, собственно, возможности так двигаться, сложно представить, чего это стоило человеку. И хорошо, что с ним были верные товарищи, которые помогли. Не хочется говорить, что без них это было бы невозможно. Наверное, это не так. Невозможно это было без железной воли спортсмена. Но я прежде всего думаю, что там все тренировки направлены на укрепление сердечно-сосудистой системы,
0: так,
3: на двойные легкие, которые нужны в Эвересте, и, собственно, умение передвигаться вот так человеку без ног, умение передвигаться в пространстве. Это очень сложно.
0: Это же на самом деле еще вот то, о чем вы сказали, двойные легкие, да? То есть там совсем по-другому ощущается. Там кислородная недостаточность, по большому счету.
3: Да, кислорода там на 25% от того, что есть у нас на Земле.
0: Угу.
3: Но нам здесь сложно представлять. Это, грубо говоря, удушье. Вот. Но восхождение дела совершается с кислородом. Но такие восхождения, которые необычные, очень сложно предусмотреть, сколько нужно кислорода. И всегда есть шанс, что из-за каких-то накладок кислород может кончиться. И, в принципе, даже с кислородом это достижение нисколько не умаляется. И тем, что путь проложен, и там сложные участки провешиваются шерпами, спирил, тем не менее, для здорового человека это выдающееся достижение, как вы и сказали вначале.
0: Да.
3: А для параатлета это... Тем более для такого параатлета. Все-таки это не слепой, не безрукий человек, а человек без ног, то есть лишенный возможности передвигаться, совершил высшее достижение именно с точки зрения передвижения.
0: Да, да, слушайте, ну это действительно потрясающе. Денис Михайлович, а в это время года насколько тяжело восхождение на Эверест преодолевать? Потому что, конечно, есть разные еще и климатические условия в зависимости от времени года.
3: Но все-таки это в сезон. Сейчас весна – это сезон именно восхождений. Летом на Эвересте муссоны, и это не очень сложные погодные условия, не восходят. Это все-таки самое благоприятное условие, но даже несмотря на это не умаляет достижений.
0: Ну, безусловно, безусловно. Конечно, спасибо вам большое. Ну и мы всячески действительно радуемся за параатлета-россиянина Рустама Набиева. Это потрясающе, да, что вот человек, который лишен возможности передвигаться самостоятельно, да, у которого такая тяжелейшая травма, он потерял обе ноги, и он совершил вот такое восхождение на Эверест на одних руках. Потрясающе. Спасатели и преподаватели Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев был с нами на связи. К следующей теме через несколько секунд.
2: Слушаем.
0: Давайте мы поговорим о том, что ФАС нашла способ сдержать цены на минтай и селедку. Ну, это такая тоже важная тема. Необходимо сократить число посредников на этапах добычи, переработки и продажи. Оптовые цены на минтай, треску, пикшу и горбушу, а также сельдь тихоокеанскую проанализировала Федеральная антимонопольная служба. Ну и, кстати, предложила оптимизировать число посредников. А почему цены-то такие высокие? Ну, в том числе числе из-за того, что до прилавка, до того вот самого момента, когда мы придем с вами на рынок или в магазин, уже огромное количество посредников есть, и поэтому очень сложно где-то, может, даже отслеживать вот это ценообразование. С нами на связи руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. Александр Анатольевич, здравствуйте.
4: Приветствую вас.
0: Да.
4: Сразу, как говорится, продолжу, да, ну, согласитесь, довольно странная инициатива ФАС, да, под предлогом того, чтобы сократить посредников, добавить еще одно в виде биржи. В виде биржи. Биржа же ведь это такая же коммерческая организация, как и все остальные, и, естественно, она принимает свой, как говорится, процент за операции. Вот. Вообще, кстати сказать, вот эта вот идея биржевой торговли рыбой, она уже в России блуждает 20 лет. 20 лет. Каких только, так сказать, не было предложений и во Владивостоке, и на Сахалине, и в Санкт-Петербурге, и в Москве организовать эту биржу. За это дело брались и губернатор Кожемяка, и глава Сбера Греф, вот, пожалуй, сколько, 15 лет назад, да?
0: Да.
4: И уже Минэкономразвитие разработало законопроект о биржевой торговле. Ничего не получается. Вы знаете, это мне напоминает такую чиновничью забаву, как в сказке Бажова про каменный цветок. Помните, там Данила Мастер был одержим идеей, так сказать, изготовить каменный цветок, который в результате и не была реализована, он в конце концов покинул деревню и лишился ума.
0: Александр Анатольевич, так а что делать-то вот сейчас? Вот как, хорошо, ФАС предлагает, но цены в торговых точках-то зашкаливают, а рыбки-то хочется?
4: Зашкаливают, да. Дело в том, что, во-первых, подчеркну, да, что ни в одной стране мира, нигде в мире а рыбы не торгуют на бирже, поскольку рыба – это не биржевой товар. Так. Нигде в мире этого не получилось. Не получится, естественно, и в России. Кто бы за это ни брался, Минэкономразвитие или ФАС, или бог весть кто. Это первое. Второе. Что касается посредников, они неизбежны, поскольку на пути от лодки до глотки рыба проходит некий путь. Ее надо переработать, заморозить, хоронить, перевести и торговать, в конце концов, и так далее. Поэтому посредники в этой истории, безусловно, были, есть и будут, что называется. Да? Опять же, так сказать, сошлюсь на мировой опыт. Во всем мире, от Японии до, так сказать, Англии, рыба на пути от лодки до глотки, от рыбака до прилавка дорожает в 3-4 раза. С этим невозможно никак бороться. Ну, американцы решили, так сказать, с другой стороны зайти. Они,
0: 15 секунд у нас, Александр Анатольевич. Совет какой-то дадите?
4: Да, они... совет такой же, как сделали американцы. То есть не бороться, не пытаться утрамбовать цены, сократить посредников, а бороться за то, чтобы у людей денег было больше, чтобы они...
0: Хороший совет, Александр Анатольевич. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, был с нами на связи.
2: Радио России. Парень с гитарой.
5: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
2: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17:10 по Москве и в 18:10 по времени Ижевска. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
6: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
2: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Слушаем.
0: Вот такая инициатива прозвучала от министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Ну, прежде чем мы скажем про инициативу, он отметил, что свыше 3,5 миллионов россиян ежегодно обращаются за психологической помощью. А вот инициатива следующая. Необходимо повышать доступность этой самой помощи. Ну и сказал министр, что все чаще сталкиваются люди с новыми угрозами, которые негативно влияют на душевное благополучие. И, соответственно, с учетом вот актуальных потребностей общества, есть инициатива разработать порядок оказания психотерапевтической помощи. У меня только тут сомнения. Знаете, чем больше психологов, тем, конечно, они хотят психотерапевтов, психоаналитиков, тем больше они хотят, чтобы доходы их росли. Поэтому, когда мы говорим про повышение доступности, это о чем вообще? О чем здесь речь? А давайте попробуем разобраться. С нами на связи врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
7: Здравствуйте, приветствую вас, добрый день.
0: Александр Михайлович, во-первых, спасибо вам большое, что включились к нам в эфир, нашли возможность. И вот знаете, конечно, если на таком высоком уровне, на уровне министра здравоохранения говорится, и сам министр говорит, что ну, люди нуждаются в этой помощи, это хорошо, что это уже ну, перестало быть чем-то, знаете, каким-то таким ну, необычным. Обращаться к психологу, к психотерапевту, к доктору, к психоаналитику, это уже норма в нашем обществе. Другое дело, а как повысить доступность? Что вы думаете по этому поводу?
7: Знаете, я бы здесь усматривал два аспекта. Аспект первый – это, конечно, профилактический, потому что мы в данной ситуации говорим о чем? О том, что нужно лечить последствия чего-то. Ну, лечить, естественно, в кавычках, потому что психологи, значит, вроде как не должны лечить, хотя занимаются этим. Но не суть. Это уже, так сказать, вопрос инсинуаций. Вот. Поэтому, на мой взгляд, если и говорить о результатах каких-то позитивных, да, то нужно говорить о профилактике. И момент второй – вот вопрос о доступности, а что, разве эта помощь недоступна? Она на самом деле доступна сплошь и рядом, и есть и телемедицина, и телепсихология, и шут его знает еще что, и самые разные варианты, есть и коучи, и так далее, и так далее. То есть специалистов и в этой области преогромное количество, мне даже временами кажется, что излишне.
0: Да.
7: И здесь вопрос недоступности ни в коем случае. Здесь вопрос, на мой взгляд, квалифицированности этих кадров.
0: Компетентности, да?
7: Абсолютно верно, да. То есть круг каких вопросов они должны решать. Здесь должен быть жесткий регламент, потому что пока он не установлен, и психологи пытаются именно лечить, тем самым затрудняя работу моих коллег-докторов. Вот. А что касается, скажем так, стоимости, да, вот сейчас я предполагаю, что наши слушатели говорят, ну да, конечно, вот это стоит таких денег или таких денег, то здесь следует отметить, что на самом деле есть достаточное количество людей, которые консультируют бесплатно.
0: Называется это доступный коучинг в том числе, ну и не только, доступная психология.
7: Да, да, да, и есть психологические службы, которые принадлежат федеральным программам, да. Организованным федеральным, тоже вполне себе доступны. Вот, поэтому здесь вопрос, наверное, все-таки не о том, как эту консультацию получить, а о том, насколько она будет вообще эффективной, и насколько вот этот момент будет для человека полезным, вот, потому что нуждаемся, это верно.
0: Александр Михайлович, но здесь я, если правильно понимаю, стоимость прямо пропорциональна опыту того специалиста, который оказывает эту помощь, потому что, ну, это одна из тех профессий, как и любая профессия, которая связана с коммуникацией, которая, опыт в которой напрямую зависит от лет, которым посвятил профессионал этому делу.
7: Вы знаете, вы рассуждаете, к сожалению, слишком правильно. Да, потому что, следуя какой-то формальной логике, да, стоимость должна определяться квалификацией, опытом, наличием каких-то своих особенностей, потому что есть очень разные темы в направлении психологии, там и детская, и возрастная, и ургентная психология, и так далее. И там все очень-очень по-разному. Вот. Поэтому здесь, к сожалению, этот вот рынок, да, о котором нам так часто говорят, он не работает, потому что есть воронки, прогревы, есть что-то, знаете, какие-то...
0: Да-да-да, маркетинг просто.
7: Да, это исключительно маркетинговые дела, поэтому здесь речь идет больше о совести и смелости специалиста, потому что есть очень большое количество довольно наглых и совершенно неквалифицированных людей, которые выставляют большие деньги за прием, позиционируя это собственными какими-то особенностями и нюансами своей работы, которые совершенно не соответствуют реальности.
0: Алексей Михайлович, поэтому... а как это рынок подрывает? Это подрывает вообще рынок в данном контексте?
7: Да, конечно, конечно, потому что чем менее квалифицированный специалист, тем больше вреда он наносит не человеку, с которым он работает. Словом, к сожалению, нельзя убить. Это поэт считает, что можно воскресить и убить, и как-то там еще. Вот. Но на самом деле это не совсем так, потому что вреда нет. А вот то, что обесценивается профессия, обесценивается специальность, обесценивается квалификация, это, к сожалению, да, и это большая проблема.
0: Ну, смотрите, на этот счет можно сказать, что государство в какой-то степени пошло навстречу и теперь уже определяет рамки, да, то есть каким должен соответствовать тот или иной специалист, оказывающий психологическую помощь. У него должен быть обязательно диплом, там, повышение квалификации, об этом говорится. Вы как к этому относитесь?
7: Я к этому отношусь с большим уважением. Я считаю, что большинство идей, которые высказываются у нас в стране на самых разных уровнях, начиная от простого слесаря и заканчивая депутатом Государственного дома, все идеи у нас прекрасны и хороши. Но когда дело доходит до реализации идей, у нас начинаются большие-большие проблемы. У меня, например, из 4 моих дипломов, которыми я обладаю о верхнем образовании, ни разу, нигде у меня не спросили, есть они, нету, нет, да, предъявите, покажите квалификации, сертификации. Никто и никогда. У нас почему-то это не принято. А то, что на сайте висят фотографии на фоне стены, увешанные различными с иностранными словами бумажками, но это как-то, знаете, невозможно верифицировать. Поэтому здесь тоже все немножечко скользко. И второй момент, а кто должен это отслеживать? Понимаете, вот идея, давайте контролировать, давайте будем проверять и так далее, она хороша, а как, а кто?
0: Так.
7: Вот сегодня я психолог, хорошо, а завтра я таролог, а послезавтра я какой-нибудь там экзистенциальный коуч, а дальше гадалка в 8-м поколении. Все, проверить это никаким образом не представляется возможным, к сожалению, на мой взгляд.
0: Да, спасибо вам большое, Александр Михайлович, что включились к нам в эфир. Напоминаю, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович был с нами на связи.
2: Слушаем.
0: Минпросвещение России разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Что это за учебник, что в него будет входить, давайте мы сейчас обсудим. Призер всероссийского конкурса «Учитель года России 2023», учитель физической культуры из ЛНР Антон Кандауров с нами на связи. Антон Владимирович, здравствуйте.
8: Добрый день, Андрей.
0: Да, Антон Владимирович, что должно быть в этом учебнике? Вот как, когда говорят, разрабатывают госучебник, а сейчас по каким канонам учителя физкультуры работают?
8: Ну, всем известно, что с 2022 года, сентября месяца, мы работаем по новым государственным образовательным стандартам, и в частности в разделе «Физическая культура» существует очень много теоретических вопросов. И, в принципе, по новым государственным образовательным стандартам меняется немножко подход к воспитанию детей. У нас пропал такой термин, как учащийся, а есть термин обучающийся. В связи с этим наша цель, как учителей физической культуры, то есть ребенок является субъектом, не объектом, как было раньше, а именно субъектом образовательного процесса. В связи с этим наша цель уже, как учителей физической культуры, первоначальная цель не быстрее, выше, сильнее, как это было раньше, а все-таки привить эту систематическую занятие физической культуры, систематически, чтобы каждый занимался ребенок, научить ребенка учиться. В связи с этим и учебники по физической культуре помогут именно освоить некоторые теоретические вопросы в плане физической культуры.
0: То есть для начала теория, потом практика, да? И так, наверное, и учителю будет проще.
8: Ну, вы знаете, оно должно быть все-таки урок физической культуры должен выполнять свою основную цель. Это физическое, конечно же, развитие. Это чтобы первоначально не было на уроке, стояли теоретические вопросы, а чтобы больше все-таки время уделять физическому развитию, а теоретически меньше времени тратить на теоретические вопросы во время урока, вот, чтобы дети все-таки занимались больше двигательной активностью, именно и вводятся учебники по физической культуре.
0: Скажите, пожалуйста, Антон Владимирович, вот, к сожалению, мы сталкиваемся с такими вопросами и проблемами, да это, в принципе, в любое время было, но сейчас как-то чаще на это обращают внимание, когда детям разного возраста на уроках физкультуры становится плохо, когда там даже скорую вызывают. Ну, я уж не говорю о каких-то трагических историях, к сожалению, и они бывают, но на самом деле с чем это связано? Это связано с отсутствием физической культуры и воспитания.

0: именно со стороны руководства нашей страны, со стороны Министерства просвещения. И вот последний, буквально вчера было закрытие первого всероссийского слета учителей физической культуры. Я являюсь тому подтверждением, где обсуждались, кстати, много очень тем, много очень было дискуссий. И на принятие резолюции итоговой тоже были очень бурные обсуждения, бурные споры, какие из пунктов принимать в дальнейшем. И также этот вопрос поднимался, о том, что да, действительно, дети стали другие. Здесь, конечно, сказывается и цифровизация, не только в образовании.
1: Гиподинамия, как говорят, да? Просто маленькая, конечно, физическая, да, активность.
0: Угу. Совершенно верно. То есть я, как отец двоих детей, их прекрасно понимаю, когда, например, поколение наше лишний раз, когда выйти на улицу, подышать свежим воздухом, заняться двигательной
1: активностью. Нас домой загнать было нельзя, просто.
0: Совершенно верно. То здесь же, если где-то маленький дождик, то зачем идти, лучше посидеть где-то, посидеть в телефоне. Это, конечно же, плохо. Кстати, возвращаясь к вопросу цифровизации, тоже хочется сказать, что много тоже об этом говорит. Нужна ли цифровизация на уроках физкультуры? Я убежден, что раз дети у нас сейчас сидят смартфоном, значит, и учителя физической культуры также должны освоить цифровизацию и использовать какие-то цифровые технологии на уроках физкультуры не во вред, ущерб двигательной активности, которые тоже также позволят, например, я у себя на уроке ради эксперимента обычные браслеты использовал несколько уроков, где частота сердечного пульса, сокращение измерялось, а также пройденной дистанции. И я удивился, поразился, я использовал в тех классах, которые, ну, скажем так, не совсем активны, и детям это добавило определенную мотивацию, они видят свой результат, а можно на следующий урок мы, может, улучшим. То есть это вот такой один из моментов, как пример применения цифровизации на уроках физической культуры, ну, это один из плюсов.
1: Прекрасный пример, Антон Владимирович. Антон Владимирович, прекрасный пример и замечательно в завершении такую реплику. Замечательно, если родители также будут показывать этот пример и тем самым мотивировать своих детей к физической активности. Призер всероссийского конкурса «Учитель года России 2023», учитель физической культуры из ЛНР Антон Кандауров был с нами на связи. Завершаем сейчас эту часть нашего радиоканала. Слушаем сейчас на минуту буквально прервемся и к другим темам перейдем.
2: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь. На правах рекламы.
3: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
4: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запор – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
5: То есть, получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
4: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу.

0: наружу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу, а во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу, а воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
1: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
0: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее. В результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются, и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
1: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
0: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
1: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
0: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому самочувствию людей с запорами.
1: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли, нарушение флоры – причина запоров?
0: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
1: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
0: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
1: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
0: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что у нас сейчас действует всероссийская акция «Выход есть», и каждый слушатель сегодня может получить пилорис совершенно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнавайте, как это сделать.
1: И как же это средство изобрели?
0: Его изобрели профессора из Наукограда Пущино под Москвой. Получился уникальный продукт лечебного питания пилорис. Это натуральный гель из водорослей фукус, которую добывают в Белом море. Благодаря технологии вакуумной кавитации из диких водорослей без единого химиката и высоких температур добывают ценнейшее клеточное содержимое. Это и есть лечебный гель для приема внутрь пилорис. Почему он дает такие потрясающие результаты? Он содержит в себе два главных целебных вещества – фукоидан и аскофилан.
1: И как же работает пилорис?
0: Два его основных целебных вещества – фукоидан и аскофилан – проникают в мышечные клетки толстого кишечника и активируют их естественное самовосстановление с помощью их собственных ремонтных систем. В процессе старения эта ремонтная бригада засыпает. Но она именно засыпает, а не исчезает. Так вот, фукоидан и аскофилан запускают в мышцах кишечника работу этой ремонтной системы. Курс лечебного продукта пилорис способствует омоложению истонченных кишечных мышц. Это помогает укрепить их толщину, упругость и эластичность. Это способствует поддержанию их способности проталкивать к выходу отходы. Как вы, наверное, заметили, лечебный продукт пилорис – это вовсе не слабительное. Хотя смягчение стула тоже входит в его обязанности, чтобы помочь человеку уже с первых суток приема. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров? Получите пилорис абсолютно бесплатно. Просто позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать.
1: Вот я опять задумалась о своей маме. Было бы замечательно наладить ей самостоятельный стул. Но возможно ли это, если она уже более 10 лет со слабительных просто не слезает? У нее и привыкание, и зависимость налицо.
0: Попробую вас успокоить, дав еще небольшую порцию научной информации. Ваша мама пока зависима от слабительных. Но ей, вы сказали, еще нет 90 лет, а всего лишь 72. Поэтому нервные окончания в кишечных мышцах, посылающие сигнал мозгу, возможно, еще не успели атрофироваться. Конечно, в результате приема слабительных утрачены многие из них, но часть все-таки осталась. Они-то и помогут поддержать связь кишечника с мозгом, как только он почувствует, что мышцы окрепли, и кишечник уже готов выполнять команды главного компьютера нашего организма. Поэтому сначала вашей маме придется принимать лечебное питание пилорис с целью размягчения отходов. Но я думаю, месяца два регулярного приема пилорис поддержат мышечные клетки ее кишечника, будут способствовать сохранению их тонуса и сократимости, а вплетенные в них нервные окончания сразу же отреагируют на перемены и передадут сигнал головному мозгу, что кишка готова к работе.
1: Ну скажите все-таки что-нибудь про любимую тему нашего народа – нарушение флоры кишечника. На нем-то скажется такой чудесный курс?
0: Да, уж любимая тема у наших людей. Ответ. Нормальный стул – один из ключевых факторов жизнеспособной флоры кишечника. Почему? Да потому что, выражаясь простым языком, кишечнику милее правильные и хорошие лактобактерии. Поэтому, когда кишечник освободится от гниющего стула, туда набегут клетки иммунитета и сразят всю нечисть. Так уж устроен наш организм. А вот кишечник с удовольствием примет свою любимую микрофлору. А где же ее взять? Да просто недельку попить кефир, вот и все.
1: Спасибо вам за такую интересную беседу, которая дарит надежду миллионам людей.
0: Напомню, что сегодня все наши слушатели могут получить Пилорис абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно просто позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22-03 и узнать, как это сделать.
2: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28, ОГРН 121-770-009-31-59.
3: Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
4: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
3: Гость, заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
5: Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
6: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
5: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что по последним данным в ЛНР в результате атаки ВСУ погибли 4 человека, 39. Таково число пострадавших. В Новороссийске задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать объект энергетики региона. В Конго подожгли центр лечения лихорадки Эболы, из-за которой в стране скончались сотни человек. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после удара ВСУ по общежитию в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
2: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в Луганской Народной Республике. Ночью 22 мая украинские боевики нанесли прицельный удар с помощью 4 БПЛА самолетного типа по административным зданиям и общежитию Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета. На момент происшествия в общежитии находилось 86 учащихся и один работник. В результате пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, остаются под завалами. Количество погибших и пострадавших уточняется. Следственно-оперативная группа с участием следователей Главного следственного управления Следственного комитета России работает на месте происшествия. Фиксируются показания очевидцев, назначен ряд экспертиз. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые намеренно направили беспилотные летательные аппараты на гражданский объект.
1: Уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова сообщила, что по предварительным данным в ЛНР погибли 4 человека, а число пострадавших к этому часу увеличилось уже до 39, заявил глава региона Леонид Пасечник. 8 пострадавших были госпитализированы, 3 из них находятся в тяжелом состоянии, уточнил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
3: В больнице Луганской Народной Республики, по оперативным данным, госпитализировано 8 пострадавших при ударе укронацистов по общежитию педагогического колледжа в Старобельске. 3 из них в тяжелом состоянии. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров. Амбулаторная помощь оказана 29 пострадавшим. На месте происшествия дежурит бригада скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Спасатели продолжают разбирать завалы, под ними остаются люди. На месте происшествия работают экстренные службы. Медики, психологи развернут пункт временного размещения для прибывающих родителей. Уполномоченный по правам человека в ЛНР уже находится на месте происшествия. Сообщается, что готовятся официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека, также заявила Ландратова. В Новороссийске задержали агента украинских спецслужб, который планировал подорвать объект энергетики. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Житель Краснодарского края 2003 года рождения был завербован в мессенджере сотрудником Службы безопасности Украины для подрыва объекта энергетической инфраструктуры на Кубани самодельным взрывным устройством. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ по пути к тайнику, где были спрятаны средства поражения из схрона, изъятые, готовые к применению бомбов фугасного действия с массой взрывчатого вещества 2,5 килограмма, а также телефон с перепиской задержанного с куратором, подтверждающий подготовку к преступлению. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям, в том числе о госизмене. Обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием. Американский президент Дональд Трамп заявил, что требует от Ирана открытия Ормузского пролива для свободного судоходства с отказом от взимания платы за проход по этой водной артерии, а также передачи Соединенным Штатам иранских запасов урана для их последующего уничтожения.
4: Мы получим обогащенный уран, но нам он не нужен, так что мы, вероятно, уничтожим его после того, как получим. Однако мы не собираемся позволить иранцам сохранять его. Что касается Ормузского пролива, мы хотим, чтобы он был открыт и свободен. Мы не хотим сбора платы за прохождение по нему судов.
1: Ранее Трамп предлагал, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. При этом ни один танкер не проходил бы в сторону Ирана без согласия США. Генсек НАТО Марк Рютте, в свою очередь, заявил, что вопросом обеспечения свободного судоходства через Ормузский пролив должны заниматься отдельные страны, а не альянс в целом. Конго подожгли центр лечения лихорадки Эболы, из-за которой в стране скончались не менее 159 человек. Как сообщает Associated Press, поджог совершила местная молодежь, которой не разрешили забрать тело друга, так как все тела должны быть захоронены в соответствии с правилами. Между тем, в Минздраве страны заявили, что количество предполагаемых случаев заболевания увеличилось до 626. Эпицентр вспышки находится на востоке страны. Напомню, 17 мая Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайные ситуации международного значения из-за эпидемии Эболы в Конго и Уганде. В Роспотребнадзоре заявляют, что риска распространения лихорадки Эболы в России сейчас нет. В московском регионе сегодня последний день аномального зноя. Днем воздух прогреется до 27 градусов, однако уже вечером в Москву и Подмосковье придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Местами пройдет град, а на севере области может сформироваться смерч. По словам Тишковца, такие опасные погодные явления станут предвестниками грядущего похолодания в московском регионе. В начале следующей недели ожидается полярное вторжение. Столбики термометров днем покажут не выше плюс 15 градусов. В Нью-Йорке разыграют 1000 билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2026 года стоимостью $50. Акцию объявил мэр мегаполиса Захран Мамдани, сообщает ТАСС. По его словам, с 25 мая в течение 6 дней в городе будет проходить розыгрыш, в котором могут принять участие только жители мегаполиса старше 15 лет. Победители смогут купить онлайн максимум 2 билета, которые им выдадут лично в руки только день матча. Эти билеты нельзя перепродать. Напомню, чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Московский футбольный клуб «Динамо» объявил об уходе Ролана Гусева с поста главного тренера команды в связи с истечением срока контракта. Под руководством специалиста бело-голубые завершили сезон 25-26 на 7-м месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. Команда не смогла выйти в суперфинал Кубка России, уступив Краснодару в финале пути РПЛ. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года с зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. 35-летний форвард казанского «Акбарса» Михаил Фисенко объявил о завершении карьеры после поражения от «Локомотива» в решающем матче финала Кубка Гагарина. Напомню, ярославцы обыграли «Акбарс» в 6-м матче финальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги сезона 25-26 со счетом 3-2. Хоккейный клуб «Автомобилист» объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Гол российского нападающего Ивана Демидова помог «Монреалю» взять верх над «Каролиной» 6-2 в первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги. Для 20-летнего форварда эта шайба стала третьей за 4 последних матча плей-офф, у проигравших результативный пас у Андрея Свечникова. Вопрос допуска российских велогонщиков на международные старты под флагом и с гимном страны может быть рассмотрен на ближайшем заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов в июне. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ренат Хамидулин. Мужская сборная России по баскетболу 3-3, составленная из игроков до 21 года, впервые с сентября 2021 года начнет подготовку к официальному турниру под эгидой ФИБА. Команда выступит в Лиге наций. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Погода.
1: По данным центра ФОБОС, завтра, 23 мая, в Петропавловске-Камчатском днем до плюс 15 градусов, а в Южно-Сахалинске до плюс 20 осадков не ожидается. В Екатеринбурге пройдет кратковременный дождь до плюс 25, в Иркутске 5-7, тепла, дожди и облачно с прояснениями, в Мурманске до плюс 15 и небольшие осадки. В Самаре до 29 градусов прогреется воздух, будет малооблачно, без осадков, в Туле до плюс 24, кратковременный дождь и гроза, в Краснодаре плюс 23-25, дожди и грозы. А в Нальчике и Владивостоке до 20 тепла, также умеренные дожди, пройдут грозы.
0: Технологии развиваются с невероятной скоростью. И важно понимать, как это меняет нашу жизнь.
6: Всем привет! Я Станислав Малавидов, и это программа «20 мегабайт». Примерно столько весит аудиофайл этой радиопередачи, где приблизительно за 10 минут эфирного времени мы совершим путешествие в мир цифровых технологий и инноваций.
0: Открытия, изобретения и идеи, которые меняют будущее. «20 мегабайт». Программа о цифровом мире на пределе возможностей. Слушайте по средам в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Пойлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
9: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
10: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
11: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
12: Ходить на спектакль.
13: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны. Слушаем.
14: Второй час радиоканала «Слушаем» открываем в эфире «Радио России». Приветствую жителей Ульяновска, Тулы, Дубны, Барнаула, Алушты, Владивостока, Балтийска, Рязани, Саратова, Уфы и других городов нашей прекрасной родины. У микрофона Андрей Матюхин, за режиссерским пультом Ольга Гололобова. И в ближайшем часе, втором информационном часе нашего радиоканала, мы, конечно, продолжим общение с экспертами, продолжим говорить на актуальные и важные темы, в том числе обсудим и экономику, и социальную сферу, и здравоохранение. Хранение, вопросы психологии, сохранение долгого брака. Об этом также поговорим. Итак, о чем будем говорить в этом информационном часе чуть более подробно. Вот сейчас проанонсирую. Аналитики прогнозируют ослабление рубля в первой половине лета. С чем это связано и как может теперь откатиться, что называется, рубль назад? Потому что, ну, мы видим сейчас укрепление, очень серьезное укрепление рубля. В Совете Федерации обсудили сложности создания фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих вооруженных сил России. С чем связаны эти сложности? Почему не так просто снимать фильм о наших героях? Вот об этом также расскажем. В России хотят ввести выплаты за долгий брак. Тут скорее больше даже, а как вообще сохранить долгий брак? И в наше время долгим какой может считаться брак? Это тоже немаловажный вопрос. С приходом жары россияне стали чаще включать кондиционеры. Но тут вопрос, как не навредить здоровью, потому что перепады температуры не всегда хорошо сказываются на состоянии здоровья, в том числе бронхолегочной системы. Более подробно об этих и других темах говорим уже через несколько секунд.
0: Слушаем.
14: Итак, рубль, который укрепился 20 мая до максимальных значений за последние три года, уже в июне-июле может перейти к ослаблению. Так считают эксперты. Ну, а нам нужно, конечно же, экспертное мнение в эфире. Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов с нами на связи. Василий Георгиевич, здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Вы как, разделяете такие оценки, что рубль может, ну, опять ослабеть немного?
15: Я не исключаю такое развитие событий, потому что рубль находится не только под влиянием естественных экономических процессов, которые диктуют его укрепление и двигают его к 50 рублям за доллар. Это укрепление, конечно, нужно понимать прежде всего как восстановление, потому что рубль в эпоху дорогого доллара у нас был крепче, то есть до эпохи кризиса и кризиса и мировой войны до 2008 года 24,5 рубля за доллар доходил курс. Так что может двигаться в таком направлении, но, как известно, есть еще и лобби экспортеров.
14: Так.
15: Есть логика Министерства финансов, которая по-своему смотрит на процессы. Им может казаться, что они получают не той твердости рубли нужного количества для закрытия бюджетных статей. Хотя я думаю, что сейчас с бюджетными поступлениями все будет хорошо из-за роста экспортной выручки в рублях. И вот в такой вот ситуации могут принять решение о некотором ослаблении рубля. Но дело в том, что если так действовать, то тут возникают сразу многие проблемы. Во-первых, потому что у нас идет ослабление ставки Центрального банка. Ставка должна быть выше инфляции. Как только вы ослабите рубль, инфляция усилится. То есть восстановление курса рубля сейчас, да, в форме его укрепления, это антиинфляционный процесс. И он носит естественный характер, вызванный сокрушительным поражением США на Ближнем Востоке, когда Иран фактически выбил их из зоны Персидского пролива, Ормузского и Оманского проливов. Да, и объявил свой суверенитет над...
14: То есть так или иначе все, конечно, связано с нефтью, да?
15: Угу. Да, и мы оказались из плохой конъюнктуры, значит, в хорошей конъюнктуре. И вот в такой ситуации, конечно, что у нас есть еще, да? Ну, все должно быть нормально с рублем. Рубль должен укрепляться дальше по этой логике. Поэтому только изменение какое-то в конъюнктуре может повлиять на рубль, что пока представляется не очень вероятным. Это действие внутри западных экономик или это действие против экономики, ну, против Ирана, по сути, да, физически против иранского государства со стороны США, как они это сделают, непонятно.
14: Василий Григорьевич, скажите, да, пожалуйста, ну хорошо, а по вашим ощущениям Центробанк продолжит снижать ключевую ставку?
15: Да, я думаю, что Центральный банк будет снижать ключевую ставку, и мы в конце года окажемся в зоне от 10 до 12% ставки, но для этого нужно, чтобы были два фактора, которые защитят нас от панических последствий. Во-первых, это низкая инфляция, во-вторых, пониженная, понижающаяся и действительно даже низкая инфляция, и даже, может быть, и дефляция, учитывая укрепление рубля по ряду направлений. Также с этим в квадратных метрах сбережения граждан, которые созданы сейчас и, по сути, так сказать, растут из-за ставки Банка России, из-за того, что выгодно держать деньги на депозитах, они должны и в квадратных метрах расти. Вот в прошлом году это было, ну, так сказать, в не очень большом виде выражено, потому что из-за мер поддержки на рынке недвижимости цены на новостройки выросли на 7-10%. Это на самом деле плохо. Это очень плохо. Они должны были снижаться. Тогда сбережения были бы выгодны. А если мы придем в ситуацию, когда цены на недвижимость растут быстрее, чем, ну, так сказать, копятся деньги, я имею в виду, чем темп просто цен на новостройки будет выше, чем доходность по депозитам, ну тогда вообще эти депозиты опять будут бессмысленны. И все, да, то есть начнется, так сказать, паническое поведение граждан на рынке, когда они будут эти частные рубли скидывать и черт знает на что тратить.
14: В самой ближайшей перспективе, Василий Георгиевич, еще пока рубль будет укрепляться, я так понимаю, что речь идет о обратном процессе уже с июня где-то.
15: Ну, здесь на ситуацию может влиять, например, интенсивность закупки иностранной валюты Минфином. Это отдельная тема, зачем Минфин ее покупает. Однако, если никто не будет мешать, то рубль будет укрепляться дальше. То есть в сторону 60 рублей за доллар курс будет двигаться, вот если никто не помешает. Потому что такова конъюнктура.
14: Спасибо вам большое, Василий Георгиевич. Напоминаю, экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов был с нами на связи.
0: Слушаем.
14: Да, ну а теперь даю слово Алексею Гвоздеву. Рубрика «Вас не обманут».
0: «Вас не обманут».
12: Здравствуйте. Мошенники начали продавать российским школьникам фальшивые ответы для ЕГЭ, единого госэкзамена. Предлагают школьникам купить ответы и персональные ключи контрольно-измерительным материалом. Обещают прислать правильные решения прямо во время тестирования, как только ученик сообщит им номер своего варианта, говорят полицейские. Это у аферистов называется пакет гарантированной страховки за 1500 или 2000 рублей. А в итоге за сутки до экзамена отправляет короткую видеоинструкцию, в которой мнимый эксперт сообщает, что не может передать ответы, поскольку Рособорнадзор ужесточил контроль и вместо обещанных ответов выпускнику навязывают экспресс-подготовку за 5000 рублей. За эту сумму злоумышленники продают ссылки на видеокурсы от якобы составителей заданий и методики быстрого запоминания. Если школьник отказывается платить, ему просто присылают неактуальные ответы за прошлый год. Другая схема обмана, когда предлагают школьникам и их родителям интенсивную подготовку к экзаменам, чтобы выманить деньги через фальшивые ссылки или получить доступ к личным аккаунтам с помощью СМС. Начинается все с рекламы в мессенджерах или сообщений якобы от лица администраторов реальных образовательных проектов. Они рассказывают о наборе в небольшие группы, о пробных уроках и о доступе к закрытым материалам. Чтобы не дать человеку времени на раздумья, его убеждают срочно внести оплату под предлогом сохранения выгодной скидки на обучение. И отправляет ссылку на поддельную страницу для перевода денег. В других случаях просит продиктовать секретный код из СМС, уверяя, что это необходимо для подтверждения записи на курс. Еще аферисты звонят и пишут якобы от имени школы или экзаменационной комиссии. Под видом записи на ЕГЭ или уточнения данных они пытаются выманить код из СМС или заставить перейти по ссылке. Если это удается, преступники получают доступ к электронным дневникам, госуслугам, банковским приложениям. Министерство просвещения напоминает, что никогда не запрашивает подтверждение данных по телефону. А Рособорнадзор заявляет, что утечка экзаменационных материалов невозможна в силу действующих организационно-технических процедур. Так что не оплачивайте никакие услуги, где обещают вам дать готовые ответы ЕГЭ или гарантируют результат. Это и незаконно, и деньги потеряете. И не передавайте никому свои персональные данные, пароли, коды и СМС-подтверждения. Если вам кто-то представляется сотрудником ГИА, государственной итоговой аттестации, значит, это мошенник. Настоящие сотрудники ведомств и служб не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону. И поставьте двухфакторную аутентификацию на едином портале госуслуг. Это даст дополнительную защиту и убережет ваши данные от злоумышленников. Если вам позвонили и предлагают обмануть систему, это не от доброты душевной, а чтобы обмануть вас. Так что прерывайте такие звонки и не обращайте внимания на подобную рекламу в интернете. Если хотите перепроверить информацию про экзамены, позвоните в свою школу сами.
14: В Совете Федерации обсудили сложности создания фильмов о специальной военной операции и героических подвигах военнослужащих Вооруженных сил России. Совещание прошло на соответствующую тему, а именно о производстве фильмов о специальной военной операции и как раз героических подвигах наших защитников, героев и вообще военнослужащих Вооруженных сил России. А выясняется, что оказывается бесконечные придирки и бесконечные согласования происходят для того, чтобы можно было начать этот кинематографический процесс. Как преодолеть эти сложности, в чем они сейчас заключаются, давайте попробуем разобраться. Президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Филипп Кудряшов с нами на связи. Филипп Владимирович, здравствуйте.
16: Да, здравствуйте, дорогие слушатели.
14: А скажите, пожалуйста, Филипп Владимирович, ну все-таки это важная тема, а в чем сейчас эти сложности заключаются? Потому что мы все-таки периодически видим фильмы, посвященные СВО, и не только на наших экранах.
16: Вы знаете, самая главная, наверное, сложность даже не столько, как вот вы в анонсе сказали, запустить кино, сколько потом его сдать. К большому сожалению, это действительно проблема возникла уже давно, и когда большой вопрос остается на... Когда герой, к примеру, в кадре говорит о том, что вот когда идет война, меня сын погиб на войне и так далее, ему начинают вменять в том, что нет, это не война, это специальная военная операция, и вы не можете, это, к примеру, такую фразу использовать в фильме. Вот, а герой так сказал, мать героя так сказала, к примеру. Вот, и возникают, конечно, очень сложные ситуации, тогда, когда режиссерам приходится, если у них есть возможность, имя и так далее, доходить до самого верха, чтобы там наверху разрешили, тогда все дальше службы, как говорится, под козырек говорят, да-да-да, окей, хорошо, все, мы тогда пропускаем ваше кино. Вообще, мне кажется, проблема-то основная в том, что у нас должна быть единая сейчас какая-то конституционная группа, которая будет решать, что можно показывать в кино, что нельзя. Это должно быть не только ведомство Министерства обороны, и не только ведомство Министерства культуры, которое тоже основывается на каких-то определенных требованиях и данных, которые им тоже дали, да, и сказали, что вот это можно, это нельзя. Вот, это должна быть именно такая консолидация и кинематографистов, то есть как бы через союз кинематографистов, да, направить представителей Министерства культуры, соответственно, Министерства обороны, может быть, на базе Общественного совета Министерства обороны это сделать. Не знаю, здесь уже вопрос именно должен прорабатываться. Потому как мы действительно много говорим о том, что должны создаваться фильмы о специальной военной операции, а потом начинаются проблемы с тем, что режиссеры просто опускают руки и говорят, что нет, ну мы не можем в таких условиях ничего делать, потому как здесь нельзя, а здесь вот слишком окопная правда идет, и ее нельзя показывать, а здесь, соответственно, да, какая-то еще техническая особенность. И все. И вот как бы получается, что надо, да, и вроде как общественный заказ есть на это. Я не скажу, что это прям сильно государственный заказ, да. Государственный. Вот. Но при этом вот возникают сложности, при которых ты уже не может это все преодолеть, и творческий процесс уже сводится на то, что выходит какое-то кино, может быть, не все, безусловно, там, да, но может выходить уже более вылизанным, скажем так, да, с учетом всех правок. Поэтому, конечно, такая комиссия могла бы помочь как-то решению этого вопроса.
14: Федор Владимирович, ну не знаю, можно ли назвать вот в вашей терминологии таким вылизанным фильм «Малыш» про СВО, да?
16: Нет, нельзя, да, он как-то прошел, слава богу, но только другое дело, что у него прокатная судьба не самая лучшая, да, то есть она, безусловно, хорошая по сравнению со многими другими фильмами, но не такая, чтобы, которая должна была быть, потому что кино действительно хорошее получилось, и ну, как бы мы помним историю с «Последним пассажиром», да, позывным пассажиром, да, которая, собственно, была, дошла до какого-то хотя бы зрителя только благодаря такому административному давлению, да, здесь тоже пытались это сделать, но и были большие препоны в регионах, особенно, это я знаю, как бы, да, от прямых участников этого процесса, вот, поэтому, конечно, вот еще важно, чтобы кино, которое создается, все-таки доходило до своего зрителя, и внутри даже собственной страны должно быть какой-то вот прям карт-бланш на это. Да, понятное дело, что не все, может быть, прокатчики любят эту тему, но не так как много сейчас проявляется этих игровых фильмов, да, чтобы прям так ставить заслоны и не пропускать к зрителю такой кино.
14: А как вы, кстати, относитесь к мысли, которую высказал режиссер фильма «Малыш» Андрей Смирнов? Он призвал привлекать к работе над кинолентами военкоров, а также актеров и писателей, которые сейчас в том числе на передовой и знают изнутри ситуацию.
16: Ну, по поводу военкоров, у меня большой вопрос, что в качестве артистов привлекать или нет. Все-таки
14: в качестве сценаристов тут больше речь шла.
16: Безусловно, как консультанты какие-то, да, они могут работать, потому что писателей давно уже Союз писателей России делает такую программу, когда вывозят для молодых писателей даже в зону СВО, вот, для того, чтобы они познавали, чувствовали этот дух, да, и могли его передавать в литературе. Поэтому, конечно, безусловно, это надо делать. А артисты, так само собой, они лучше, чем они, никто не передаст вот это ощущение войны от человека, который ее проходит, да, и прошел. Поэтому, безусловно, конечно, это надо делать.
14: Угу. Да, ну что, хорошо, спасибо вам большое. На самом деле, действительно, важные темы мы поднимаем и затрагиваем, важные темы и с точки зрения кинематографии, и с точки зрения, знаете, обсуждения всех вот этих патриотических вопросов и патриотических тем. У нас, напомню, на связи был Филипп Кудряшов, президент гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России. Есть о чем говорить, есть на что обращать внимание, есть с чем работать. И, конечно, это касается и творческих людей, да, и, конечно, это касается и тех, кто сейчас находится на передовой, наших героев, потому что там не только люди, которые туда приезжают и общаются с нашими парнями на передовой, но и те, кто туда отправились добровольцами. Таких немало. После небольшой паузы мы затронем и другие темы, в частности, поговорим и о детском оздоровительном отдыхе. Также затронем вопрос, а как в России сохранять долгий брак? Это тоже важный вопрос, потому что в Госдуме, например, предлагают, чем дольше брак, тем больше выплаты. А помогут ли выплаты нашим семьям? Это тоже интересно на эту тему посмотреть. Ну и поговорим о состоянии здоровья при включенном кондиционере. Сейчас действительно, к сожалению, здоровье может пошатнуться, если температурный режим не соблюдать. Ну а сейчас сделаем небольшую паузу буквально на минуту и к другим темам перейдем.
17: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
18: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
13: Слушаем.
14: В этом году, по данным Кабинета министров, в летней оздоровительной кампании будет задействовано 40 тысяч детских лагерей. Это позволит организовать отдых для 6 миллионов школьников. И, конечно же, нужно подумать родителям, а как своего ребенка организовать в этот самый детский лагерь. Председатель Ассоциации детских программных лагерей, исполнительный директор Центра обучения и развития детей и подростков «Архитектура будущего» Андрей Березников. С нами на связи. Андрей Александрович, здравствуйте.
19: Добрый день.
14: На что обращать нужно внимание родителям, когда они готовят своих чад, своих детей к поездке в лагерь?
19: Если мы говорим сейчас про детские оздоровительные лагеря или организацию отдыха и оздоровления, как сейчас принято их называть, это стационарные лагеря, да, за город ребенка мы отправляем. Безусловно, нужно убедиться, что этот лагерь входит в реестр лагерей. Это является обязательным условием. И не забывать о том, что при отправке ребенка в подобного рода лагеря очень важно отнестись внимательно к медицинским документам, справкам и внимательно читать те чек-листы и памятки, которые лагеря рассылают своим клиентам.
14: Растет ли востребованность вообще этих лагерей у родителей? И готовы ли они отправлять своих детей, ну, скажем, не в своем регионе, а куда-то далеко? Ну, например, из средней полосы России или даже с Дальнего Востока, предположим, отправить детей на юг нашей страны?
19: Востребованность, она всегда очень высокая. Вот вы сказали, что 6 миллионов детей практически, да, будет отдыхать в этом году в организациях отдыха и оздоровления. Но надо понимать, что количество детей такого рода, да, способных и желающих, потенциально могущих поехать в лагерь, их 18 миллионов. Mm-hmm. Да, то есть где-то еще 12 миллионов есть. Помимо организации отдыха и оздоровления, еще один вариант отдыха организовано. Это туристическая поездка. Там немножко другие требования, но это тоже возможно. Важно убедиться в том, что организация, с которой вы поедете в туристическую поездку, тоже обладает лицензией на этот род деятельности. Что касается регионов, например, к нам в Ленинградскую область приезжают со всей страны. Но последние вот пару лет мы наблюдаем такую тенденцию, что родители побаиваются отпускать детей далеко. Это связано с тем, что нас окружает, да, не только экономической ситуацией, но и теми событиями, которые происходят вокруг нас. И родители предпочитают отправлять детей чаще все-таки в пределах своего региона, где они могут физически сесть в машину, да, там электричку, поезд, очень быстро до ребенка добраться. К сожалению, по-прежнему большие опасения на поездки на юг, Крым, Анапа. К сожалению, сейчас спрос невелик.
14: А вот отправить к бабушке, дедушке на дачу, в деревню, насколько это сейчас, скажем, опция присутствует? Потому что, ну, в нашем детстве других, наверное, вариантов не было. Вначале к одной бабушке едешь, потом к другой. И вот лето так замечательно и проходит.
19: Ну, Ну, это тоже вариант. И, видимо, те 12 миллионов, про которые я упомянул, именно так время и проводят. Вопрос скорее пользы. Безусловно, родители интересуют не только безопасность, безопасность всегда на первом месте, да, но и пользу, которую ребенок получит летом. И многие родители, конечно, ищут для себя возможность, чтобы ребенок в столь длительный период отдыха получил и какую-то пользу в том числе, и поэтому они ищут различного рода программы, кружки тематические, смены, секции. Отдых у бабушки – это хорошо, на природе это всегда хорошо. Оздоровительный эффект точно будет. Да? Будет ли он столь же безопасным и полезным – это вопрос.
14: Андрей Александрович, а лагеря-то готовы? Что сейчас нужно сделать? Может быть, как-то инфраструктуру подлатать?
19: Ну, я боюсь сказать за все лагеря, но то, что я наблюдаю последние 2-3 года, гораздо лучше с инфраструктурой, появляются новые спортивные площадки, корпуса чинятся, красятся, появляется новая мебель, все это происходит, быть может, не так динамично, как нам того хотелось бы, да, проживание в большинстве лагерей все-таки составляет по-прежнему там 4-6-8 человек в комнате с удобствами на этаже, но это не сравнить с тем, как это было, допустим, там 5-10 лет назад. Это очень приличные корпуса, приличная территория, оборудованные спортивные площадки. В большинстве своем, да, и поговоркой.
14: Да, спасибо большое, Андрей Александрович. Напоминаю, Андрей Березников, председатель Ассоциации детских программных лагерей, исполнительный директор Центра обучения и развития детей и подростков «Архитектура будущего», был с нами на связи.
0: Слушаем.
14: В Госдуме предлагают ввести выплату за долгий брак. По задумке, сумма выплаты в юбилейные годы должна равняться количеству прожитых лет вплоть до 20. То есть за каждые 5 лет брака 5000 рублей. Очень интересная задумка, но поможет ли это долгожителям в браке? И что является залогом долгой и счастливой семейной жизни? Давайте попробуем разобраться. Социальный психолог, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Наиля Бирарова с нами на связи. Наиля, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Андрей.
14: Не знаю, деньги как стимул могут здесь выступать?
20: Ну, такие суммы вряд ли, а с другой стороны, какие бы суммы ни были, все равно, если у людей происходит разлад, конфликт, или они хотят расстаться, я думаю, что деньги здесь не помогут.
14: Да, посмотреть только на некоторые известные пары, которые по 20, по 25 лет, а потом, да, делят имущество, и разводятся, и расстаются. И ничего их не смущает и не пугает. Но хорошо, а что тогда является залогом долгожителей в браке и хорошим браком? Ну, то есть шутки в сторону по поводу, там, взяли 30, на 30 лет ипотеку, вот их хороший залог, да, вот это мы не обсуждаем.
20: Знаете, мы недавно были с родителями на концерте, и моих папу и маму спросили, простите, сколько лет вы вместе? Они 46 лет вместе, мне 44, вот они с самого моего рождения. И мама ответила на вопрос так: надо отвечать, ты всегда прав. Надо ему это говорить. Но здесь есть тоже подвох, то есть ты всегда прав, значит, я где-то подавляю себя, свои эмоции, свои чувства, может быть, мне что-то не нравится, но ты всегда при этом прав. Но здесь какая мудрость, замысел в этом какой, что женщина аккуратно направляет мужчину в нужном русле. То есть ты прав, но сделаем, как я решила. И если в отношениях женщина мягко, гибко не ведет, то мужчина тоже не будет иметь этого направления. То есть он тоже будет путаться и теряться.
14: То есть мудрость женщины, вот оно, что самое главное. Да, мужчина голова, но шея-то кто у нас? Вот и в этом.
20: Вот. Да, и если привести вот тоже такую метафору в танце, когда мужчина с женщиной танцует, если это парный танец, то ведет всегда мужчина. Нет такого танца социального, где ведет женщина. И если женщина плохо ведется, то танец не получится. Соответственно, все равно природа, эволюция так заложена, что немножко мужчина ведущий. И когда роли меняются, происходит что-то наоборот. Иногда это тоже по договоренностям работает, но чаще всего все-таки за отношения, за такое эмоциональное состояние в паре отвечает, конечно, женщина, а за все-таки управление всем этим парадом все равно мужчина.
14: Угу. А как это до подрастающего поколения донести? Да, уж простите вот это за это слово, до наших зумеров, которые, ну, не всегда так думают.
20: Ой, буквально вчера провела конференцию для зумеров. Это очень интересная, специфическая аудитория, и нужно разговаривать на их языке, на их сленге, потому что они не понимают наши ценности, у них совершенно другие в жизни приоритеты. То есть они смотрят, когда не нашими глазами они смотрят, и когда мы им доносим эту информацию, они думают, что мы какие-то неадекватные.
14: 15 секунд у нас. Угу.
20: Да, и я думаю, что зумерам просто своим примером они всегда будут копировать нашу модель поведения. Вот и все.
14: Вот это самое главное. Наиля Бирарова, социальный психолог, действительный член общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги.

0: kõnevõl ei ole vastas juba nõnes, kui ladmine ainult tõuskasnumu kõd võidurkad. Ja ta on varasõotsalas istoria. Kaistus ta talun mešornitem, tom nõv Svetlana Ivašovakad, istoria tujališkad, mi kotero pyrškad.
1: Вести Комигор.
2: Студия Максим Канов. Корамков зене вильтерьяс. Коминаука шаринца геология институтын дыркат костовлам барын бара нодисне юшкин лыддишым яс. Шиесны расшиеса академиклан чужанлончань окмыздас вотырымлы. Сыктывкары воис нималана некамындас морт. Налдын Китаиш да Белорусия чучона яс. Куем лунчаш видалисны минералогиян унайолым. Мупышса озрлун яс перьемын шырмышыд яс. Колем волын расшияын каналан лыда пыртыма мупышца озырлын яслыш куимшо сая куйланен. Минерал яс, кырт яс да углеводород яс. Кыншуры панадышаны и сорас яс. Вольфрам куйлы зарникад орчын, ыргын никелькад. Таршым вырвакуд ясын кужымын водичаннок высна и тыждышис аскады академик Юшкин. Ыни сылыш урса воджа нодыны велчишесыс расшияын да суерсаын. Ученый вызилыс перьяны мупышкыш ставса ытлаын. Сымынтая вермас нюжадны ыния куйлан яслыш олымса. Но кыш ытед немын омасяс векна уджаланы важногын. Кыт технология стая кадан йона совместны.
3: В первую очередь считается сиюминутный эффект экономический и, так скажем, стратегический. Вот, к сожалению, не продумывается эта история. И тот ресурсный потребитель, который есть, действительно снимает сливки, как правило. А более низкие содержания уходят в пласты, в отвалы, и потом это уже практически невозможно повторно использовать.
2: Ылы мунны Осков, ярегаса шыкыд мушыр куйланын озыр абусымын шыд зарниян, танежы эмзэвуна титан, атайы выль технологияс, ыния сорасяс, кодяс колонаш ядерны ломтас весалыгын. Воджа юрьяс шерти, таны куйлы 40 миллиард тонна ачруда, стычанин тыца квай чонелемын тонна елыш, кодины пыдыджык некод эзнакыс еш, и таршым шерпасы ставкан мупашта.
4: Компании осознают то, что надо вкладываться именно в наукоемкое производство, что за этим будущее. Где-то еще не очень, легких денег не будет, и при добыче полезных ископаемых все больше требуется участие науки для того, чтобы извлекать более трудные руды. Если вы хотите выжить в будущем и стоять уверенно на ногах, вы об этом будущем подумайте сами. Мы, как ученые, только поможем с огромной радостью.
2: Өдье озырмыны тая куйлан ясвылын озартмы, и технология сымыдымы колы пуктыны үжітшым. Но тая ием почанлун яс медбура оламы пыртым. Коды озвыч таяс өни, вичес унакад да шым бұрынжык. Геолога разведка котыртым, да ылысса куйланын яс выдетым былы. Но и сэне ресурс яс вермасны өдье помашны. Лоздар районын завдетесны джонтавны вятка миртуйшань Прокопьевка шихта джветланын. Бурмадасны маты даскуем километр Черемуховка, Мутнича, Талича да Прокопьевка дорын. Вольсаласны кыкпывста асфальт, йормадасны туйбок яссы, вычасны кежанын яс. Ыны джонталыны трасса шанис Черемуховка ыч кост шижим километр. Став урсы урчатыма эштадны гожым помаджыз. Ветланынис вылы вывти лёг, завдетесны бурмадны колем воын. Сэне пачкачыма веледжит вичму овмас, езы стрэйчыны. Тае воскрешение гажало куламден районца помазден шиктын, нодасны медводжа бырызда фестиваль ордышым. Котыртымас вожмасчыз патриот чередлен творчество керкан вешкедыш Александр Глуханич. Чукарчымлын мершар могясын кыпадны шиктца уджлыш тычанлун. Кожымлун петкадасны том механизатор яс. Патриота сведаны тракториста, шоперы, щетаны право, лымты ветлыш техника да квадроцикл было. Школьники язда томулов гырасны, быдного светласны тракторан. Сэща кыпада щетасны велочимся помалым елыш кабалаяс. Вичедыш яслы ло котыртыма вель унатор, вичму омас ярманга петкадласны техника, гышчасы снодасны шикт кужаыз пыртласны музея, чарядлы вычасны мастер-класс яс мукатор, быдан вермас номсачны сэнежы дачтым чыскатор ясын, лун шарбырын культура керкаас гажадас радлун ескост котыр. Поводя туилыща шерти, локтан тылыщань республикаса выргесын комас торген йона ветчичны бийыш. Вермас уналаты ызины костурун. Йонь медвод жалунщань торья режим кысыны пыртны Сыктывкар, Ухта, Вуктыл, Печора да Сосногорскын. Княжпогост, Ижва, Койгурт, Луздор, Сыктывдин, Сыктыв, Мылдин, Удара, Емдин, Куламдин да Чилимдин район ясын. А тылыш шершанес Ушинск инта да Воркутаын. Секшань омычымен ясас оспоч ыстыны би. Соцзащита керкаясын, а сиджа больничаясын да велчан ясын вечкадлы.

0: Театр Радио России. Виктория Лидерман. Календарь майя. Часть пятая.
1: Фу, какая вода грязная и противная. Хорошо, хоть перчатки надел. Если бы вчера мне кто-то сказал, что я буду мыть подъезд ради какой-то чужой девчонки, да я бы рассмеялся этому человеку в лицо. А сегодня нате вам, мою. Так, осталось только нижний протереть. Эй, Вовка, ты чего так несешься?
2: Этот ваш толстый Юра потерял нашу Анютку.
1: Как потерял?
2: Он в магазине отвлекся, за руку ее не держал. Где же ее искать?
1: Так, спокойно, все закрыли рты. Говорит только чудо-нянь. Где ребенок?
3: Не знаю.
1: Как ты умудрился ее потерять? Воспитатель-самоучка. Тебе же сказали крепко держать ее за руку.
3: Я и держал. Она захотела мороженого. Я только на секунду отвернулся, чтобы его купить. А она исчезла. Я весь супермаркет облазил, но ее нигде нет. Зачем она убежала? Ведь она обещала меня слушаться.
4: Она всем это обещает, только никогда не выполняет.
3: Надо было меня предупредить.
5: Хорошенький подарочек на день рождения. Надо идти в полицию.
1: Никуда идти не надо, сами найдем. Прочешем весь магазин.
3: Ой, да вон же она. Из угла идет, с куклой. Ее ведет какая-то тетенька.
1: Спасибо вам. Где вы ее нашли? Ты где была, Анютка? Мы тебя обыскались.
6: А вы кто такие, ребятки?
3: Мы учимся с Леной. Одноклассники. Это Глеб, а я Юра.
7: Они делают ей деньрожденский сюрприз. С шариками и вкуснякой, только без хлопушек.
6: А я Олимпиада Филипповна. Я работаю ночной няней в детском саду.
7: И это моя баба Липа. Мы нечаянно нашлись в магазине, и она подарила мне куклу.
3: Вы их бабушка?
6: Ну, вроде как бабушка, только не родная. Мы раньше все вместе жили, в одной квартире, как соседи. Я, считай, всех детей и вырастила. Каждого на руках нянчила. Потом мне дали однокомнатную квартиру на другой улице. А они здесь остались, в этом доме. Вот теперь только в садике и видимся с младшими, с Анечкой и Вовочкой.
3: А вон, кстати, и старший брат бежит, Андрей.
4: Баба Липа, нам от вас ничего не надо.
6: Андрюша, ну зачем же ты так?
4: Анютка, быстро домой. А вы, Олимпиада Филипповна, больше не приходите к нам.
3: Почему они так с вами? Вы же сказали, что они вам как родные.
6: Они-то как родные. Только я им теперь чужая. Юленька, мама Леночки, никак не хочет меня простить и детям запрещает со мной общаться. Уж как я прощения просила. Я ведь только помочь хотела, чтобы Колю, папу их, не посадили.
1: А что вы им сделали?
6: Ой, не спрашивайте. Как вспомню этот суд 2 года назад. Адвокат, будь он неладен, обманул меня. Сказал, что я могу помочь Коле. Вот я и дала ложные показания. Сказала то, чего на самом деле не было. Соврала я, дура старая. Поверила ему.
1: Как же так?
6: Да. А он это все против Коли и обернул. Скорее всего, его и без меня осудили бы. Но я все равно очень виновата перед Юлей. Она ведь мне как дочь. Мы всегда дружно жили, одной семьей. А что теперь? Эх, ладно, пойду я.

0: Да, ситуация...
1: Да уж, неприятно как-то.
2: Эй, вы, идете или нет? Лена в любой момент появится. И ведро принесите, оно у нас одно.
1: Ой, нам надо торопиться. До свидания.
3: До свидания, ребята.

0: пошла во двор!
1: Все в комнату, дверь прикрыли быстро. Встали вокруг праздничного стола.
2: Давайте, ребят, прячемся. Вот сюда, давайте, быстрее.
0: Давай, давай, давай, давай, давай, давай,
3: давай.
4: Эй, вы дома? А что у вас так тихо?
2: Тихо ты, ну потише. Это же сюрприз.
4: Да где вы все? Я иду в комнату.
5: Сюрприз!
6: С днем рождения! С днем рождения!
1: Аплодируем имениннице! А чего это она сразу убежала? Что это было?
7: Вы ее напугали! Мама говорила, что если сильно напугать человека, он станет заикой, и глаза к переносице сойдутся. У нас Лена теперь косая будет.
8: Она в спальне прячется, а я ее нашла. Ты плачешь, потому что хлопушек нет, или потому что курица сгорела?
4: Это все для меня. Вы вспомнили про мой день рождения? Спасибо, ребят.
9: Мы хотели, чтобы он стал особенным. Чтобы ты сегодня стала настоящей именинницей.
4: Вы специально пришли, все приготовили, украсили. И все ради меня.
10: А еще Глеба и Андрейка вымыли подъезд. И ты сегодня вечером не будешь работать. Ой, она опять плачет.
5: С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!

0: 12 мая. Воскресенье.
1: В парке хорошо. Не могу находиться дома. Там все в тоске и скорби. Никак не могут прийти в себя. Прошло всего 2 дня после похорон деда.
2: Да, это была хорошая идея с парком. Мне только неудобно, что ты уже 2-й день тратишь на нас с мелкими деньги. Все эти сладости, карусели.
1: А, чепуха.
3: Карасев хитрый жук и тратит на твоих братьев и сестер те же деньги, что и вчера. Ведь утром они все вернулись к нему. Он теперь каждый день может их тратить на что угодно. Может каждый день покупать тебе продукты, а маме лекарства, и все равно нисколько не обеднеет.
1: Странно только, что ребята, с которыми мы вчера подружились, смотрят на нас, как на незнакомцев.
3: Ну еще бы, ведь для младших Зюзиных еще ничего не произошло. Они не готовили с нами праздничный стол, не искали Анютку и не мыли подъезд.
4: Ой, смотрите-ка, вот это наша Зюзина отхватила. Сразу 2 жениха, и каких? Один Винни-Пух, второй лохматый домовенок Кузя.
5: Она живет как в сказке.
3: Да. Шли бы вы отсюда, обезьяны раскрашенные, а то как бы по репе не схлопотали.
6: Чего? Глеб, сядь. Нашел с кем связываться. Громова и Текаева. Они ж просто глупые.
7: У них детство в ушах свистит. А у Дорошевич вообще интеллект, как у нашей Анютки.
4: Совсем охамела? Смотри, Зюзина, завтра весь класс узнает про этот странный любовный треугольник. Вот увидишь, что будет.
3: А, ну если завтра, тогда это серьезно.
6: Это очень страшная угроза. Только запишите где-нибудь, а то забудете ненароком.
1: Не поможет. Даже если запишут, все равно забудут.
3: Да, факт. Наконец-то утопали отсюда. Самый кретинский класс во всем поселке. Ой. Так, ребята, мне надо спрятаться.
6: Что случилось? Ты чего за скамейку полез?
3: Сядьте прямо и закройте меня вон от той парочки.
4: Кто это?
3: Мой отец.
1: А с ним кто?
3: Это Вера, врач из нашей поликлиники.
4: При чем здесь врач? Тебе она кто?
3: Мне никто. Отец не встречается. Вместо того, чтобы проводить время со мной, в кино с ней, в парк с ней, а меня только спросит, уроки сделал и даже ответ не слушает.
8: А почему ты от них прячешься?
3: Так надо. Да что вы все спрашиваете? Надо же было на них наткнуться.
8: Разве нельзя проводить время всем вместе, втроем? И вместе ходить в парк и в кино?
3: Нельзя.
6: Тебе неприятно видеть ее с отцом? Потому что она заняла место твоей мамы.
3: Зюзин, ну вот что ты лезешь, куда тебя не просят? Я маму почти не помню. Просто эта Вера разбила нашу семью. Нашу, с отцом, семью. Мы прекрасно жили вдвоем. Мы бегали по утрам, ходили в кино, вместе готовили ужин. Все делали вместе. А она появилась 1.5 года назад и все испортила.
8: Как 1.5? Вы же здесь всего с марта.
3: Да они еще в Вольске познакомились 1.5 года назад. Она сюда за ним приехала. Квартиру снимает возле поликлиники. И продолжает с ним встречаться.
8: А почему они не женятся и не живут вместе?
3: Почему, почему? Не хочу я, чтобы она с нами жила.
4: Какой же ты эгоист. Все только я. Почему ты не даешь 2 людям быть вместе? Раз она сюда приехала из другого города, значит, он ей нужен? Но это же твой отец. Почему ты с ним так поступаешь?
3: Ты мне надоела, липучка. Вечно суешься не в свое дело. Со своей семьей разбирайся, а в мою не лезь.
6: Поверить не могу, что ты мыл за меня подъезд. Нет, ты не способен что-то сделать ради другого человека. А может быть, это был не ты?
3: Может, и не я. Ай, да идите вы.
8: Глеб, не уходи. Вот, опять подцапались. А день так хорошо начинался.

0: 9 мая. Четверг.
1: Ненавижу сидеть один по вечерам. И снова этот пазл, который я уже собрал 2 недели назад. А, впрочем, чепуха. Юрасику хуже. Он вчера второй раз деда похоронил. О, Юрасик!
2: Глеб, слушай, надо собраться и поговорить. Я тут кое-что придумал.
1: Я сейчас забегу за Леной и через полчаса встретимся в парке. Что ты там надумал? Выкладывай.
3: Завтра я не дам дедушке умереть.
1: Как это не дашь? Это же был несчастный случай.
3: Нет, у него отказало сердце. Но я все равно могу ему помочь. Это я виноват, что он умер. Я должен был находиться дома, а я ушел. Да еще и ключ забыл. Вернулся, позвонил. Мне никто не открыл. Я подумал, что дед вышел куда-нибудь. Сидел целый час на лавке, ждал, пока родители и бабушка приедут с дачи. А потом мы вошли и увидели, что он на полу, в кухне.
4: А что ты сможешь сделать?
3: Я останусь дома и вызову скорую. И его спасут, он будет жить.
1: Зачем все это? Мы и так сможем с ним общаться. Мы же движемся назад.
3: Как ты не понимаешь? Если я его спасу, он будет жить. И когда мы вернемся, у меня снова будет дед.
1: Не будет. Мы отсюда ничего не можем изменить в нашей реальной жизни.
3: Откуда ты знаешь? А вдруг можем?
1: Ну да. Кто это может знать наверняка? С этим обратным календарем вообще ничего не понятно.
4: Только скорую надо вызвать из Абинска. В наших местных нет никакого оборудования. Мне мама так говорила.
3: Из Абинска она будет долго ехать.
4: А наша ничего сделать не сможет.
3: Вот если бы вызвать заранее. Только я не знаю точного времени. Вдруг они приедут слишком рано. Что я им скажу? Подождите немного. Ему скоро станет плохо.
4: Знаете что? Нужно позвать какого-нибудь знакомого врача, чтобы он был рядом, когда случится сердечный приступ. Врач сможет оказать первую помощь и продержаться до приезда неотложки.
3: Да, хорошо бы. Только у меня нет знакомого врача.
4: А вот у Глеба есть.
1: У меня? Откуда?
4: А Вера?
1: Какая Вера?
4: Та самая, которую мы видели в парке с твоим отцом. Ведь она врач. Надо попросить ее посидеть у подъезда, а когда профессору станет плохо, она поднимется и поможет ему.
1: Ты рехнулась? Что за бредовая идея?
3: А почему нет? Она же может сделать нужный укол.
1: Я к ней не подойду. Не подойду и все.
3: Глеб, ну пожалуйста, попроси ее. А если я один не справлюсь? Он снова умрет и снова из-за меня.
4: Елизаров, ну будь ты человеком. Ну что ты его мучаешь? Трудно тебе, что ли, чурбан бесчувственный?
1: Да вы не понимаете, о чем просите. Я не могу к ней подойти. Это просто невозможно после того, что я сделал.
3: Это та самая история, из-за которой у тебя с отцом не очень хорошие отношения?
1: Она со мной разговаривать не захочет. Так что тут я тебе не помощник.
4: А нельзя как-то, ну, прощение попросить, что ли?
1: Прощение? Они собирались пожениться 1 год назад в Вольске. Я пришел к ней утром и сказал, что если она сегодня появится в ЗАГСе или расскажет отцу о нашем разговоре, я спрыгну с крыши ее 9-этажного дома.
4: А она что?
1: А она не пришла в ЗАГС. Перестала общаться с отцом. Сменила телефон. Он думал, что она бросила его прямо в день свадьбы. Они расстались.
3: Ну как она поверила, что ты можешь это сделать?
1: Не знаю. Может, ты не поверила, но не хотела рисковать. Но в тот момент я и сам себе поверил. Я очень не хотел этой свадьбы. Что, Зюзина, можно за такое просить прощения?
4: Не знаю. Мне как-то трудно это переварить.
1: Мой отец 2 месяца ходил весь черный, ничего вокруг не замечал. И меня тоже. А потом он все узнал. Наверное, они случайно встретились. И стало еще хуже. Потому что они все равно теперь вместе. А я один.
4: Но можно же попытаться все исправить. Каждый может совершить ошибку, но если человек искренне раскаивается, его обязательно простят.
1: А ты простила бы?
4: Конечно.
1: Даже если бы была очень, очень обижена на кого-то и не хотела его видеть, тогда почему ты не можешь простить бабу Липу? Она ведь искренне раскаивается.
4: Откуда ты знаешь про бабу Липу?
1: Что, других учить легче?

0: 8 мая. Среда.
1: Семь часов. В школу сегодня не надо. Так зачем я проснулся? Электробритва. Может быть. Дед? Дед? Дед? Реальный, живой, в домашних брюках и в майке. И это не сон. Дедушка!
2: О, что это с тобой? Что ты улетел как реактивный? И чего ты обнимаешься?
1: Ничего. Не хочется от тебя отрываться.
2: Сон плохой приснился.
1: Просто ужасный.
2: Ну ничего. Сейчас позавтракаем, и весь твой ночной кошмар забудется. А ты чего так рано встал? На дачу с родителями поедешь?
1: Ну уж нет. Сегодня из дома и шагу не сделаю.

0: Ой, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Глеба можно?
1: Можно. Проходи. Глеб, к тебе гости, девочка. И закрой за мной.
0: Мы вчера не договорили. Я тороплюсь, мне сегодня на работу раньше надо. Так ты сделаешь или нет?
2: Что я сделаю?
0: Ты знаешь что?
2: Я вчера уже все объяснил.
0: Но попытаться ты можешь? Дело ведь серьезное. Я сейчас была у Юры, у них пока все хорошо. Он сказал, что время смерти примерно 3 часа дня. Врачи так написали. Но приступ может начаться и раньше. Я, как освобожусь, приду к его подъезду. А ты придешь? Он твой друг.
2: У меня нет друзей.
0: И, скорее всего, никогда не будет. Какой же ты гад, Елизаров. Пока.
2: Да что ж она пристала? Все обойдется и так, без моего участия. Неотложка приедет вовремя, и профессора спасут. А если не обойдется? Ну, да, я согласен помочь Юрасику, но каким-нибудь другим способом, без Веры. А это же просто ужасно. Ну не могу я с ней встречаться после всего, что было. Ну как они этого не понимают? С какими глазами я к ней подойду? Что скажу? Простите, я больше не буду? Фу. Да я никогда в жизни не просил прощения.

0: Юрасик, ты как?
1: Дед чувствует себя великолепно и сейчас работает у себя в кабинете. А у меня уже наготове телефоны местной и городской неотложки. Еще открыто много страниц в интернете на тему «Первая помощь при сердечном приступе».
0: Ну ты это, держись там, удачи тебе.
1: Спасибо. Я обязательно справлюсь. Я должен.
0: Ах, надо бежать быстро, пока не передумал. Как представлю, что он там один. И этот его дед на полу. Так, она должна быть на работе.

0: Вы слушали пятую часть радиоспектакля «Календарь майя», поставленного по одноименной повести Виктории Лидерман. В главных ролях Глеб, Рома Михеев, Лена, Даша Шевчук, Юра, Алеша Семченков. В других детских ролях София Фонта, Таня Белугина, Даша Орешкова, Алеша Васильев, Кирилл Синегуб, Андрюша Яновицкий, Сеня Сизов. В спектакле заняты артисты Галина Исхакова, Владимир Левашов, Алексей Мясников, Сергей Кутасов. Режиссер Дмитрий Трухан.
1: Автор сценария Валентина Дегтева.
0: Композитор Михаил Антал. Звукорежиссеры Елена Рыжикова и Елизавета Шмыкова. Редактор Жанна Переляева. Продолжение слушайте в понедельник, в это же время.

0: Радио России. Наука. Научный подход. Любовь Стрельникова, главный редактор журнала «Химия и жизнь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В каждой из нас живет Эллочка-людоедка. Я не исключение, потому что недавно я буквально влюбилась в ситечко. Представьте ложку с длинной ручкой, на конце которой закреплена металлическая сфера, такая вся продырявленная, со множеством маленьких дырочек. На другом конце, на ручке, находится специальный поворотный механизм. Поворачиваете кончик ручки на 180 градусов, и половина дырявой сферы начинает двигаться и вкладывается в другую половину, и получается ложка. Черпаете ею заварку, затем еще раз поворачиваете кончик ложки, и сфера закрывается, а внутри нее надежно упакована заварка. Опускаете такую ложку-ситечко в кружку, и чай неспешно и качественно заваривается. Зачем лишние предметы в хозяйстве? Я же прекрасно обходилась до этого пакетиками с чаем. Заварил в кружке и выбросил. Ничего и мыть не надо. В общем, здравый смысл победил, и о ситечке я постепенно забыла. Но вот недавно у меня состоялся разговор с полимерщиком из одной крупной химической компании. И он мне говорит: «Зачем вы, журналисты, сеете панику вокруг микропластика? Рассказывайте, что он проникает в мозг и там накапливается. Это же бред какой-то!» Согласна. Звучит, конечно, не очень. Дико и совершенно неправдоподобно. Чтобы попасть в мозг, надо преодолеть защитный гематоэнцефалический барьер, пролезть через который никакая чужеродная микрочастица не может в принципе. К тому же сами клетки тоже микронных размеров. Скажем, размер тела нейрона в мозге от 10 до 50 микрон. Глиальные клетки от 5 до 15. Клетки других органов не сильно больше. Например, клетки печени, гепатоциты, это 20-30 микрон. А между тем в информационном поле действительно ходит информация о том, что микропластик накапливается в мозгах. И я решила разобраться. К искусственному интеллекту, как к мыслящей субстанции, я отношусь скептически. Но вот как к мастеру по работе с большими данными, причем быстрой работе, ему сегодня нет равных. Поэтому я попросила найти в мировых научных журналах статьи об исследованиях, связанных с накоплением микропластика в организме человека, особенно в мозге. Ну, за последние, скажем, там 10-20 лет. На удивление, ссылок было много. Причем это были такие уважаемые рейтинговые журналы. Правда, была одна, с которой, как я подозреваю, все и началось. В феврале прошлого 2025 года журнал Nature Medicine опубликовал резонансные исследования ученых из университета Нью-Мексико. Они изучали посмертный мозг людей, умерших в разные годы за последние 30 лет, и выяснили, на мой взгляд, невероятное. Во-первых, концентрация микропластика в образцах мозга оказалась от 7 до 30 раз больше, чем в печени или почках. Причем количество пластика в мозге выросло в полтора раза только за последние 8 лет. 75% обнаруженных частиц приходится на долю самого распространенного пластика – полиэтилена, который используют в упаковке. Честно говоря, я была в шоке, когда прочитала эту статью. Я продолжила рыться в научных статьях и нашла ответ и на этот вопрос. Во-первых, в понятие микропластик ученые включают частицы и нанометровых размеров. Так вот, в научной статье, о которой я рассказываю, речь шла, конечно, о нанопластике, о частицах размером от нескольких до сотен нанометров. А вот такие крохотули теоретически могут влезать в клетки. Но ведь клетка умная, она всяких чужаков и прохожих в себя не впускает. Как же они пролезают? Этот вопрос исследуют несколько научных коллективов в мире. Среди ученых сегодня популярно несколько гипотез. Одна из них – гипотеза троянского коня. Частицы пластика адсорбируют на себе белки организма и как будто надевают белковую корону. А в такой короне им легко обмануть рецепторы клеток и влезть в нее. Есть еще версия, что наночастицы преодолевают гематоэнцефалический барьер, маскируясь под липиды. Откуда берутся частицы микропластика в организме? Да его полно в окружающей среде. Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что в литре бутилированной воды содержится в среднем 240 тысяч пластиковых частиц. Ну, из них только 10% – это микропластик, а 90%, то есть, подавляющее большинство – это нанопластик размером менее 1 микрометра. То, что частиц нанопластика в окружающей среде значительно больше, чем микропластика, очень важно. Собственно, они и представляют главную опасность для нас с вами. Нанометровые частицы легко проникают через слизистую кишечника и легких в кровоток, а дальше с кровью они могут достигать сердца, мозга и других органов. А те наночастицы, которые мы втянули в себя вместе с воздухом, встают просто напрямую дорогу в мозг. Это так называемый обонятельный путь. Вот и что нам теперь делать с этим знанием? Как жить и вообще как к этому относиться? Давайте относиться будем спокойно. Мы наблюдаем за процессом научного познания микропластикового вопроса, если можно так сказать. А оно только разворачивается. Публикация научной статьи в научном журнале вообще не ставит целью до смерти напугать общественность. У нее другая задача. Она лишь приглашает коллег по науке начать дискуссию. И дискуссия не замедлила разгореться. Уже в этом году в Nature появились статьи, авторы которых ставили под сомнение методы анализа ученых из Нью-Мексико, которые обнаружили невероятное количество микропластика в мозге умерших людей. Например, эксперты указывают, что из-за повсеместности пластика пробы могли быть загрязнены во время вскрытия или лабораторных работ. И вот чтобы исключить этот фактор, исследования надо проводить в специальных чистых комнатах, в которых количество инородных частиц в воздухе ничтожно, контролируемо и не может исказить результаты эксперимента. Вот в таких чистых комнатах, кстати, и производят полупроводники. Ученые не подвергают сомнению, что микропластик и нанопластик присутствуют в нашем организме. Это, если хотите, плата за создание синтетического мира, рукотворного, который обеспечивает нам комфорт. Но как эти частицы влияют на наш организм? Понятно, что пользы никакой. А вот какой от них вред? Кто-то из ученых утверждает, что они проникают в клетки и повреждают митохондрии, травмируют ДНК, активируют программу самоубийства клетки, так знаменитый апоптоз, и вызывают окислительный стресс. В общем, все нехорошо. Есть мнение, что клетки иммунной системы, макрофаги, распознают этого чужака,

0: воздействию нанопластика клетки, выполняющие барьерные функции, и клетки с интенсивным обменом веществ. Вот почему в мозге их много. Это очень интенсивно работающий орган. Полистирол наиболее токсичен для нейронов. Полиэтилен чаще всего обнаруживают в клетках печени и сосудов. Не стоит забывать, что значительная часть пластика попадает в организм через дыхание вместе с пылью от синтетических ковров и одежды. Поэтому нужна регулярная влажная уборка дома и на работе. И, конечно, везде предпочтительнее ткани из натуральных волокон. Хлопка, льна и шерсти вместо полиэстера и нейлона.
1: Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
2: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
3: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
4: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
5: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: На правах рекламы.
7: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
8: Здравствуйте.
7: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
8: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
7: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
8: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
7: Звучит как идеальная система очищения.
8: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
7: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
8: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
7: Знакомая картина. А это может быть не соль?
8: Это может быть сигнал от почек.
7: Никогда об этом не задумывалась.
8: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
7: Звучит как-то очень пугающе.
8: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3. Сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
7: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
8: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание. Только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
7: Это вы о чем?
8: О давлении. оно становится нестабильным.

0: стабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
1: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
0: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
1: 70%? И мы даже не знаем об этом?
0: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят: ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
1: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
0: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
1: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
0: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
1: Да, я слышала, это очень больно.
0: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
1: Какая-то очень пугающая картина.
0: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
1: А почему оно так популярно в Индии?
0: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
1: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
0: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
1: И где же создали редунит?
0: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
1: Алтай? Почему именно там?
0: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
1: То есть сочетание природного сырья и науки.
0: Именно.
1: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
0: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
1: А что дает такое сочетание?
0: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
1: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
0: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
1: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03.
0: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
1: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
0: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
1: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
0: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
1: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или *22*03 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
2: Радио России. Психология лени.
3: Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть это и симптом был, просто тогда не знали, что это так.
2: Практикующий психотерапевт Елена Леонтьева в программе «От первого лица». В пятницу в 22:35 по Москве и в 21:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкалья.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
7: Помните про Илью Муромца? Не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
8: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
9: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: в Старобельске спасатели ищут под завалами подростков. НАТО продвигается к границам Востока. Социальный фонд России начал пересмотр отказов в едином пособии многодетным семьям. Подробности далее. В эти минуты продолжается разбор завалов в общежитии педагогического колледжа в Старобельске ЛНР. Ночью, когда все спали, учебное заведение подверглось массированной атаке украинских беспилотников. Под завалами общежития могут оставаться от 10 до 18 подростков. С места трагедии репортаж корреспондента «Вести» Николая Долгачева.
2: Продолжается спасательная операция, разбираются завалы общежития Старобельского колледжа. Это филиал педагогического университета. Больше 80 человек, 86 человек по официальным данным находились в общежитии ночью, когда атаковал противник беспилотными аппаратами. Как минимум 4 беспилотных аппарата на центр Старобельска обрушились как раз на комплекс зданий колледжа. Вот административное здание, за ним общежитие. Сейчас время от времени спасательные работы прерываются из-за воздушной тревоги. Службы сообщают о приближающихся беспилотниках. Но после этого, после того, как воздушная тревога снимается, сразу возобновляются работы. Пожара открытого уже нет, но тем не менее здания все еще дымятся. Пострадало несколько зданий, и не только колледж, жилые здания, которые в этом районе находятся. По последним данным, пока подтверждается гибель 4 человек. Неизвестное количество находится под завалами. Называют цифры в 10-18 человек, но точные данные мы сможем сказать наверняка только после того, как спасательная операция будет завершена.
1: 4 подростков находятся в тяжелом состоянии, 28 человек получили помощь на месте. Такие цифры озвучил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
3: По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Луганской Народной Республики находится 10 пострадавших при атаке укронацистов на здание общежития педагогического колледжа в Старобельске. Состояние 4 из них оценивается как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. 28 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Ранее в Кремле выступили с жестким осуждением ударов по учащимся. Атаку дронов на общежитие педуниверситета там назвали чудовищным преступлением. Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев обратился в ООН с требованием оценить удар Киева по общежитию в ЛНР как военное преступление. Об этом сообщили в ведомстве. Страны Запада сохраняют линию на доминирование и продвижение НАТО на восток. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании комиссии Генсовета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом.
4: Все остальные части континента, они, по сути дела, объявлены зоной ответственности НАТО. НАТО свою инфраструктуру распространяет на Дальний Восток под предлогом сдерживания Китайской Народной Республики. Евросоюз уже мало чем от НАТО отличается из некогда экономического блока, замышлявшегося для повышения благосостояния европейских граждан. Он превратился в подобие Североатлантического альянса.
1: По словам Лаврова, западные страны рассматривают сценарий физического нападения на Россию. Министр напомнил, что перед Второй мировой войной Третий рейх объединил под своим знаменем почти всю Европу. Во главе этой группы поставлен не Гитлер, а Зеленский со своими нацистскими лозунгами, сообщил Лавров. Тем временем НАТО рассчитывает на военную помощь со стороны США. Более того, по убеждению Альянса, Штаты продолжат играть ключевую роль в ядерной защите Европы. Об этом заявил генсек блока Марк Рютте. Заявление чиновника прозвучало перед началом заседания глав МИД стран Североатлантического Альянса, которое проходит в эти дни в Швеции. По словам Рютте, США рассчитывают на большую роль европейцев в обычных вооружениях. Социальный фонд России начал пересмотр отказов в едином пособии многодетным семьям, чей доход немного превышает прожиточный минимум. Переоценка будет сделана автоматически, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда. Перерасчет будет сделан, и пособие назначат без дополнительных заявлений со стороны семьи. О принятом решении родители узнают через госуслуги. Тем, кто раньше не проходил по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет немного больше 9 тысяч рублей на ребенка. Обычный пауэрбанк может привести к пожару. Об этом свидетельствует недавний случай в Сургуте. Устройство взорвалось в сумке девушки во время подъема на лифте многоэтажки. Кадры камеры видеонаблюдения тут же разлетелись под соцсетям. На них видно, что девушка заходит в кабину лифта, и когда дверь уже закрывалась, зарядное устройство вспыхнуло. Девушка бросила сумку на пол, начала нажимать кнопку экстренного открытия двери, стучать по стенам, попыталась закрыть лицо рукавом, чтобы защититься от дыма. Дверь открылась, когда лифт прибыл на нужный этаж. Все это время пауэрбанк горел. Пожарные ЧП узнали из мониторинга соцсетей. К счастью, серьезных последствий не наступило, рассказали в пресс-службе МЧС Югры. На Лубянской площади начали убирать искусственную лаванду. Видео с рабочими, которые убирают старые горшки и вместо них устанавливают живые растения, появилось в соцсетях. Таким образом, столичные власти прислушались к просьбам москвичей, резко раскритиковавших задумку ландшафтного дизайна, сообщает портал МСК-1. В городских телеграм-каналах сравнивали Лубянку с кладбищем и жаловались на запах расплавленного пластика. И в конце выпуска... Прогнозы синоптиков. Синоптики обещают дожди на выходных в Москве. В субботу и в воскресенье ожидается преимущественно пасмурная погода с дождями. Температура в ночное время опустится до 14 градусов. Днем воздух остынет до 22 градусов. Похолодание придет в Москву после аномальной жары. Как ранее рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в среду температура побила почти 130-летний рекорд. Столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до 30 градусов. И напомню, что вся оперативная информация доступна также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
5: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило о расставании с Роланом Гусевым. Бразильский защитник Лукас Фасон продлит контракт с «Локомотивом» на 4 года зарплатой 8 миллионов рублей в месяц. Об этом сообщает портал «Чемпионат» со ссылкой на собственные источники. 24-летний Фасон выступает за железнодорожников с 2022 года. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник «Акбарса» Степан Терехов. Автомобилист объявил о продлении контракта с 27-летним нападающим Никитой Шашковым. Новое соглашение между игроком и клубом рассчитано до 2028 года. Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил об уходе с команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: И о погоде на завтра, 23 мая. В Петропавловске-Камчатском 13-15 градусов. В Ханты-Мансийске от 8 до 10 тепла. В Мурманске 15-17, ожидается небольшой дождь. В Сыктывкаре 21-23 облачно, временами пройдут дожди. В Уфе 26-28. В Нижнем Новгороде 27-29 градусов, кратковременный дождь с грозой. В Ростове-на-Дону 26-28. Во Владикавказе 19-21 ожидаются умеренные дожди и грозы. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и 16-18 градусов. В Москве облачно. Днем температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 30 градусов.
0: Радио России. Люди.
6: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
7: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая», портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи, если хотите. Но в радиостудии можно представить любой интерьер, она достаточно виртуальна. А вот гости у нас абсолютно настоящие, замечательные собеседники и люди, которые очень нестандартно могут отвечать на самые простые вопросы, с которыми есть о чем поговорить, есть что узнать. Поэтому я с удовольствием представляю одного из таких наших гостей. Это Вадим Андреев, актер. Здравствуйте.
8: Добрый день.
7: Вот вы сейчас прямо сказали «добрый день», и как будто Корбен Даллас поздоровался.
8: Ну, еще Брюс Уиллис.
7: Да, да. Ну, то есть голосом Брюса Уиллиса вам часто приходилось говорить, да?
8: Ну, какое-то время. Я просто давно уже этим не занимаюсь, но когда-то очень активно я занимался дубляжом. По голосу до сих пор узнают.
7: Да?
8: Да.
7: Метро. Вы выходите?
8: Нет.
7: Так это же... Ну, вообще, честно говоря, вот программа наша такая, она как магический кристалл. Мы в нее смотрим и какие-то вещи видим в прошлом и примерно предполагаем, что может быть в будущем, и, соответственно, как нам жить в настоящем. Вот я помню киноафиши, которые висели в весенней Москве, на них было написано слово «баламут». Да, видите, как глубоко копнул-то.
8: Ну что, да, в 79-м году он вышел на экраны. Но я помню другую афишу. Первый фильм снимали в 78-м году. Я был третьекурсником, на третьем курсе в ГИК учился. Но когда он вышел на экраны, тогда же на каждом шагу были кинотеатры и были бешеные сборы. Меня поразила одна из афиш. Кинотеатр художественный. Просто-таки напросто-таки на Новом Арбате. На Калининском проспекте висела огромная тоже афиша, но, видно, у художника с краской были проблемы. Афиша была сине-голубая, и мое лицо было сине-голубое, и все было сине-голубое.
7: Такой как раз
8: фантомас такой.
7: Баламут, да?
8: Фантомас и баламут.
7: Ну, на самом деле, карьера ранняя, карьера успешная, то есть вы сказали, что, будучи еще студентом, стали сниматься. Как попали на съемочную площадку? Кто привел?
8: Дело в том, что в студии Горького, где запускался фильм, и в ГИК это же практически там...
7: Одна проходная.
8: Да. И поэтому, когда вот режиссер Владимир Абрамович Роговой запустился, называлось рабочее название «Студенты и студентки». Это был дебют Сергея Бодрова-старшего как сценариста. Это был его первый сценарий. Ну, а второй режиссер пришла в соседнее здание со студией Горького на наш курс. И позвала нас на встречу с режиссером. Мы всем курсом к нему пришли. Классик тогда уже советского кино, офицера снявший. Да, мы еще, господи, мы же прочитали сценарий, написана была комедия. Нам показалось настолько все не смешно и не комедийно. Мы, собственно, как всякие студенты, очень критически настроенные, пришли на встречу с режиссером и критически все ему высказали, что сценарий не смешной, тут вообще какой-то... Все какая-то... Вот, он нам начал рассказывать о том, как он видит. Мы загорелись, на что он сказал, ну, загореться-то вы загорелись, но будут кинопробы. И кинопробы были очень долгие, это где-то около месяца.
7: Там же в ВГИКе проходили.
8: Нет, на студии Горького это все было. Пробовались, причем хорошие ребята очень, там и Андрей Ташков, и, ну, много. Ну, как-то вот Роговой, как-то вот... У меня ужасные пробы были. Ужасный.
7: Почему?
8: Я в ВГИКе очень много играл отрывков, такой был звездой в ВГИКе, театральный, что называется. А в кино как-то мне все это было настолько необычно, вот это народ, это все как-то что-то... Я был зажат ужасно на пробах, но он как-то вот он зациклился на мне. Худсовет был против, все директор киностудии Бритиков был против, но он просто под свою ответственность меня утвердил. Но на этом мои беды не закончились, а только начались, потому
7: что... История моих бедствий, Абеляр.
8: Фильм снимался в творческом объединении Татьяны Михайловны Леозновой, которая была моим мастером во ВГИКе.
7: Как вам на классиков-то везло, да?
8: Да, и она отсматривала материал. А материал там тоже был, я говорю, фильм-то был бешено популярный, и он хороший фильм, но я был зажат, потому что режиссер, утвердив меня, орал на меня все 81 съемочный день, орал в мегафон, Бездарь, идиот, кретинка.
7: Это очень хорошая мотивация, чтобы актера пробудить к творчеству.
8: Да, кого я утвердил. Но приходил в ВГИК Татьяна Михайловна Леознова, вот, смотрев материал, говорил: я тебя отчислю, он тебя испортил. Это ужасно. Это... В общем, я получал с двух сторон в течение вот там 3 месяцев. Но пережил, слава тебе, Господи. Потом я уже у Леознова снял, слава богу, в 2 картинах. Потом в «Карнавале» в небольшой роли. Там Вадим
7: Артурович. В «Карнавале» у вас роль, по-моему, режиссера театра.
8: Да, вот этого любительского театра Вадим Артурович. Ух, цото бенде. И потом она меня утвердила на главную роль, свою последнюю картину, которую, к сожалению, только один раз показали тогда по Первому каналу, но это был 86-й год. 4-серийный фильм был «Конец света с последующим симпозиумом» назывался. Я там играл у нее главную роль американского драматурга Майкла Трента. Но как-то больше его не показывали.
7: А сценарий просто, судя по названию, что-то такое, социальный памфлет в стиле Дюренмата.
8: Это, в принципе, фарсовая история. Заказывает мультимиллионер, которого играл Жигарханян, мне, драматургу американскому, пьесу о конце света, о ядерной войне, что все. И дает мне там... Я встречаюсь с разными там пентагоновскими и прочими, там, Виторган, Басилашвили, в общем, созвездие Табаков, Вестник.
7: Ну, а ведь еще не было снято «Как хвост виляет собакой», еще не было снято огромное количество фильмов, посвященных этой же проблеме, да, манипулированию общественным мнением, сознанием.
8: Татьяна Михайловна до конца дней своих, там приезжали на юбилей руководители наших центральных каналов, поздравлять ее, и она все время спрашивала, показывали все ее фильмы, кроме этого. И она все сказала: а что вы не покажете? Ну, говорю, обязательно покажем, но так.
7: Ну, не сейчас.
8: Хотя вот сейчас она вообще очень актуальна.
7: Конечно.
8: А еще учитывая, что это музыка Гии Кончели гениальная, вот этот актерский состав сумасшедший. Она немножко затянута, она, как сказать, не лучший фильм Татьяны Михайловны, но все равно это фильм мастера. И больше того, американский вот этот драматург Артур Копит прилетал в Москву вот в те годы, посмотрел 3 из 4 серий, был в восторге, выпил водки с нами в ресторане «Узбекистан».
7: И под утро улетел.
8: И он привез театральные программки с Бродвеем. На Бродвее эту роль, которую я играл, играл Аль Пачино.
7: Ну, удивительное пересечение. Еще не такие бывают. Это уже потом, когда началось озвучание. Ну, а все-таки вот еще одного классика мы не упомянули, мне кажется, это Лев Александрович Кулиджанов.
8: Да.
7: Да, потому что как бы сон великих мы вызвали сейчас.
8: Вот я говорю, мне дико повезло, что у меня были эти два мастера. Ну, Лев Александрович, он реже появлялся, он тогда снимал эпохальную картину «Карл Маркс. Молодые годы». Поэтому он приходил, как ясно солнышко, но это был удивительный человек.
7: А вы, кстати, в этой картине сыграли кого-то?
8: Он, понимаешь, что я замучен своей загруженностью во ВГИКе, он не решил отпуск сделать, как я потом понял. Они снимали в Ялте эпизод крошечный, архивариус какой-то, там сцена с Карлом Марксом. Ну, фраз у меня там 6-7, диалог с Карлом Марксом, этим болгарским актером. Значит, привезли меня в Ялту на целую неделю. И я думал, вот подготовка, снимался-то полдня. Ну, просто, видно, решил...
7: Дать расслабиться чуть-чуть,
8: да? Дать мне отдохнуть, и больше того, еще какую-нибудь денежку заработать. Но меня поселили, я же тогда был студентом, меня поселили в гостинице рядом, там была не очень, там туалет был по коридору. Но главное, что меня поселили с каким-то шахтером, отпускником, который меня почти до белой горячки довел.
7: В прямом и в переносном смысле.
8: Я просто помню, это было потрясающе. Я после очередной, вот, при том, что я вот эти 6 фраз, я каждый день их зубрил, боясь, я так волновался перед съемкой. Я каждый день их повторял, эти 6 фраз несчастных. Думаю, вот я опозорюсь перед мастером. И однажды я так вот с этим же шахтером пообедал в номере, пошел вот тот самый удобство, который в коридоре. И шел Лев Александрович Кулиджанов со свитой, они все ходили со свитой, там человек 10 свиты, группа. И я понимал, что бежать некуда.
7: Прижаться к стене.
8: Я вот именно это и сделал, я прижался к стене. Он подошел, я говорю: здравствуйте, Лев Александрович. Он говорит: здравствуй, Вадик. Ты пообедал, Вадик?
7: Я хорошо пообедал,
8: Лев Александрович. Да, Лев Александрович, меньше обедай, Ванька. Он понял все мои состояния. Но меня отселили после этого от шахтера этого. Вот такая была, да. Ну, Лев Александрович, это был, он удивительный был, конечно. Мудрец, благодаря ему я потом познакомился и общался и с Марленом Мартыновичем Хуциевым, его другом тбилисским, и с Евгением Примаковым, тогда действующим премьер-министром.
7: Тоже тбилисцем.
8: Тбилисицы, они жили в одном доме больше, и там Примаков рассказывал про Льва Александровича удивительные вещи из их молодости, там вообще был. То есть это, конечно, был подарок судьбы.
7: Но потом вот с течением времени, когда ты уже идешь по жизни, когда ты сам что-то осмысливаешь, когда твое мнение начинает для кого-то что-то значить, вот ты понимаешь, что тогда они дальше видели, чем ты в отношении тебя. Тогда они что-то сделали вот такое, что смогло и помогло перейти на какой-то новый этап, начать, в общем, как-то заново с чего-то.
8: Мне было безумно приятно узнать, у нас с Татьяной Михайловной такие слезные, после вот этой кросс-картины «Конец света» у нас были немножечко такие натянутые отношения, но она, в общем, человек был непростой, и это известно, что у нее многие, кто снимался в главных ролях, потом как-то они расставались не очень хорошо.
7: И жена требовала, что безусловного какого-то растворения, подчинения.
8: Нет, да, у нас произошел конфликт даже уже после съемок. Мы были в ГДР с премьерой фильма. И как-то вот она чего-то там, она меня прям терзала, унижала. Видно, у нее было не очень хорошее настроение. И я просто, мы с ней долго не общались. Но потом, слава богу, прошли годы, мы опять сблизились. Я ее навещал, и мне было потом приятно, когда моя сокурсница Таня Чернопятова сказала, она с ней очень близко, она с ней вообще так ее опекала, когда она отсматривала какие-то мои там работы по телевизору и сказала, ну что, Вадик стал хорошим артистом, очень хорошим. Для меня это была высшая похвала.
7: Дорогого стоит, да, услышать.
8: Это от нее было. То есть она мне впрямую это не сказала, но вот это вот то, что она, что я все-таки заслужил в ее глазах звание хорошего артиста, это было безумно приятно.
7: Ну, к успеху и, так сказать, к становлению в профессии все равно приходилось идти абсолютно не по ковровой дорожке, да? Вы работали монтировщиком в театре «Кукол» был.
8: Ой, ну это было еще до, это было после школы, как просто.
7: Ну, видимо, уже было намерение, потому что когда.
8: Ну, когда провалился в театральный институт, не поступил, а до этого я занимался, есть, он и сейчас существует, театр юных москвичей в Москве.
7: А это Ленинские горы,
8: да, теперь Воробьевские, да. Там оттуда много, там и Сергей Петрович Никоненко, оттуда много-много там. И когда я, в общем, везде пролетел в театральных, там на третьих турах пошел в театр «Кукол», у нас была такая протаренная дорожка, кто не поступал, из тюмовцев шли в московский театр «Кукол», он был на Бауманской, это не образцовый театр. И там перед худсоветом театра читал стих, басню, прозу. И там, значит, Гамсахорди был главный режиссер, сказал, ну, сразу артистом не возьму. 4 месяца монтировщиком поработаете, потом, если захотите, перейдете. Ну, вот я поработал монтировщиком.
7: Покажите себя.
8: Зарабатывал очень хорошие деньги, между прочим. Там была сдельная работа, и я где-то рублей 160 в месяц. Большие.
7: Ну, физически тяжело.
8: Не очень, очень. Все не так. Потом молодой был, 17 лет там, ой, что там. Но когда меня перевели в артисты, спустя 4 месяца у меня вызвал, по-честному сказал, вы не передумали в артисты? Я говорю, нет, конечно. Ну, завтра будет приказ. Я на следующий день прихожу в театр. Доска приказов, рядом стоят мои коллеги-монтировщики с какими-то глумливыми улыбками. Я читаю приказ, значит, зачислить Андрея Вадимовича актером 3-й категории с окладом 70 рублей в месяц.
7: Ну да, супротив-то.
8: Я-то думал, ну если монтировщик 160, то сколько же артист. Вот это было первое такое ушат холодной воды.
7: Ну, потом еще перед 17-летним юношей маячила армия.
8: Да, да, да. Но если бы я не поступил во ВГИК на второй семестр, вот как раз Кулиджанова или Вознова, то я бы, ну, пошел бы в апреле, там, в мае в армию. Но я поступил, вот был добор, я с января был зачислен во ВГИК, экстерном сдавал экзамены за первый семестр, там, по всяким предметам. Ну, да. Но в армию все равно пошел.
7: Ну, и после, два года
8: полтора отслужили. После полтора. Высшее образование полтора года после ВГИК.
7: А где служили?
8: Служил автобаза генерального штаба. Это вот бывшие интендантские склады. Сейчас это вот прямо напротив метро Парк культуры. Угу. На Садовом кольце вот эти вот. Сейчас это там какой-то музей чего-то. А это был... Вот я там был делопроизводитель. У меня была должность.
7: Слушай, нет, ну просто автомобильная тема, она как-то перекликалась. У вас есть роли, где, в общем, знание предмета чувствуется.
8: Ну, дело в том, что я тогда вообще, у меня и машин-то и не было, и я это сам не водил. Ну, я 4 месяца отслужил, и потом меня Владимир Абрамович Роговой приехал к моему командиру, полковнику Журавлеву, с Михаилом Ивановичем Пуговкин взял.
7: Вот прям вошли вот так,
8: да, ну, в кабинет. Как... Пуговкин заходил, да еще режиссер офицеров, ладно, в лицо-то не знают, но все равно авторитет. Но когда Пуговкин, и меня отпустили на съемки, у матросов нет вопросов. И я, значит, 5 месяцев я из армейских не получал зарплату, снимался бесплатно за суточные 2 рубля 60 копеек. И солдатский у меня клад был 3 рубля 80 копеек в месяц. Вот это все. Но когда закончился фильм, и я демобилизовался, было такое постановочное вознаграждение, когда давали фильму категорию, типа премии там режиссера и актерам. Снимались у «Матроса нет вопросов» Пельцер, тот же Пуговкин, Хитяева. Когда они узнали, что я бесплатно снимался, эти великие артисты, они свое постановочное вознаграждение отдали мне.
7: Ну, и, кстати говоря, вот тогда еще самого понятия мема не существовало, а у матросов нет вопросов, иногда даже до сих пор где-то встречается вот в качестве таких, да, да, обиходных таких, ну, шуток, да, юмора.
8: Да-да-да-да-да. Сценарист был Аркадий Инин, кстати.
7: Вот. Да, писатель-сатирик, да.
8: Писатель-сатирик, да.
7: Ну, а потом, в общем, карьера уже была понятна, и расстилались горизонты, но вот потом случилось то, что случилось, и пришла реклама, пришло огромное количество совершенно нового,
8: ну, как уже 90-е,
7: да, контенты, и как нужно было это все осваивать, да, ведь вы были первыми, практически никто этим не занимался.
8: Ну, в принципе, да. Вот у нас тогда так сложилось. Я уже тогда очень активно, помимо съемок, еще много занимался дубляжом. Угу. И в 90-е годы, действительно, когда, ну, наверное, 95% моих коллег бедствовали, просто бедствовали, вот элементарно таксерили там, швейцарами там.
7: Как сказал один гость нашей программы, а мы сидели в репертуарном театре и ждали, когда нам прибавят зарплату.
8: И вот я говорю, вот те, кто занимался вот это озвучанием, мы, в общем, 90-е прожили материально хорошо, потому что пришли вот эти мыльные оперы мексиканская, венесуэльская, там и Санта-Барбара, ну, да, да, и да, там чего только не было. Плюс вот эта реклама, там как-то исторически сложилось тогда, что у нас Чанишвили, Зайцев Володя, я, вот основную рекламу, это были вот 3 голоса, у меня там какие-то там... Ну, не буду называть какие, может, они до сих пор еще там тренды. Но мы звучали это все просто по 3-4 рекламы в день записывалось иногда.
7: Вот так... не случайно я говорю в начале нашей программы, что портрет не только на фоне времени, но и эпохи. И еще вот на фоне голоса надо добавлять.
8: Вот тогда голосом, да, кормился голосом. Ну, потом вот уже с 99-го опять как-то пошли все-таки съемки, что-то там зародилось. А так, я просто помню, в то же, я еще дорабатывал, я потом уволился, был такой театр-детектив Василия Борисовича Ливанова. Мы играли несколько спектаклей в здании театра киноактера. И я как-то раньше приехал и пошел не через служебный вход, а через общий. Смотрю, гардеробщиком стоит Геннадий Корольков, народный артист России, с которым я снимался и так далее, которого знали в лицо все. Я говорю: «Гена, а чего делать-то? Штат Мосфильм, где он был, и театр киноактера, нас всех выгнали, съемок нет, вот стою». Его, естественно, узнавали, автографы брали. Ну, он вот брал номерки.
7: Ну, да, ситуация такая, что называется, с послевкусием.
8: Да, да, это было, конечно, такое времечко непростое для большинства. Ну, пережили, хорошо.
7: Ну да, наверное, в чем-то стали сильнее. И...
8: Это точно. Я вот так уже после этого как-то совершенно... Вообще, в последнее время доверяю...
7: Только высшей силе, да?
8: Да, вот 68 лет, я уже понял, так прокручиваешь свою жизнь прожитую, и понимаешь, что как там все мудро тебя вели.
7: Все-таки вот рука, да? И...
8: Это вот абсолютно... Вот все, что не делалось.
7: И значит, еще для чего-то ты вот нужен был, там что не вычеркивали.
8: Вот в том-то и дело. Да? И даже когда вот так помню, там какие-то очень тяжелые там эти времена, когда просто жить не хотелось, все к жизни. Ну, все как правильно. Вот все, вот сейчас прокручиваешь. Правильная была пауза, правильное было это, было правильно это.
7: Да, но иногда ты об этом не знаешь, начинаешь злиться, начинаешь как-то эмоции, да, продуцировать. На самом деле...
8: Вот сейчас непробиваемый. Вот сейчас пули непробиваемые. Чего бы, вот как бы... Ну, я, опять же, не сижу без работы, что называется. Слава тебе, Господи, все-таки востребован. Но я помню эти моменты, там, Господи, еще там лет 10 назад какой-нибудь присылают сценарий. Прям загоришься, шикарный сценарий, какая роль. Там этот кастинг не утвердили, переживаешь. Прошло время, выходит это вот произведение, думаешь... Слава тебе, Господи, не утвердили.
7: Пронесло. Как в том анекдоте, спасибо, деньгами взял, да?
8: Слава Богу, я в это не попал. Ну, вот. Поэтому все нормально.
7: Ну, все-таки вот если вас 10 лет назад уже или 20 лет назад приглашали в сериал, это, по-моему, была все-таки гарантированная роль. Для этого и приглашали, потому что вы сделали себе имя, огромное количество сериалов, перечислять мы все, конечно, сейчас не будем.
8: Ну, большое заблуждение. До сих пор езжу на кастинги, до сих пор не утверждают, и не только меня. Я причем так иногда, там, ну, у всех агентов, иногда агент говорит, слушай, вот сейчас вот сценарий. Но я вот это переиграл, какой кастинг? Ну, тысячу раз. Что? Ну, едешь, думаешь... Ладно, приезжаешь, там партнеры или партнерши, которые очень-очень известные, очень-очень, как это сейчас нехорошее слово, медийные, и как миленькие едут на этот кастинг, и их тоже выбирают, тусуют. Так что ничего такого, чтобы прямо... У нас есть группа очень небольшая актеров, которых действительно ждут, которых не кастингуют, а которых хотят. Ну, я, как и большинство, наверное, 95% даже вот как бы востребованных актеров, я к этой касте не отношусь. Я катаюсь по кастингу. В последнее время вообще как-то, честно говоря, бывают и обидные какие-то предложения кастинга, когда присылают тебе вот такой вот эпизодик и говорят, надо кастинг. Вот тут я говорю, ребята...
7: Да, игра не стоит этих свеч.
8: Это, вы знаете, это вы уже как-то немножко возьмите себя в руки, ладно?
7: Да, разберитесь, что и кому можно говорить.
8: Может быть, вы там сейчас массовку предложите и покастинговаться. Нет, это исключается. А так езжу, нормально. Часто не утверждают, часто.
7: Взаимоотношения с театром.
8: Прекрасно. Вот сейчас театр был момент, когда... Его в моей жизни не было. А сейчас очень активно. Вот последние, опять же, что-то сверху меня повело. Был момент антреприз, но они такие были, как сказать, не высокого качества, когда вот начинался антреприз. И я что-то там поиграл, потом я это дело бросил. Но вот 3 года назад изменилось очень многое. Качество изменилось. Материалы, появились хорошие режиссеры с нормальными декорациями. Не 2 человека на табуретках, а действительно декорации. Не стыдные спектакли, очень хорошие режиссеры ставят. Да, еще меня позвал тоже 3-й сезон. Я, дорогой мой, горячо любимый Дмитрий Хананович Астрахан в театр на Трубной. Я там не в труппе, я на договоре. У меня там 4 названия очень хороших. И несколько антреприз, которые как бы не стыдных. И вот сейчас еще с театром комедии. Вот тоже сейчас репетирую «Старший сын». Материал прекрасный. Я вот как раз театр сейчас у меня в приоритете. И это спасение, в том числе и материальное, от этих вот странных людей, которые предлагают кастинг на крошечный эпизод.
7: Ну что ж, мы будем следить за развитием событий, ходите в театры, следите за работами нашего сегодняшнего гостя. Я напоминаю, что замечательный актер, прекрасный собеседник Вадим Андреев был сегодня в нашей программе, которая, кстати говоря, так и называется «Настоящая историческая». Вадим Юрьевич, огромное спасибо.
8: Спасибо вам.
7: И до встречи.
8: Спасибо.
6: Настоящее историческое. Presence Historical.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Я ж мать. Программа для родителей.
9: Здравствуйте! В эфире «Я ж мать» Кристина Косова. Предлагаю тему для сегодняшнего обсуждения – это двойные стандарты родительства. Сейчас объясню, о чем я. Совсем недавно в сети художница Мэри Кэтрин Старр из Америки опубликовала придуманный и нарисованный ею гид по двойным стандартам родительства, в котором она проиллюстрировала ситуации, когда общество превозносит до небес пап, помогающих женщинам с детьми. Ну вот у нас в России, да, принято аплодировать мужчинам, выполняющим базовые задачи по уходу за детьми, хотя в Европе сейчас, по крайней мере, это считается нормой, когда папа даже уходит в декрет и сидит со своим ребенком 24/7. Что касается нас, мам, то от нас требуют идеального исполнения этих самых задач, и если что-то пошло не так, просто нас позорят. Отец ведет ребенка к педиатру, это великолепно, какой чудесный парень. Если все то же самое делает мама, ну, конечно, это же ее обязанность. И это даже вне зависимости от того, работает она или нет. Я сейчас ни в коем случае не обесцениваю наших пап, папы у нас все хорошие, но и про мам не забывайте. Сама не раз была свидетелем такого двойного стандарта. Первый раз, когда один из членов моей семьи начал меня, откровенно говоря, принижать, когда услышал, что я не буду сидеть в декрете, а выйду на работу. Ты плохая мать, тебе не нужен ребенок, ты думаешь только о своей карьере. И почему-то в этот момент никто не спросил моего мужа, не хочет ли он тогда пойти в декрет и поухаживать за нашим ребенком, раз я собралась на работу. Ну и второй банальный случай, когда мы всей семьей гуляем на площадке, я вижу все эти восторженные взгляды окружающих, адресованные моему мужу, а некоторые даже без стеснения подходят к нам и говорят: «Слушайте, какой он у вас классный папа, он играет и гуляет со своими детьми». Я же в этом не вижу ничего сверхъестественного. Это же его дети? Его. Он их отец? Он. А чего тогда удивляться? Так почему же сейчас, в 21 веке, до сих пор существуют эти двойные стандарты родительства? Расскажет нам психолог, многодетный отец Петр Павел Сурков.
10: Во-первых, если мы пойдем в историю, посмотрим, как это было давным-давно у наших предков, то, будучи на экскурсии в одной из деревень, деревня-музей, как раньше наши предки жили, там экскурсовод рассказал интересную пословицу: «От кутьи до порога бабья дорога». Что типа женщина постоянно вертится на кухне, то есть кутья — это такой, ну, разделочный стол, и порог. Вот это ее дорога. И вторая пословица, которую она сказала, это: «Мужики и собаки на улице, бабы и кошки в доме». О чем эта речь была? О том, что мужчины воспитывают сыновей, и сыновья проводят время на улице, то есть на сенокосе, готовке дров, на кормлении скотины уличной и так далее. А женщины и девочки приучаются с детства по хозяйству, по дому.
0: Я ж мать. Программа для родителей.
9: Ну а сейчас мне хочется задать вам, мама, вопрос: сколько раз вы, мама, забирая своего ребенка из садика, наблюдали, как за ребенком приходит папа, как на этого папу смотрят другие мамы, или те же самые воспитатели, ну или бабушка, сидящая на лавочке у подъезда? Почему окружающие зациклены на том, что это обязанность мам? Почему мы не вовлекаем мужчин в этот разговор? Почему не ожидаем, что работающий мужчина будет ухаживать за своим ребенком в том же объеме, что и его партнерша? Давайте спросим все у того же психолога Петра Павла Суркова. Он на минуточку многодетный отец, у него шестеро детей.
10: И для того, чтобы мужчин вовлечь, домашнее хозяйство, уделение времени детям. Сейчас ситуация изменилась, гендерное уже равноправие наступило. И как в любом воспитательном процессе требуется поощрение мужчин за то, что они раньше не делали. Если у него в картине мира нету картинки, что он гуляет с ребенком, когда он пошел с ребенком, надо его похвалить, надо сказать, какой он молодец, в сравнении с мамой, которая это делает каждый день. Потому что у мамы это образ мира, и эта привычка уже сформирована, а у мужчины еще нет. Есть выбор какой? Либо мы воспитываем через положительное подкрепление, через мотивацию. Вот ты сделал что-то новое, молодец. Еще раз сделал, снова молодец. И потом это, когда войдет в привычку, уже можно не хвалить, а перераспределять обязанности. У нас уже общество переформатируется. Но то, что уже сейчас есть такие мужчины, которые с удовольствием сидят в декрете, и они не осуждаются обществом, по крайней мере, среди моих знакомых такие точно существуют. И я ни разу не слышал к ним каких-то претензий, что фу, ты что, правда с ребенком сидишь? Я считаю, что через 10 лет это уже будет восприниматься как естественно, а норма это станет, ну, может быть, лет через 20, когда подрастут те дети, которые воспитывались папами.
9: Ну что, хочется сказать, что ждем этого светлого будущего, когда наши папы, так же, как и мамы, могут со спокойной душой уйти в декрет. Напомню, что вы слушаете программу «Я ж мать» с Кристиной Косовой, говорю с вами как мама с мамой. Женщине надо обязательно родить, чтобы стать хорошей матерью. И обязательно естественным путем. Не дай бог кесарева, это не считается, это ты не рожала. Но есть еще один момент. Стоит тебе родить, никто помогать не будет. Справляйся сама. Ну, ты ж мать в конце концов. Зато критиковать может любой. Например, если ваш ребенок написал гадкое слово на заборе или толкнул другого ребенка, вы плохо его воспитали, и автоматически вы плохая мать. А что отец? А отец бедный на работе, вкалывает с 9 до 9, устает, некогда ему, он добытчик. А что нужно сделать папе, чтобы стать хорошим отцом? Вот маме мы выяснили, родить. А папе что? Давайте послушаем мнение наших пап, что им нужно сделать, по их мнению, чтобы стать хорошим отцом, и смогли бы они уйти в декретный отпуск? И вообще, считают ли они своих жен супер-женщинами?
11: Меня зовут Вадим, мне 39 лет, у меня двое детей, грудных, 1.5 и 1.5 года. Я считаю, что я хороший отец и заботливый. Способен ли я, обладаю ли я теми талантами, чтобы в отсутствие супруги все это правильно организовать? Это второй вопрос. Хочу, да. А смогу ли? Не знаю. Я не считаю, что, во-первых, воспитание детей – это какая-то каторга, от которой нужно убегать и где-то отдыхать 3 дня и кого-то от чего-то освобождать. Надо просто погрузиться в себя, пересмотреть какие-то вещи и по-другому начать относиться к этому процессу. Тогда он не будет тяготить. Но это мое мнение. Поэтому смог бы я отпустить жену, отдохнуть от детей. Смог бы, но не знаю, зачем это нужно делать. Конечно, ответственности больше на женщинах. Мы же, когда говорим о том, кто защищает страну, мы же говорим о мужчинах. А кто воспитывает наших детей? Наши женщины. Это долг женщины, как и мужчины, но больше, значит, принимать участие в воспитании, конечно же, должна женщина.
12: В декретный отпуск я бы уйти не смог, как показал почти 3-летний опыт жизни с детенышем. Все-таки с ребенком мне находиться очень тяжело длительное время. И максимум мне хватает на несколько часов. Именно провожу время, то есть не там 20-30 минут, 40 минут, а вот несколько часов, это по выходным, по будням я работаю. Иногда это получается действительно там вот 2 дня по 3 часа я беру ребенка на себя. То есть это прогулки на свежем воздухе, парк, иногда аттракционы. Мама моего ребенка и моя супруга, безусловно, супер-женщина и супер-мамашка. Она одновременно и работает, и обеспечивает детенышу все, что ему необходимо. И я не понимаю, как этого не хватает на это сил, времени, и, в принципе, как это вообще можно уместить все в одном человеке. Я бы, скорее всего, сломался бы где-нибудь посередине.
13: Всем привет! Меня зовут Андрей, мне 36 лет. Я счастливый отец 2 детей, мальчика и девочки. Я пытаюсь быть хорошим отцом, но, наверное, еще не дотягиваю до этой планки, так как в силу обстоятельств времени мне не совсем хватает, чтобы больше его посвящать детям. Если бы жена там изъявила желание выйти на работу, я бы поменялся бы с ней местами. В принципе, ничего там страшного, плохого не вижу. Нужен отдых, я это тоже понимаю.

0: Они у вас умницы, красавицы.
1: Этому вниманию и грозят, что мы тоже будем всегда рады предоставить вам площадку для такого разговора. Алексей Чесноков, руководитель регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае, был с нами. Мы ему признательны, что уделил внимание и нам, и, собственно, ситуации. Ну и говорили мы о том, что в селе Новокаменка в Алтайском крае, к сожалению, с водой большие проблемы. И, увы, в ближайшее время, наверное, они не решатся.
2: Быть рядом со своей страной. Это не лозунг, это внутреннее решение, позиция. Программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
3: Моя работа гражданская, это актер театра и кино. Я могу выступить, что-то сказать красиво, но я понял, что это не совсем верно. Приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, я обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
2: Радио России. Главное радио страны. Большая страна. Разное время.
1: В московской студии «Радио России» для вас сегодня работают Борис Петухов и Наталья Стребнева. Вновь вас всех приветствую. Мы переходим к интересной теме. Вот, собственно говоря, получили новость.
6: Тема даже не просто интересная, а тем какая-то таинственная. И вообще об этом, по-моему, никто никогда не заикался. И поэтому, если это все правда...
1: И раскрывает нам новую возможность. Да вообще интригу нагоним, так что, да, никто ничего не понял. Так вот. Вот-вот буквально запускается эксперимент по выращиванию клубники на дне Волги.
6: Во как. То есть на дне Волги чего только нету, еще вот...
1: Почему клубника, почему на дне, почему Волги? Хотим мы спросить нашего собеседника, собственно говоря, автора этой удивительной идеи и, похоже, и исполнителя, Михаил Журавлев. Он ведет в «Одноклассниках» свой блог, который называется, подскажи, «Логово ботаника». Ах, вот, это многое объясняет, «Логово ботаника», поэтому наверняка и клубника. Михаил, приветствуем вас.
6: Здравствуйте.
7: Приветствую.
6: Здравствуйте. Какой вы замечательный, такой действительно энергичный.
1: Позитивный.
6: Позитивный.
1: Да, и вид у вас тоже вполне себе ботанический. Расскажите, пожалуйста, во-первых, почему клубника, почему на дне и почему именно в Волге?
7: Ну, клубника – это та культура, с которой я всегда воюю, и мне всегда с ней сложно.
1: В смысле, она обычно вам не поддается или как?
7: Ну да, дело в том, что я не выращиваю в классическом стиле, да, как вот на огороде, на земле. У меня всегда это отсутствие солнца, искусственные источники, это всегда какая-нибудь гидропоника или тому подобное, то есть почвы тоже нету. Поэтому там всегда все очень тонко, очень сложно.
1: А какой урожай к этому моменту вы собрали в совокупности после всех своих экспериментов? Конечно, это итог. Выращивание клубники – это все-таки вкусная ягода?
7: Да, но дело в том, что я же не зацикливаюсь на одной только клубнике, то есть это мой такой «любимец» в кавычках, то есть мне нужно его победить. А так-то у меня там и перчики, и помидорчики, и всякая зеленушка, и какие-то экзотические растения, то есть балуюсь совсем, ну и урожаи иногда прям вообще там супер необычные получаются. То есть, ну, много, у меня много лет уже я этим балуюсь, поэтому одной фразы сказать не получится.
1: Понятно.
6: А почему же вас тогда на дно-то речное поманило, что называется?
7: Вы знаете, вообще мечта-то, она еще выше, хочется в космосе попробовать, но до него пока не дотянуть. И такое наиболее экстремальное, что требует какой-то автономии, ну, в моем понимании, это вот как раз мир подводный, туда уже ручками не залезешь, и нужно вот попробовать сделать все по максимуму какое-то вот самобытное.
1: Так, когда испытания начинаются?
7: Ну вот, 25 числа мая будет пробное погружение аппарата, то есть я проверю, насколько получилось сделать его герметичным, насколько там связь налажена, нигде ничего не коротит, в общем, проверка такая тестовая. А потом уже полноценное погружение, когда вода в Волге упадет, потому что сейчас уровень довольно высокий, и так приспособиться сложновато. Да и плюс вода еще сильно холодная, и подогрев постоянный под водой будет требовать огромного количества энергии, так что вот немножко подождать еще до полноценного запуска.
6: Тогда расскажите вообще, как сама идея такая появилась? Вы какой-то зарубежный опыт, может, изучали или еще что-то? Вот как это все

0: технически выглядеть будет, например?
1: Посмотрите, вообще первый мой опыт, вообще, когда я только попробовал себя в этой стезе, это выращивание клубники в тумбочке.
0: Ага, без света.
1: Да, так что можно считать это таким неким развитием. Вот. И у меня лаборатория-то, собственно, вся на этом и построена. То есть полностью пытаюсь имитировать искусственные условия. Ну, то есть вообще это так, если грамотно, это прогрессивное растениеводство. Это наши тепличные ребята давно там практикуют плюс-минус такое. Вот. И можно сказать, что я его популяризирую среди вот, населения, что каждый может подобное испытать у себя. Это довольно интересный сам процесс.
2: Так, ну а тогда объясните нам, вот простым землянам, которые в космос не стремятся, а о вкусе клубники думают. Ваши опыты, а самое главное, выводы из ваших экспериментов, чему нас должны научить? Что может быть недостаток света, может быть недостаток
0: расти
2: чего?
0: Везде.
2: Да, но при каких условиях?
1: Да, там на самом деле совокупность условий для клубники. Там помимо хорошего питания важен температурный режим, то есть перепады температуры днем, ночью, яркость света, но и сортовые особенности.
2: Так подождите, вообще, у вас в тумбочке вот... есть все-таки источник света, который подпитывает клубнику?
1: Совсем без света выращивать мы пока не умеем. Так что искусственно.
2: Так, да.
1: Это тоже там некое влияние оказывает, и это тоже нужно учитывать. А вообще, вот кто пробует подобные истории дома у себя, да, ну, что-то вот именно вот, с гидропоникой, с искусственным светом, приходит понимание о том, как вообще растения живут, и потом в огороде это получается у них гораздо лучше. То есть, это, знаете, такая своего рода школа, высшее растениеводство.
0: То есть, ваша функция это сейчас создать такие вот модели, да, которые вы в дальнейшем этой системой готовы поделиться со всеми людьми?
1: Ну, разумеется, проект открытый, никаких тайн не будет. Более того, есть в планах наладить трансляцию, то есть каждый желающий сможет подключиться, увидеть, как там рыбки в стекло стучатся, клубнички там, ну, если они там будут плавать, естественно.
0: Ну, то есть, вот главная задача ваша какая? Экспериментальная или все-таки создание, налаживание какого-то производства в сложных условиях? Ну, например, не здесь, например, на севере где-то или еще где-то, в вечной мерзлоте, может быть?
1: Ну, знаете, если вот научную ценность искать, то там, так как я мечтаю о космосе, нужна полная автономия. И здесь будет как раз эксперимент по рециркуляции воды. То есть растение транспирирует, испаряет воду. А так как камера холодная будет, ну, сам купол, вода будет конденсироваться, возвращаться в обратную систему. Мне нужно понять, как много по итогу воды мне придется добавлять в систему. То есть в идеале ее добавлять вообще не нужно. То есть начальную стартовую воду. И все. Ну, посмотрим, насколько это правдой окажется.
2: А пока какой прогноз, какой сценарий? Вот вы опускаете, как только немножечко вода нагрелась, уровень воды в Волге достиг оптимального, вы погружаете туда вот этот аппарат, внутри которого вот вся система, позволяющая выращивать. Кстати, кустик уже будет или вы прямо из семечки там будете выращивать?
1: Вот пока пришел к решению, что у меня будет маленький-маленький проросток из семечки. Потому что полностью семечку, если погружу, одна может не взойти, посажу 10, могут зайти все 10, тогда будет тесно, а залезть туда поправить как-то не получится. Поэтому будет все-таки маленький росток, но именно из семечки. То есть это будет цикл, ну, практически от, от семени до ягоды.
2: Залезть
1: никогда
2: туда...
1: не созреет, там попробую.
2: Раз вы говорите, залезть туда не получится, то есть правила игры, которые вы сами написали, предполагают, что это все действует автономно, а вы дистанционно за этим наблюдаете. Это будет какая-то камера, как вы будете следить за этим, за всем?
1: Да, там будет связь с миром, там будет труба наверх, потому что растение еще требуется углекислый газ, оно его съедает. И в камере будет набираться кислород. Пока что я не догадался, как его в углекислый газ обратно контролируемо переводить, поэтому будет некая циркуляция именно воздуха. Ну и там же питание будет подаваться, потому что система на такой, ну, на глубине уже будет получать недостаточно света. Это будут подводные фонари, наверное, первый подводный фитосветильник в мире.
0: Как много перспектив у вас.
2: А электричество или питание какое будет у этого фонаря в частности?
1: Ну, вот сейчас договорился, мне будет наверху блок питания, который будет запитываться от сети, то есть это будет лодочная станция, на самом деле. Но в теории это же могут быть и солнечные панели, то есть не обязательно именно...
2: То есть на этой лодочной станции могут смело говорить, что у них клубничная ферма, да, там не улиточная, не там не караси разводят, а они клубнику, понимаете ли, подводную. Интересно.
0: Михаил, извините, вот создается впечатление, что вы один все это делаете.
1: Ну да.
0: Именно, то есть у вас нет никаких налаженных контактов там
2: с ручной станцией?
0: Да, нет, я имею в виду с производителями клубники там и прочее.
2: Но они, наверное, не нужны, но какие-то, да...
0: Нет, ну все-таки семенной фонд там и прочее.
2: Смежные ученые,
0: прочее,
2: может, да, быть, да. Кто-то интересуется вашими опытами?
1: Ну, мои опыты, наверное, для большой науки там...
0: Нет.
1: Мегаценности имеют, да. Вот, это мое хобби, у меня моя лаборатория вся, это мое хобби, где я ставлю какие-то эксперименты, ну, близкие к науке, иногда даже прям совсем близкие, но там фундаментальных открытий пока не совершил, хотя сильно надеюсь на это. Семенной фонд — это магазины, ну, обычные семена, мы все их используем, поэтому повторить может каждый плюс-минус.
0: А всякого рода молодое поколение пока к вам не заходит? Чтобы узнать.
1: Нет, вы знаете, на самом деле на моих проектах уже многие школьники в конкурсах побеждали, защищались. Тут даже доходило до того, что писали, как это, не резюме, портфолио, в общем, эссе на тему «Ученый, который меня вдохновил». Меня просили мои данные дать им для этого, ну, отчество там. Вот, я говорю, я же ничего. Ну, ничего, вдохновили же.
0: Из общения с вами вообще очень вдохновляющая получается история, действительно. И главное развитие, что здесь, вот как мне кажется, например, это вот действительно в космос, в космос, в космос, в космос. Потому что в связи с, ну, с ближайшим будущим, да, когда будут налажены дальние перелеты, когда, вот, например, мы полетим на Марс или на Луне что-то более-менее будем
2: ты
0: делать.
2: Ты обещаешь.
0: Будем делать. Я надеюсь на это. Я с 5 лет на это, на это жду, надеюсь. Понятно. Да, и все никак. Это вот вся история, она позволяет очень автономно создавать вот подобного рода плантации.
1: Ну да, ну на самом деле самое главное, эта цель, это привить такое хобби большому количеству людей. Ну то есть если под водой получается, то у любого дома там хоть в тумбочке, хоть в шифонере, где угодно.
0: Ну просто многие даже многие не задумываются
2: над тем, что можно шкаф
0: возможности такой, да. Потому что действительно, ну самая, наверное, консервативная область деятельности — это сельское хозяйство. Хотя, конечно, в последнее время многое меняется, но тем не менее все равно там действуют свои законы какие-то и прочее. И вот в данном случае, и вы даже никуда не обращаетесь ни за грантами, ни за какими-то там, скажем так, финансовой поддержки.
1: Нет, ну на самом деле проекты-то все мои там не имеют каких-то космических там ценников. Поэтому вполне вытягиваю самостоятельно.
2: Ну а саму вот эту конструкцию, которая как это, в воде не подвержена и не протекает, и так далее, вы делали сам?
1: А, ну смотрите, у меня за основу, да, как стеклянный купол, это вот советский круглый аквариум. Только вверх тормашками.
0: Понятно.
1: Вот, снизу у него будет большой бетонный огруз, так как объем воздуха большой, его нужно удерживать на дне, и там довольно крупный такой бетонный груз. Опять же, он гидроизолированный. Сверху на этом аквариуме будет также герметично установлен светильник, который охлаждаться будет за счет воды. То есть, ну, все ручками, да, у меня вся лаборатория сделана моими руками за это.
0: Не, ну 8 лет моего опыта. Вы просто какой-то человек из 19 века, честное слово, да, вот так вот. Сейчас вот так вот наука не работает, и вот подобного рода создаются большие коллективы, и уже индивидуальность себя проходит. А в вашем случае это вот просто опыт человека, который с самого начала заболел этой историей и воплотил, что самое главное, реализовал, что это уже можно посмотреть, что это уже можно испытать каким-то образом. И это действительно очень важно, как мне кажется. Потому что я, например, уверен, что да, что даже все равно при общем развитии науки индивидуальности должны быть в этом деле. Должны люди быть, которые должны смотреть каким-то нетрадиционным взглядом, что-то предлагать, что-то иметь. И в вашем лице, мне кажется, вы такого человека встретили, и это
2: да,
0: очень, очень, очень, очень приятно, честно говоря. Потому что, да, я когда до этого, ну, то есть только услышал эту историю, я подумал, что это коммерческий проект, ну, естественно, то есть создавать там что-то, потом продавать, развиваться каким-то образом, а у вас вот такой вот подход совершенно интересный, совершенно неожиданный. Я желаю вам удачи в ваших делах.
2: Ну,
0: потому
2: не
0: что...
2: только Борис вам желает удачи, а я и вся наша команда, и, безусловно, радиослушатели Радио России. Имейте в виду, Михаил, что теперь мы внимательно следим, ну или, по крайней мере, мы желаем следить, если вы предоставите такую возможность. И поэтому ждем и отчеты с результатами, ну и показ клубнички, а может быть, даже вы съедите ее на наших глазах и расскажете.

0: мы знаем до обидного мало. Слушайте нашу рубрику, и отечественная история предстанет вам в совершенно ином свете, повернувшись другой стороной, неосвещенной школьной программой. Ведь нам есть что вспомнить и есть кем гордиться.
1: Имя и время. Каждый второй и четвертый понедельник месяца в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
3: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
1: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Недавно нам пришло письмо в студию из одного дома престарелых, где рассказывалось про мужчину, который потерял ногу вследствие сахарного диабета. И, конечно, страшно знать, что в современном мире можно потерять ногу всего лишь из-за сахарного диабета. Мы не могли оставить эту тему без внимания, и сегодня мы пригласили в студию эксперта по разработкам новых технологий Нину Солнцеву. Здравствуйте, Нина.
5: Здравствуйте. Сахарный диабет – это глобальная проблема всего мира, и по данным ВОЗ, за период с 80 по 2014 год количество людей, страдающих диабетом, выросло со 108 миллионов до 422 миллионов человек, что составляет 6% от всего населения планеты. Статистика заболеваемости диабетом ежегодно растет. Если ситуация будет развиваться такими же темпами, то к 2030 году сахарный диабет станет 7-й причиной смерти во всем мире. Диабет является одной из ведущих причин слепоты, почечной недостаточности, сердечных приступов, инсульта и ампутации нижних конечностей. Поэтому ни в коем случае нельзя игнорировать эту проблему.
4: Знаете, вот я слышал такую историю, что космонавты реже болеют или совсем не болеют сахарным диабетом.
5: Действительно, есть очень интересная история. Дело в том, что в 1978 году на космической станции «Салют-4» было выращено первое растение – лук. С невесомостью зеленый космонавт справлялся так. Корни его удерживались субстратом, а надземные части были под искусственным красным светом. Позже ученые выяснили, что красный свет способствует повышению энергии в клетках. Теперь вы понимаете, почему все живое тянется к свету. Так, красный свет стали использовать для поддержания здоровья космонавтов во время космических полетов.
4: И как же современная медицина переняла этот опыт, и используется ли он в медицине сегодня?
5: Долгие годы ученые изучали влияние красного света на организм человека, и вот российские специалисты сделали, казалось бы, невозможное. Они сумели применить космические научные разработки в компактном приборе в виде электронного браслета. Так на свет появился спектр. Это аппарат, который способен регулировать уровень сахара в крови. Только вдумайтесь, буквально недавно у больного диабетом был только один путь – последствия, которые мы перечислили в начале программы. А сегодня появилась возможность избежать этих страшных последствий болезни – слепоты, тромбоза, трофических язв. Согласитесь, это изобретение достойно не меньше, чем Нобелевской премии. Что удивительно, его цена не дороже одного похода в продуктовый магазин, а результат просто космос, и вы будете первыми, кто узнает о нем. Уже сейчас все подробности можно узнать по телефону у горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 20 82. Доставка по России бесплатная. 8 800 777 20 82. Хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 2082.
4: Ну а давайте поподробнее остановимся на принципе действия, каким образом он влияет на организм человека.
5: Если простым языком, то вы надеваете браслет на запястье, включаете программу, и волны красного света особой длины попадают на вашу кожу и частично поглощаются тканями. Под их воздействием в организме начинают запускаться сложные биологические процессы.
4: Но вот как это работает?
5: Все дело в том, что ваш организм вырабатывает много инсулина.

0: инсулина. Вот только при диабете в клетке он не попадает. Это все равно, что вы стоите перед закрытой дверью, а внутрь попасть не можете. В этом случае у красного света аппарата спектр есть ключ от той самой двери. Он помогает инсулину наконец-то попасть в страдающую от его недостатка клетки. Это как раз тот самый случай, когда важно своевременно проводить профилактику. Ведь полностью вылечить диабет, к сожалению, пока невозможно. А во-вторых, людям, уже страдающим диабетом, квантовый браслет может облегчить склероз артерии поджелудочной железы и может помочь снизить уровень глюкозы в крови. А значит, появится шанс замедлить у вас наступление диабетических осложнений. Ведь страшно подумать о том, что завтра можно стать обузой для своих родных и близких, больным и никому не нужным человеком. Ну, конечно, мы должны сказать, что есть противопоказания для людей, у кого уже сахарный диабет в стадии декомпенсации.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках и эксплуатации, о всех показаниях вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 2082. Бесплатная консультация и скидки в течение часа, а также бесплатная доставка по всей России. 8 800 777 2082. То есть, получается, мы сейчас живем уже в новой реальности, а многие, я думаю, наши слушатели и не слышали еще о таких доступных технологиях.
0: Конечно, применение красного света – это новая реальность лечения. Жаль, что многие до сих пор не знают о нем и продолжают жить в прошлом веке. А стоит всего лишь надеть браслет на запястье, включить программу, и вы сможете почувствовать, как ваша кровь начинает насыщаться кислородом. Становится легче дышать, проходит тяжесть и напряжение в мышцах, головная боль начинает отступать, появляется приятная легкость. Квантовый браслет может помочь в решении еще одной важной проблемы. Из-за нарушения углеводного обмена нарушается нормальное кровоснабжение нервов. В результате нарушаются структуры нервных клеток, появляется апатия и тревога. Спектр поможет нормализовать сон. Пройдут панические атаки, да и вообще улучшится состояние нервной системы. Во время процедуры также активизируется микроциркуляция жидкости в клетках и тканях, и, как следствие, улучшается их питание. У вас появится шанс лучше видеть. Цвета будут ярче, пройдет ощущение дымки перед глазами. Ведь 90% проблем со зрением происходит именно из-за недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Спектр» действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по аппарату «Спектр». 8 800 777 2082. 8 800 777 2082. Доставка по всей территории России бесплатная.
1: То есть, получается, аппарат, воздействуя на кровь, может помочь не только при сахарном диабете?
0: Действительно, вы правы. Как вы уже поняли, сфера применения квантового браслета огромна. Аппарат воздействует на организм на молекулярном уровне. Вы представляете, какая это тонкая, почти ювелирная работа? Кровь, облученная в одном месте по артериям, разносится по всему организму, не оставив ни один орган без внимания. Посмотрите сами, вот лишь часть заболеваний, при которых может использоваться аппарат «Спектр». Сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, гипертония, вегетососудистая дистония, остеохондроз, псориаз, отит, ринит, фарингит, тонзиллит, пародонтоз, пародонтит, гингивит, стоматит.
1: Ну а что вы можете сказать тем, кто привык к обычным лекарственным препаратам?
0: На 30-е годы прошлого столетия пришелся пик лекарственной терапии. И с этого момента началась настоящая лекарственная вакханалия. Таблетки от головной боли, от боли в сердце, для лечения суставов, а еще слабительные, снотворные. Аппарат «Спектр» поможет сохранить ваши деньги. Купив браслет один раз, вы сможете пользоваться им всей семьей. А учитывая, что список показаний для его применения широк, лечить можно сразу несколько заболеваний. Кстати, его ресурс работы не менее 20 тысяч часов. Представляете, сколько это процедур по 15 минут в день. А во-вторых, исключен риск передозировки, и можно сочетать с другими препаратами, не боясь получить гремучую смесь в желудке. Поэтому не откладывайте откладывайте, звоните и заказывайте аппарат «Спектр». 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
1: Ну вот у нас есть еще немного времени. Давайте быстро повторим для наших радиослушателей. Для чего используется аппарат «Спектр» и за счет чего может достигаться результат?
0: С удовольствием. Самое главное, аппарат «Спектр» может помочь регулировать уровень сахара в крови, может активизировать микроциркуляции жидкости в клетках и тканях, лимфоток, и, как следствие, улучшается питание тканей, может активизировать обмен веществ в клетках и повышается их функциональная активность. Браслет «Спектр» – это как раз тот самый спасательный круг, который может оказать помощь при диабете и других болезнях. Ведь, как мы все с вами знаем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. «Спектр» – это ангел-хранитель при борьбе с такими коварными болезнями, как инфаркт и инсульт, а также при реабилитации от последствий этих страшных заболеваний.
1: Ну вот наша передача подходит к концу. Хотелось еще задать один вопрос. Не сложно ли будет использовать аппарат пожилым людям? Смогут ли они с ним разобраться?
0: Аппарат максимально прост в использовании. С ним справится даже ребенок. Он выглядит в виде браслета, который надевается на запястье и проводами присоединяется к блоку управления. А если вам будет что-то непонятно, хотя мне трудно представить, что именно, вы всегда можете позвонить нашим специалистам и уточнить у них все интересующие вас вопросы. Поэтому не откладывайте, запишите номер телефона 8-800-777-2082. 8-800-777-2082.
1: Нина, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона и доставка по всей России абсолютно бесплатные. 8-800-777-2082. 8-800-777-2082. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Подробности о правилах и сроках проведения акции, условиях предоставления скидки по телефону 8 800 777 2082 ООО «Продакс», ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Радио России. Взгляд без иллюзий на ложь. Что скрывается за фасадом современного мира? В программе Александра Анучкина и Ильи Канавина «Ржавчина».
3: Мы будем говорить о лжи такой, знаете, основополагающей, на которой, к сожалению, хотим мы этого или не хотим, строится сегодня весь наш мир.
4: Ну, без лжи, во-первых, нет прогресса. Давайте несколько слов скажем в оправдание лжи. Ложь в основе огромного количества цементирующих ритуалов.
2: Каждую неделю в прямом эфире разбор самых жестких манипуляций и гости, которые знают, как это работает изнутри. «Ржавчина». Слушайте в пятницу в 19.10 по Москве и в 18.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия будет добиваться от международного сообщества реакции на удары по детям в Старобельске. В Кремле выступили с жестким осуждением убийства детей в ЛНР. И одна из стран СНГ вскоре может покинуть недавний формат и выбрать интеграцию в Европу. Подробности далее. Москва добивается осуждения на международном уровне целенаправленных и бесчеловечных ударов по детям. Удары ВСУ по колледжу в ЛНР должны рассматриваться как военные преступления. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Ландратова.
2: Мы подготовили официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, Генеральному секретарю ОБСЕ, Председателю Совета ООН по правам человека. Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Мы рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление.
1: В эти минуты продолжается разбор завалов общежитий педагогического колледжа. Под завалами могут оставаться от 10 до 18 подростков. С места трагедии репортаж корреспондента «Вести» Николая Долгачева.
3: Продолжается спасательная операция, разбираются завалы общежития Старобельского колледжа. Это филиал педагогического университета. Больше 80 человек, 86 человек по официальным данным находились в общежитии ночью, когда атаковал противник беспилотными аппаратами. Как минимум 4 беспилотных аппарата на центр Старобельска обрушились как раз на комплекс зданий колледжа. Вот административное здание, за ним общежитие. Сейчас время от времени спасательные работы прерываются из-за воздушной тревоги. Службы сообщают о приближающихся беспилотниках. Но после этого, после того, как воздушная тревога снимается, сразу возобновляются работы. Пожара открытого уже нет, но тем не менее здания все еще дымятся. Пострадало несколько зданий, и не только колледжи, жилые здания, которые в этом районе находятся. По последним данным, пока подтверждается гибель 4 человек. Неизвестное количество находится под завалами. Называют цифры в 10-18 человек, но точные данные мы сможем сказать наверняка только после того, как спасательная операция будет завершена.
1: 4 подростков находятся в тяжелом состоянии. Около 30 получили помощь на месте. Такие цифры озвучил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
4: По оперативным данным, на стационарном лечении в больницах Луганской Народной Республики находится 10 пострадавших при атаке укронацистов на здание общежития педагогического колледжа в Старобельске. Состояние 4 из них оценивается как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести. 28 пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно. Медицинская помощь всем пострадавшим оказывается в полном объеме. Ее оказание координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
1: Ранее в Кремле выступили с жестким осуждением ударов по учащимся. Атаку дронов на общежитие педуниверситета пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал чудовищным преступлением. Песков также рассказал о сегодняшнем рабочем графике президента. У Владимира Путина запланирована встреча с выпускниками первого потока проекта «Время героев». Также глава государства по видеосвязи проведет совещание с членами правительства, на котором в том числе запустит несколько объектов летнего детского отдыха. Обеспечение благополучия граждан стран СНГ является одним из приоритетов в многолетнем сотрудничестве государств. Об этом заявил глава Михаил Мишустин в Ашхабаде. В туркменской столице сегодня с участием главы Кабмина прошло заседание глав правительств стран Содружества.
5: Как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин, у нас на протяжении десятилетий сложились особые отношения. Главное для нас – это обеспечение благополучия граждан наших стран. Этот год Содружества по решению лидеров объявлен годом охраны здоровья. В России уделяется приоритетное внимание повышению доступности и качества медицинской помощи. Готовы делиться опытом с ближайшими соседними друзьями. Сформирован уникальный формат сотрудничества в самых различных областях, который приносит ощутимую пользу всем нашим странам. Ну, это, например, касается торговых связей. Используя имеющийся солидный интеграционный потенциал, мы продолжаем создавать условия для улучшения качества жизни народов Содружества и укрепления национальных экономик.
1: Добавлю, по итогам заседания участники встречи подписали ряд стратегических проектов, включая концепцию развития главных транспортных артерий на территории государств. Между тем, одна из стран СНГ вскоре может покинуть давний формат и выбрать интеграцию в Европу. Накануне премьер Армении Никол Пашинян заявил о невозможности приехать в конце мая на саммит Евразийского экономического союза из-за якобы предвыборных дел. Отказ от участия уже несет определенный сигнал о том, как премьер-министр Армении выставляет свои приоритеты. Такое мнение высказал вице-премьер России Алексей Аверчук.
6: Руководители Армении заявляют о том, что они не планируют выходить из ЕАЭС и не стремятся сейчас выходить из ЕАЭС. Но здесь слово «сейчас», наверное, является ключевым. Потому что в прошлом году, в апреле, в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление этой страны присоединиться к Европейскому Союзу. Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
1: Напомню, Владимир Путин во время переговоров с Николом Пашиняном в апреле отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, то есть этот вопрос экономического характера. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что власти Армении пытаются усидеть на двух стульях, но это идет во вред развитию двусторонних отношений с Москвой. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о подозрительных уколах в детском саду Кызыла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в полицию поступили заявления от родителей воспитанников детсада номер 15, которые нашли у детей следы от уколов на ягодицах. В мэрии города позже сообщили об увольнении воспитателей и помощника воспитателя. Следственное управление Следственного комитета России возбудило 2 уголовных дела.
7: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Немецкий специалист Сандро Шварц стал главным тренером московского футбольного «Динамо», подписав 3-летний контракт. Он приступит к работе на летних сборах. Вместе со Шварцем штаб команды пополнит ассистент Волкан Булут. 47-летний тренер ранее возглавлял «Бело-голубых» с 20 по 22 год. Под его руководством клуб завоевал бронзовые медали чемпионата России, а также дошел до финала Кубка страны. Ранее сегодня «Динамо» объявило о расставании с Роланом Гусевым. Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина сезона 25-26. Так, лучшим вратарем стал Даниил Исаев из «Локомотива». Защитник железнодорожников Никита Черепанов признан лучшим в своем амплуа. Лучшим форвардом стал Рихард Паник, а лучшим новичком назван защитник «Акбарса» Степан Терехов. Пара российской теннисистки Екатерины Александровой и представительница Казахстана Анны Данилиной проиграла в полуфинале турнира категории WTA-500 в Страсбурге. Они уступили Габриэль Добровский из Канады и Луизе Стефани из Бразилии со счетом 5-7-4-6. Волейбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга объявил об уходе с команды двукратного олимпийского чемпиона либеро Жени Гребенникова. 35-летний француз выступал за российский клуб на протяжении 5 лет. Разыгрывающий Михаил Ведищев покидает баскетбольный «Енисей». В сезоне 25-26 игрок выступал за команду на правах аренды из краснодарского клуба «Локомотив Кубань». Олимпийский чемпион Антон Сихрулидзе, переизбранный сегодня на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, заявил, что организация может подать иск в спортивный арбитражный суд, если российских фигуристов не допустят до мировых стартов. Вопрос допуска российских велогонщиков на международные старты под флагом и с гимном страны может быть рассмотрен на ближайшем заседании руководящего комитета Международного союза велосипедистов. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер сборной России Ренат Хамидуллин. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи. Погода.
1: В Магадане завтра плюс 7-9 градусов, облачно, без осадков. В Тюмени 22-24. В Иркутске плюс 5-7, временами дожди. В Сыктывкаре 21-23, временами пройдут дожди с грозами. В Казани 27-29. В Ростове-на-Дону 26-28 градусов, малооблачно. В Нальчике завтра 19-21, ожидаются умеренные дожди. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и 16-18 тепла. В Москве облачно, температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 31 градус, ветер южный. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.
8: 31 мая в Малом зале Московской консерватории состоится фортепианный вечер с уникальным музыкантом Олегом Акуратовым. Слушателей ждет калейдоскоп музыкальных жанров. От строгой классики и изысканного джаза до неожиданных интерпретаций любимых мелодий. В программе сочинения Моцарта и Шопена, а также знаменитые джазовые стандарты, эстрадная музыка и сочинения самого пианиста. 6+.
9: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
8: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студенты Московской академии джаза Игоря Бутмана и многие другие. Вход на фестиваль свободный по предварительной регистрации. 0+.
10: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: прямо сейчас.
1: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. В прямом эфире.
2: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
3: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
4: Из древней столицы Руси, города Владимира.
0: Большая страна. Разное время. Время новой России.
5: Именно так, все на своих местах. Время новой России всегда этой теме и этим территориям посвящен второй час нашего эфира в пятницу. Напоминаю, в московской студии «Радио России» сегодня для вас работают Борис Петухов и Наталья Стребнева.
6: Да, действительно, и вполне понятно, что начинаем мы сегодня наш, скажем так, обзор событий с Луганской Народной Республики, с трагедией в Старобельске. Юрий Свидерский уже на связи с нами, корреспондент. Попросим его рассказать подробности, что на сегодняшний момент известно, количество пострадавших, раненых и прочих вестях. Здравствуйте.
5: Юра, добрый день.
6: Юра, здравствуйте.
7: Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, Борис, здравствуйте все, кто в студии и за ее пределами, кто обеспечивает наш эфир, кого не видно. Здравствуйте, вся Россия. Да, страшная трагедия произошла сегодня. Я думаю, к этому времени уже, наверное, все видели кадры из Старобельска. Там находился колледж, который являлся структурным подразделением Луганского государственного педагогического университета. Там обучались порядка 1500 детей. Старобельск – это территория, которая 8 лет с 14 по 22 была под украинской оккупацией. И вот, собственно, с возвращением России у детей появилась возможность получать нормальное образование. Но сегодня украинские боевики их этой возможности лишили. Сообщается о нескольких беспилотниках, пока еще точное количество неизвестно. По разным данным, от 4 до 10 попали, ударили ночью по спящим беззащитным детям. Атакованы и сам учебный корпус колледжа, и общежитие пятиэтажное, в котором проживали студенты, дети от 14 до 18 лет. К настоящему моменту известно о том, что 86 детей находились в момент удара и мирно спали. Четверо значатся в списке погибших на данный момент. Работы продолжаются и будут, к сожалению, еще довольно долго вестись из-за характера обрушений. Более 10 человек, кто сообщает о 10, кто более 10, еще, как ожидается, под завалами. Городские, да и республиканские, ну, что называется, чаты во всех социальных сетях и мессенджерах полнятся фотографиями детей с телефонами родителей, с описанием. Все надеются, что те, кого ищут, кто еще не вышел на связь, могли быть где-то, ну, вдруг, я не знаю, там, к друзьям на ночевку пошли,
6: но не
7: находились в этот момент в здании.
6: И еще, Юрий, насколько я понял, работы прерывались несколько раз, потому что была угроза нового налета.
7: Так точно. К сожалению, украинские вооруженные террористические войска, давайте называть вещи своими именами, они же так и делают, причем делают они так с еще 2014 года. Эта тактика для них не чужда, когда они обстреливали город Луганск летом 2014 года. Повторно, когда выезжали спасатели, МЧС, скорая, они открывали огонь и по тем, кто приезжал ликвидировать последствия их обстрелов. Ранения получили сейчас вот более 40 человек. Кадры тоже распространяются в сети. Это душераздирающее зрелище. Смотреть, конечно, спокойно невозможно, как раненые. Дети кричат от боли. Ну, украинские это паблики. Во-первых,
6: вот
7: Украина
6: официально удар подтвердила. Да, в том-то и дело, что они устроили там пляски на костях. Вот просто.
7: Это натуральный какой-то сатанинский шабаш происходит. Они радуются успешному попаданию. Они же говорят, что там были военные, что там детей отселили. Но, как понимаете, какая штука? Можно прямую аналогию провести с тем, что сделал Иран, не Иран, а израильское военное руководство в отношении школы для девочек в Иране.
6: Да, именно так.
7: Это же ситуация один к одному.
6: И насколько мы знаем, еще сегодня, буквально вечером, в этом учебном заведении должны были пройти день открытых дверей как раз.
7: Так точно. Угу. Здание само учебное фактически уничтожено. Там от него остался только остатки фасада. Общежитие... страшные кадры повреждений, и здание по восстановлению не подлежит. Оно не полностью, конечно, разрушено, но
6: восстанавливать там просто нечего. Проще строить новое.
7: Кроме этого, да, повреждения получили админ здания, магазины, частные дома. В одном из них был ранен мужчина, ему оказали медпомощь. Расстояние от линии боевого соприкосновения довольно-таки... значительное, об этом заявил военный эксперт, подполковник в отставке Андрей Марочка, более 70 километров от линии фронта до Старобельска по прямой, но запускали это, скорее всего, не с самой линии фронта, а где-то еще из небольшого там расстояния, да, это, ну, в общем, 80-100 километров пролетели эти беспилотники, дроны прилетели, по мнению Марочка, как раз из Харьковской области, где сейчас формируется так называемая буферная зона. Напомню, к настоящему моменту продолжаются работы, и даже промежуточные итоги подводить пока рано. Остается у людей надежда, что
6: да.
7: все-таки,
6: Юрий,
7: все-таки
6: где
7: найдут
6: они
7: еще
6: сейчас,
7: детей живыми.
6: Где они сейчас размещены?
5: Те, кто вывезли станет, да.
7: Ну, собственно, те, кому не нужна была медицинская помощь, а за ней обратились порядка 30 человек, те по домам, те, кому нужна была медицинская помощь, либо в местной больнице, либо, как вот некоторых особо тяжелых, санавиации доставили в Луганскую республиканскую клиническую больницу в город Луганск, от Старобельска до Луганска по прямой 82 километра.
6: Ну, то есть максимально делают все возможное врачи, наверняка, если потребуется, то и в Луганск повезут, а может и в Москву, это очень важно, все действительно с точки зрения детей.
5: Искренне соболезную тех, кто потерял своих детей.
6: И желаем
5: скорейшего
6: восстановления
5: здоровья тем, кто сейчас восстанавливает силы и борется за жизнь. Ну и, собственно говоря, спасателям найти всех тех, кого можно найти, в основном живыми, конечно.
6: Искренне,
5: посочувствуем и поддерживаем.
6: Вам тоже огромное спасибо.
5: Луганчан.
6: Юрий, Юрий Свидерский из Луганска рассказал нам все подробности
5: трагедии
6: в Старобельске.
0: Время новой России.
5: Переносимся в Донецкую Народную Республику. На связи с нами наша коллега Виктория Цыпленкова из столицы республики. Виктория, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Виктория.
8: Здравствуйте.
6: Как у вас события развиваются?
8: Вы, да, только что говорили о тяжелых событиях Луганской Народной Республики. Глава ДНР Денис Пушилин также высказался по этому поводу. Он отметил, что Киев в очередной раз доказал, что является террористическим режимом, для которого нет ничего святого. И также написал, что Донецкая Народная Республика готова оказать всестороннюю помощь жителям Луганской Народной Республики. В ДНР ночь на самом деле тоже была нелегкая. Периодически слышно было вот в центре Донецка в том числе, как жужжали дроны где-то, их также сбивало ПВО, это тоже было слышно. Но, к сожалению, тоже не обошлось без жертв. В Красногвардейском районе Макеевки один человек погиб, мирные жители, 8 также гражданских пострадали, получили ранения в результате удара киевского режима.
6: Да, действительно, это...
8: Работали там также по мирным объектам, ВФУ стреляли по мирным жителям абсолютно. Наши военнослужащие также продолжают работать по всей линии боевого соприкосновения, отодвигая фронт и делая для того, чтобы тыл был спокоен, для того, чтобы в городах Донецкой и Луганской Народной Республики было все спокойно. Если говорить о новостях мирной жизни, так стало известно, что Владимир Владимирович Путин
6: получил звезду
8: Героя Российской Федерации, заместителя председателя правительства Донецкой Народной Республики Илье Емельянову. Илья Емельянов стал на защиту Родины еще в 2014 году, ушел в ополчение в возрасте 21 года, был и командиром батальона, потом заместитель командира 114-й бригады, ряд боевых точек прошел и участвовал в программе «Время героев». И
6: как он в правительство-то попал? Именно
8: правительства Донецкой Народной Республики.
6: После участия в программе, да, он занял такую должность?
5: Виктория? Но сейчас связь с Донецком будем восстанавливать,
6: проблемы
5: мы тут понимаем,
6: есть.
5: Да, действительно, это так.
6: Да, действительно, вчера состоялось, ну, скажем, достаточно массовое вручение высших наград, и большое количество среди награжденных было именно участников СВО, и в качестве эксклюзива один из бойцов получил полный бант.
5: Стал кавалером полным, да, орденов?
6: Да, четыре у него этих самых георгиевских креста, и как раз он стал первым вот таким в нашей стране, в нашей новой истории человеком.
5: Ну, замечательно. Я думаю, что как раз это и есть герой нашего времени.
6: Да,
5: поэтому
6: да.
5: Все эти награды совершенно не случайны.
6: Да, Виктория,
5: связь восстановлена.
6: Да,
5: Виктория
6: давайте,
5: Цыпленкова на
6: связи
5: с нами из Донецка.
6: Про врачей поговорим.
8: Да, конечно, врачи из других регионов Российской Федерации и, конечно, московские врачи оказывают медицинскую помощь. Так, медицинские работники из Москвы оказывают помощь, особое внимание уделяя детям, в том числе в Донецкой республиканской детской клинической больнице. И здесь врачи приезжают командировками от 6 до 10 в среднем. Врачи приезжают, они проводят операции, помогают повышать уровень квалификации донецких специалистов, тем более, что оборудование обновляется, и работать на этом оборудовании также помогают и врачи, вот особо такие тяжелые случаи с детками, особо сложные заболевания, здесь лично московские специалисты берутся курировать и лечить этих деток. Здесь, опять же, какие-то мастер-классы, врачи приезжают, проживают в больницах, и весь путь с маленькими пациентами и также с донецкими медицинскими работниками проходит.
6: Виктория, извините, я хотел бы вопрос задать. Вот мы накануне выпускных вечеров. Что по этому поводу в Донецкой Республике будет?
8: Да, на самом деле, вот хотя выпускные вечера близятся, но атмосфера в Донецке уже праздничная. Естественно, выпускные также в этом году проводятся, будут проводиться. И уже сейчас по городу мы видим, как школьники активно гуляют уже с лентами. И в Донецкой Народной Республике выпускные будут проводиться в штатном режиме. Здесь ситуация не изменится. 26 мая также пройдут последние звонки в Донецкой Народной Республики, и, соответственно, потом будет сдача единого государственного экзамена, стартует уже 1 июня,
6: начнется.
8: Так же, как и в других регионах.
6: Также
8: 12 тысяч школьников в этом году в ДНР будут сдавать пробные ОГЭ, ЕГЭ.
5: Больше в этом году, да, вот желающих избрать этот вариант. Мы понимаем, что новым территориям все-таки даются возможности, да, по каким-то там другим старым вариантам, но ведь ЕГЭ открывает возможность поступления в вузы всей страны?
8: И да, в этом году также, конечно, школьники пробуют, но здесь уже по количеству, если честно, я вот сейчас в данный момент сказать.
6: Это
5: потом
6: понятно.
5: Еще будет повод об
8: ребята,
5: этом, конечно, поговорить.
8: ЕГЭ выбирают и в другие вузы, в другие регионы. Наши ребята на обучение выезжают с огромным удовольствием. Поэтому,
5: конечно, да, узнать, какая она страна, это всегда интересно.
6: Виктория, мы их понимаем. Меж тем уже 4 года, оказывается, со дня освобождения Мариуполя.
8: Да, очень быстро.
6: Да, время летит.
8: Да, идет время, и я помню, май-апрель Мариуполя 2022 года была очень серьезная разруха, на 80% практически был разрушен город, и сейчас, если говорить о восстановлении домов жилых, то они восстановлены практически на 90%, и сейчас уже население Мариуполя составляет 320 тысяч человек, вернулось более 200 тысяч за эти годы, и вот...
6: И объявления о покупке квартиры в Мариуполе очень часто попадаются в наших изданиях московских.
8: Да, есть и продажа, покупка квартиры застройщиков. Очень много зашло в Мариуполь. Сейчас начинается процесс массового распределения компенсационных квартир. Ранее также жители эти квартиры получали. Сейчас уже в более широких масштабах будут эти квартиры выдавать. И более того, определенная система выдачи этих квартир сейчас есть. Сейчас будет приходить мариупольчанам соответствующее смс-уведомление.
5: Так, у нас опять, наверное, прервалась связь с Донецком, но тем не менее, да.
6: Ну да, мы подошли фактически к финалу общения с Викторией, тем не менее.
5: Посмотрим, может быть, опять удастся наладить связь, и тогда продолжим разговор, потому что вопросы всегда есть.
6: Еще есть вопросы
5: О лесах в том числе.
6: О 400 гектаров леса.
5: Восстановленного. Ну, собственно говоря, да, к лесу сейчас особенно в этот сезон у нас приковано внимание, и мы знаем, что на территории Новой России тоже не всегда обстановка
6: это
5: простая с этой точки зрения.
6: Да, во-вторых, это вообще края не лесы, не лесистые.
5: А там же есть, это граница с какой-нибудь степью, где есть...
6: Виктория, мы так понимаем, что каждое дерево, которое посажено, действительно, это больше, чем даже дерево просто в ДНР.
8: Да, конечно, если перейти к другой теме, это касается, конечно, восстановления лесного хозяйства в Донецкой Народной Республике. Мы прекрасно понимаем масштабы разрушений в связи с боевыми действиями, сожженные леса, заминированные леса и так далее. И, соответственно, сейчас есть в Донецкой Народной Республике федеральный проект сохранения лесов, благодаря которому восстановили лесные массивы почти на 400 гектарах. Министерство сельского хозяйства об этом сообщили и будут продолжать также системную работу, закупают лесохозяйственную, лесопожарную технику.
6: Все понятно.
5: Виктория Цыплякова была с нами сейчас. Буквально через несколько секунд вернемся в студию и продолжим разговор с Донецком.
9: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
10: И расцветут цветы.
11: Стихотворение, поэзия и изображение уносили в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
12: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени.
0: Радио России. Главное радио страны. Время новой России.
6: Виктория Цыпленкова у нас на связи из Донецка. Мы продолжаем обсуждать события, которые происходят, мирные события, какие-то тревожные, какие-то радостные, но тем не менее и пытаемся связаться с нашими контактами в Запорожье и в Херсоне. И пока мы, Виктория, с вами продолжим разговор вот о лесах. Потому что мы, насколько понимаем, леса — это гораздо более серьезно, чем для обычной, да, России, потому что каждое дерево на вес золота.
8: Да, на самом деле здесь тоже вот часть лесополос, которые в Донецкой Народной Республике, они высаживались в том числе еще при СССР. Идет такая система: лесополоса, потом поле, лесополоса, поле. Это было для того, чтобы комфортно, ну, да, обеспечить задержать всем урожаем, которые, да, которые распространяются. И, ну и естественно, и это вот о таких практических вещах, и экологических вещах. Плюс у нас донечане также любят родной край и любят природу. Здесь тоже хочется это восстанавливаться. Разные у нас есть, вот, например, Великонодольский лес, такой очень интересный массив. Его называют еще «Золотое сердце Донецкой Народной Республики». 2500 гектаров. Это Волновахский район, а также недавно освобожденная территория. Естественно, там тоже проходили боевые действия. Не настолько сильно, конечно, этот лес пострадал, но, тем не менее, как и все, нуждаются в восстановлении. Сейчас еще наибольший такой лесной массив, и там сосновые леса. Это Краснолиманский район Щурова, где как раз сейчас идут активные бои, куда активно продвигаются наши военнослужащие. Тяжелая ситуация с лесом. Там мы уже об этом уже говорили в Донецкой Народной Республике, какая работа предстоит по восстановлению тех лесных массивов. Там по большей части, конечно, курортные зоны, но, естественно, тоже они в...
6: А какова противопожарная безопасность? Нормально все? Пока нет пожаров таких массовых?
8: Да, в ДНР на самом деле уже очень жарко, но пока таких массовых пожаров нет. На самом деле и специальную технику для лесов ранее закупали.
5: Мне кажется, даже, коллеги, с 22-го года у вас, по-моему, система мониторинга лесного существует. Вы чуть ли не одни из первых в стране его вводили.
8: Да, здесь и еще вот сейчас тоже новые такие... Венья тоже происходит, и касаемо фиксации лесных пожаров. И, конечно, сотрудники МЧС тоже работают хорошо, и плюс обязательные спецтехники. Даже вот одна из таких новостей, которая появилась, да, в Донбассе и Новороссии, будут ловить молнии, чтобы спасать лесную инфраструктуру. Здесь появится система, которая в режиме реального времени будет отслеживать удары молнии. Работа запланирована с 2027 по 2032 год. Вот такие специальные приборы будут, которые называют грозопеленгаторами. Они будут находить места, куда ударила молния, и вот как раз-таки в лесах, где разряд может незаметно вызвать пожар. Вот особенно там это будет...
5: Да, это будет очень важно.
8: И вот, есть других регионов,
5: именно, вот на самом деле очень хочется сказать, что, как наша программа называется, разное время, разные регионы, но тем не менее проблемы у нас на самом деле очень схожи. Да. Мы начинали сегодня свой выпуск с того, что рассказывали, как в Карелии именно грозы вызывают возгорание, за последние сутки 11 пожаров. Виктория, благодарим
6: вас
5: за все
6: большое
5: новости, которые сегодня нам рассказали. Ждем встречи с вами во вторник. Виктория Цыпленкова из Донецка была с нами на связи.
6: Видимо, перебои со связью все-таки существуют в регионах, и особенно вот Запорожская область и Херсонская, они рядом находятся, и, возможно, вполне, что они сейчас под обстрелом.
5: Но мы очень признательны эксперту, который регулярно выходит в эфир нашей радиостанции и нашей программы, Владимир Рогов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате Российской Федерации, на связи с нами. Владимир Валерьевич, добрый день.
6: Владимир Валерьевич, здравствуйте.
13: Да, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Просим вас рассказать, чем живет Запорожье последние дни, и, конечно, об энергодаре, тревога прежде всего.
13: Да, ну, если говорить о ситуации в Запорожской области, то она непростая, с чем. Постоянные удары противника по энергетической инфраструктуре приносят свои, к сожалению, результаты. Да, вот часто у нас отключения, и, думаю, проблемы связаны с тем, что в вполне возможно, не смогли правильно переключиться в роуминг, да, угу. То есть, ну, у нас есть внутренний роуминг, когда вот операторы делятся друг с другом своими базовыми станциями, своими сетями, именно ровно для того, чтобы люди оставались на связи. Для людей это абсолютно бесплатно, но это необходимо, потому что, когда происходит отключение электричества, то, понятное дело, базовые станции так долго работать не могут, да, угу. И, к сожалению, начинает происходить отключение. Не везде есть генераторы, которые запускаются, и тогда уже, в зависимости от того, где какая станция, какого оператора работает, она раздает связь, обеспечивает сигналы, голосовые, да, вызовы, обмен данными, то есть, ну, мобильный интернет и так далее, уже для всех. То есть в большинстве телефонов оно переключается автоматически, но зачастую надо прописывать руками. Я у себя в телеграм-канале регулярно публикую, как это сбивать, как делать, чтобы люди находились на связи. Вот вы сказали по поводу того же Энергодара, да, вот Энергодар сегодня, к сожалению, находится под массированными атаками, массированные атаки беспилотных летательных аппаратов, то есть ударные дроны бандеровцев бьют они по всему, что только движется. Сейчас вот тревога объявлена недавно там и в Мелитополе, и в других населенных пунктах. То есть активность противника крайне высока, причем бьют абсолютно по всему. То есть видно, что каждый дрон у них должен принести какой-то даже не просто урон, ущерб, а
6: да, горе людям. Какую-то, да, кровавую, так сказать, плату. И поскольку мы все находимся, опять же, накануне выпускных вечеров, начала ЕГЭ, вот как в Запорожской области планируют проводить эти все мероприятия?
13: Да, то есть на самом деле это важные мероприятия, которые все равно в жизни каждого бывают
6: один раз, да.
13: Да. Да, будь то последний звонок или тем более выпускной, но выпускные у нас в конце июня.
6: Ну, это попозже, мы сейчас, да.
13: Да, вот. Да, а последние звонки прямо вот сейчас звучат. Естественно, здесь есть определенные проблемы обеспечения безопасности, тем более около линии боевого соприкосновения, поэтому помимо тех же областных там, да, вот требования какие есть еще и локальные на уровне муниципалитетов. Я напомню, у нас была реформа, теперь у нас районы называются не районами, а муниципалитетами, там муниципальные округа, так называемые, да, и вот эти муниципальные округа или городские округа уже принимают решения сами. Понятно, есть районы, ну, то есть округа Запорожской области, типа Каменно-Днепровского, Васильевского, Пологовского, Токмакского, которые непосредственно на передовой, тут все очень тяжело, да, и скопление людей, тем более в большом количестве детей, взрослых, это прям создает опасность. Поэтому здесь, естественно, больше ограничений вводятся, или небольшие группы, или без линеек и прочих моментов. То есть сейчас основная задача, вот с учетом того, что потеплелые каникулы, вывозить детей лучше в безопасную зону. Вот мы сейчас с коллегами, с друзьями занимаемся,
5: да,
13: тем, с
5: это следующий вопрос.
13: Людьми.
5: Летний отдых, он традиционно ведь регионами, которые брали шефство над всеми частями Новороссии, тоже продумывается. Наверное, этот год действительно планомерно уже, потому что это уже стало стандартной практикой для нас.
13: Да, ну здесь надо понимать, что противник, да, старается еще и бить по трассе Новороссия, да, которая является...
5: Вот таким, да, да, да, и вот микроавтобус, который пострадал, Мариуполь-Мелитополь, да, участок дороги.
13: Да, совершенно верно. Вот здесь враг использует дроны как дальние, ну, то есть 200 километров плюс, они летят и иногда находятся в состоянии свободной охоты, как это называется, то есть дрон висит над трассой, смотрит цель, причем здесь используется искусственный интеллект, здесь используется непосредственно спутниковая связь, те же Starlink, да, и здесь уже просто заглушением интернета не поможешь, да, потому что глуши, не глуши интернет, все равно вражеский дрон на связи и чувствует себя, к сожалению, хорошо.
6: Извините, пришло вот срочное сообщение. Владимир Путин заявил, что поручил Минобороны подготовить предложение по ответу на удар по Старобельску. Ограничиться заявлениями нельзя. Это, ну, это главная боль сегодняшнего дня, да, о которой мы рассказываем весь выпуск. И действительно...
13: Ну да.
6: Продолжайте.
13: Да, конечно. Если мы говорим о Старобельском колледже, то это, ну, чисто военное преступление. Безусловно, тут даже как бы и сложно другую либо оценку дать. Мы видим, что эти черти, бандеровские черти, били целенаправленно по колледжу, да, то есть прекрасно понимали, что там студенты, да, причем юные студенты, да, то есть даже такого школьного возраста в значительной степени. И вот та информация, которую я последнюю получал, да, 6 человек убиты, они не просто погибли, они убиты, да, потому что погибнуть можно по-разному, да. А убит — это когда тебя непосредственно враг убил, да, преступник убил, 39 пострадали, еще 15 числится пропавшими без вести.
6: Во сне еще,
13: цифры, да. Цифры страшные, да, и мы понимаем, что, к сожалению, человек, числящийся пропавшим без вести, к сожалению, велика вероятность, он мог погибнуть, да. Хочется верить, что, конечно, может быть, просто не на связи, еще что-то, да, дети находятся в каком-то другом месте, но здесь уже сложно давать какую-либо оценку.
6: Ну, оценку одну надо давать, что это уже вот беспредел, это фашизм, это уже такая ситуация, когда нечем прикрыться, что называется, в данном случае, потому что сегодня еще в большой России, в Калуге тоже был удар по школе, но, к сожалению, к счастью, без последствий, и все это было, но, тем не менее, вот эта тенденция именно накануне всех этих школьных важных мероприятий целенаправленно направлять, вот, извините за тавтологию, беспилотники и прочие снаряды именно в здание школ.
5: Ну и, простите, коллеги, вот продолжая цитировать президента, то, что появляется сейчас на информационных лентах по поводу того, как ситуация разгоняется, в том числе и на территории Украины, и преподносится в совершенно искаженном свете,
6: да.
5: Владимир Владимирович подчеркивает, что говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами случайно и якобы попадали в одно и то же здание. Три волны, 16 беспилотников в одно и то же место. По словам и заявлению нашего президента, детали будут расследованы. Следственный комитет России возбудил уже уголовное дело о теракте. Собственно говоря, согласна тут с каждым словом.
6: Владимир Валерьевич давно тоже на таких позициях находится, что надо давно ответить было уже по-серьезному, да, Владимир Валерьевич?
13: Да, конечно. Мое глубокое убеждение, пока мы не начнем уничтожать вот преступников военных, они же, понимаете, они упиваются безнаказанностью.
6: Да,
13: обратите внимание, там,
6: где
13: появляются Зеленский, туда мы не бьем, к сожалению. Да? Я думаю, что те обязательства, которые давались там западным там, или каким-то там другим лидерам, что не будут трогать Зеленского, их надо уже упразднить, хотя бы потому, что великодушие воспринимается как слабость и вседозволенность.
6: Именно так.
13: Поэтому этот негодяй должен быть обнулен, и все остальные, как только кто-то подхрюкивают в сторону России и требуют крови русских, он должен просто сразу захлебнуться в своей крови, в своих соплях и всем остальном, что у него только там будет выделяться перед смертью. Извините, может быть кровожадно, но
6: нет,
13: это самая
6: это
13: форма,
6: просто
13: которая может быть по отношению к этим чертям.
6: Назрело и в народе в нашем тоже все реакция такая, что ж мы никак не ответим, что ж мы вот нас расстреливают, и даже вот Подмосковье, когда обстреливали, все, то есть реакция была именно такая, давайте в конце концов отвечать, нас иначе не понимают. Спасибо огромное. Владимир Валерьевич Рогов у нас был на связи.
5: Сопредседатель Координационного совета по интеграции новых территорий при Общественной палате Российской Федерации. Очень рады были вас слышать. До следующих возможностей, да, узнать ваше мнение. До свидания.
6: Спасибо большое. Действительно, мы вот насколько смогли, побывали на территориях, которые...
5: Как связь позволила, и наше дружеское настроение.
6: Но, тем не менее, под финал мы еще сейчас вам расскажем о волонтерах.
0: Радио России.
14: 31 мая в Большом звездном зале Московского планетария состоится иммерсивный концерт, объединяющий шедевры мировой классики и эффект.

0: огонь, который прячется в каждом из...
1: Случайным он прошел в три волны с применением 16 БПЛА, которые били в одно и то же место.
2: Вынужден начать с трагических событий, о которых вы наверняка тоже слышали, знаете, а именно с трагических событий в Луганской Народной Республике. Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: По словам Путина, ограничиться заявлениями МИД в этой ситуации нельзя, поэтому Минобороны поручено подготовить свои предложения об ответе. Также глава государства привел текущие данные по погибшим и пострадавшим. К этому часу известно уже о 6 погибших, 39 пострадавших, 15 человек числятся пропавшими без вести. Трагедия в Старобельске сплотила людей. Сотни жителей готовы оказать пострадавшим посильную помощь. С места событий корреспондент «Вести» Николай Долгачев.
3: Очень многие откликнулись на эту трагедию. Трагедия, конечно, потрясла жителей Луганщины и всей России. В Луганском центре переливания крови очереди, люди сдают кровь, всячески обращаются с просьбой, вопросом, как вообще можно помочь. В этом смысле активисты Народного фронта тоже, они и здесь присутствуют, и помогают спасателям и контактируют с родственниками. Многие, конечно, в шоковом состоянии, некоторым нужна психологическая помощь.
1: Россия запросила экстренное заседание Совбеза ООН в связи с ударом ВСУ по Старобельску. Оно состоится сегодня в 10 часов вечера по московскому времени. Об этом сообщил пресс-секретарь постпреда России при ООН Евгений Успенский. Ранее МИД назвал украинский удар по колледжу целенаправленной атакой по гражданским в духе германских нацистов. Весь мир стал свидетелем того, насколько циничен режим Зеленского, делающий детей объектом террора, говорится в заявлении нашего дипведомства. На Смоленской площади также отметили, что удары подобной атаки на колледж проводится ВСУ при помощи иностранных специалистов из НАТО, при поддержке западных стран, спонсирующих киевский режим. Другим темам. Создание стационарных летних лагерей должно стать приоритетом регионов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью информационной службе «Вести».
4: Должны быть стационарные детские лагеря, где ребенок может и заниматься спортом, и получать новые знания, навыки. Это очень важно. Причем не только для ребенка, но и для родителей. Дети уехали в летние лагеря, оздоравливаются, а родители отдыхают.
1: Володин обратил внимание на перспективы работы властей в данном направлении, поскольку стационарные лагеря занимают всего 5,5% от общего числа учреждений детского отдыха. Подразделения группировки российских войск «Восток» в результате активных наступательных действий взяли под полный контроль населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Всего за неделю российские войска заняли 5 населенных пунктов в зоне СВО. Военные нанесли массированные и 5 групповых ударов высокоточным оружием по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и военным аэродромам. Поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

0: Преступность в России пошла на спад. С начала года общее число зарегистрированных преступлений уменьшилось почти на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тяжких и особо тяжких преступлений стало меньше на 20%, об этом сообщила МВД. Кроме того, на треть сократилось количество преступлений с использованием IT-технологий. Власти связывают положительную тенденцию с расширением списка принятых мер. Как пояснил парламентской газете зампред Думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборг, с массовым внедрением во дворах и подъездах камер видеонаблюдения преступник лишний раз подумает, а стоит ли идти на риск. Снижение уровня IT-преступлений Выборнов связывает с пакетом принятых законов в сфере связи, а также ужесточению ответственности в сфере информационной безопасности. В московском регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Он действует до 9 вечера субботы. Синоптики прогнозируют уже этим вечером грозы с ливнем, град и штормовой ветер с порывами до 17 метров в секунду. По сведениям гидрометцентра, сегодня в городе местами может выпасть от 2 до 10 миллиметров осадков, а в отдельных районах до 15 миллиметров. Вся оперативная информация доступна на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. В футбол составлена символическая сборная Кубка России этого сезона. По итогам голосования болельщиков об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. В символическую сборную вошли Станислав Акацев, Мойзес, Александр Джику, Кристофер Ву, Данил Денисов, Маркиньос, Наиль Умяров, Пабло Солари, Эзекиль Барка, Манфред Угальде и Джон Кордоба. В суперфинале Кубка России сыграют, напомню, Спартак и Краснодар 24 мая. В Лужниках. Московская «Динамо» официально объявила о назначении Сандра Шварца на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. «Манчестер Сити» объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что Гвардиолу в «Сити» сменит Энсо Мореско. Напомню, Гвардиола возглавлял «Манчестер Сити» с 2016 года. Под его руководством команда выиграла 20 трофеев. Антон Сихарулидзе единогласно переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня в Москве прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на пост. В Париже на втором сезоне турнире «Большого шлема» Ролан Гароса сегодня матчи финального раунда квалификационного турнира у мужчин. В основную сетку пробился Роман Сафиулин, который обыграл Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. Состояние нападающего футбольного клуба «Интер Майами» сборной Аргентины Лионеля Месси превысило отметку в миллиард евро. Об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg. Напомню, первым футболистом-миллиардером в 2023 году стал португалец Криштиану Роналду. И пока это все новости спорта. Погода.
0: И о погоде на завтра, 23 мая. В Южно-Сахалинске 18-20 градусов, облачное, без осадков. В Тюмени 22-24. В Омске плюс 17-19, временами пройдут дожди. В Великом Новгороде 18-20 градусов, синоптики обещают кратковременные осадки. В Кирове 28-30, в Перми 26-28, кратковременные дожди. В Пензе 25-27. Во Владикавказе 19-21, умеренные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге завтра днем без существенных осадков и 16-18 тепла. В Москве облачно, температура составит 21-23 градуса. Сейчас в столице 31 градус, ветер южный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 751 миллиметр ртутного столба.

0: Мужские грезы.
1: Программа Дмитрия Чернова. Обо всем, что волнует настоящих мужчин.
2: Слушайте, вы не меня разбираете. Вы его разберите. Что он за человек?
3: Хороший человек. И в характеристике так сказано.
4: Я приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Мужские грезы». Меня зовут Дмитрий Чернов. Я автор и ведущий этой программы. Программе уже 3 года исполнилось. И мы все эти 3 года говорим постоянно о различных проблемах, которые возникают в жизни мужчин, особенно разведенных мужчин, не без усилия их бывших жен. И сегодня одна из тем, с которой я хотел бы начать сегодня программу, будет касаться как раз этих самых разведенных мужчин. Точнее сказать, о том, как демонизируется образ разведенного отца. Вот давайте мы начнем сегодня программу не только с моего вопроса, который чуть позже последует, а еще и с моего призыва к вам, чтобы вы как-то прокомментировали все, что вы сегодня будете слышать. Можно это делать в Макс-канале «Радио России» под анонсом сегодняшней программы. Можно это делать в группе «Мужские грезы» ВКонтакте, где мы выложим обязательно эту программу. Можно это также делать и в моем Макс-канале, который называется «Чернов». Ссылку на него вы можете найти в, соответственно, Макс-канале «Радио России». Все очень просто. Так вот, вопрос, с которого я сегодня хотел бы начать. Вот кого вы представляете себе, когда речь заходит о злостном неплательщике алиментов? Когда вы слышите эту фразу «злостные неплательщики алиментов», на которых государство сейчас, в принципе, совершенно справедливо начинает серьезную охоту и пытается всех вот этих злостных неплательщиков, а это позорное, конечно, звание, найти и заставить все-таки вернуть долги своим детям. Я уверен, что многие из вас прямо сейчас ответили для себя следующее, что злостный алиментщик – это, конечно, отец, который сбежал от своих детей, бросил свою бывшую жену, скрывается как может, насколько у него хватает силы совести, чтобы только не платить ничего. Вот такой вот образ, правда? И, к сожалению, у нас почему-то сложился вот этот стереотип о том, что злостный неплательщик – это обязательно отец, да? Это обязательно сбежавший бывший муж. В этом, к сожалению, помогают создавать вот это общественное мнение и средства массовой информации. В частности, много статей, которые я называю вот эти самые бумажные окна Овертона. Точнее, окна уже распахнуты. Здесь уже даже не стоит обвинять кого-то. Вот, например, вам статья. Называется она «Ночной дозор для блудных отцов», которая вышла в газете «Мир новостей». Автор этой статьи Яна Полянская. Я зачитаю просто несколько строк. «Скрыться от выплаты алиментов родным детям, сменив фамилию, переехав в соседний регион, спрятав автомобиль в гараже у знакомого, скоро подобные фокусы многие отцы-должники не смогут себе позволить». Следующая строчка в этой же статье. «Сейчас визит госслужащего на дом ограничивается 23 часами. Утро воскресенья тоже вне закона. Согласно предложениям счетной палаты, застать папашу тепленьким можно будет в любое время суток». Или вот еще такая же строчка из той же самой статьи под названием «Ночной дозор для блудных отцов». «Ситуации, когда папа ездит на иномарке представительского класса, оставленные им дети лишнего фрукта себе не могут позволить, полно. Интеграция с дорожными комплексами фото- и видеофиксации должна сделать каждого должника зайцем, который попал на мушку охотника». Ну и здесь приводятся примеры, когда, как написано в статье, сюжеты провинциальных комедий, когда в Сибири один из блудных отцов, дабы не платить ни копейки детям, 2 года жил в сторожке на заброшенном складе. Вот, дорогие коллеги-журналисты, ваша профессиональная необъективность ставит под удар, в принципе, всю программу. И я не знаю, чем руководствуются авторы подобного рода статей и материалов, но есть совершенно четкая статистика, ее приводил в прошлом году издание «Коммерсант», о том, что почти 1/4 должников в реестре неплательщиков алиментов составляют женщины. И сообщил об этом директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов. Сообщил он об этом агентству ТАСС, что в реестр неплательщиков алиментов внесены данные уже 300 тысяч человек, из них 69, внимание, тысяч – это женщины.
0: «Мужские грезы».
4: Почему это так важно? Да просто потому, что такой серьезный накат сейчас идет на мужчин, который не прекращался. Мы здесь констатируем всегда в программе «Мужские грезы» из года в год, что образ злостного алкоголика, пьяницы, тунеядца, если хотите, а теперь еще и должника злостного по алиментам, почему-то составляют всегда мужчины. Забывая совершенно о том, что женщины-то, это ведь вот та самая огромное количество злостных, между прочим, уклонисток-неплательщиц. Хочется в этой связи коснуться инициативы, которую сейчас активно продвигают депутаты Государственной Думы. Эта инициатива в виде законопроекта устанавливает штрафы за оскорбление чувств женщин и за публичные призывы к нарушению их прав. Авторы, депутаты, я не буду называть их фамилии, никакого смысла в этом сейчас нет. Единственное, что хочу сказать, что эти самые депутаты, их три человека, призывают за публичную пропаганду модели поведения, которая ограничивает женщин в правах на образование, труд и участие в общественной жизни, а также сводящие их роль к обслуживанию мужчины, штрафовать на сумму до 20 тысяч рублей. От 10 до 20 тысяч рублей. Ну, примерно так себе я это представляю. К чему эта инициатива? Если прочитать пояснительную записку о том, что, значит, если человек высказывается где-то в публичном пространстве о том, что женщина должна сидеть дома, рожать детей и быть обслуживающим звеном по отношению к мужчине, то это противоречит Конституции, во-первых, в плане гарантии прав людей, независимо от их пола. И, соответственно, не должно таким вот образом роль женщины как-то фиксироваться в общественном сознании. У меня возникло огромное количество вопросов. В первую очередь, эти вопросы касаются, конечно же, действительно противоречий. Действительно того, что как такой законопроект может сказаться на отношении общества к институту брака. И что делать, если муж действительно хочет, чтобы его жена рожала, занималась домом, и он вот это констатирует, не стесняясь в том числе каких-то социальных сетях, пишет об этом, говорит, что у него вот такое есть убеждение. Что же его теперь за это штрафовать? То есть понимаете, как связаны обе темы? Очень тесно. Вот те же самые окошки Овертона поворачиваются теперь и в другом направлении. Но давайте все-таки пригласим к беседе эксперта, заслуженного юриста России Ивана Соловьева. Иван Николаевич, здравствуйте. Вот любопытно ваше личное отношение к данной инициативе.
5: Ну, первоначально я очень сильно, на самом деле, удивился, потому что, ну, давайте начнем с того, что значит оскорбление чувств женщины. Ну, я понимаю, там оскорбление чувств верующих, как юридическая формулировка, а оскорбление чувств женщины, то есть какие ценности по гендерному принципу есть, значит, есть разные ценности у мужчины, есть разные ценности у женщины. Значит, у женщины они одни, у мужчины они другие. И получается, что вот эти специфические ценности, которые есть, они должны, значит, защищены быть законом только у одной половины человечества. Ну, я не возражаю, может быть, это действительно нужно, и в силу того, что мы привыкли называть там слабым полом, но на самом деле у меня такое впечатление, что уже нет никакого слабого пола. Вот. А есть вот такая вот история, которая нас возвращает к этим пресловутым инициативам по закону о борьбе с домашним насилием. Я вспоминаю вот это время, где домашнее насилие представлялось исключительно действиями, направленными против женщин. Хотя мы понимаем, что домашнее насилие, там и дети, там и старики, там все есть, и мужчины в том числе. То есть это комплексное понятие. И вот здесь почему-то берется и вынимается какая-то определенная, значит, часть общества. Да? А потом меня, честно говоря, немного удивило обоснование. Я специально взял пояснительную записку, не поленился, прочитал. И написано, что там, значит, в последнее время кто-то, значит, какие-то люди говорят о том, что женщина должна, значит, воспитывать детей. Ну, сначала давайте начнем с того хотя бы, ну, кто это, да? Когда пишутся пояснительные записки, ну, приводятся эмпирические, статистические данные. То есть, ну, вы хотя бы укажите, ну, кто эти люди, которые так говорят? Мне кажется, так говорят несколько веков уже, во всяком случае, на Руси, про то, что, ну, что, мы будем спорить с тем, что женщина рожает детей? Но, к сожалению, мужчина не может родить ребенка. Если бы мужчина рожал, может быть, он бы воспитывал. Да? Поэтому именно такой подход у нас, в том числе, есть и у наших судов, которые в 99% случаев ребенка оставляют маме, женщине. то есть человеку, который родил. Ну и что, мы будем спорить с тем, что функция женщины, ну она природом, Богом заложена, рожать детей. Ребенок привязывается к маме, да, мама его кормит. Ребенок зависит физиологически от мамы, и поэтому привязывается. И поэтому вот эта связка мама-ребенок, она действительно, ну, важна для общества. И что, мы, значит, против этого выступаем? Значит, женщина должна сидеть дома. Ну, есть разные подходы в разных семьях, все по-своему. У нас в Конституции закреплено равенство и мужчины, и женщины. Никаких нет абсолютно перекосов. Вы знаете, я тоже посмотрел вот состав управлений, не только там в топ-менеджменте или в отдельных отраслях. Ну, посмотрите, у нас спикер Совета Федерации Валентина Ивановна, женщина. У нас вице-спикеры Госдумы, у нас вице-премьеры, да, у нас министры. У нас кто отрицает роль женщины? Вы понимаете, у нас женщины активнейшим образом участвуют в управлении страной. Да, и говорить о том, что кто-то, значит, роль женщины пытается нивелировать у нас, ну, честно говоря, удивление вызывает. Я бы отдельно сказал, вы знаете, про вот эти штрафы. Я понимаю, что, да, у нас замечательное популярное радио России, и не хотелось бы там какие-то крепкие выражения, но уже с этими штрафными законопроектами, честно, немного людей уже достали. Ну, сколько можно уже штрафов придумывать? Такое впечатление, что мы живем постоянно боясь каких-то штрафов. Куда ты не ступишь, значит, тренды у нас были, да, значит, какие-то краснокнижные грибы. Где они, эти грибы? Где вы их видели, эти грибы? Нет, нужно все общество напугать какими-то штрафами за краснокнижные грибы. Сирень уже нельзя срывать. Значит, если ты сорвал сирень, тебе какой-то страшный штраф, чуть ли не тюрьма. Ну, сколько можно эти штрафы? И от 10 до 20 тысяч будет штраф за то, что кто-то скажет женщине, сиди дома, что ли?
4: Хотел бы здесь обратить какое внимание на еще другую несколько, так сказать, опасности предлагаемых инициатив вот этих. У нас ведь сейчас как раз идет курс взят на укрепление семейных отношений, там, на повышение демографии. Мы говорим о том, что вступайте в браки и так далее, и так далее. Вот такой закон, в случае его принятия, как скажется на отношении общества, в частности мужского, на мужской половины, к институту брака? Ну, мне кажется, крайне негативно.
5: Да, я согласен с вами. Вы знаете, я в свое время, когда мы рассматривали поправки в Конституцию, я тоже предложил внести мораторий на внесение антисемейных законопроектов. Мне кажется, наша страна нуждается в том, чтобы вот на какое-то время вот дать нашей стране очнуться, да, нагнать и в плане демографии, и в плане укрепления семейных ценностей. Стандарты золотые, в том числе, которые там в советское время были. Ну, зачем мы будем принимать антисемейные законопроекты? Они с виду, может быть, и электорально выгодными кажутся, да, тем, кто это вносит, поскольку избирательная кампания и так далее. Вот, но с точки зрения последствий, вот если бы люди, которые внесли, просто сели бы, просчитали бы, а к чему это может привести? Вы правы абсолютно. Вот где здесь, собственно говоря, пропаганда семьи? Где здесь пропаганда здоровой, нормальной семьи, где действительно мужчина добытчик, женщина хранительница очага, крепкий тыл? О чем мы говорим здесь? Мы говорим о какой-то квазифеминистской бредятине. Я помню прекрасно, знаете, я вот с радиослушателями поделюсь. Я в бытность, так сказать, работы руководителем аппарата уполномоченного, мне приходилось, уполномочен по правам человека в Российской Федерации, в том числе посещать различные совместные мероприятия еще тогда, которые проводились и Советом Европы, и со специальными всякими делегациями. Права женщин были основной темой. Мы отрегулировали, я с уверенностью могу сказать, потому что проводили аудит. У нас полностью законодательство адаптировано под соблюдение прав женщин. У нас нет ни одной нормы. Специальные комиссии Совета Европы проводили у нас аудит законодательства и признали, что у нас нет ни одной нормы, которая бы ущемляла каким-либо образом права женщин, потому что они очень это мониторили. Я могу вам сказать, ничего с тех пор не изменилось, да, за прошедшие там, 8 или 9 лет. Поэтому наоборот, ну вот хотя бы люди бы поинтересовались, а что они поменять? это хотят. Кто? Какие-то высказывания каких-то людей? Тогда таким образом можно взять и оштрафовать практически любого, извините, православного батюшку, который будет рассказывать о православных ценностях, о том, что олицетворяют, что муж — это спаситель, что жена — это церковь, что да прилепится жена к мужу. Ну что, здесь можно любые наши традиции просто взять и оштрафовать за это на 20 тысяч рублей.
4: Вот это очень хорошая, кстати, мысль. А не является ли вот эта инициатива, между прочим, такой атакой на нашу, в том числе, православную религию? Любопытно, кстати говоря. Но я хочу, Иван Николаевич, завершая беседу, обратить внимание еще вот на какой аспект. Мы же часто и в программе «Мужские грезы» ставим такие фрагменты, синхроны, да, когда девушки в интернете в разных роликах кричат о том, что мужчина должен зарабатывать, настоящий мужчина должен зарабатывать не меньше 2 миллиона рублей в месяц, ездить на автомобиле там не ниже там высшего класса какого-то, и желательно, чтобы это была европейская, естественно, иномарка. У него должна быть 10-комнатная квартира, он должен работать на перспективной, высокооплачиваемой, естественно, работе. Это можно сравнить как раз с теми же самыми обвинениями, с публичными высказываниями, только вот наоборот, зеркального характера.
5: При этом он должен быть сиротой и сразу все переписать, так сказать, имущество на девушку. Да, такие высказывания есть, и действительно они вирусятся, но они смешные. Вы знаете, вот мы все-таки, ну, наверное, в силу глубокого воспитания и уважения к женщине, относимся с иронией, с долей юмора, да, к тому, что распространяется. Конечно, в голову не придет никому этих девушек, начинающих блогерш или там желающих хайпа и так далее, за что-то штрафовать. Вот. Но если в такой же зеркальной ситуации, вы абсолютно правы, выступит мужчина о том, что он сторонник, значит, такой модели семейных отношений, где он зарабатывает добытчика, а жена является хранительницей очага и воспитательницей деток, то да, в данном случае он может нарваться на 20 тысяч рублей штрафа, который вот предлагают. Ну, а что делать? Поэтому мне кажется, что нужно все-таки понимать, насколько сегодня, заходя на территорию идеологической цензуры, вмешательства в семейные отношения, ну, можно ли вообще куда-то продвинуться? Я считаю, что сегодня это время ушло уже.
6: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
1: Мужские грезы.
4: Нет, друзья, ну, я просто уверен, что, естественно, этот законопроект не пройдет в никаких чтений. Естественно, мы с вами понимаем, для чего сейчас вот эти вот хайповатые законопроекты нужны. У меня другой вопрос. У меня вопрос касаемо, опять же, женской стороны, да, вот как мы начинали с алиментов, давайте посмотрим, а сколько у нас злостных неплательщиц женщин в стране, и почему к ним никто не задает вопросы, и почему никто не пишет, что не беглого папашу надо искать, а беглую мамашу в том числе искать надо. Вот если женщина публично в интернете заявляет о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 2 миллиона рублей в месяц, иметь несколько квартир, несколько машин, содержать ее, семью, детей, а она будет вся такая красивая, значит, наряжаться и украшаться, и радовать, это ее задача, как она считает. Ну, вспомните, у нас же были эти ролики, вот, например.
7: Кто должен достичь мужчина к 30 годам?
8: Ну, во-первых, он должен обзавестись семьей, любимую жену завести. Должен уже к 30 годам иметь какой-то свой бизнес прибыльный. Машину, несколько семейная, своя. Несколько квартир в центре хороших. Наверное, это базовые такие вещи.
9: А сколько такой Аполлон должен зарабатывать, по-твоему?
8: От 2 миллионов, наверное, минимум.
9: А чего должна достичь женщина к 30 годам, как ты думаешь?
8: Женщина, в первую очередь, должна быть красивой, она должна ухаживать за собой. Наверное, когда у нее появится такой мужчина, она должна его наполнять энергией. Она его шея, а он голова.
9: Так, итого, мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, а женщина должна наполнять его своей энергией, правильно?
8: Конечно, да.
4: Ну или, например, когда женщины признаются в интернете и просто называют тех самых претендентов на ее руку и сердце определенными словами, как это вот тоже было одно из признаний, мы также в программе в нашей прозвучало. Послушайте, вспомните.
10: Встречаюсь я на свидание только днем и только в общественных местах. Он русский, я не люблю долгие переписки. Вот это если мужчина хочет рассусоливать, неделю переписываться, потом еще неделю созваниваться, потом я люблю, когда все происходит быстро. Все, списались, встретились, посидели, поговорили, все сразу понятно, кто что. Я вообще сразу понимаю, кто передо мной. Придурок или нормальный. Точно так же и начинаешь встречаться, если мужчина не хочет жить и брать на себя финансовое бремя, я тоже пну под жопу. Я не знаю, у меня было 500 свиданий. Только один мужчина мне понравился. Что для меня важно узнать на первом свидании? Это доход мужчины. Собственно, почему это вообще свидание состоится? То есть, если я понимаю, что мужчина, с которым я встречаюсь, не сможет купить мне, например, подарить мне квартиру, подарить мне машину, я это понимаю сразу. Мне неинтересно дальше. То есть, сейчас я ищу мужчину, который подарит мне квартиру в Дубае. Она стоит 16 миллионов. Я вчера с риэлтором переписывала.
11: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
12: Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
1: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
4: Ну, вообще, хочется сказать, что, конечно, послушав вот такие вот хотелки, у меня всегда возникает вопрос к авторам инициативы. А вам не кажется, что вот это вот, вот такие вот заявления о том, что мужчина должен содержать конкретно эту дамочку и ей подобных, о том, что мужчина – это источник благополучия женщины и не более чем. Мы как-то забыли в этом потоке, что есть простое невинное чувство. И я не про любовь сейчас говорю. Я говорю о чем-то таком волшебном и сказочном, что всегда казалось целью для мужчины и женщины в создании их общего союза. И это далеко не деньги. А все то, о чем говорят эти дамы, мы называем это проституцией, да? Давайте называть вещи своими именами. Разве это не оскорбление в адрес мужчин? Разве за это не нужно штрафовать? Уважаемые авторы инициативы. Марию Ярмуш давайте послушаем. Юриста, которая тоже имеет свою... Нет, не так. Вот что сказала в беседе со мной адвокат Мария Ярмуш.
13: Не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, ну, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства, даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления. И, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех. Все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности. Неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей.
4: Но то, что мужчина участвует в зачатии, в рождении, в процессе появления ребенка на свет, об этом женщинам, конечно, вспоминать бывает частенько очень даже неудобно. А почему, друзья, вот об этом мы поговорим в одной из следующих наших программ. И я еще раз призываю вас, пожалуйста, ваши мнения очень необходимы и очень нужны. Макс-канал Радио России. Под анонсом программы «Мужские грезы» можно оставлять комментарии. Можно у меня в Макс-канале Чернов оставлять комментарии. Ссылку на него также можно очень легко найти. ВКонтакте, в моем аккаунте или в группе «Мужские грезы» тоже ВКонтакте. Пишите. Мы не должны просто так послушать и забыть об этом. Программа «Мужские грезы» ставит своей целью как раз изменение жизни мужского населения со всех точек зрения. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Всем мужчинам богатырского терпения.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль – инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль».
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
3: «Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях. Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?»
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
2: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галаджевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения, мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни.
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и современнике, своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты – Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
4: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обратно.

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино.
2: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита «Шахерезада» Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
3: 23 и 24 мая в Москве на территории храма Николая Чудотворца на Трех Горах состоится первый джазовый фестиваль «Джаз на Трех Горах». В мероприятии, проводимом при поддержке Департамента культуры города Москвы, примут участие Большой джазовый оркестр Петра Востокова, трио Якова Окуня, студия.

0: Пенсионер.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Зачастую история города или края сохраняется не только в архитектуре, музеях и книгах. Она может оказаться где угодно. Например, есть места, которые зачастую считаются недостойными внимания и игнорируются профессиональными исследователями. Ну, скажем, это свалки мусора старого, или древние помойные ямы, или заброшенные чердаки. Только энтузиасты с интересом исследуют и осматривают подобные места, куда проваливаются и остаются нетронутыми любопытными. Опытные и порой интереснейшие артефакты. Впрочем, не буду забегать вперед. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомые вам Анастасия Лобанова и Алексей Ямпольский, краеведы, коллекционеры, исследователи исторической материальной культуры Москвы, собиратели предметов дореволюционного быта. Друзья мои, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и, несмотря на плотный график работы, вновь заглянули к нам в гости.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вы знаете, минуту назад я не случайно упомянул заброшенные чердаки. Знаю, что именно на заброшенном чердаке вы нашли целый архив писем с фронта.
3: Да, это очень интересный архив. Я им так преисполнился, что там бросил всю работу на несколько дней. Давай раскапывать эту историю, цепочку. Это письма из Сталинграда. Вышла даже в бумаге книжка в сборнике поисковых рассказов про вот этот вот архив. Мы с многими знакомыми и на тот момент незнакомыми людьми в интернете всю эту историю размотали. Люди эти жили в Москве на начало войны. Жена была эвакуирована, сам, собственно, герой этого архива, попал на Северный флот, и главное, там все так переплелось в момент разматывания этой истории, что-то где-то я это слышал, что-то сходится, какая-то вот мысль из книжки крутится, в детстве читанной. Я понимаю, что он с отцом известного советского писателя Валентина Пикуля, они жили в одной землянке в Сталинграде. И как раз он и стал писателем. Валентин Пикуля убежал в эту школу Юнг из-за того, что отец пропал без вести, и они встречались вот с нашим героем этого архива после войны уже в 70-е годы, когда он разыскивал своего отца, пропавшего без вести в Сталинграде. То есть жена его собрала все письма, которые с фронта приходило. Он попал в плен раненым. И там еще куча запросов, там в наркомат флота, в госпитальное управление Красной Армии. То есть она его искала, и вот он после войны вернулся, опять работать на завод «Серп и Молот», стал заслуженным рационализатором Советского Союза. То есть он какие-то изобретения, там раз предложение по улучшению проката в стали, чем он до войны занимался. То есть это долго можно рассказывать, но вот архив очень интересный. Причем он же не единственный такой. Когда-то еще лет 20 назад мне в руки попал в архив дореволюционный заместитель путей сообщения Российской империи по фамилии Таненбаум. Он был главным редактором двух дореволюционных железнодорожных изданий. У него дочки в Смольном институте учились. То есть, ну такой дядя там с кучей наград. Прям вот целая стопка и писем, и документы, вплоть до там каких-то прескурантов на кладбищенские услуги, когда у него в начале 20 века умерла жена. Ну, то есть, вот полный список на памятник там на одном из старейших петербургских кладбищ. То есть, у него была недвижимости в Петербурге, и в Москве, и дача под Москвой, и в Петербурге. И кончается эта история тем, что случилась революция, началась гражданская война, и последний документ, что он там буквально за какие-то копейки, ну, инфляция была бешеная, всю эту свою недвижимость какому-то мещанину продает за какую-то условно там батон хлеба. То есть он просто уехал за границу и дожил до 30-х годов. Даже каких-то родственников я нашел.
1: Для коллекционера важны и дороги все предметы, представляющие его собрание, но, может быть, есть в вашей коллекции вещи, которые более всего вам дороги. Возможно, с этими вещами связаны какие-то интересные истории.
2: Я сразу люблю вспоминать очень классную историю про икорную банку. До революции икру черную, она тоже была довольно дорогая, и поэтому ее выпускали в особых банках, на которых писалось, это керамические банки были, на них писалось имя производителя, где находится магазин, и позже немножечко стали писать уже телефоны, когда они там появились. Так вот, история была в том, что как-то раз мы напросились на одни работы, где копали, где из котлована достали землю и разрешили нам там покопаться. Так как доставал это экскаватор, многие флакончики и предметы были в сохранности, и это раскапывали старый подвал в центре Москвы. То есть дома не было уже давно на картах, и, скорее всего, его не стало в Великую Отечественную. И там просто был пустырь. И его как-то стали копать, и экскаватор доставал огромный комья земли. Мы начали там ковыряться с Алексеем. И в один из вечеров, когда мы там копались, Лёша нашел крышку от банки, а их крышка от дореволюционной икорной банки, она выглядит, как будто это из банки, прям вот с горочкой торчит икра черная. То есть она имитирует керамикой, имитирует черную икру. Лёша нашел такую крышку и показал мне, и говорит: Настя, смотри, вот эта крышка от икорной банки. Я удивилась, говорю: о, классно. На следующий день я сижу, ковыряюсь и в земле, и начинаю раскапывать край икорной банки. Конечно же, я не верю,

0: в то, что она целая, потому что обычно это какой-то кусочек. Но когда я достала целую банку и вывалила из нее комок земли, я увидела, что она абсолютно целая, ну, может, там, ну, со следами бытования, которые просто настолько мизерные для ее судьбы, достали, выбросили и так далее. Когда мы пришли домой, мы поняли, что найдены в два разных дня нами двоими эти предметы, они идеально подходят друг другу, и это наш сейчас самый любимый предмет. Когда нас спрашивают, а продадите? У нас есть коллекционеры дореволюционного рекламного фаянса и фарфора. Он каждый раз любит спрашивать, ну что, продадите? Я говорю, нет, она бесценна, потому что с ней связана именно эта история, и она украшение нашего шкафчика.
1: А вообще вам часто предлагают расстаться с какими-то вещами? И продаете ли вы?
2: Да, предлагают регулярно. Мы общаемся с кучей коллекционеров разной тематики. Нам попадается это все подряд, а люди собирают какие-то узкие темы. Допустим, кто-то там собирает велосипедные номера, тоже есть такая тема коллекционирования. И вот Настя нашла велосипедный номер, мы что-то пока не готовы с ним расстаться, потому что он классный такой совершенно.
1: И сохран, наверное, хороший.
2: Сохран, да, хороший, он там краской, по сути, но жестянка, то есть земля бы она сгнила, естественно, это жестяночка, ну вот да, типа люди там ждут, вдруг мы когда-нибудь решим. Что-то мы, естественно, меняем, продаем, когда это в дублях, что-то нам не по теме, и ты знаешь, вот что-то мы просто отдаем в тематическую, допустим, мы с музеями дружим с некоторыми, когда нам попадается что-то по ретро или электрики. Мы очень дружим с музеем «Огни Москвы». И вот если что-то связано с лампочками, с освещением, с патронами, с выключателями, это все сразу туда идет. Они классные, мы их любим. По водопроводу то же самое, сантехнический. Вот хороший музей воды есть. Он у вас Спасского моста. Мы тоже там и выставку устраивали. Мы тоже им что-то отдаем. То есть вот мы не то, что сидим на всех находках. Мы это вполне что-то меняется, что-то продается, что-то отдается просто так.
1: Ну,
2: это
1: движение, да.
2: Я думаю, это у всех коллекционеров такое есть, конечно.
0: Музей Савинского подворья. В этом плане очень хороший пример того, как мы, договорившись когда-то с людьми, которые главные по дому, и которые нам разрешили покопаться, это все привело к тому, что сейчас, когда образовался музей Савинского подворья частный в одной из квартир этого здания, мы им отдали два ящика вещей, с которыми мы ничего не делали, мы прям на них наклеили, что это Савинскому подворью отдать надо, когда появится музей, и вот мы отдали, они сейчас там красуются.
1: У вас нет желания сделать свой музей?
0: Конечно, есть, но на это нужно много трудов, времени, денег.
1: И денег, наверное.
0: Да.
2: Мы пока обходимся тем, что мы участвуем в выставках, которые устраивают другие музеи.
1: Есть ли предметы дореволюционного быта, которых еще, ну, по какой-то причине нет в вашем собрании, в вашей коллекции, но вы хотели бы их заполучить? Если да, то что это?
0: Я люблю очень в своей вот этой деятельности непредсказуемость. Я никогда не знаю, что мне следующее попадется. И каждой новой вещи я очень радуюсь. У меня нет ожиданий того, что я найду, потому что дореволюционный быт, как и любой быт в любое время, он очень разнообразен. И я ожидаю, что мне попадется новая вещь, которая мне откроет новый аспект жизни до революции, потому что я как раз изучаю историю через вещи.
2: А мне кажется, вот нет такого, что прям мечтаю что-то заполучить, но хочется, чтобы это было что-то, о чем ты еще не знал. Вот в этом как раз интрига. Ты вот находишь что-то, ты даже не знал, что такое существует. Это из последних таких находок, прям ходил рад, наверное, неделю. Мне попалась бирка нагрудная с надписью «Разносчик без акциза» и дата 1878 год. Я такой, так, разносчик без акциза, что же это такое? И дата, там русско-турецкая война идет.
1: Скоробейники вот эти всякие, которые...
2: Да, были с акцизами, то есть с акцизами, значит, налог надо заплатить на право торговой деятельности. А были без акциза, потому что это как-то там полугосударственные или какие-то льготные были. То есть это вот просто нагрудный знак разносчика. И того, как я вот вынул в руки и прочитал, я не знал, что такое вообще существует. Но знал, что были бляхи у дворников, полицейские, какие-то стражники попадались. Да, такое попадается. Там лесничие всевозможные. Ну, как бы это вот как бы в интернете можно посмотреть, что такое существует. Ну, тут какой-то вот разносчик, причем московский. То есть вот я был рад, что в руки попало то, о чем ты еще не знал. Всего же знать нельзя. Каждые новые вот эти находки, мы чему-то учимся, атрибуция. Это как бы очень важно, это интересно.
1: Что ж, мне остается лишь поблагодарить моих гостей, коллекционеров предметов дореволюционного быта Анастасию Лобанову и Алексея Импольского за интереснейшую беседу.
2: Спасибо.
0: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время, ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Коллекционер. Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
4: Прерви хоть на время свои занятия.
3: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
5: Это становится... становится интересным.
3: Кипр, 1950-е годы.
6: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
3: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
7: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
3: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
8: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
9: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
3: Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутили» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
10: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
11: С 5 класса мечтала о своей группе.
10: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
3: «Аурум и Нутили». Слушайте в пятницу в 21:10 по Москве и в 14:10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. Парень с гитарой.
12: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
9: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17:10 по Москве и в 18:10 по времени Ижевска.
3: Радио России.
13: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил Минобороны подготовить ответ на удары ВСУ по общежитию в ЛНР. На российско-финской границе начались учения НАТО. И права добросовестных покупателей недвижимости хотят защитить. Подробности далее. Ситуация ВСУ на фронте из критической превращается в катастрофическую. Подобные сегодняшнему теракту в Старобельске атаки нужны Киеву по многим причинам, но все они известны. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с выпускниками первого потока проекта «Время героев».
2: Причины подобного преступного поведения киевского режима понятны. Вы знаете это лучше, чем кто-либо другой. Это постоянные провалы на фронте, сдача позиций, населенных пунктов, территорий. Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений. Повторяю, мы не раз это уже проходили. Тем не менее, Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения.
1: По данным на этот час, 6 человек погибли, 39 пострадали, еще 15 человек числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются спасательные работы. Напомню, беспилотники атаковали колледж пединститута в Старобельске минувшей ночью. В то время в здании находились 86 человек, в основном подростки 14-18 лет. Россия будет добиваться международной реакции на теракт. А далее прошла беседа Владимира Путина с выпускниками программы «Время героев». Обучение управленческим навыкам уже прошли 82 человека, из которых 21 участник – Герои России, 62 награждены орденами мужества. В своем обращении к выпускникам программы президент подчеркнул, что все они уже доказали свою преданность Родине, и именно таким людям можно передать будущее страны.
2: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило. Но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Напомню, программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках проекта идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. На российско-финской границе начались учения НАТО. В них принимают участие сухопутные войска. Об этом сообщает РИА Новости без указания на источник информации. В маневрах в непосредственной близости от России принимают участие около 10 тысяч военнослужащих, в том числе из Британии и США, а также 1500 единиц техники. Кроме того, пройдут тренировочные полеты авиации финских сил обороны и союзников. Учения продлятся до 29 мая. Ранее посол в Хельсинки Павел Кузнецов отмечал усиление со стороны финнов тренировочной активности войск внутри страны. Москва учтет этот факт в военно-политическом планировании, заявил дипломат. Социальный фонд России начал пересмотр отказов в едином пособии многодетным семьям, чей доход немного превышает прожиточный минимум. Переоценка будет сделана автоматически, передают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу фонда. О принятом решении родители узнают через госуслуги. Тем, кто раньше не проходил по условиям из-за превышения доходов, установят выплату в размере 50% регионального прожиточного минимума. Сегодня в среднем по России эта сумма составляет немногим больше 9 тысяч рублей на ребенка. Права добросовестных покупателей недвижимости хотят защитить. В Госдуме разработали законопроект, который призван обеспечить временное сохранение имущественных прав при признании сделки недействительной. Документ предлагает дополнить статью 167 Гражданского кодекса новым пунктом, согласно которому при признании сделки по отчуждению жилья недействительной суд устанавливает срок возврата квартиры не ранее полного возврата денег. Кроме того, поправки в закон о госрегистрации разрешат регистрировать недвижимость после аннулирования сделки, если доказано, что деньги возвращены покупателю. Авторы инициативы уже направили документы на ознакомление в Верховный суд и Росреестр. Депутаты уверены, что законодательные поправки дадут людям гарантию не остаться без жилья и не отвечать за те обстоятельства, на которые они объективно не могут повлиять. Центробанки назвали шокирующими уровень нынешних цен на недвижимость. Такое мнение, в частности, высказал директор Департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александр Данилов на конференции с участием представителей банковского сектора. Эксперт задался вопросом, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать по такой стоимости. Вместе с тем Данилов выразил надежду, что после ценового перегрева и трансформации госпрограмм на рынке недвижимости все-таки образуется новый баланс. Гроза уже шагает на Москву и вечером накроет центр столицы, сообщил РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, грозовой очаг сейчас сформирован на западе Московской области, примерно в 40 километрах от столицы. Он также отметил, что если в Москву и придет град вместе с грозой, то он будет мелким, около 3 миллиметров. При этом синоптик гидрометцентра опроверг прогнозы о смерче. Голубев пояснил, что смерчи возможны только при резкой смене температуры и сильных шквалах ветра, а этого не ожидается.
3: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, отметил Сихарулидзе. Тем временем, сегодня он единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. Сегодня в Москве прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихарулидзе был единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении Сандра Шварца на пост главного тренера. Контракт рассчитан до лета 2029 года. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. А Ролан Гусев, который покидает клуб, обратился к болельщикам команды. «Моя работа в клубе, где я когда-то делал свои первые шаги в футболе, завершается. Во втором круге чемпионата мы показали результат, за который не стыдно. Да и в кубке мы остановились в шаге от суперфинала. «Динамо» было и навсегда останется в моем сердце», — отметил Гусев. 41-летний нападающий Аль-Наср Криштиану Роналду после победы его клуба в чемпионате Саудовской Аравии вошел в десятку главных претендентов на завоевание золотого мяча, по мнению большинства букмекерских контор. Роналду занимает 9-е место в списке фаворитов, а первое место делят Харри Кейн и Усман Дембеле. Легендарный полузащитник Барселоны и сборной Испании Андрес Иньеста начинает тренерскую карьеру. 42-летний чемпион мира и Европы согласовал контракт с клубом Gulf United, который выступает во втором дивизионе чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: И о погоде на завтра, 23 мая. В Южно-Сахалинске 18-20 градусов, в Петропавловске-Камчатском плюс 13-15 и без осадков. В Иркутске от 5 до 7 тепла, временами дожди. В Сургуте плюс 6-8, в Калининграде 20-22 градуса, в Пензе 25-27, в Самаре 27-29. В Краснодаре завтра 23-25 градусов, временами ожидаются дожди с грозой. В Санкт-Петербурге днем без существенных осадков и 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23. Сейчас в столице 29 градусов, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы 750 миллиметров ртутного столба.
0: Театр на радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
5: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
5: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
7: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
8: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
7: Честные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
9: Добрый вечер.
10: Здравствуйте, люди, как всегда, легкой поступью.
9: Бодрый Илья Канавин, менее бодрый Александр Анучкин.
10: Ну, как да, это, на низком старте.
9: Да, Александр. И что особенно приятно, вместе с нами сегодня в студии, вы бодрый или не бодрый, Александр?
10: Вне всякого сомнения, бодр.
9: Бодрый Александр Дюков, директор фонда исторической памяти, историк-публицист. 19.12.41 московское время. Главное радио страны, программа «Ржавчина». И, в общем, нам сегодня, как обычно, не хватит времени, чтобы поговорить о многом и о важном.
10: А в силу того, что мы скучали и будем дальше скучать, поэтому не будем тратить времени и сразу расскажем о том, о чем мы не расскажем. А не расскажем мы о том, что Дональд Трамп, оценив визит Владимира Путина в Китай, хоть и с некоторым сомнением, но заявил, что его встречали шикарнее, роскошнее, церемония была ярче. И вообще, как все мы знаем и весь мир, американский президент – самый лучший президентистый президент из всех президентов. Вот. Поскольку комментировать тут нечего, комментировать мы не будем. Мне все время хочется верить, что он просто дурака валяет, а на самом деле он не такой. Умолкаю.
9: Мне, кстати, кажется, что такое. Ладно, значит, у меня есть еще лучшая новость, которую мы тоже не будем обсуждать, но поделиться должен. Значит, 90-летний казахский поэт Алжас Сулейменов, я, кстати, был шокирован, что вот он, ну, 90 лет, живой человек. Потому что я, когда был подростком, и вся эта перестроечная движуха начиналась, он тогда уже казался мне очень сильно немолодым человеком. А вот, значит, Алжас Сулейменов сделал очень важное открытие, о котором сообщил ровно в день своего юбилея. В общем, если вы стоите, то садитесь. Значит, дело вот в чем. Бог древних египтян, Осирис, носит казахское имя, потому что Осирис, он там делится на три части. Это все, короче, морфемы, как казахские. Вот, сами египтяне, видимо, из этого следует, тоже были в определенном смысле казахами. И, в общем, ну, порадуемся и за тех, и за других, и понаблюдаем за битвой в дальнейшем протоукров, видимо, с протоказах. Ну, короче, история,
10: в общем, соревнования по выкопке Черного моря считаем открытыми.
9: Ну, это Черное море уже все, это проигранная история, потому что Осирис, мне кажется, забыл.
10: Все, не обсуждаем. Поехали дальше. Афганистан заявил, что готов направить в Россию, к нам, то есть, своих трудовых людей, мигрантов, очень трудолюбивых. Вот, они, более того, власти страны уверены, что мы тоже очень заинтересованы в их мигрантах. И новость эта совершенно случайно совпала день в день с известием о том, что талибы снизили брачный возраст для девочек. Теперь их можно брать замуж прямо вот натурально с 10 лет там у них. Я предлагаю на этом закончить надо, обсуждение.
9: Да, как бы чего не вышло. Ладно, а вот, значит, о чем вы узнаете, о чем мы будем сегодня говорить. А весь первый час, и поэтому еще раз радостно говорю, что у нас в студии сегодня Александр Дюков. Весь первый час мы посвятим вот чему. Да, значит, кто и зачем в очередной раз, уже бог знает какой по счету, достает из нафталина выдуманную историю про геноцид черкесов в Российской империи, и в который раз уже, значит, нас с вами, то есть современную Россию, ее политическое руководство пытаются заставить отвечать за преступление, которого не было. Да? Но бог бы с ними, с черкесами. В целом, как бы на фоне Сочинской Олимпиады, когда эту тему трясли особенно сильно, мы как-то к ней привыкли, да. Но тут, значит, откуда ни возьмись, появляется народный хурал Тывы. Это парламент, да, республики, который, значит, решает, что надо бы бойцам, которые проявили себя как герои на специальной военной операции, вручать отдельную награду, учрежденную в республике, значит, орден в честь одного из военачальников Чингисхана, скажем так, да, упрощая. И как вишенка на торте появляется еще, значит, известный сетевой публицист, уже наш московский, и пишет, что Чингисхан был вообще благодетелем Руси, если бы не он, в общем, нам было бы всем очень плохо.
10: И вот этот орден Субедея, если я правильно произношу, имеет статус второй по значимости в Туве.
9: Ну вот, да.
10: Общем, то есть это очень высокая, объявленная очень высокой наградой.
9: В общем, об очередной атаке на нашу общую историю мы будем говорить.
10: Ну, вот и еще одна атака, от которой почему-то приходится отбиваться. Честно говоря, я вообще смотрю с широким фронтом прям, да? Угу. Халялизация России. Ну, к магазинам халяль, как бы мы уже привыкли, и я, честно говоря, к этому тоже отношусь вполне спокойно. Вот, но не хочешь — не заходи, да? Вот. Ну вот, давайте-ка не будем рассуждать про религию. Вообще-то у нас по Конституции государство светское, да? Но остаются вопросы. А что будет с нашим здравоохранением, например? А эта мысль закинута как раз на этой неделе, что нужно что-нибудь, такие какие-то стандарты муслим-френдли, да? Причем это и не на арабском, и не на русском, это вообще на каком-то другом языке, про муслим-френдли. Что будет, если вот этот стандарт приветственно-мусульманский будет введен в наших медицинских учреждениях? Поговорим, посмотрим. Обсудим.
9: А дальше у нас по плану сегодня Прибалтика. Там люди на полном серьезе решили с нами повоевать. И, значит, эти грозные министры этих стран обещают нанести по нам чуть ли не превентивные удары там из чего-то, да. И как вроде смешно, да, такой режим, там, ай, моська, знает, она сильна. Но ничего не говорится в политическом поле просто так, да. И вот поэтому мы попробуем тут покопаться и понять, что там скрыто в глубине.
10: Ну, интересно, они то увольняют министра за то, что у них упал украинский дрон,
9: да,
10: то
9: да.
10: Потом говорят, что а теперь мы вас будем...
9: В общем, короче, тут мы смеяться не будем,
10: нет,
9: будем
10: тут интересоваться. Вообще, да. Вообще ничего смешного нет. Угу. Значит, ну и очень животрепещущая тема, дорогие родители-выпускники, что у нас с приемной кампанией? Она ж вот прям вот наступает уже, да? Нервное время для всех будущих студентов, для их родителей. Я до сих пор помню, господи, когда это было, и вот этот вот холодок на кончиках пальцев все еще знакомый. Куча вопросов, куда идти учиться, какие будут популярные профессии, что происходит у нас вообще с рынком высшего образования, какие у нас востребованные реально в жизни профессии, какие вдруг востребованы среди абитуриентов и чем они руководствуются, выбирая именно это. Много вопросов, особенно на фоне того, что мы все чаще видим всякие списки умирающих профессий в связи с появлением могучего и всепобеждающего, страшно искусственного но все же интеллекта.
9: Поехали.
10: Поехали.
9: Ржавчина. Ну и начнем мы с черкесов, да, чтобы ввести в курс дела тех наших слушателей, которые, ну, по разным причинам раньше, может быть, про это даже и не слышали. Попросим включить небольшую справку, а дальше вот будем Александра мучить.
11: 21 мая 1864 года русский генерал Павел Граббе провел парад победы в урочище Кбаада, нынешней Красной Поляне, в честь завершения Кавказской войны. Именно после этого многие черкесы были вынуждены покинуть границы России и переселиться на земли, подконтрольные Османской империи. Но для понимания событий тех лет стоит углубиться в прошлое еще примерно на 100 лет, в середину 18 века, когда та война, собственно, и началась. Это был период продвижения Российской империи на юг. Растущей державе требовалось больше плодородной земли и выход к морю. А еще необходимо было остановить многолетние и регулярные разбойные набеги черкесов, которые во время своих рейдов добирались даже до донских степей. Они сжигали деревни, убивали мирных жителей и угоняли в плен женщин и детей. Пленников продавали в рабство в Османскую империю. Это была одна из главных статей их экономики. Британская корона в XIX веке активно поддерживала черкесов, поставляя оружие и ведя антироссийскую пропаганду. Но русские оказались сильнее. И 21 мая 1864 года стало еще одной важной датой в списке побед, о которой, впрочем, вскоре забыли все, кроме историков. Но только не западные разведчики и дипломаты. Современный День памяти геноцида – это уже политический конструкт конца 20-го, начала 21 века. Особенно активно его раскручивали в 2010-х, чтобы помешать проведению Олимпиады в Сочи. И вот пришло время вновь ворошить прах.
9: Ну что ж, Александр, вообще, что это за история про вот этот геноцид, который то ли был, то ли не был, да, откуда вообще это возникло, с чего началось и зачем?
10: И вообще, прах ли это?
12: Ну, на самом деле, что произошло? В чем было, собственно, дело? Было переселение по итогам Кавказской войны черкесов, либо черкесы переселялись на плоскость, да, то есть...
10: Я прошу прощения, Александр, поправьте меня, если я не прав. В принципе, черкесами назывались, ну, чуть ли не все национальности Кавказа тогда. Ну, в них включались и адыги, и, господи, сейчас не буду, чтобы не соврать.
12: Шапсуги,
10: или это не да. так?
12: Адыги, шапсуги, многие другие.
10: Просто их народности. Скопом называли черкесы.
12: Да. Черкесы, да, те, кто воевал в Кавказской войне, пользовался поддержкой Турции. По итогам войны, для того, чтобы, что называется, привести размежевание и устроить нормальную мирную жизнь, черкесов переселяли на плоскость, то есть с гор сводили на равнины. Те, кто не сводился, не хотел переезжать на равнины, у них была возможность переехать в Турцию. В Турции была создана специальная комиссия по переселению. И у нас, кстати говоря, в России также была создана специальная комиссия по переселению вот этих вот самых черкесов в Турцию. То есть, когда ты проводишь геноцид, обычно ты не создаешь двустороннюю комиссию между двумя странами, которая должна заботиться о том, чтобы произошло переселение и расселение этих людей в другой стране. Причем комиссия, которая была создана здесь у нас в России, она была создана после того, как был издан императорский указ о переселении. Так вот, эта комиссия, она должна была заботиться о том, как люди будут перемещаться к побережью, как они будут перевозиться морем и так далее.
10: Проблема, а есть статистика, сколько?
12: Проблема началась не на стадии подготовки, да, а на стадии непосредственно переселения. Потому что выяснилось, что переселяются достаточно много людей. Очень много, сколько не ожидали. Почему? Потому что турецкое правительство очень много обещало вот этим переселенцам. Mm. Поскольку султан рассматривался как глава мусульман, да, значит, в принципе, вот эти вот несчастные черкесы, они поверили турецкому правительству, хотя оно их просто откровенно ввело в заблуждение. И огромные массы народу, сколько этого народа, на самом деле, никто не знает, поскольку по одной простой причине, что никаких переписей населения этих самых горцев, черкесов просто не было.
10: Ну, сами они себя не переписывали,
12: Сами они себя не переписывали. Значит, мы их не переписывали. Были только оценки путешественников наших, французских, британских путешественников, которые там были, которые вот так на глазок оценивали, сколько их там было. Вот. И эта неизвестная масса населения, да, она частично двинулась к побережью Черного моря. И выяснилось, что, во-первых, кормиться этому количеству людей негде. Нечем. Кормить их нечем. Кораблей, которые их перевозят, нету в таких количествах. И люди стали в буквальном смысле умирать. Причем умирать массово. Вот сколько их там умерло, никто никогда не знает по одной простой причине. Да, мы знаем, сколько черкесов осталось, их потом посчитали, да, мы знаем примерно, сколько черкесов было расселено в Турции, ну, примерно, да, но все-таки, но мы не знаем исходного числа. В любом случае, речь идет о десятках тысяч погибших, в том числе, естественно, погибали женщины, дети, старики, кто помирает.
10: Ну, какие-то фантастические, я читал вещи, что набивали в суда настолько, что не могли пошевелиться, и люди умирали стоя от голода.
12: Ну,
10: то есть зажатые другими.
12: Не знаю,
10: какая-то апокалиптическая картина. Мне кажется, что это прям уже какая-то придумка.
12: Ну, это, конечно, придумка. А вот то, что корабли от того количества людей, которые они принимали на борт, тонули сразу же практически после того, как отходили от берега, вот это действительно было правдой. То есть народу на корабли набивалось много. Почему много? Потому что корабль один подходит, а здесь уже на берегу люди с голоду умирают. Естественно, они надеются, что этот корабль их увезет куда-нибудь, где, значит, они хотя бы есть смогут, да? И они набиваются на этот корабль, корабль переворачивается. Это, на самом деле, вещь была абсолютно страшная. И никаких, в общем, двух мнений по этому поводу быть не может. Однако никакого организованного геноцида, который, значит, всегда является геноцидом, подготовленным и должен быть умысел на уничтожение какой-то группы. Так вот, никакого умысла на уничтожение этой группы не было. Причем не было ни со стороны России, ни со стороны Турции. Любые попытки говорить о том, что геноцид, вот это вот самое переселение адыгов, это такая довольно мерзопакостная спекуляция, и спекуляции эти начинались, естественно, и во время Холодной войны, да, а у нас в России все началось сразу после распада Советского Союза. Первым, кто заявил о геноциде черкесов, это был Верховный Совет Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики, и было это в феврале 92 года. Вот, с тех пор, что называется, и покатилось, неоднократно обращались, кстати говоря, к Ельцину и к Путину, значит, представители некоторых наших республик с призывом признать этот геноцид. И вот, как ни странно, в некоторых регионах России действительно 21 мая отмечается как день памяти вот этого вот этих жертв Кавказской войны, как бы сформулировано, и не только в регионах России, но и, кстати говоря, в Абхазии. В Абхазии, кстати говоря, совершенно официально местный парламент, если мне не изменяет память, называется он «Народное собрание», признал, что это уничтожение, геноцид. Причем геноцид не кого-нибудь, а геноцид абхазов.
9: Господи, ну то есть понятно, каждый использует трагические события давней истории так, как ему удобно в текущем политическом
10: моменте. Слушайте, мы, вообще не новость, мы на это, как бы, с этим сталкиваемся повсеместно, потому что такое ощущение, что если не единственным, то главным инструментом любого нацстроительства и государственного строительства вне России является...
9: Является, не говори никому, потому что мы прерываем сейчас на минуту, и вот после этой паузы ты скажешь, что
10: является...
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
11: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков, это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
13: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
15: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Ойлани, Сундалой хлыняли.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны.
9: Вернулись в эфир. Так что же является, Илья?
10: Ну так нечего даже угадывать с трех раз. Лепить врага из России. Вот тебе, значит, костыль, на который опираются все государствостроители, по-моему, во всех частях не только развалившегося СССР, но и в других разных местах. Противостоять этому вообще можно или
9: не
10: нет?
9: Нужно.
10: Как вот, Александр, как вы считаете?
9: Ну,
10: история же, это же вообще жуткий инструмент. Что с ней делают, это волосы дыбом.
12: Глядите, геноцид — это на самом деле самая желанная историческая страница практически у всех народов, которые пытаются от чего-то отсоединиться.
9: Да? Отстроиться.
12: Отстроиться. Ну, и даже не только те, кто пытается отсоединиться, но и те, кто остается внутри. Потому что если в отношении тебя совершался геноцид, значит, кто-то тебе должен.
9: Угу.
12: А если кто-то тебе должен, ты с него можешь это что-то получить. Поэтому, вот, когда мы слышим в большинстве случаев геноцид, в большинстве случаев это не о том, что вот... В прошлом было что-то плохое. Нет, это о том, что давайте в настоящем вы нам чего-нибудь
9: вот
12: дадите. И дадите как можно больше. Разговоры о геноциде в большинстве случаев, не во всех, потому что были реальные случаи геноцида, да, там, геноцид армян был, да, геноцид был осуществлялся нацистами на нашей территории.
9: Геноцид,
12: да?
9: Советского народа, геноцид, да, судом признанный.
10: Прописанный в ихних документах, между
12: да,
10: прочим.
12: Конечно.
10: Где прописано действительно как...
9: Никаких двусторонних комиссий по
10: переселению. Технологическая процедура.
12: Да, конечно. И более того, не технологическая процедура, а заранее были подписаны документы, в которых говорилось о целях. Столько-то миллионов уничтожить. Вот есть такие документы? Есть такие документы. Применительно к большинству, абсолютному большинству геноцидов, о которых говорят на постсоветской территории, таких данных просто нет. Прибалты говорят, вот нас геноцидили. Почему их население постоянно в процессе геноцида увеличивалось?
9: И богатело.
12: И богатело, да. А после того, как геноцид закончился, стало уменьшаться
9: и беднеть.
12: И беднеть. Они ответить на этот вопрос не могут. Поэтому точно так же, там, я не знаю, там можно услышать про геноцид в Молдавии. Вот представляете, молдаван, оказывается, мы геноцидили. Да, можно в республиках Средней Азии.
10: Но самый показательный геноцид остается украинским, я считаю. 91 год, 52 миллиона населения страны в момент отделения. 24 миллиона сегодня.
9: Ну, это самый геноцид, да, есть такое, наверное, типа суицида, да, вот самый национальный массовый суицид. Смотрите, чтобы вот с этой темы перейти на другую, здесь уже закрыть, да, более-менее стало понятно, я такой вопрос задам, он может быть, может, и некорректный, не знаю. Мы все время, Александр, вот мы все время на фоне, ну, откровенно дурного поведения наших западных больше не партнеров, да, вот тоже от них отстраиваемся, потому что, ну, мы не такие, да, мы не ведем грязную игру, мы вот, ну, честный, порядочный, хороший. И, ну, этим, наверное, можно гордиться и нужно гордиться, да? Но каждый раз, когда вот мы разбираем подобные истории, мне хочется спросить, а почему бы нам, ну, не попробовать поднять, например, национальное самосознание негров про какую-нибудь Бельгию, например?
12: Ну, по одной простой причине. Потому что вот этот вот поиск геноцида, он ведется не только на постсоветском пространстве, он ведется вообще уже везде.
9: Да.
12: И более того, поиск этой ущемленности различных миноритарных, да, мелких групп населения, он продолжается постоянно, в том числе на Западе. Дело доходит до совершенно смешных вещей. Вот недавно на русском языке вышла книга какого-то музейщика из Британии о том, как плохо Британия поступила, что она из Бенина в Африке в свое время вывезла какие-то бенинские статуэтки из бронзы,
9: плохо,
12: и так далее,
9: да,
12: и разместила в своих музеях. И вот из этого размещения в музеях Британии вот этих вот статуэток рассказывается история про колониализм и чуть ли не история про геноцид. Вот понимаете, в чем дело? Показывать геноцид западным странам мы не можем по той простой причине, что они сами
9: себе
12: активно это дело постоянно показывают. Да? Значит, и история с Black Lives Matter, да? Значит, и вот с этим наркоманом, которого, убитым наркоманом Флойдом, да? Который неожиданно оказался героем негритянского народа, афроамериканского народа. Да? Вот, все это последовательно реализуется уже на Западе ими самими. И напротив, вот то, что у нас происходит, оно на Западе воспринимается именно через эту антиколониальную рамку. И поэтому любые претензии к России, которые исходят от Грузии, от Украины, от какой-нибудь Прибалтики, от каких-нибудь других стран, которые никто на Западе и не знает, по большому счету, они априори воспринимаются как правильные, именно потому что через базовую идеологическую антиколониальную рамку они, ну да, вот, значит, мы своих, значит, мучили и в Бельгии отрезали руки местным жителям. Ну, наверное, и русские тоже, черкесы. Ну,
9: русские же тоже люди, да?
12: Конечно.
9: Конечно,
12: по-другому. И русские-то по-другому тоже, значит, черкесам руки-то отрезали и пускали без руки гулять по свету. Вот поэтому нам здесь ловить просто нечего. Мы не сможем им обратить вот это, потому что они сами все делают, и это их идеология. Идеология, которая уже к нам сюда транслируется, которая для нас, между прочим, очень разрушительна.
10: Но еще, как бы вот эта антиколониальная повестка, совершенно, совершенно справедливо вы говорите о том, что она, собственно, захлестнула мозги во всем мире, по-моему, превратила огромные массы людей просто в невменяшек, каких-то мультяшных персонажей, которые неведомо что о себе думают. Но вот эта вот ошибка, которую, я считаю, нам ни в коем случае нельзя совершать, это соотносить действия и поступки тех времен с нынешними представлениями об общественном устройстве, о взаимоотношениях людей, о морали, в конце концов, да, это другие люди, они совершенно иначе смотрели на мир. И сегодня говорить, например, о том, что давайте мы вспомним, что такое набеговая экономика. Да?
9: Да.
10: А Запорожская Сичь, между прочим, православная, тоже занималась набеговой экономикой. И, между прочим, главным, одним из главных источников их дохода была работорговля. А продавали они, да, туда же, в Османскую империю. Кого? Православных, которых ловили где-нибудь за границами своей территории.
9: На правах хранителя регламента, значит, я тут ставлю многоточие, не потому что я сейчас испугался, что мы начнем Запорожскую сеть обижать, а потому что хочется перейти все-таки к следующему пункту нашей программы. Интересная беседа, мы рискуем многое не успеть. А где-то вот здесь рядом, да, с этой работорговлей, с этим набегами разных не очень приятных людей на нашу с вами богоспасаемую древнюю родину, находятся и наши современники, которые стали такими, как это, апологетами, проводниками евразийства, а иногда кажется, что прям-таки какими-то этими... иноагент. Ну, нет, плохое слово иноагент. Ну, какими-то, короче, какими-то агентами какого-то влияния.
10: Ордынского влияния. Какие-то неприятные не наши люди.
9: Неприятные люди, да.
12: Ордынского влияния.
9: Ордынского, вот, да. То есть нео-ордынство такое, да. А вот почему мы решили об этом поговорить. Потому что, как мы анонсировали в начале программы, Верховный Хурал Республики Тыва утвердил орден Субедея, который, значит, хотели вручать за, цитирую, исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, а также за вклад в обеспечения безопасности России. Значит, для понимания, кто такой был Субедей и что вокруг всего этого происходит, справочка, а потом поговорим.
16: Наша справка.
11: Прежде всего, стоит напомнить, кто такой Субедей. Один из самых жестоких и талантливых полководцев Чингисхана. Именно он фактически командовал западным походом монголов в 1236-1242 годах. Под его руководством были уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль, Киев и множество других русских городов. Монголы прошли по Руси огнем и мечом, вырезая целые города вместе с женщинами и детьми. По разным оценкам, нашествие унесло жизни от десятой части до почти половины населения русских княжеств. За спиной Субедея разливались реки русской крови. И вот именно в честь этого человека и планировалось учредить орден для героев СВО. Такую инициативу можно было бы списать на внезапную вспышку из прошлого и голос крови, но этим дело не ограничилось. На волне всероссийского скандала свое веское слово решил сказать сетевой публицист Мардан. Он выдал текст, в котором заявил, что Чингисхан и монгольская ига были благом для Руси, а русские князья сами во всем виноваты. Более того, эти тезисы он попытался доказать, анализируя политику, экономику и социальную сферу тех лет. И это уже нельзя списать на помутнение или попытку эпатажа. Это часть системной кампании так называемых евразийцев, которые последние годы активно переписывают историю. Для них монгольская ига не трагедия, а скрепа и цивилизационный рывок. А вот русское самосознание, русская идентичность и память о собственных страданиях – это что-то устаревшее и вредное. Речь идет о попытке стереть русскую историческую память и заменить ее удобной евразийской мифологией, где русский народ – всего лишь один из фрагментов большой степной империи.
9: Вот такая вот штука. Честно сказать, инициатива тувинских депутатов меня не очень удивляет. Да? Ну, то есть, как бы люди, ну, вот там, ну, всплеск национального самосознания, да, почему нет? Меня удивляют вот эти вот наши доморощенные евразийцы, которые пытаются сделать из Чингисхана чуть ли не отца нам родного.
12: Ну, глядите, здесь какая ситуация. Вот применительно к нашим евразийцам, да, или ордынцам, как они рационально объясняют свою точку зрения, почему они так поступают. Они говорят, ну вот же, у нас большая такая страна, в которой есть множество различных народов. Вот у каких-то народов вот Субедей герой, у каких-то народов еще кто-то герой. Вот нам нужно с этим свыкнуться, и, значит, ну, мы все равно вместе должны жить, поэтому мы должны на это закрыть глаза, а может быть и найти что-то общее. Может быть, это и наш герой. Вот на самом деле все, что мы видим, это уже на Западе было, но, правда, не с Субедеем, не с Чингисханом. Есть такое экстремистское движение, которое запрещено в Российской Федерации, называется ЛГБТ. Угу. Вот это вот сексуальное меньшинство, они действовали абсолютно тоже, точно так же. Речь сначала шла о том, что вот есть у нас сексуальное меньшинство. Нужно как-то вот с ними вместе жить. Никуда мы от них не денемся, приходится нам вместе с ними жить. Значит, после этого стали рассказывать о том, что необходимо продвигать вот это вот, эти нарративы, и это правильно, да, можно и менять пол, значит, это должно делаться активно, и дальше все шло как вот такой ком. Вот то, что мы видим, если мы заменим ЛГБТ плюс, еще раз повторюсь, экстремистское движение в Российской Федерации на евразийство и орденство, то мы получим абсолютно то же самое.
9: Ну,
12: механизм как работает, он один и тот же.
10: Механизм внедрения
12: один и тот же.
9: Взгляд, конечно, варварский, но верный. Прошу прощения, значит, у нас опять это минутная техническая пауза.
10: Мы отсмеемся и продолжим.
9: Да, и продолжим.
16: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
17: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
16: Гость, заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
18: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
16: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Ржавчина.
9: Ладно, посмеялись, а теперь серьезно. Хорошо, но вот что произошло на Западе с продвижением всей этой, значит, экстремистской повестки?

0: там Трамп, нет там Трампа, наоборот, если Трамп есть, то они еще более активны.
1: Ну, это понятно, да.
0: Вот, поэтому никуда от этой повестки не денешься. Она всегда будет продвигаться. Другое дело, что она там внутри себя, она весьма такая разлагающая, но, с другой стороны, нам-то что до этого?
2: Нет, это пусть они там разлагаются.
0: Пусть, это
2: их личное несчастье.
0: А если мы говорим про наши дела, ну, мы, к сожалению, прямо у каждого из нас есть память распада Советского Союза.
1: Да.
0: Распад Советского Союза, он шел на фоне, как вы помните, демократизации гласности, и гласность использовалась в том числе для рассказа о том, как угнетали в сталинские времена различные народы, да и не только в сталинские, да, а вообще в принципе угнетали. И вот это вот рассказ про угнетение национального самосознания, о необходимости возвращения к истокам и национальным героям, о которых забыли. Вот все это только способствовало распаду. Да? Вот сейчас мы, к сожалению, видим то, что сработало уже в свое время во время перестройки. Было очень много глупых поступков совершено Горбачевым, и не только Горбачевым, потому что при ЦК существовал специальный отдел по национальному вопросу. Угу. Вот если мы потом посмотрим на судьбу людей, которые вышли из этого отдела ЦК по национальным вопросам, то мы увидим, что они впоследствии в 90-е годы формировали национальную политику уже в Российской Федерации.
1: Угу.
0: Вот. И на определенных уровнях ими сформулировано то, что прорастает сейчас, точно так же, как прорастало в 90-е годы при Горбачеве. Конечно, люди эти уже давно не с нами, но наследие их и наследие Михаила Сергеевича до сих пор существует. Вот для меня, конечно, является определенной загадкой, почему, допустим, если мы вернемся к началу нашей программы, да, почему в ряде регионов Российской Федерации и в зависящей от России чуть менее чем полностью Абхазии отмечается абсолютно антироссийская по своему содержанию дата. Для меня это некоторая загадка. Загадка для меня, значит, почему, допустим, в Башкирии национальная библиотека носит имя человека, который сотрудничал с нацистами и турками во время Второй мировой войны. Да, и который, между прочим, на которого и было, значит, расследуемое уголовное дело НКВД. Да. Для меня вот это есть некоторые загадки, по какой причине у нас определенные вещи не отсекаются. Но не отсекаются они потому, видимо, что считается, что это вот такое местное региональное дело.
1: Ну, типа, пусть они там.
0: Да, пусть они там. Но у нас сейчас
2: есть... Вы знаете, для меня это в одном ряду с Ельцин-центром, например. То есть это одного порядка совершенно вещи. Это создание некой параллельной исторической памяти. И мне кажется, что в этом смысле, я не знаю как, но должна быть сформулирована даже, может быть, какая-то единая вот эта вот идея исторической памяти, где стержнем должно быть слово «служение». Вот если есть служение нашей стране, бывшей империи и остающейся таковой, да, значит, да, это наша история. А если нету этого служения, значит, это не наша история.
0: Ну, это вне какая-то другая вне история. Вне всякого сомнения, да. Я абсолютно с этим согласен, потому что история России, она связана все-таки с историей российской государственности, да, а не с чем иначе. То есть, да, мы помним, что, что Урарту – это древнейшее государство на территории СССР, потому что мы учили эти учебники. Mm-hmm. Вот. Но все-таки...
2: Но мы себя не считаем их подобными.
0: Да, но мы все-таки не считали даже советское время потомками себя уравнивают. Да? Значит, и, конечно, есть на, в составе России территории, которые вошли в нее не сразу. Да?
1: Значит, не очень легко.
0: Не очень легко, а иногда, значит, очень поздно, как, например, та же Тува, да, которая, значит, в 44-м, по-моему, году вошла в состав Советского Союза только. Вот.

0: Мы понимаем, что здесь есть определенная история. Но основной вектор, он, естественно, должен быть связан с российской государственностью, которая вполне понятна, и именно вокруг которой, собственно, вся вот эта вот, весь наш народ и народы нашей страны, они объединяются.
1: Александр, время неудержимо тает, а хочу задать вопрос, который лично мне кажется очень важным. Да? Значит, когда начинаются общественные и сетевые дискуссии о событиях давно минувших дней, да, ну вот о том же Чингисхане, например, всегда приходит большая такая группа людей, довольно громко звучащих, и говорит, вам типа реально нечем заняться, да, чего вы прикопались, чего вы ворошите какое-то, значит, там далекое-предалекое прошлое, какая вам разница, оставьтесь в покое, значит, Чингисхан это исторический персонаж, все, относитесь к нему как к историческому персонажу. Почему это недопустимый подход?
0: Ну, вне всякого сомнения, Чингисхан исторический персонаж, Наполеон исторический персонаж,
1: Гитлер
0: исторический персонаж. Все это, вне всякого сомнения, исторические персонажи. Но отношение к ним, оно все равно закладывается, причем заложено оно на таком подсознательном уровне у нас. Вот когда нам говорят, что Орда это хорошо, это начинает как-то конфликтовать, допустим, с тем, что мы слышим: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой с фашистской силой темной, с проклятую Ордой».
2: Да. Не с Орденом. И хочется, как да.
0: И мы понимаем, что
2: не смотреть уже фильм Тарковского, например, а Андрей Рублев.
0: Да, и вы понимаете, что Орда это что-то, в общем-то, нехорошее, да, и мы как-то это понимаем на подсознательном уровне. Может быть, это неправильно, конечно, может быть, для кого-то Орда это хорошо, но мы говорим о том, как мы это воспринимаем, да, у нас заложено, что это плохо. И когда нам говорят, что нет, давайте посмотреть, это же круто, это значит, вот все, что у нас происходит из Орды, это начинает, извините, вступать в противоречие с представлениями о прекрасном и о прошлом подавляющего большинства населения. И еще раз возвращусь, конечно, можно строить идеологию на, значит, навязывании подходов различных меньшинств большинству, но обычно это очень нехорошая политика.
2: Ну, тогда нужно, если Орда хорошо, значит, нужно взять и отменить, например, поговорку русскую «Да простят меня все сразу», «Незваный гость».
1: Ой-ой-ой, вот сейчас опасно зашел я. Ой, опасно зашел я. Ладно, на самом деле, интересный разговор получился. Очень жалко, что его надо завершать, потому что подходит...
2: Да только разогнались.
1: Тут как обычно, да. Ну, будем, я думаю, что снова и снова, и не раз. Спасибо большое, Александр, за то, что нашли для нас время. Александр Дюков, директор фонда «Историческая память», историк и публицист, был у нас, а мы же сейчас передадим эфир новостям, чтобы через какие-то там небольшие 20 минут вернуться, и у нас впереди еще очень-очень много интересного. И, кстати, тема халилизации России, с которой мы начнем наш второй час, она, хотим мы того или нет, она неразрывно связана в том числе и с исторической памятью, и с достоверностью, и вообще с миром, в
2: котором... И с национальным характером.
1: Никуда не уходим. Ржавчина.
3: Посоветуйте доктор. Ваша поддержка здоровья в прямом эфире Радио России.
4: Посоветуйте доктор. Не просто радиопередача о здоровье. Программа, которую можно не только слушать, с которой можно делиться проблемами и получать адресную помощь ведущих медиков страны. Всегда рядом во время эфира и после. Всегда с вами Ольга Копылова.
3: Все о здоровье, правах пациентов и достижениях медицины. Просто и доступно. Слушайте, спрашивайте, будьте здоровы. Посоветуйте доктор с Ольгой Копыловой. Каждую субботу в 13:10 по Москве и в 14:10 по времени Астрахани. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
7: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
8: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
7: Рассказ о людях, стоявших у его истоков.
9: Земляки – это в какой-то мере люди одной крови.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
11: Первоначально казаки нанимались, естественно, с целью несения военной службы.
10: Слушайте нас в Хабаровске на канале Радио России на частоте 91,4 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
12: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
3: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
13: Ну все, будущее пришло, вот оно твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на рутинный металл там или продаешь там в третьей стране.
12: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
3: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
15: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
3: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске до 15 человек остаются под завалами общежития в Старобельске. Владимир Путин поручил МИДу проинформировать международное сообщество о преступлении киевского режима в РЛН. И армянская минералка «Джимрук» исчезнет с прилавков. Подробности далее. В Старобельске под завалами могут оставаться до 15 человек. Поиски пропавших не прекращаются ни на минуту. По данным на этот час, в результате ночной атаки беспилотников на общежитие пединститута погибли 6 человек, еще 39 пострадали. 10 человек находятся в больницах, есть тяжело раненые. Семерых доставили в Луганскую республиканскую больницу. О состоянии раненых рассказал зам главного врача по хирургической работе Дмитрий Катуха.
2: На данный момент в Луганскую республиканскую клиническую больницу доставлено 7 пациентов. Один пациент 1978 года рождения, остальные все пациенты от 2003 до 2008 года. 7 пациентов доставлены, из них один в крайне тяжелом состоянии, даже можно сказать в критическом состоянии, 5 пациентов в тяжелом состоянии и один пациент средней тяжести.
1: Владимир Путин поручил МИДу проинформировать международное сообщество о преступлении киевского режима. Вместе с тем, работы по дипломатическим каналам недостаточно, считает президент. Он поручил также Минобороны подготовить предложение об ответе. В числе причин, по которым Киев идет на такие преступления, Путин назвал военные провалы на фронте, а также безнаказанную коррупцию в стране.
3: Ситуация на фронте для ВСУ постепенно превращается из сложной и критической в катастрофическую. Не помогает ни западная помощь, которую регулярно разворовывают, но не могут утерпеть просто. Не могут утерпеть. Ни насильственная мобилизация, когда людей, как собак бродячих, вылавливают на улицах, а потом бросают на фронт. В этой связи катастрофически для противника растет и дезертирство. Но приобретает масштабный характер. Ситуация для правящей верхушки усугубляется и разлагающей общество, всепоглощающей коррупцией, которая покрывается главарями режима. Собственно говоря, они сами являются участниками этих коррупционных схем. Поэтому и помогают потом бежать друг другу из страны, спасаясь в Израиле, в других странах, за рубежом. Всем очень хорошо известно и в Украине, и в мире. Украинская власть ворует на всю, просто на всю. Дело дошло до военного имущества и средств индивидуальной защиты, предназначенных для тех, кого как раз гонят на фронт, как скот, гонят умирать за тех, кто разворовывает Украину и заграничную помощь. Киевскому режиму, безусловно, нужны подобные преступления, чтобы отвлечь внимание от происходящих событий и на фронте, и в стране, вызвать ответную реакцию в России, а затем, мы это знаем, не раз проходили, все свалить на нас, на Россию, на нашу страну, все обострения и все последствия подобных преступлений.
1: Эти заявления Владимир Путин сделал на встрече с выпускниками первого потока проекта «Время героев» в Кремле. Глава России назвал ветеранов СВО, а теперь уже квалифицированных управленцев, солью земли. По убеждению президента, будущее страны будет зависеть от таких людей, которые доказали преданность родине, не боятся вызовов и способны принимать ответственные решения. Глава государства пообещал оказать им поддержку на предстоящих выборах в Госдуму. Российские бойцы в зоне СВО тем временем уже отреагировали своими посланиями в адрес нацистов. Наши военные подписали боеприпасы, предназначенные для нанесения ударов по позициям ВСУ, символическим посланием за Старобельск. Видео есть в распоряжении российских СМИ. Удары наносили на огневых рубежах разных группировок войск. Перед выполнением боевой задачи военнослужащие собственноручно нанесли маркером надписи на корпусах артиллерийских снарядов, FPV-дронов и других боеприпасов. Другим темам. Штаты не заинтересованы вести бесконечные пустые встречи по урегулированию на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Вашингтон продолжит вести диалог в случае, если он будет конструктивным и продуктивным. Вместе с тем, нет никакого интереса втягиваться в бесконечный цикл встреч, которые ни к чему не приводят, сказал Рубио журналистам в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсинборге. Напомню, с начала года делегации России и Украины при участии США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. Россияне смогут пользоваться банкоматами в условиях отсутствия интернета. Минцифры и операторы связи разработали механизмы, которые позволяют поддерживать работоспособность платежных терминалов без мобильной сети. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе 8-го съезда Ассоциации банков России. По ее словам, эксперты вместе с банками уже проводят апробацию технологии, а вот о сроках введения инициативы глава регулятора не сообщила. Между тем, новые требования к микрозаймам породили теневые кредиты. Об этом свидетельствует статистика Центробанка, на которую ссылаются «Известия». За первый квартал текущего года регулятор выявил на 36% больше нелегальных кредиторов, чем кварталом ранее. Как полагают эксперты, динамика связана с ужесточением политики выдачи кредитов, в рамках которой микрофинансовые организации обязали оформлять займы по биометрической системе. Подавляющее большинство фирм оказалось технически не готово к переходу, в связи с чем россияне вынуждены были уйти к нелегалам. Специалисты предупреждают, пока о нововведении знают лишь малая часть клиентов, а доступность легальных займов снижается, черный рынок будет сохранять привлекательность. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела о подозрительных уколах в детском саду Кызыла. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее в полицию поступили заявления от родителей воспитанников детсада номер 15, которые нашли у детей следы от уколов на ягодицах. В мэрии города позже сообщили об увольнении воспитателя и помощника. Следственное управление Следственного комитета России возбудило дело о халатности, а также неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Армянская минералка «Джимрук» исчезнет с прилавков. Роспотребнадзор решил временно приостановить ввоз в Россию продукции, поскольку та не отвечает заявленным требованиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Эксперты посчитали, что информация на упаковке воды о лечебных свойствах не соответствует действительности, а значит, вводит потребителей в заблуждение. Аналогично запрет ранее надзорной власти ввели на ввоз армянских цветов. Под вопросом поставок оказались также фрукты и овощи. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Московская футбольная «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял «Динамо» с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой, быть сплоченным и целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Александр Кокорин провел последний матч за «Арис». Российский нападающий покидает команду из Лимассола. В рамках плей-офф чемпионов в 36-м туре чемпионата Кипра «Арис» дома проиграл клубу «АЭК» 3-4. Отмечу, что Кокорин забил один из трех голов «Ариса». Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним», конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе. Смешанное единоборство стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундтри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта.
1: И о погоде на завтра, 23 мая. В Тюмени 22-24 градуса. В Челябинске 25-27 без осадков. В Мурманске 15-17. Ожидается небольшой дождь. В Вологде до 19 тепла, кратковременные осадки. В Оренбурге 26-28. В Самаре 27-29 градусов. Во Владимире завтра 20-22, кратковременный дождь с грозой. В Краснодаре 23-25, временами дожди и грозы. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и 16-18 градусов. В Москве облачно, температура составит 21-23. Сейчас в столице 28 градусов, атмосферное давление в норме.
0: Театр на радио России представляет.
5: Этого еще не хватало.
6: Извините.
7: Согласна.
8: Простите.
0: «Бывшая Ленина». Радиоспектакль по одноименному роману Шамиля Идиатуллина.
9: Никто нашей свалкой не займется, понятно же уже. В ближайшем будущем точно. А это годы. И будет хуже только.
0: В маленьком провинциальном городе, где все кажется привычным и неизменным, однажды начинается цепь событий, после которой прежняя жизнь уже невозможна.
10: Нигде не наследили. И для электората, и для коллег абсолютно проходной и позитивный вариант.
0: «Бывшая Ленина». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 21.10 по времени Калининграда. Время детских пластинок.
11: Здравствуйте, ребята, я Колобок.
12: Да ты русским голосом заговорил.
13: С вами Мила Луговая и мой соведущий малыш веселый Колобок, печеный бок.
0: По страницам легендарного журнала «Веселый Колобок».
13: Наша программа посвящена этому старинному интересному изданию. В каждом номере «Колобка» была пластинка. А так как журнал выходил много лет, то пластинок собралось огромное количество. И теперь мы с удовольствием делимся с вами этими звуковыми историями.
14: Вот это здорово!
0: «Веселый Колобок» – радиожурнал для маленьких и старше. По выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.
14: Вот еще бы такую же книжку.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
15: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении Радио России, в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале Радио России в Телеграм. Ржавчина.
16: Вернулись мы.
4: Продолжаем соскребать, дорогие люди.
16: Главное радио страны, программа «Ржавчина», пятница, 20.12.24, Илья Канайн, Александр Анучкин. Напомним цифры. Спасибо вам за вашу активность. В комментариях мы все видим, будет время, успеем, если то прочитаем. Да, пишите, пожалуйста, 8-925-222-9992. Не стоит думать, что если мы что-то не прочитали, то значит, вы написали в пустоту.
4: Потому что
16: очень часто ваши реплики какие-то, они помогают формулировать следующую мысль, следующий вопрос или вообще каким-то парадоксальным образом разворачивать ход дискуссии.
4: Ну, это то, что касается непосредственно эфира, а то, что касается уже внутри общения, которое происходит как бы вне эфира, это вообще
16: да.
4: Отдельный мир.
16: Поэтому так, мы вам очень благодарны. А значит, смотрите, некоторым образом продолжим мы сейчас тему, которая была у нас в предыдущем часе, потому что говорить мы будем о неких культурных границах, о цивилизационных, возможно, даже границах, да, которые, если не защищать, то я даже не знаю, что будет. Ну, ничего хорошего.
4: Точно. Нет, хорошего ничего не будет. Нельзя сказать, что ничего не будет, потому что что-нибудь да будет, потому что ни разу не было так, чтобы не было совсем ничего.
16: Да.
4: Вот, но чего не будет, не будет ни нашего образа жизни, ни нашего самосознания, на которые пытаются влиять всеми возможными способами. И я, как поклонник теории заговора, утверждаю, нету музыки и слова народные. Явления такого не существует в природе.
16: Зафиксируем.
4: Поехали.
16: Секунду. Еще у меня очень короткое предисловие перед тем, как мы включим справку. Значит, предвидя определенную реакцию, да, определенной части нашей аудитории, я хочу сказать, что сейчас мы будем говорить не о том, что там ислам это плохо, о том, что ислам нам угрожает каким-то образом и так далее. Нет. Да, мы будем говорить именно о культурных границах и о тех устоях нашей жизни, которые имеют значение для любого человека, независимо от того, какому богу он молится, молится ли он вообще, да, или там живет в лесу, молится к лесу. А вот теперь справка, поехали.
0: Наша справка.
6: Роскачество объявило о намерении запустить так называемый «исламский стандарт» – добровольную сертификацию «Муслим-френдли» для клиник, санаториев и медицинских центров. На первый взгляд, отличная инициатива, за которой стоят забота о комфорте пациентов, исповедующих конкретную религию, но на деле все значительно сложнее. Стандарт предполагает отдельные молельные комнаты, халяльное питание, повышенную приватность, возможность выбирать врача женщину или мужчину в зависимости от пола пациента, а также учитывать время намаза при назначении процедур. Из сертифицированных медучреждений придется убрать не только иконы, но и любые изображения людей и даже животных. Это, как считают противники инициативы, прямое нарушение Конституции, которая закрепляет светский характер государства и равенство граждан независимо от вероисповедания. Но главная опасность даже не в этом. Внедрение религиозных стандартов в медицину угрожает самой системе здравоохранения. Это размывает единые научные протоколы, ограничивает выбор лекарств и материалов и, наконец, создает дополнительную бюрократию. Ну а уже завтра аналогичные требования могут предъявить и представители других конфессий.
16: Итак, вот, собственно говоря, о медицине, да, прежде всего, и хотелось бы сейчас поговорить о том, насколько вот мы тут алармируем понапрасну, да, а может быть и нет.
7: Ну, давайте и проясним эту ситуацию. В моей картине мира, например, если будет выглядеть это так, как описано, ну, мне, человеку православному, хоть и не воцерковленному, да, входить в такую клинику будет... Ну, наверное, даже и нельзя. А я что-нибудь там нарушу, что-нибудь не так сделаю, куда-нибудь не в ту дверь зайду, не так это...
16: Ну да, да. Нет, тут если как бы, ну, вот продолжать теоретизировать, да, вот смотрите, там, во время Великого Поста, хотя постов православных, ну, как бы, примерно столько же, если не больше, да, чем не постных, а, значит, во всем общепите у нас появляется постное меню. Во всем общепите. И вот по этой логике, значит, нужно сделать тогда еще православный стандарт, да, и, значит, если хочет твой ресторан заявить, что у него есть постное меню, да, значит, на это время там, значит, из кухни нужно удалить вообще все скоромное, да, бар с алкоголем закрыть, официанткам срам прикрыть, значит, там, плейлист откорректировать. Ну, это ж, ну, я, понимаешь, я довожу до абсурда, но тем не менее, да.
7: Ну, это и есть вот та самая дорожка, в которую можно
16: прийти. По которой не хочется ходить. И... В общем, вопрос о том, есть ли угроза медицине и вообще системе нашего здравоохранения и чему бы то ни было еще, вот все эти вопросы мы сейчас адресуем доктору медицинских наук, профессору, члену Совета по правам человека при президенте, сопредседателю Всероссийского союза пациентов, члену Центрального штаба Народного фронта Яну Власову. Ян Владимирович, добрый вечер.
7: Ян Владимирович, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
16: Мы нагнетаем или нет?
8: Ну, на самом деле, вот такая исламизация, не хотелось бы, чтобы это слово выглядело как-то уж больно резко, но она идет и в Европе, и вот потихонечку у нас, казалось бы, в общем-то, с безобидных каких-то вещей. Это правда. Вот с момента, когда... по теориям заговоров, сторонником которых кто-то из вас является.
7: Это я.
8: С момента того, как было обозначено путь Великого Турана, это направление, оно стало, собственно говоря, периодически себя проявлять. Вот. Поэтому, да, в этом можно видеть и некую злую волю, в этом можно видеть нить расчет. Ну, кому не важно, что в этом видеть, они в этом видят стечение обстоятельств. То есть, так или иначе, процессы могут происходить любые. Но думать о том, что они стихийные, ну, наверное, было бы действительно преувеличением. Все эти вещи, они, безусловно, управляемы. Вот. Но сейчас можно даже говорить о некоторых позициях государственных. То есть, ладно, если это национальная республика, а у нас такие есть, и их немало. У нас большое количество живет мусульман в абсолютном мире с христианами и прочими конфессиями. Но делать... У них есть свои молельные дома, безусловно, у каждого. Но делать стандарт российский... И главное, инициирование пошло от государственной структуры.
16: Да, да, на всякий случай я нашим слушателям хочу сказать, что Роскачество — это не какое-то объединение общественников там, да, инициативных. Это вполне себе госструктура.
7: Ну, очень странное поведение этой госструктуры, причем не в первый раз оно себя так странно ведет, какое-то у нас Роскачество.
8: Ну, здесь надо, конечно, разбираться, и по большому счету при подобном решении впору обращаться в Конституционный суд.
7: Опа. Кто же тогда должен это сделать?
8: А, собственно говоря, это может быть любой гражданин, либо любое общественное движение, вообще кто угодно. Все, кто считает, что права нарушены.
7: Я, Владимирович, но вы же понимаете, что не будет у нас такого гражданина, который пойдет и это самое, и напишет в Конституционный суд.
16: Почему ты так думаешь?
7: Ну потому что, потому что я поклонник теории заговоров и считаю, что если нету волшебного пинка, то ничего не происходит.
8: Понимаете, в чем дело? Дело в том, что бывает, что волшебный пинок является политической волей, а бывает так, что волшебный пинок формируется сильно снизу.
16: На основании запроса, да?
8: На основании, да, некой позиции гражданского общества, скажем так. Кроме того, если бы этот вопрос поднимался бы, ну, не знаю, там, общинный, например, ну, так не поднимается же. То есть государственная структура с какого-то рожна, вот, либо с какого-то собственного внутриструктурного понимания своей роли в жизни страны начинает создавать прецеденты, которые по большому счету могут трактоваться как повышение интересов одной группы граждан на другой. То есть создавать фактически неравенство на пустом месте.
7: Ну вот я вот эту картинку там в голове себе рисовал, такой мысленный эксперимент провел. Вот появляется такая мусульмана приветливая, например, поликлиника. И я пробую в нее войти. Вот я пациент. И что я там увижу? Я не мусульманин. Как мне быть?
16: Ты боишься войти в поликлинику?
7: Как мне себя вести?
16: А выйти со статьей оскорбления чувств?
7: Например, да. Нет, я никому не хочу оскорблять, бугарай.
8: Вы можете зайти в поликлинику и даже, так сказать, и не представлять себе, что вы зашли в какую-то специфическую поликлинику. Вы заходите в такие поликлиники где-нибудь там в Дубае, где-нибудь там в Омане. И, собственно говоря, там оказывают помощь людям всем. И ничего особенного в этой поликлинике нет. Вот все вот эти нарративы, которые были высказаны с точки зрения перечисления, вот это снять, вот это убрать, и так далее, на самом деле пациенту, который ищет помощи, они вообще-то не обязательны. Он пришел за помощью. Если ему ее оказывают, он ее получит, наверное. А вот если ему ее не оказывают, потому что как в некоторых подмосковных поликлиниках говорят, что русским здесь помощь не оказывают, идти в соседнюю поликлинику.
16: Да-да-да, это правда, что вот уже это, вот эти, вот, некий муслим-френдли в отдельных регионах произошел уже без всякого Роскачества, это правда.
8: Да, и это на самом деле здесь даже дело не в мусульманизации, нет. Здесь дело в том, что выходцы, это чисто миграционная история, это вообще никакого отношения к гражданам Российской Федерации, имею это исповедующий ислам, вообще не имеет. Это стечение обстоятельств. Но оно очень похоже на то, что вы говорите, что я захожу в это лечебное учреждение, я понимаю, что там помощи не получу. Вот это и есть вопрос. Насколько равны или не равны в правах граждане, заходя в государственное учреждение. Государственное. Частные клиники с учетом, ну, скажем так, своих уставных задач могут в той или иной степени каким-то образом обозначить группу граждан или дать им определенный сервис, не нарушая права других граждан, получать другие сервисы. Ну, кому-то халяльную пищу, а кому-то кошерную. Угу. Может быть, даже за соседними столами. Ничего в этом плохого нет. Когда летит самолет в Арабские Эмираты, вы можете заказать на борт и кошерную пищу, и халяльную.
17: Ничего в этом нет, это уже происходит. Другое дело, что они уравнены. Они равны. В данном случае при подобного рода подходе явно неравенство. Это и есть нарушение Конституции Российской Федерации. Это и есть разжигание национальной розни. Хотя, казалось бы, никто ни к чему не призывает. Но сам факт, что государственные, не просто учреждения, а государственное, регуляторная
18: она же еще и функцией надзора обладает, это Роскачество,
17: да,
18: Дмитрий?
17: Да, регуляторная структура создает подобный прецедент. Я думаю, что на это должна обратить внимание и прокуратура, и, собственно говоря, правительство Российской Федерации.
16: Я, Владимирович, а вот смотрите, мне кажется, еще очень важно обозначить такой чисто практический момент, да, мы сейчас говорим о, ну, условно высоких материях, да, но ведь халилизация медицинских процессов, она же на этих процессах тоже отразится, да, то есть вот мы можем просто вот так сходу для понимания аудитории перечислить, что исчезнет в таком случае, что будет нельзя?
17: Ну, зачем мне фантазировать в тех вещах, до которых я не очень-то понимаю. У меня фантазии не хватит, что там исчезнет.
16: Возможно,
17: я знаю, чего они не получат.
16: Вот.
17: Дело в том, что у нас медицинская помощь оказывается согласно стандартам оказания медицинской помощи, порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям. Все, что в этих структурах есть, вот в этих документах, оно все должно находиться, значит, в ведении специалистов, врачей и так далее. Они все должны это обеспечивать. Все остальное, по большому счету, это сервисы. Если создаваемый сервис, это сервис всего-навсего, станет помехой для использования клинических рекомендаций, это прямое нарушение прав граждан на получение той или иной медицинской помощи. Например, не так давно у нас была достаточно интересная беседа относительно вакцинации. Некоторые вакцины сделаны на основе крови животных. И по законам, например, тем же исламским, по законам еврейским, я имею в виду, значит, имеется в виду религиозные законы, пациент не может позволить себе использовать этот препарат верующий. Значит, на сегодняшний день поднимается вопрос о том, чтобы препараты крови, а препаратов крови на самом деле много, вот тот же самый дематоген, это же препарат крови. Чтобы, значит, для этих групп населения было возможно создание производства, отдельных производств, которые позволят им принимать лекарственные препараты согласно их вере. На это же пойти же можно, это же делается во благо людей, которые должны получить помощь.
16: И главное, что в этом остальные есть определенная бизнес-составляющая, да, тоже не будем забывать.
17: Ну, насчет бизнес-составляющей, знаете, ведь категория людей, получающих эту помощь, она же меньше общей численности возможных получателей, потому что она выделена для определенной небольшой категории, ну, или большой категории, но все равно меньше, чем общая популяция. То есть здесь производитель, если идет на появление такого продукта, пусть он даже там будет дороже, но у него есть сбыт, ну да, на это можно идти, потому что это не нарушает никаких федеральных законов. Это не ставит людей в неравные условия, а скорее даже наоборот уравнивает их в определенных условиях с точки зрения получения препаратов крови. Но вот то, что говорите вы относительно сервиса, а самое главное, еще раз повторюсь, что меня здесь абсолютно коробит, что предложение инициативно вышло не от мусульманского сообщества, оно вышло от государственной регуляторной структуры. Фактически, она показывает, что это позиция непосредственно самого государства. Вот это немыслимо.
16: Вот именно, да. И вот в этом месте мы поставим многоточие, потому что, конечно, будет очень интересно понаблюдать за реакцией государства. Волна негативная пошла достаточно большая, уже написаны письма, обращения в соответствующие органы. Поэтому, да, будем следить. Ян Владимирович, спасибо вам огромное. Доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации, член Центрального штаба Народного фронта Ян Власов был у нас в эфире. А тема глубже, чем многим кажется. И
18: это правда.
16: Мы к ней вернемся.
18: И мы будем еще об этом говорить.
19: Сшить контрасты.
20: Сочетание несочетаемого — это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
19: Как рождается авангард? В программе Presence Historicum. Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.
21: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Ржавчина.
1: А вот мы и вернулись.
2: Ну что ж, остается... Боже, так время чуть-чуть,
1: да.
2: Прям
1: ладно,
2: течет. Немножко, все, поехали.
1: Да,
2: поехали.
1: Немножко международной политики сейчас. Нет, тоже я предварительно вводную часть такую коротенькую скажу, что сама тема и ее подача даже, например, в той же справке, которая сейчас прозвучит, это может все, ну, как-то показаться какой-то сатирой, там, бог знает, да, чем угодно. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Да, и ко всем сигналам, которые идут в наш адрес с территории, контролируемой противником, а то, что страны Прибалтики, Латвия, Литва и Эстония контролируются нашим противником, я думаю, ни у кого никаких сомнений и разногласий на эту тему у нас не будет. Да, ко всем этим сигналам нужно относиться серьезно. А вот что за сигналы, расскажем в нашей справке.
2: Поехали.
3: Наша справка. За последнюю неделю политики Эстонии, Латвии и Литвы снова отличились. А началось все с того, что генсек НАТО Марк Рютте в ответ на обвинение Москвы в том, что соседи являются прямыми соучастниками украинских атак на нашу страну, заявил, что такие слова совершенно нелепы, и Россия это прекрасно знает. И добавил, альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории, словно кому-то эти сантиметры нужны. Далее уже Европарламент принял специальное заявление, в котором выразил полную солидарность с прибалтийскими странами и резко осудил необоснованные и опасные заявления России. После этого Ригу, Таллин и Вильнюс буквально прорвало. Литва заявила о намерении призвать в армию аж 5000 человек. С учетом общей численности граждан, это будет один из самых высоких показателей на душу населения в Европе. Параллельно уже идут учения, закупки вооружений, не стихает воинственная риторика. МИД Эстонии выразил решительный протест, заявив о кампании дезинформации. А министр обороны Латвии Байда Браже на всякий случай поблагодарила 14 стран НАТО за участие в многонациональной бригаде. А военная миссия Канады в стране продлена еще на 3 года. Три небольших государства, чье совокупное население меньше, чем в среднем регионе России, ведут себя так, будто именно они решают судьбу Европы. Похоже это на безумие? Да. Но что на самом деле скрывает грозная и местами смешная риторика?
1: И вот об этом, обо всем, мы поговорим с человеком, который в вопросе разбирается. И с большой радостью приветствуем у нас в эфире научного сотрудника отдела Прибалтики, Институт стран СНГ, Руслана Панкратова. Руслан Вячеславович, добрый вечер. Рады вам.
4: Добрый вечер,
2: Руслан коллеги. Вячеславович, здравствуйте. Ну как вы наблюдаете за вот этими конвульсиями, очень странными, на первый взгляд, действиями? То министра обороны мы увольняем, потому что украинский дрон упал. То мы сбиваем румынскими пилотами, натовскими самолетами дроны, которые там летают. Потом мы объявляем, что мы будем всех карать. Это какое-то безумие или нет? Все-таки.
4: Ну, как любит говорить Мария Владимировна Захарова, рубрика «Вызывайте санитаров». Ничего не поменялось. Огромное количество самого разного толка заявлений. Сначала они были разрознены, но все в ту же дуду, что русские идут, и вот мы вам говорили. И, в общем-то, потом уже эта песня слилась в один единый хор, и, в общем-то, смысл, конечно же, уже давно потерян. Но что я хочу сказать, что происходит на самом деле? Как бы прибалты не пытались хорохориться, там, говорить о том, что как их обидели, что они никому не давали пространства для пролетов, на самом деле картина гораздо еще печальнее, чем на самом деле. А оказывается, ну, во всяком случае, по таким закрытым источником информации существует, что именно солдаты НАТО, то есть не сами прибалты, приехали на эти базы со своими уже установками, и именно с территории Прибалтики наносились удары. То, что дроны как будто бы летели с Украины, ну, это такая операция прикрытия для того, чтобы сказать, вот видите, да, где-то что-то не сбито, где-то что-то ПВО, ну, слушайте.
2: Ну, то есть этим объясняется постфактум, как бы их разрешение использовать свою территорию для запуска дронов, хотя они уже запускаются, да?
4: Да, коллеги, ну, вот смотрите, дрон из Украины, даже если его запустить со Львовской области. Ну, вот 2000 километров, вот он летит сначала в Польшу, потом Литву, Латвию, Эстонию. Ну, и нас хотят убедить, что страны НАТО с их хваленной ПВО не смогли обнаружить эти дроны. Ну, плюс я уже не говорю про наши ПВО, которые просматривают все небо до Португалии. Ну, выглядит это очень странно. А вот гораздо серьезнее, конечно, повод к тому, что это действительно запускалось со стран Прибалтики. Мы знаем эти места пусков. Во всяком случае, служба внешней разведки и ее пресс-служба уже об этом прямо заявила, что все это известно. А вот здесь становится интересно только потому, что время подлета минимальное, реагировать времени у нас практически не остается, хотя оно есть, но это несет прямые уже угрозы национальной безопасности России. И, по всей видимости, разговор поменял свою тональность, потому что мы все время прибалтов, как это ни странно, ни печально, все время пытаемся их, как малых детей, как-то урезонить, поставить какой-то манеж.
1: Ну, бессмысленно, да, уж чего-то.
4: Ну, типа, ребят, ну, вы знаете, это как вот в подвороте в какой-нибудь, ты понимаешь, ты спортсмен, ты кандидат, там, по боксу подходит какая-то малолетка, начинает тебя просить сигареты, просто понимаешь, ты положишь сейчас ему руку на лицо, и он просто сыпется, и ты пытаешься этого не допустить, ну, потому что ты понимаешь этих последствий. А это их еще больше распыляет. Это с одной стороны.
2: Ну, потому что там в подъезде рядом с этой подворотней стоят их эти самые, да, те, кто их туда послал, в эту подворотню.
4: Абсолютно верно. И более того, вот подвожу вас к главной идее, как одна из версий о том, что действительно, ну, правит сейчас там все это Британия, это МИ-6, ну, или англосаксонское разведывательное сообщество ЦРУ и МИ-6. Сейчас больше, конечно, под патронажем, конечно, МИ-6. И что они делают? Они вот приехали, им это нужно, они смотрят еще, как происходит, как разведка боем, где что у нас включается, где какие команды проходят. Наверняка это было синхронизировано и с космическими разведкой, и радиоразведкой. Но мы тоже знаем, что они нас будут провоцировать, поэтому что-то где-то включается, то, что мы знаем, что они уже знают, что должно включиться, что-то засекречено остается нераскрытым.
2: Хорошо, такая, Руслан, я сделаю монтаж, если угодно, да? А опуская массу подробностей, задам один простой, очень прямой вопрос. Нас втянут в войну на Балтике?
4: А, да. И это не вопрос как таковой, это вопрос времени. То есть это будет через месяц, это будет через год. Это цель их, это вот это маргинальное желание нанести нам стратегическое поражение. Потому что им кажется, что если мы начнем воевать именно на Прибалтийском фронте, наше успешное наступление на Украине должно захлебнуться, мы выдохнемся. Ну, понятно, что если Урсула фон дер Ляйен рассказывает, как мы разбираем стиралки для того, чтобы микросхемы вытащить, поэтому они, наверное, уже в это искренне поверили.
1: Хорошо, предположим. Я на самом деле, ну, Илья, вот как ни странно, я соглашусь сейчас с оценкой Руслана Вячеславовича, потому что куча фундаментальных документов западных, да, и доктрин, написанных прям сильно задолго, да.
2: Ну, это не свежая идея, прямо скажем.
1: Да, до появления там очевидных предпосылок и для проведения специальной военной операции, да, и задолго до русской весны. Там все, в принципе, черным по белому написано, да, что есть Европа, как бы такая, ну, нормальная Европа, европейская, да, условная, там, Германия, Франция и так далее. А есть Европа, там, второй сорт, вторая свежесть. Да? Это Польша, Румыния,
2: коллективный Карл XII, да,
1: вот, Прибалтийские Эмираты, да, то есть те, кого не жалко, и кого можно бросить в мясорубку под Россию, чтобы Россию истощить, и вот тогда уже придут господа, большие, взрослые, уцелевшие в боях, и что останется, заберут себе. Это понятно. У меня вопрос другой к Руслану Вячеславовичу. Вот люди, которые в этих странах живут, которые даже не руководят этими странами, понятно, что они как бы, ну, наемные менеджеры, и нанимал их не народ с такими же паспортами, а вот люди, которые там живут. Они не понимают, что ли, искренне, что являются в очень короткой перспективе пушечным мясом, вне зависимости от того, каким образом будут развиваться события на предполагаемом театре военных действий.
4: К сожалению, нужно признать, что действительно не понимают. И причин действительно много, и отсутствие образования, образованности, и пропаганды 24/7, которая так долго, все последние 35 лет рассказывала, что если не больше, то уже когда Советский Союз не стало, что во всем у них теперь виноваты русские, Россия. Это настолько глубоко, это настолько еще кладется на эту русофобскую, неонацистскую базу, ну, скажем так, на генном уровне, что нет, не понимают, а те, кто понимают, может быть, даже и думать не хотят. Любое неправильное какое-нибудь мысль, альтернативное мнение, сразу вешается клише, что ты агент Кремля, придают тебе в лучшем случае социальной анафеме, ты начинают его оплевывать, ну, в худшем ты получаешь срок. Но пока, правда, это все только русское население сроки получает. Эти пока просто им пальчиком грозят, ну, понятно, что латыша не должен, там, условно говоря, наказывать. Все, что касается наших соотечественников, конечно, они находятся в жесточайшем прессинге. Мы видим и насильственные депортации, и тюремные сроки, и причем за минимальные проступки. Да просто вот мнение высказал, там, да, или вот перед 9 мая там, поздравил кого-то в личной почте, там, цветы решил к могиле наших солдат почтить память. Все это действительно, это уже даже не административное дело, это реально задержание, это угроза национальной безопасности, ну и далее по списку. Сейчас уже даже непонятно, это курица учит яйцо или яйцо, я имею в виду технологии вот такого социального инжиниринга, которые применялись на Украине. Кто из них первично начал это делать, сейчас уже, наверное, не так это уже важно, но то, что вот творится такой правовой нигилизм, и Европа все об этом знает и ничего не делает, вот это становится страшно, потому что, знаете, как в голливудских боевиках, господа, правило одно, правил больше нет.
1: Нет, ну понятно, почему они ничего не делают, да, они... А зачем им что-то делать? Все делается отлично. Все идет да? ровно все по да, планам, да. Все как есть, как написано. Что мы можем противопоставить? Немного времени остается, минутка.
4: Во-первых, на мой взгляд, и вот выражу общее мнение экспертного сообщества, что, конечно же, время дипломатии, ну, надо чуть-чуть, наверное, выводить ее на второй план, потому что эти люди не понимают хорошего отношения, не слышат нас. Разговаривать нужно не с прибалтами, разговаривать нужно с их хозяевами. Русофобия должна быть дорогой. К сожалению, должны констатировать, что товарооборот в это даже время продолжает расти. Он сейчас, если не ошибаюсь, составляет почти 3,64 миллиарда евро. И ладно, еще можно было бы понять, хотя и не принять, что мы им что-то продаем. Так мы у них покупаем текстиль, лекарства,
1: косметика, пятое место, Зинтерс там, появилась
4: косметика, наших... виски, пиво. Ну, послушайте, но это просто
1: это, какой-то цинизм. Руслан Вячеславович, спасибо. Кончается эфирное время. Тоже, в общем, разговор наш не последний, и к теме мы этой вернемся много раз. Руслан Панкратов, научный сотрудник отдела Прибалтики Института стран СНГ, не добавил нам оптимизма этим вечером. Но
2: правда, другой... лучше оптимизма.
1: Да, с другой стороны, как будто мы не знали. Вернемся через минуту, о хороших попробуем.
0: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф. В эфире программа «Люди и песни».
5: Говорят, что если бы Шарль Азнавур написал лишь одну эту песню, то всемирная слава ему была бы гарантирована. Речь о шлягере под названием «Он видамур» – «Вечная любовь». В конце 70-х годов режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов начали съемки фильма о том, как советской разведке удалось предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на конференции в Тегеране, а еще о любви советского разведчика Андрея и француженки русского происхождения Мари. Фильм «Тегеран-43» был совместным, российско-французским, в частности, одну из ролей играл Ален Делон. Александр Алов мечтал, чтобы песню для фильма записал другой кумир из Франции, Шарль Азнавур, давним поклонником творчества которого он был. Во время съемок в Париже Алову и Наумову встретиться с певцом не удалось, тот был на гастролях. Лишь когда Азнавур вернулся, французские продюсеры

Эта песня называлась «Вечер при свечах» в исполнении Максима Попова. Мы говорим сегодня традиционно большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Мы кланяемся низко тем, кто не вернулся. Мы кланяемся низко и тем, кого с нами уже нет. Мы помним. А в завершение я хочу поставить вам песню современного молодого музыканта и исполнителя Сергея Клименко. Песня называется «В окопах». Для контраста, для понимания разницы поколений в музыкальном видении, в музыкальном творчестве, для понимания того, что далеко не все забыто и совсем не потеряно. Хотя бы потому, что вот такие песни молодые люди до сих пор пишут, и такие слова находят, и, возможно, вдохновляются творчеством таких замечательных людей, как Александр Литвинов. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам, дорогие ветераны, и тем, кто еще с нами, и тем, кто никогда не будет забыт. Просто послушаем, просто помолчим.

0: EAB. Play it.
1: Аурум инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
4: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
5: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
3: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
4: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
5: Да не может быть, Маша.
3: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
4: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
5: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
3: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
7: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
8: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
9: Приятного аппетита.
10: Приятного аппетита.
11: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. Как приготовить главное блюдо адыгской национальной кухни — чипс-паста, соус с мамалыгой и освежающий напиток бахсама из зерен кукурузы. Я, автор и ведущая программы Фатима Богус, жду ценителей традиционной здоровой пищи в эфире Радио России в Адыгее на частоте 98.8 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
12: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганам».
14: Словарь русских говоров Забайкалья.
13: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини, и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин назвал удар по общежитию в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Далее подробно. Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности и предложил высказать свои оценки по поводу удара ВСУ по колледжу в ЛНР.
2: У нас сегодня вопрос, связанный с работой в сфере Министерства внутренних дел. Но начать бы хотел с того, о чем уже говорил сегодня на встрече с выпускниками первого потока «Время героев», с террористической атаки киевской хунты в Луганской Народной Республике. В целом я высказался на этот счет. Мне кажется, все, что можно и нужно было сказать, сказано. Но если у вас есть соответствующие свои оценки, предложения по этому поводу, просил бы вас тоже сказать об этом в ходе нашего сегодняшнего совещания. Ну вот давайте, может быть, с этого и начнем, а потом перейдем к докладу министра внутренних дел Владимира Александровича Колокольцева.
1: Ранее в Кремле Владимир Путин пообщался с выпускниками проекта «Время героев». Глава государства начал встречу с минуты молчания, после чего объяснил, кто и как убивал детей.
3: Сегодня ночью неонацистский режим, захвативший власть в Киеве, нанес террористический удар по студенческому общежитию Старобельского педагогического колледжа. Ночью, когда студенты спали. По докладам, я вот заслушивал все это время доклады главы республики Пасечника Леонида Ивановича, министра обороны, министерства по чрезвычайным ситуациям, директора ФСБ. На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести, поскольку разбор завалов еще продолжается. Безусловно, сделаем все, чтобы помочь пострадавшим, семьям погибших. Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здания под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в три волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Владимир Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится, и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике. «Потери и жертвы России в зоне спецоперации не напрасны», заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении, уверенно идут вперед каждый день.
3: Вы упомянули про вашу боевую работу вместе с вашими друзьями, с товарищами. Вспомнили и вашего погибшего командира на запорожском направлении. Но вы наверняка знаете, что сегодня на запорожском управлении весьма успешно, достойно выполняют свои боевые задачи, и наши бойцы группы «Восток» и бойцы группы «Днепр» идут уверенно каждый день, каждый день вперед. И движение очень такое заметное, я бы сказал. И в этой связи что хочу сказать, что все наши потери, жертвы не напрасны. Нет ни одной напрасной жертвы и ни одной потери. Передавайте самые лучшие пожелания и благодарность за сына родителям вашего боевого товарища погибшего, с которыми вы поддерживаете отношения.
1: На встрече с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин также заявил, что Россия пройдет через все испытания, в этом нет сомнений. Глава государства подчеркнул, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, они должны составить костяк будущих управленцев России. «Будущее России можно передать таким людям», — сказал Путин. Он подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. 16 по 22 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на российской территории вооруженные силы России нанесли массированный и 5 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Были поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, которые используются в ВСУ, военные аэродромы, цехосборки, места хранения и запуска беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составленная символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков, об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей Спартака. Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньос, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию спартаковцам составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют Спартак и Краснодар. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись все матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Завтра в субботу, 23 мая, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, временами дожди. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Воронеже плюс 25, плюс 27, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Ночью плюс 10, плюс 12, днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Шамиль Идиатуллин. Бывшая Ленина. Часть 10. Заключительная.
1: Лена и Иван. Лене надо многое сказать Ивану. Она знает, что этот их разговор последний.
2: Если мы все-таки добежим до финиша, то за ленточкой обнаружим не пьедестал, не кресло главы с рычагами и возможностями, а выжженное поле. И себя в самой середке вонючей свалки. Той самой, которую собирались убрать, и которую мы теперь уже не уберем, потому что со свалки нас не выпустят.
3: Да почему, Господи?
2: Потому что нами правят конспирологи, которые видят заговоры везде. В своих приемных, в своих спальнях, на кухнях, в гаражах и пивных. И особенно старательно они ищут такие заговоры на тех полянах, которые толком не понимают, тем более на тех, которые им не очень видны. Одноклеточная логика. Если мы не видим, значит, вы скрываете. Если скрываете, значит, от нас. Значит, против нас, значит, вы враги, ну и дальше понятно. Сами вы слишком мелкие, молодые и безденежные, чтобы пойти против нас. Значит, вас финансирует враг. ЦРУ, масоны, эти, как их...
3: Ну, рептилоиды с Нибиру.
2: Они, да. Если мы собираемся на кухнях, в пивных и так далее, все понятно. Значит, мы готовим пивной путч против законной власти страны и человечества. Значит, нас надо бить по башке дубинками и пивными кружками и загонять под лавку. Если же мы собираемся в мессенджерах, соцсетях и приватных группах, куда никого не пускаем...
3: И даже морды агентам бьем.
2: Кстати, Вань, Мишу этого из виду не упускайте. Предупреди всех.
3: Ну, теперь уж как говорится. Я его знаю, кстати. В ролике рассмотрел, он Болесникова арестовывал, помнишь, я рассказывал? Это вот он как раз сломанную руку мне крутил.
2: От тваря. Жаль, фото нет. Как-то не до того оба раза было.
3: Да толку с этого фото. Таких полно. Одного в паблик запалим, 100 новых спустят.
2: Тоже верно. Ой. Но вот если мы такие тихие и не буйные, значит, мы дьявольски опасные и кем-то подученные. Тогда нас надо сажать и размазывать печень по асфальту, пока мы не устроили арабскую весну.
3: Доведут, устроим.
2: Да? А где ты возьмешь оружие? Не так. Вань, ты правда готов взяться за оружие? Готов стрелять? Не в воздух, не по стеклам, а в полицию. В живых людей?
3: А сама как считаешь?
2: Вот. Ну, знаешь, Вань... Готов, не готов, неважно. Это само собой случается. Не было же такого раньше, как с ментами этими. А там мало до убийства не дошло.
3: Да уж, кино такое, на разрыв. Тебя не ищут еще?
2: Да, ищут, не ищут. Это ладно. Лишь бы новых поводов для таких роликов не нашлось. Все на психе, больницы переполнены. Дышать нечем, в любой момент рвануть может. Нам это надо? А не надо, ищем мирные варианты. Надо успокаивать людей, перетаскивать на конструктивные рельсы. На любые. Чтобы выговаривались и понимали, чего ждать, а не наливались злобой, пока пробку не выбьет. А если рванет, все. Космонавты, дубинки, воронки. Кровь мало не покажется. И новое величие тут найдут. И ИГИЛ, и адвентистов с бомбистами.
3: Ой, Лен, ну не нагнетай. Не 37-й год же.
2: Да у них всегда 37-й. Это для них смыслообразующий фактор. Усиление классовой борьбы по мере развития, кольцо врагов, англичанка гадит, народ безмолвствует. Единственный пояс жизни, как всегда, свои, социально и структурно близкие. Орудие выкачки ресурсов отсюда и переброса туда вместе с особо заслуженными своими. А менты всегда ударный инструмент. Только раньше они признание выбивали, а теперь Порше, Мальдивы и общики размером с полкомнаты.
3: Вы слушали передачу «Маяк перестройки».
2: «Прожектор». И не слушали, а смотрели, она по телеку была.
3: Да. Папа рассказывал. Там, говорит, так вот всех и разоблачали. И так же бестолку.
2: Ну, почему же? Через пару лет принципиально другая жизнь началась.
3: Ну, не из-за передачи же.
2: Так и сейчас все не из-за соцсетей происходит. Это вам кажется, что вся жизнь в интернете?
3: Не кажется. И не вся. Хотя некоторые там реально живут. Я вон со столичными жанжаками общался. Вот ей-богу, для них, если тебя нет в соцсетях, значит, нет жизни. Так мне сказали, когда я признался, что аккаунта нет. Даже ВКонтакте Хотя там школота и вон подросшая школота, даже больше.
2: Ты подросшая?
3: Ну, надеюсь. И там реально, если не весь мир, то вот весь интернет. Люди ни Яндекса не знают, ни Gmail'а, ни торрентов, ни Порнхаба. Вот все-все через ВКонтактик, и так всю жизнь. И всегда можно отмотать и поржать там, поплакать, посмотреть хистори. Такая, знаешь, машина времени в одну сторону. Ютуб – третья жизнь. У кого-то пятая и шестая есть. Но это все туфта на самом деле. У нас теперь миллионы жизней в снапчатах и сторис, которые через минуту растворяются. Мы живем, а не записываем. Смотрим вперед, а не назад.
2: Это зря, кстати. Иногда полезно оглянуться, а то и не узнаете, что топчетесь на одном месте или ходите по кругу. Как-нибудь прожектор перестройки найди и посмотри.
4: Прожектор перестройки, остряки произносят прозектор.
2: Через несколько лет пригодится, может.
3: С чего бы это?
2: Ну, посмотри.
4: Рассказы про то, что где-то кто-то не перестроился, а где-то, напротив, пробиваются первые ростки нового. Появляется ночное телевидение. Раз в месяц на экране возникает ослепительный Владимир Молчанов в компании очаровательной...
2: Сталин помер, через 3 года 20-й съезд. Брежнев помер, через 3 года перестройка.
3: Не дождетесь, как говорится. Тем более потом еще 3 года. Не, без маза.
2: Дотерпим.
3: Вымрем.
2: Если вместе, нет. Вы не теряете только друг друга. Тимофей, Машка, Полина, Артем... Да, все выживатели, Dream Team же, для любых хороших целей. Терять друзей, тем более таких испытанных, самая большая дурь. Хуже развода по любви.
3: О, да. Оторвалась ты от жизни. Dream Team друг другу сегодня такое устроил. Артем с Полиной мутил, оказывается. А у него жена, у нее типа муж. Тимофей там еще выступил не кстати. Ну, с утра такое, как говорится.
2: А, прелесть какая. Вот всюду жизнь. Вы хорошая команда, сыгранная. Это отыграете и пригодитесь друг другу еще 100 раз.
3: Как?
2: Ну, придумайте, я верю.
3: Со свалкой бы придумать сперва.
2: Вы придумаете, я верю.
3: Я не понял. Ты с концами соскакиваешь, что ли?
2: Да, у меня тут срочный вызов на работу. Ну, потом еще аврал на 1,5 месяца с командировками.
3: Тогда давай сейчас со свалкой придумаем.
2: Вань. Еще раз. Если придумаем сейчас, надо будет реализовывать. А это нельзя. Категорически. Тебе нельзя вылезать и вообще показываться. Они ждут вот сейчас. Сидят и ждут. И тебя самого загубят, и ребят, и город. Ты сейчас в другом качестве нужен.
3: Не так давно ты именно про это качество обосновывала. Убедительно так. Кабы не это, я бы спокойно...
2: Кабы не это, ты вместе со всеми спокойно шел навстречу быстрой смерти. А теперь условия изменились. Теперь ты не просто эту смерть предотвратишь, ты будешь следить, чтобы этим занимались специально обученные люди. Тебя позвать в помощники фединспектора, это же не Салтыкова инициатива. Это согласованное, утвержденное предложение. И далеко идущее. Сегодня ты... Помощник федерального инспектора. Завтра федеральный инспектор. Око Государева. Сам не рискуешь. Набираешь очки перед Кремлем. Местные боятся, решают по свалке. Тебя для этого в систему вписывают. Смотрящим с полномочиями. Что еще надо-то?
3: Ничего мне не надо. Этого ничего.
2: А ты ради себя это начинал? Ну, чуть-чуть подожди. Будь умницей и человеком системы, но третьего плана, фигурой минимум на 2 хода. В стабильной ситуации гарантируешь выживание на месте, когда все крякнет, выдвигаешься. Ну да, сегодня все завязано на одного человека, но он, чтобы себе не думал и чтобы его окружение не говорило, не бессмертный, он крякнет, и все посыпется. И ближайшее окружение, и эшелоны поддержки. А оппозиции все равно будет не при делах. Ей не верит никто. При делах второй эшелон. Мелкие толковые чиновники, депутатики или аналитики из центров при администрациях. Компромиссные временные фигуры, которые остаются навсегда. Будь таким. И все будет хорошо. Я в тебя верю. Сейчас высунешься. Ты слишком рослый. Общий уровень выстроен по наклону перед первым лицом. И лезвие поверху летает. Просто голову снесут. И больше не вернешься. останется внукам рассказывать про упущенные шансы.
3: Муж твой бывший, Даня, вроде не жалуется.
2: Даня вовремя как раз ушел и сидел тихо.
3: Так это ты еще тогда рассчитала, получается?
2: Ты меня переоцениваешь. Ну как, договорились? Скажешь, я тебя услышал, убью.
3: Я тебя услышал.
5: Ладно, ладно.
3: Ты лучше скажи, ну что мы должны были делать, чтобы тупо выжить? Чтобы свалку убрали и нашу печень оставили в целости.
2: Да вот что до прошлого года делали, то и...
3: До первого митинга?
2: Угу.
3: В смысле, когда мусоросжигающий проект опрокинули?
2: Ну да.
3: Но тогда свалка просто раньше бы выросла, вот и все. И завод бы нас по-другому начал травить сильнее.
2: Вот тогда бы начальство само обратило на это внимание и приняло меры. И все были бы довольны. А вы, ну, мы начали суетиться... Влезли под руководящую руку, сорвали проект Гусака, оставили область без завода и денег. Заставили арестовать главу.
3: Мы заставили?
2: Ну а кто? Свалка растет, со всех дерут не знают сколько, деньги идут Гусаку. И он их забирает и ничего делать не собирается. Область говорит, решайте сами. Вот Болесников и попробовал. На самого Гусака ножку поднял. И как его за эту наглость не арестовать? А если главе не простили, всякой шушере из панельных двушек прощать тем более нельзя. Не педагогично?
3: У меня однушка. А что мы такого сделали?
2: Что, неважно. Хватило бы и как. Мы сделали как нельзя. Застрелят на месте, объясняя потом, что по приколу.
3: Надо, кстати, с Мишей так сделать, когда поймаем.
2: Поймайте сперва. А если учесть, что мы еще и дальше идем против?
3: Да почему против-то?
2: Почему, Вань? Почему? Вань, ты не понимаешь, что у области на свалку есть вполне определенные планы?
3: Я понимаю, что эти планы оказались несостоятельными. И скоро погубит и Сарасовск, и область, и Губера.
2: Не погубит, если он вовремя соскочит и свалит все на преемника. А тот будет все валить на предшественника. И виновным все равно останется Болесников. Ну и мы с тобой, если победим. Только мы не победим.
3: Как ты сама сказала, что изменилось-то?
2: С одной стороны, тебе сделали предложение, от которого не стоит отказываться. С другой... Я же просто не понимала, насколько все серьезно.
3: А теперь поняла?
2: Да.
3: Поясни.
2: Поясняю. Человек будет испражняться всегда. Как физический объект испражнениями, собственно, и как социальный. Мусором. Ничего тут не сделаешь.
3: Тонкое замечание. Только для испражнений унитаз изобрели и канализацию.
2: А для мусора – мусоропровод, мусоровоз и чупов.
3: Блин.
2: Вот именно. Чупов, что для Сарасовска, что для федералов, ровно то, что есть сейчас – унитаз. Большая перспективная свалка, которую ждет только одно – стать самой большой перспективной свалкой. Это стратегический проект. И все наши попытки, все наши концепты воспринимаются как препятствие и антигосударственная помеха, которую надо устранить.
3: А город?
2: И сам город становится помехой, которую проще устранить, коли он толком огородиться не может. Если город построен у нефтяного, калийного или там золотого месторождения, и вдруг от выбросов газа или гнилой воды начали помирать люди, добычу не прекратят. Проще отселить людей. Сперва, конечно, дождаться, пока самые активные сделают это сами за свой счет. У нас, Вань, ровно такая же ситуация. У нас пополняемое месторождение мусора. Этого не изменишь. Сопротивление бесполезно. Осталось разбегаться. Или превращать свалку в нормальный ресурс.
3: Раздельный сбор, переработка, захоронение за деньги?
2: Альтернативу я обозначила, другой не будет.
3: Ну и хрен бы с ними тогда. Мне проще, знаешь, потихоньку в банке работать. На не очень большом, но не стыдном окладе. Премии еще. Сериалы и ММА смотреть и не дергаться. Хотят выселять, пусть выселяют, пожалуйста. Хуже нынешней квартиры не будет. То есть будет только лучше. Меня такое устраивает.
2: Во-первых, будет не лучше. Во-вторых, пока дождешься, помрешь 100 раз. Банк твой разорится, интернет с сериалами и ММА отключат, потому что на свалке они не нужны, ну и так далее. В-третьих и главных, чупов только начало. Потом выселят второй город, третий, и так пока страна не кончится. Книжку «Незнайка на Луне» не читал? Оттого у вашего поколения и ветер в башке, что базовых книжек по политэкономии не читали. А я 15 лет назад не заставила. Там были такие герои, капиталисты-неумейки, которые оказались без прислуги в многокомнатной квартире. И чтобы не убираться, договорились. Когда насвинячим в одной комнате, перейдем в другую. Потом в третью. И так, пока не загадим весь дом. А там видно будет.
3: Как-то ты неуважительно о стиле руководства.
2: Вот поэтому ты нужен не сейчас, а завтра. Не городу, а стране.
3: Миру и галактике. А на переднем крае будет твой красавец Даня, в которого мы должны верить.
2: Не зря я верю в тебя.
3: Как спасителя галактики?
2: Как в человека.
1: Лена и Иван. Лене надо многое сказать Ивану. Она знает, что этот их разговор последний.
6: Она знает, что этот их разговор последний.
1: Последний.
2: Она подошла к Ивану, поцеловала в губы и отстранилась.
3: Иван замер с закрытыми глазами.
2: Губы у него были мягкие и теплые, а борода мягкой и прохладной.
3: Иван, не открывая глаз, потянулся к Лене.
2: Лена чуть отстранилась, погладила его по щеке и быстро отошла к двери.
3: Ну что ты делаешь, а?
2: Прости, давно хотела, не сдержалась. Пойду я, поздно уже. Ну, правда, поздно.
3: Завтра будешь?
2: Завтра точно нет. А дальше, ну, надеюсь, ты только не забывай, ладно?
3: Что не забывать?
2: Ну, как мы договорились. Ну, и вообще, ладно?
3: Забудешь что-то.
2: Нестерпимо захотелось поцеловать его еще раз и еще раз и...
3: Она вышла, аккуратно притворив за собой дверь.
2: Слишком поздно уже было. Слишком поздно.
1: Эпилог.
2: Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Первое послание к фессалоникийцам. В комнате на бывшей Ленина лежал ковер. Он был всю жизнь. На нем Лена и Саша учились ходить. У ковра был геометрический узор. Многоугольники разных размеров и цветов смыкались и пересекали друг друга, образуя видимые заинтересованному взгляду маршруты. Маршруты, квесты и лабиринты загнали нас в лабиринт. И бегаем, как крысы, от бывшей Ленина до опухоли и обратно. И куда ни ткнись, решетка. Ладно, Лиле Васильевне тяжелее было, не жаловалась. И я не буду, вы уж простите. Непрощенная и непростившаяся. Это все-таки разные вещи. Один мне никогда не простит, второго я никогда не прощу. Оба со мной не простились, зато я с ними как надо. День прошел не зря, не говоря уже про остальное. Ой, с Сашей было труднее всего, чуть не сболтнула, но сдержалась, слава богу. Простились, и ладно, может, простит, а нет. Будем считать и это к лучшему.
7: Митрофанов за пару месяцев вырос из обыкновенного дядьки в герое пособия по краеведению, что важно для любого мужика с зачатками амбиций. В героя, способного улучшить жизнь кучи людей, близких и совершенно незнакомых. А это важно для любой зрелой личности.
2: Я считала, что он ангел, потом, что он гад. Он просто неплохой мужик. Я остался таким, как был. Просто раньше был мой. А теперь сам не свой. Ну и предатель, конечно. Господи, как многое не успела. В Америке не побывала. В Антарктиде тоже. Даже на Байкале. В кабриолете не прокатилась. Кальян не курила. волосы в зеленое не красила, внуков не нянчила, прапрадедов не узнала, английский не выучила, «Игру престолов» не досмотрела, да и не начинала, честно говоря, скучно. В Ниагарском водопаде не купалась, в космос не летала, с двумя мужчинами не пробовала. И хотя бы с одним негром или женщиной. Даже мужу не изменяла ни разу. Дура, дура, дура. Ну, хотя и юридически-то мы не в разводе. Так что будем считать, формальный зачет есть. Ремонт на бывшей Ленина не сделала. Все собиралось только... Ой, бывшая Ленина. Да сами вы бывшие. Я настоящая. Иногда жизнь прожита зря. Так что не жить теперь. Сделала, кажется, что могла. Дочь наставила, своих мужиков направила, чужих приструнила, к нотариусу сходила. Ключи на бывшей Ленина оставила, записку написала. Я ничего не сделала. Город гниет, я тут сгнию.

0: Народ звереет, надежды никакой. У дочери дырка в душе и мечта удрать подальше отсюда. Вдруг получится. Шанс-то есть. И метастазирование не обязательно. А что врач смотрел так, ну, положено ему. Летальность там меньше 50%. А осложнений, рецидивов, метастазов, о, будем бояться, когда доживем. 10% без осложнений. Это не 100, ну и не 0,5%. Это ведь каждый десятый. И почему не я-то могу оказаться такой десятый или 20-й? День обещал быть безоблачным. Небо вызревало из предрассветной серости в сочную голубизну, почти белую по нижнему краю на линиях соприкосновения с алой кромкой дальних крыш и верхних этажей. Вдалеке забывший Ленина, за желтым домом, силуэт которого красиво дополняли золотые колобки Спасо-Преображенского собора, за поселком с северным четким смерчиком крутилась стая птиц. Картина была величественной и красивой. Особенно если забыть, что птицы крутятся над свалкой. По пути в больницу еще полюбуюсь. Лена надела куртку, обулась, поставила конверт с письмом Саши на зеркало, подхватила сумку и пошла в больницу.
1: Я, как главный онколог области, ответственно заявляю, что возникшие в последнее время слухи об увеличении числа раковых заболеваний из-за неблагополучной экологической обстановки в городе Чупове не соответствуют действительности. Если есть некоторые изменения количества онкологических заболеваний, то оно не превышает статистической погрешности.
2: Вы слушали 10-ю, заключительную часть радиоспектакля «Бывшая Ленина» по одноименной книге Шамиля Идиатуллина, удостоенной Российской литературной премии «Большая книга» 2019-2020 годов. В спектакле заняты артисты. Мария Шашлова, Янина Мелехова-Горячева, Мария Мацель, Василина Маковцева, Марина Семеновская, Наталья Панферова, Ксения Берелет, Алексей Вертков, Денис Шведов, Александр Замураев, Олег Ребров, Алексей Веселкин, Михаил Данилюк, Михаил Осташков, Роман Михеев. Автор сценария и режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олеся Ростовская. Вокал Арина Зверева. Звукорежиссер Луиза Лунева. Редактор Жанна Переляева. Радио России. Радио России. Люди.
3: От первого лица. С Натальей Бехтиной.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио России. Это программа «От первого лица». Неожиданная тема сегодня нашей беседы. Сначала я представлю нашу гостью с удовольствием. Елена Михайловна Леонтьева, кандидат психологических наук, писатель. Здравствуйте, Елена Михайловна.
5: Здравствуйте, Наталья Павловна.
4: Лень. Лень, матушка. Лень родилась раньше тебя. Так мне бабушка часто говорила. «Мы ленивы и нелюбопытны», – сокрушался Александр Сергеевич Пушкин. Теперь мы еще знаем такое богатое слово «прокрастинация». Вот поговорим обо всем об этом. Есть ли разница между ленью и вот этой самой прокрастинацией? И что это вообще такое в наше время, когда, не знаю, как поточнее сказать, ну, в общем, хочешь жить, умей вертеться, надо стремиться к успеху, зарабатывать – и при этом человечество не отказывается лениться.
5: Да, действительно, эта тема, она такая очень волнующая, потому что, с одной стороны, вроде как лень – это что-то, что порицается, да, когда мы воспитываем детей, а с другой стороны, уже у взрослых людей, особенно у людей, которые не ленивы, Лень – это что-то такое очень приятное, во многом волшебное, недостижимое и связано, конечно, с какими-то такими возможностями, да, остановить суету, замедлиться, да, и что-то такое еще почувствовать. Конечно, сейчас мы, вот если с точки зрения психологии смотреть, относимся к лени по-другому, да, вот отодвинув некоторые моральные оценки, все-таки мы смотрим на это как на биологический приспособительный механизм, потому что практически все наши психологические черты, они имеют, в общем-то, эволюционное значение и связаны так или иначе с нашим образом жизни и задачами определенными. Поэтому во многом восприятие лени – это такая характеристика скорости. То есть с какой скоростью мы, в принципе, двигаемся. Здесь огромные культуральные различия, потому что где-то в каких-то местах нужно двигаться быстрее, а где-то нужно двигаться медленнее. И вот этот вот момент, мы сейчас смотрим на это скорее как, ну, такой, на большую биологическую программу, которая позволяет замедляться и не решать каких-то задач, если они невыгодные, да, лениться, реализовывать базовую биологическую программу «замри», да, когда нам нужно замереть и понаблюдать, да, не торопиться, не отреагировать, не делать что-то импульсивно. Так что лень – это такое, знаете, очень большое многообразие психических феноменов. И мне нравится, что сейчас к этому такой большой интерес, потому что именно идет переход от такой простой моральной оценки к глубине механизма. Да? То есть мы можем познать, это, почему так это происходит, и что с этим вообще надо или не надо с этим что-то делать.
4: Вот интересно, это связано с количеством солнца, ну, скажем так, потому что... Ну, известно, там в южных странах, сейчас даже не про Африку разговор, а, допустим, про средиземноморские страны, традиция сиесты, когда самое жаркое время дня, работать невозможно, и не хочется, и не надо, и это, так сказать, узаконено в каком-то смысле слова. Наверное, от того, что все-таки много солнца.
5: Ну да, да.
4: И не надо торопиться.
5: И не надо торопиться, да.
4: При этом, понимаете, ведь существуют всякие там максимы вроде... Поспешность хороша, извините, при ловле блох.
5: Да. Поспешишь, людей насмешишь.
4: Поспешишь, людей насмешишь и так далее.
5: Да.
4: Поэтому вот действительно, наверное, тут важно то, что вот интересует науку, психологию в том числе, и, наверное, в первую очередь, вот этот вот момент, что же такое происходит в организме, в мозгу человеческом, когда ему вот охота остановиться. Тут я хотела бы обратиться к школьному представлению о великом Илье Ильиче Обломове. И, в общем, с моей точки зрения, Илья Ильич скорее герой положительный. И я бы даже рискнула сказать, что он человек свободный. Вот хочу – делаю, хочу – не делаю. Живу, как вот живу. А его антипод Штольц, вот он прям... запрограммировано, он вот это надо сделать, вот это надо сделать. Оно, конечно, хорошо, но Илья Ильич свободнее, вам не кажется?
5: Вы знаете, в детстве мне очень нравился Обломов. Вообще, я очень люблю эту книжку и много раз ее читала, но я поняла, что с возрастом много раз восприятие менялось.
4: Меняется,
5: и, конечно, когда
4: конечно.
5: Я уже стала специалистом, да, я по-другому стала к этому относиться, потому что все-таки вот с точки зрения такого больше клинического подхода у Обломова то, что называется дефицит побуждений. То есть вот душа обязана трудиться вроде как, да, такая максима тоже советская, но трудится ли у него душа – большой вопрос. Всё-таки он зависает в каком-то пространстве такого, ну, не производства ничего. Свободен ли он в этом – непонятно. Сейчас мы на что ориентируемся? Мы ориентируемся на то, что человек сообщает о себе, страдает ли он от этого, потому что кто-то от лени страдает, а кто-то совершенно не страдает. Вообще нет никакого страдания. Кто-то обозначает это как свою большую проблему. Это вот как раз то, что касается прокрастинации, когда человек хочет, но он не делает. И вот Обломов, я думаю, что он, конечно, у него были все-таки некоторые желания, которые он хотел бы реализовать, но как бы вот этот дефицит побуждений, да, как вот такое отсутствие энергии.
4: Инициативность,
5: да. Инициативности, да. И даже, возможно, сейчас мы бы поставили вопрос о депрессии, да. Ну, русская хандра хроническая, в общем, так скажем.
4: Да-да-да.
5: И, конечно, сильно это меняется, ну, потому что в произведении противопоставляются два как бы образа, да, они антиподы. И здесь скорее игра идет вокруг этих двух матриц, да, вокруг вот этих двух образов жизни, образов мысли, образов бытия. Но, конечно, сейчас с точки зрения, так вот скажем, обычной рациональной логики, обычный человек, он хочет уметь и то, и другое.
4: И полениться, и поработать. Да?
5: Ну да, свобода в том, чтобы ты мог переходить в разные режимы. Тогда, когда это адекватно твоему положению, возрасту, обстоятельствам, настрою, целям каким-то жизненным. То есть свобода скорее в этом. Это сложный вопрос. Хотя очарование вот это вот, да, очарование.
4: Необыкновенное. Вот,
5: необыкновенно, да. Но я думаю, еще в том числе, потому что мы совершенно утратили этот образ обломовщины, утрачен.
4: Ну, потом, понимаете, ну, что же, он барин был.
5: Барин,
4: не грозило,
5: конечно.
4: То, что у него до зарплаты денег не останется.
5: Ну, да.
4: Плохо бедно, но прокормит как-нибудь крестьяне там.
5: Ну, конечно, как-нибудь.
4: Да, как-нибудь. Вот теперь к слову прокрастинация. Я, кстати, узнала это слово порядочно-таки давно. Мне попалась в руки маленькая такая брошюрка, которая так и называлась «Что такое прокрастинация?». И я тут, значит, узнала, что это такое. Вот вы сейчас замечательно уже определили. Когда вот хочется, надо, а не делается. Это так же, как и лень. Надо побеждать или этому надо предаться, отдаться и не заставлять. Вот говорят, не делай, когда не хочется. Вот не получится ничего хорошего или получится плохо. Вот как с этим быть?
5: Ну вот я как практикующий психотерапевт постоянно сталкиваюсь с этим. То есть люди сами собой, в принципе, недовольны, что они это делают. Это часть некоторого, ну, такого страдания. То есть люди себя за это ругают. И когда начинаешь выяснять, вот есть разные совершенно причины этого явления. Ну, первое и самое основное, на самом деле, что люди просто не хотят это делать. Им это надо делать, но они делать этого не хотят. И поэтому они входят в зону внутреннего конфликта, да, когда одна часть понимает, что это нужно и неизбежно, а другая часть совершенно не испытывает никакого интереса в том, что это делать. И тогда, в общем, чтобы сделать какое-то действие, да, ну, в общем, нужно совершить какое-то насилие над собой. И прокрастинация – это на самом деле просто оттягивание этого насилия.
4: По-русски, да? Сказать, да?
5: Да, по-русски, да, если по-русски. Вот. И тогда, осознавая этот конфликт, мы можем каким-то образом, ну, понять, может человек этого не делать, то, что он не хочет делать, да, и может, есть ли у него такая возможность, или такой возможности нету. Другая причина очень часто – это то, что человек думает, что у него не получится. То есть ему это нужно делать, но он не уверен в успехе. Ну, то есть, условно говоря, простейший пример там. Человек собирается сесть на диету. Вот с понедельника, или там начать бегать. Ну, классика, да, вот такая вот бытие.
4: Да-да-да.
5: Но он не верит в то, что у него это получится. И, соответственно, он все время откладывает, откладывает, откладывает, и не делает, и увеличивает вот это недовольство собой. Ну, и тогда мы как бы говорим, слушай, ну, давай не будем ставить каких-то очень больших целей. Вот, условно говоря, это диета не на год, а на один день, да, или на неделю. И это уже что-то более реальное. То есть человек соотносит, что это реально. Скорее всего, он может это сделать. Еще, конечно, очень важный момент, что это способ действия. То есть есть огромное количество людей, которые дотягивают до последнего и делают в последний момент.
4: А, люди последней минуты, да.
5: Да, люди последней минуты. На самом деле это очень распространено. Очень многие так делают всю жизнь. И с одной стороны, они выигрывают, с другой стороны, они проигрывают. Они выигрывают, потому что они тратят на это меньшее количество энергии на какое-то действие, проигрывают, потому что у них нет возможности перепроверки. То есть они сделали как бы сразу. И это, на самом деле, способ, с которым, на мой взгляд, нет смысла бороться. Это как раз вот, ну, инвариант биологический такой.
4: Угу. Вот такой момент. Не ведет ли Вот эта лень излишняя, вот это желание отложить, вот это та самая прокрастинация, вот это вот все не ведет ли к состоянию уже, не дай бог, депрессии? Стоит ли пугать человека этим? Вот ты поддаешься вот этому всему и кончишь лежанием на диване лицом к стене, как обычно описывают депрессивное состояние. Или это не столь связано и не так страшно вообще? Ну, ленится и ленится человек. Ну, он прокрастинатор, ну, и такой он есть. Или он человек последней минуты. Не приведет ли это, вот, в конце концов, к плохим последствиям?
5: Ну, вы знаете, есть, на самом деле, достаточно четкая грань между нормой и ненормой. Вообще здоровый человек не может развить просто так депрессию. Это сбой определенный. Угу. Чтобы лежать лицом к стене, организм уже должен быть сломан. Это как бы последовательно нарастающее состояние. Прокрастинация и лень может быть симптомом, а может быть чертой характера. Вот почему Обломов непонятный, да, для современного взгляда, потому что непонятно, а может быть, это и симптом был, просто тогда не знали, что это такое.
4: Ну да.
5: Поэтому все-таки депрессивное состояние имеет много разных предикторов, да, и биологических, и химических, и поведенческих, и ситуационных, но вот этот способ действия не приводит к депрессии, конечно же, нет. Но лень, вот если человек ленится, и он ощущает, что это неправильно, он от этого страдает. Тогда это может быть симптомом. Потому что, я не знаю, наверное, вы замечали много раз, что ленивые люди, вот такие, ну, действительно ленивые, они не страдают от своей лени.
4: Нет, наоборот.
5: Они нормально к этому относятся. Наоборот, они считают, что все остальные дурачки носятся, значит, как сумасшедшие.
4: Как сумасшедшие, да.
5: И, в общем, ведут себя совершенно неразумно. Они больше наслаждаются жизнью. Вот и здесь четкое разделение есть. И либо человек недоволен этим, то есть он понимает, что это ему не

0: И еще раз, да, подтверждает вот...
1: ...конного центра по обеспечению развития...
2: ...миллионная русская эмиграция во Францию, в Германию. Дело в том, что тогдашние девушки, вот они тогда впервые русские девушки, участвовали в конкурсах красоты. Большинство же из них были сироты, да, то есть отцы погибли на гражданской войне или вернулись инвалидами. Практически многие из них выросли, так сказать, в таких неполных семьях с трагической судьбой. Поэтому, конечно, у многих лица были не самые веселые. Вот, вот с этим связан этот феномен славянского взгляда, который чему-то на Западе воспринимается вот как такой красивый, но немножко грустный и в чем-то холодный, разочарованный. Вот так бы я сказал.
3: С русофобскими планами у западных идеологов и пропагандистов все получится, как думаете?
2: Ну, смотрите, негативные стереотипы, особенно в отношении женщин, они ведь часто ведут к обратному эффекту, скажем так. Посмотрите на образы цыганок. Да? Веками в Европе пугали людей цыганами, что вот их женщины похищают детей, мужчины воруют лошадей. Но посмотрите образы Эсмеральды, да, у Виктора Гюго, образ Кармен у Мариме. Это же очень привлекательные такие и заманивающие, я бы сказал, женские образы. Мне кажется, нам надо пользоваться тем, что на Западе действительно сложился ужасный стереотип, что красивая молодая русская женщина, если она попала на Запад, то это обязательно шпионка. В какой-то степени, мне кажется, жертвами этого стереотипа стали и Мария Бутина, и другие наши молодые прекрасные женщины, которые вот попадали под такие подозрения в западных странах. Но, как вы знаете, все таинственное, все опасное некоторых людей притягивает. Поэтому мне кажется, что надо вот с этим стереотипом бороться, в том числе, может быть, и средствами искусства, и пародированием, потому что стереотипы – это всегда глупо, это всегда смешно, это всегда упрощение человека. Вот. Так что тут есть огромное поле и для наших сценаристов, режиссеров, я не знаю, писателей, которые еще, так сказать, не находятся на кормежке у Запада и способны патриотически и свободно мыслить. Ведь эти антирусские стереотипы, они очень смешны. Помимо того, что они опасны и глупы, они при этом еще и смешны. И мне кажется, что настало время как-то с этими стереотипами бороться, если у нас действительно, как нас уверяют, такие талантливые люди, у нас самые талантливые якобы уезжают за рубеж, ну, пусть они создадут какие-то произведения, где бы это явление действительно высмеивалось. А оно достойно высмеивания. Русофобия.
3: Спасибо. С нами был Дмитрий Бабич, заместитель редактора международного отдела газеты «Комсомольская правда». Ну и продолжая начатую нами тему, нельзя не отметить, что совершенно точно в моду вошла музыка, продолжающая традиции русских народных песен. Ну кто бы мог подумать еще лет 10 назад, что зумеры будут отплясывать под песни «Веночек» и «Течет ручей», которые пели их бабушки и дедушки, и петь их наизусть. А Татьяна Куртукова, которая с матушкой Белой Березонькой не оставила совершенно никаких сомнений у воротил шоу-бизнеса относительно того, что у аудитории существует огромный запрос на национальную музыку, в которой звучат мысли о любви к родине, о гордости за народ, за историческое и творческое наследие. И также существует запрос на переосмысление музыкальных аранжировок, на новую жизнь фольклорных русских песен благодаря новому звучанию. Как у Звента Свентана, семейного музыкального проекта народной джазовой певицы Тины Кузнецовой и электронного музыканта, бывшего участника группы «Гости из будущего» Юрия Усачева.

0: Звента Свентана – яркий пример того, как культурному музыкальному наследию можно придать яркое современное звучание, при этом сохранив уважение к оригиналу. Кстати, в теме русского стиля россияне требовательны. И одна из главных претензий заключается в том, что им пытаются порой навязать продукт, в котором за псевдорусским стилем стоит неискренность, спекуляция на патриотических чувствах, примитивность или карикатурность, что в итоге воспринимается как нечто дешевое и безвкусное. И вот тут снова вспомним наши давние разговоры о том, что из русского стиля, правда, часто пытаются сделать какой-то ярмарочный лубок, в то время как им, между прочим, вдохновлялись величайшие мировые кутюрье. В общем, пришло время поговорить о моде, ибо историческое наследие и традиции двух сотен российских народов открывают широчайший простор для поисков вдохновения дизайнерами одежды. Но для начала все же небольшая историческая справка.
1: В 70-е годы прошлого века русскую коллекцию, в которой дизайнер напрямую обращался к русской эстетике, выпустил Ив Сен-Лоран. После этого многие дизайнеры с готовностью подхватили русскую тему. Жан-Поль Готье в 1986 году продемонстрировал, что русский стиль – это не только меха и кокошники, выпустив коллекцию, вдохновленную советским конструктивизмом. Одежда была украшена крупными русскими буквами его имени, выполненными в стиле плакатных лозунгов, и открыла моду на логоманию. «Побег юной принцессы Лукреции из большевистской России» – так назвал в 1994 году свою коллекцию Джон Гальяно. Его музами стали Анна Каренина, Соня Мармеладова и русская литература XIX века. А 15 лет спустя отдал дань уважения Сурикову и его боярине Морозовой в создании одного из нарядов. У Оскара де Лоренто было две такие коллекции – «Русская зима» и «Русская сказка». Все атрибуты имперской роскоши использовал для своей коллекции «Париж-Москва» для «Шанель» и «Карл Лагерфельд». Она была посвящена России.
2: В эфире Ольга Максимова.
0: А не так давно разразился целый скандал. Модный дом «Диор» на фоне отмены всего русского вдруг представил коллекцию одежды, в которой многие увидели элементы русской культуры. Кружево, жемчуг, принты под гжели – все это на фоне русских берез. Но что поделать, сегодня вновь в моде славянский шик. Просто потому что это красиво. А имена русских дизайнеров знают уже во всем мире. И про постмодерн Симачёва слышали. Прогремело имя Гоши Рубчинского, да еще и в свете его коллаборации с известнейшим Канье Уэстом, о котором мы еще очень скоро поговорим. А в платье Ульяны Сергиенко наряжались мировые звезды категории А. Ну а основатель и владелец марки «Левадная Details» Светлана Левадная возвела в моде русский стиль еще и в категорию невероятного чувства собственного достоинства. Ее благороднейшие работы, расшитые вручную натуральными камнями, можно рассматривать до бесконечности. Сегодня она с нами. Здравствуйте.
3: Ольга, здравствуйте.
0: Именно вы стояли у истоков тренда на такую тихую, благородную русскую роскошь, продвигая русский культурный код вот именно не через кричащий такой рыночный лубок и скоморошество, а через чувство собственного достоинства и на уровне даже искусства. А расскажите, как воспринимают эту нашу национальную, традиционную, культурную нишу, вот эту вот роскошь русскую, иностранцы? Какие чувства вызывают у них произведения из ваших коллекций, которые они находят?
3: Ольга, спасибо за вопрос, за характеристику нашего бренда. Мне, конечно, очень ценно это услышать от вас. Вы знаете, у нас действительно есть из других стран заказчики. Это и Восток, и США, и Европа. Вот первое, что я бы хотела сказать, они, конечно, реагируют на тонкую работу ручную и ее объем. Потому что, в общем, мы, конечно, выделяемся среди остальных брендов, где очень такое вот малое вкрапление ручной работы, и каждый стежок считается. У нас это прям действительно огромный объем ручной работы, и это поражает людей из других стран. Я могу сказать, что, наверное, мы в России больше привыкли к ручной работе в силу того, что у нас и в каждой семье женщины умели все делать. Вот, то есть мы к этому относимся как-то более спокойно. Вот, но иностранцам не нужно объяснять ценность ручной вышивки. Они сначала их это как-то в шок повергает, потом они смотрят на объем этого изделия и, в общем, относятся к этому в первую очередь как вот к источнику, наверное, действительно огромной ручной работы высокого художественного уровня, которая, в общем, не постареет никогда, не выйдет из моды, не постареет, наоборот, наверное, как хороший коньяк приобретет с годами большую ценность. Вот, это первое. Потом, знаете, ну, русскую культуру, ее же невозможно аннулировать, да? Ее же невозможно взять и вычеркнуть из мирового наследия, потому что она, в общем, это такая серьезная несущая стена, я бы сказала. Вот, поэтому какие бы ни были политические пертурбации, это не влияет на то, как люди других стран вот, смотрят на такую роскошь, на такое сокровище и к этому относятся с огромным восхищением, я бы так сказала. С огромным восхищением. У нас же в коллекциях очень тонкое вкрапление, вот, поэтому все равно первое, что они видят, это, как это, во-первых, это красиво, вот, это, как бы, на самом деле, то, что вот, и для них дальше, вот, в принципе, какая-то подоплека, она все равно на второй план уходит. Вот если у нас на внутреннем рынке, так сказать, наши заказчики, они, наверное, все одновременно, и русский код, который прослеживается в наших произведениях, и ручная работа, то у них больше, вот в первую очередь, это красиво. Это красиво, это объективно красиво, и как бы это их устраивает. Это не, в общем, какая-то индийская вышивка, это европейская, это читается очень, потому что русская культура, она тем не менее европейская, она хоть и самобытная, но относится все равно к огромному пласту европейской культуры. И как бы это для них не несет вот какой-то, знаете, опять же, политической подоплеки или еще. Им приятно это носить, это красиво. И да, это относится к чему-то, что не требуется доказывать. Это велико. Вот. Это не вызывает никаких каких-то, знаете, спорных моментов и так далее. Они такие, да, это русское, да, это красиво, все.
0: А, кстати, как вам русская Нера Снегурочка? Вы видели наверняка в интернете с ней клипы, песни «Расскажи, Снегурочка, где была». Она вся в мехах, в жемчугах, в кружевах.
3: Я думаю, что я видела то, что вы имеете в виду, просто я как-то достаточно быстро это перелистнула, потому что, в общем, это все равно подача, она для меня достаточно упрощает или даже, наверное, лишает высоты русскую культуру или как я к ней отношусь. Она все-таки более лубочная, но, возможно, людям более понятна, я так поняла, там очень много аплодисментов на эту тему, да, вот, поэтому мне там не хватает как раз высоты, достоинства, и я, тем не менее, русскую культуру, конечно, ассоциирую очень сильно, это неотделимо с православием, да, и мне там немножко не хватает, наверное, более высокой интерпретации, вот и все.
0: А как вы думаете, вот этот вот интерес а-ля Рус, как его называют во всем мире, это просто очередная временная волна, или мы завладели мировым вниманием уже надолго?
3: Вы знаете, опять же, вот я считаю, что русскую культуру – это несущая стена в мировой культуре, несущая. Это такой огромный пласт, который никто никогда не сможет отменить, что там, наверное, на каких-то низких уровнях пытаются сделать. Это невозможно, потому что все человечество просто обокрасть. И, конечно, никто не сможет это никогда сделать. Вот. У нас, конечно, всегда были тенденции, как бы людей, которые не хотели отстраниться от этого и так далее. Ну, как бы мне даже здесь не хочется этот момент обсуждать, потому что, ну, в общем, это просто не позиция, не, я даже не знаю, как это сказать. Вот. Я думаю, что сейчас то, как приходит русская культура, как она начинает развиваться, как люди понимают необходимость этого, потому что вот высокую политическую турбулентность, что сейчас происходит уже вот несколько лет, все поняли, что это, во-первых, точка сборки русского человека, русская культура. Во-вторых, если мы не будем ее развивать, а не просто копировать вот эту архаику, которая вот раньше была, просто автоматически копировать, если мы не включим ее в наше современное развитие, то мы просто потеряем. И мы потеряем в итоге себя. Потеряем себя физически. Я всегда об этом говорю. Сначала мы вымрем культурно, а потом мы вымрем физически. И я думаю, что сейчас люди все больше и больше начинают понимать, что да, это точка сборки русского человека. И ничего с этим не сделаешь. Мы собираемся вместе как народ. Мы разделяем наши общие культурные ценности. И, конечно, без предметов, без одежды, без всего, что вот нас характеризует, как русскую культуру, русского человека, мы не обойдемся. Я вижу очень много хороших тенденций, которые сейчас уже так прочно входят в нашу жизнь, это и касательно развития русской одежды, много русских дизайнеров, я думаю, это уже насовсем. Я не думаю, что это какая-то, знаете, волна, которая дальше уйдет. Я думаю, мы очень долго были в забвении, так исторически сложилось. Как бы скорбная страница истории, которая больше 100 лет у нас продолжалась, когда русская просто отменялась. И я думаю, что сейчас это уже невозможно будет отмотать обратно. Я думаю, сейчас, как мы относимся к русской культуре, это все больше и больше набирает обороты, правильное направление. Правильно. Мы понимаем эту ценность, мы будем ее развивать, мы больше ее никогда не бросим. Потому что, ну, это мы не можем сами себя бросить.
0: Спасибо. С нами была Светлана Левадная, основатель и владелец марки «Левадная Details». Ну а мы снова к музыке. Тем более, что еще пару десятилетий назад говорили, что русским до мирового шоу-бизнеса и престижных чартов как пешком до Китая. Так, мол, у нас все плохо с пониманием того, какое звучание хорошее, крутое. И вообще вся наша эстрада как маленький такой, знаете, свечной заводик на окраине деревушки в сравнении с гигантской транснациональной корпорацией. Ну, дескать, мы кроме как в калинку-малинку и вопли-бережку больше ни во что не умеем и не можем. А такое никому, простите, кроме нас самих, больше нигде не интересно и не нужно. И так нас в этом, знаете ли, убедили, что когда мы в очередной раз просыпаемся и вдруг узнаем о том, что о нас сейчас говорит приблизительно весь мир, то начинаем непонимающе моргать. И вот вам еще один наисвежайший случай. Но сначала пару небольших справок для тех, кто далек от мира шоу-бизнеса, в том числе, ну, в силу возраста, например. Есть такой крупнейший бесплатный сервис «Шазам», с помощью которого люди могут распознавать по звучанию любую музыку, исполнителя, фильм, рекламу, даже телешоу. Ну, грубо говоря, идете вы в магазин и слышите из репродуктора песню. Думаете, ох, да чего ж хороша, интересно, что за песня, кто поет, хочу дойти дома и слушать. Открываете на телефоне эту программу, жмете на кнопочку, приложение внимательно слушает несколько секунд и затем пишет вам. Это, к примеру, академический ансамбль песни и пляски имени Александрова, песня «Смуглянка». А еще есть такой американский исполнитель Kanye West, он же Ye, звезда шоу-бизнеса мировой величины, продюсер, автор, звукорежиссер, дизайнер и даже бывший муж Ким Кардашьян. Фигура скандальная, противоречивая, психически нестабильная, но популярная настолько, что все его выходки попадают на первые полосы, а его выступлений и альбомов ждут, как соловей лето, чтобы потом до бесконечности обсуждать. Новаторство, как правило. И вот на одном из таких своих недавних выступлений он что-то там большинству из нас неведомое пел, шагая по гигантской декорации в форме земного шара. И тут 26-летний турагент, житель Ижевска Дмитрий Степанов, называющий себя Август Септемберов, решил в очередной раз поразвлечься. Как и многие, сегодня он любит играть с нейросетями и искусственным интеллектом. Его хобби лежит в плоскости американских звезд категории А, которых он заставляет петь русские хиты, и затем выкладывает все это в интернет. Вот он уже принуждал нейронную Тейлор Свифт петь «Владимирский централ», а Билли Айлиш «Вот и помер дед Максим». Но эти эксперименты оказались незамеченными широкой общественностью. Все изменилось, когда гражданин Степанов решил, что Kanye West, о котором я только что вам рассказала, должен, как и Юра Шатунов из группы «Ласковый май», спеть «Седую ночь». Сказано, сделано. Нейрозвезда мировой величины в тот же день исполнил песню на английском, тоже вышагивая по земному шару. И весь огромный стадион в этом ролике пел вместе с ним про Silver Night. Каково же было удивление мамкиного разработчика, когда, проснувшись на следующий день, он вдруг узнал, что очередной плод его развлечений занял аж первое место в том самом «Шазаме», о котором я тоже вам уже рассказала. Но тут смысл даже не столько в том, как ловко все у туроператора из Ижевска заспорилось, сколько в том, что песня эта понравилась не только русскоязычной, но и мировой, и в частности американской, аудитории. Несмотря на примитивный унс-унс и дынс-дынс русского оригинала, Ведь мы помним, что русские хиты любят упрекать в незамысловатости. Но также мы уже и выяснили, что хитами становятся именно очень простые и подчас незамысловатые мелодии, которые людям легко запомнить и еще легче напеть. А уж что получится на выходе, ну, знаете ли, это забота аранжировщиков, которые в случае обладания талантами и одаренностью могут сделать конфетку из чего угодно. Ну, а я предлагаю всем сейчас послушать, что же в итоге получилось. А далее в программе расскажу о мировом триумфе русских битбоксеров и поговорим с экспертом музыкального рынка о том, как и почему вдруг примитивным в музыкальном плане русским, ну, как это было принято считать еще совсем недавно корифеями мировой музыкальной индустрии, удается прорастать в мировые чарты, невзирая, кстати, на русофобию и повсеместную отмену западной пропаганды русской культуры.

0: Вы слушаете Максимову.
1: Ну, а мы снова к музыке. И снова небольшая информационная справка. Есть такой жанр битбокс. Считается, что истоки в африканской традиционной музыке, поэтому битбокс зародился в Америке. Со временем направление обрело кучу последователей и поклонников, а по битбоксу стали проводиться целые чемпионаты. Традиционно сильными считаются битбоксеры Америки и Франции, но в последние годы снова все поменяли эти самые русские. Оказалось бы, да, где мы и где битбокс? Но житель Ульяновска Иван Александров, он же импрувер, занял первое место на чемпионате мира в Японии в 2024 году, а Тарас Станин из Самары, по мнению представителей мировой музыкальной индустрии, вообще все перевернул и открыл в битбоксе новый жанр, поскольку не только, как бы сказал мой дед, шлепает губами, но еще и сам поет. Он, кстати, может одновременно извлекать чуть ли не до 4 разных звуков сразу и интерпретировал много чего, в том числе знаменитый хор половецких невольниц из оперы «Князь Игорь Бородина», «Улетая на крыльях ветра», помните? Но известным среди иностранных ценителей и монстров музиндустрии он стал благодаря исполнению их главных хитов. Давайте послушаем в его исполнении кусочек нетленки AC/DC. Прошу обратить внимание, что все это Тарас делает в режиме реального времени, то есть одномоментно. То есть это не последующее наложение друг на друга дорожек в музыкальной студии, а все эффекты, вроде эхо, это то, что и на живом концерте используют абсолютно любой.

0: планах Тараса Станина получить Грэмми. Ну, а я хочу пожелать ему, конечно, успехов, а вам посмотреть на его работы. Особенно любопытно наблюдать за тем, как иностранные корифеи в реальном времени реагируют на то, как он все это делает, впервые просматривая его ролики. А еще у нас в международные тренды залетела Катя Лель. Детская песня про Сигма-боя. А совсем недавно случился настоящий международный скандал, когда глава МИД Германии Йохан Вадефуль, лютый русофоб, выложил в соцсетях видео под музыку из русского трека «Патрики». И последнее, согласитесь, прям уж до комизма иллюстративно. Те, кто отменяет все русское, сами его берут, да популяризируют. Такого и нарочно не придумаешь. Каким образом в такой неблагоприятной среде наше русское все же прорастает? Ну вот буквально как травинка через асфальт. И какое же тогда мы место во всей этой музыкальной иерархии международной занимаем сегодня? Давайте поинтересуемся у музыкального эксперта. С нами журналист и телеведущий Илья Легостаев. Илья, привет.
1: Всем привет, очень рад слышать.
0: Ну как ты думаешь, чем это можно объяснить? Вообще, на какой ступени сейчас находится наш шоу-бизнес в общемировой иерархии? И главное, надо ли нам пытаться туда вписаться, встроиться, или у нас свой путь?
1: На мой взгляд, какой-то особенной иерархии, напоминающей хит-парад, здесь, скорее всего, нет. Есть англосаксонский музыкальный мир, и есть все остальное. Вот я бы назвал так. Все остальное — это огромный рынок. Он вполне может прокормить достаточно большое количество артистов. И, в общем, на мой взгляд, если у российского артиста есть большое влияние вот на свою довольно такую внушительную территорию, то, в общем, нужно этим гордиться, нужно это холить или леять, и нужно всячески интересы этой аудитории обслуживать. Что касается стремления на Запад, то, конечно, хочется развиваться, конечно, хочется пробовать другие куски пирога. Это сложнее, потому что там гораздо выше конкуренция. Но, на мой взгляд, нет ничего невозможного.
0: Спасибо. С нами был Илья Легостаев, журналист, телеведущий, музыкальный эксперт. Впереди разговор еще об одном феноменальном международном успехе одного отдельно взятого русского музыкального трека. Расспросим его исполнителя, а каково же это после 3 десятилетий упорного труда на отечественной эстраде неожиданно

0: 1908 по 1921 год. И этот проект стал знаковым событием в истории русского искусства и оказал огромное влияние на мировую культуру 20 века. Эстетика загадочной, бескрайней и далекой России произвела такой бум, что на супруге короля Великобритании Георга VI было свадебное платье с русскими мотивами. Затем дизайнер Поль Пуаре выпустил целую русскую коллекцию, и наряд в стиле а-ля рус стал обязательным для гардероба модниц начала 20 века. Новый виток интереса подхлестнула волна русской эмиграции после революции 1917 года. В моду вошли платки, меховые воротники, популярными стали заведения с самоварами, пирогами и цыганами. А на смену общепринятой на тот момент французской сервировки, когда все блюда подавались одновременно, пришла сервировка на русский манер, когда горячие блюда подавались по очереди, порционно, в индивидуальной тарелке. Также русская эстетика просочилась в интерьер и декор. Стало популярным использовать для оформления помещений деревенские мотивы, этнические узоры и натуральные материалы.
1: Вы слушаете Максимову.
2: Ну а мы тем временем добрались до заключительной звездной части нашей программы. Кстати, первопроходцем в области оглушительного и при этом совершенно незапланированного, неожидаемого международного триумфа у нас в 2010-м стал Эдуард Хиль, которого на Западе, да вообще во всем мире, назвали мистер Трололо.

0: А на исходе 2023-го песня «Мой мармеладный» в исполнении Кати Лель тоже совершенно неожиданно получила международный успех, завирусившись в ТикТок среди иностранцев. Видео с хэштегом «My Marmalade» набрали в ТикТок больше 11 миллионов просмотров, а с хэштегом «Муа Муа» еще почти 9 миллионов. Пользователи сняли более 130 тысяч роликов с использованием песни, появляясь в своих видео в стереотипном женском образе русской женщины, ну или женщины Восточной Европы, в меховых шубах и в меховых шапках. Все они пытаются воспроизвести непонятные русские слова, включая «джага-джага», с которыми не может справиться Google-переводчик. Да и куда ему, простите, если мы сами, русские, до конца не понимаем, что такое джага-джага. Но все это иностранцев определенно цепляет. И в моду даже вошел славянский шик. О том, каково же это проснуться однажды, известный на весь мир, давайте узнаем прямо сейчас у самой звезды отечественного шоу-бизнеса, певицы Кати Лель. Катя, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Ольга. Рада вас слышать.
0: Ну, расскажите же скорее нам о том, как же вы узнали, что ваш трек влетел в мировые тренды. Какие чувства испытывали, когда видели повальное сумасшествие? Блогеры всего мира открывают рот под ваш хит.
1: Уже третий год как это происходит, и до сих пор этот тренд не прекращается. Поэтому это безумная радость и счастье. Я об этом узнала из ТикТока, где увидела моя дочь, что каждый пост был моя песня.
0: Помимо приятного чувства глубокого удовлетворения, это принесло вам какие-то еще другие ощутимые дивиденды?
1: И скажу вам так, что интерес не пропадает. Буквально вот недавно Индонезия предложила коллаборацию через русское посольство. Они связались и захотели сделать коллаборацию на мой новый хит, который сейчас вышел на днях, называется «Сладкий мой», везде запускается. И вот сейчас мы будем вместе делать этот коллаб с известным их индонезийским R&B-исполнителем популярным, молодым. И будем на индонезийско-английско-русском языке его делать. Я рада, что сегодня русский код творчески в тренде, и весь мир стремится к нам и за нами.
0: Спасибо. С нами была Катя Лель. Ну а прямо сейчас доставайте с антресолей и из шкафов меховые шапки, шубы и павлово-посадские платки, так как на прощание, конечно же, мы будем слушать теперь уже международный хит «Мой мармеладный». Потому что на сегодня у меня все. С вами была Ольга Максимова. До встречи на следующей неделе на Радио России.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. МЧС продолжает разбор завалов в Старобельске. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
1: Владимир Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли 6 человек, 39 получили ранения. 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным.
2: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать. Они будут расследованы. Выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело. С кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: МЧС продолжает разбор завала в Старобельске. Напомню, Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Удар ВСУ по Старобельску является с точки зрения международного гуманитарного права военным преступлением, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
3: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание неонацистскому режиму в Киеве. Киевский неонацистский режим никогда не прекращал атак против мирного населения и гражданской инфраструктуры нашей страны, используя крылатые ракеты и дальнобойную реактивную артиллерию стран Запада. На Банковой открыто выражает радость по поводу гибели женщин, детей и стариков, ударов по жилым домам и социальным объектам. Только в апреле в результате преступных действий украинских боевиков было убито как минимум 100 мирных жителей, включая 8 бессмертных детей. 667 человек, в том числе 34 несовершеннолетних, получили ранения. За минувшую неделю от постоянных обстрелов и ударов БПЛА укронацистов пострадали 234 российских гражданина. Из них ранены 203 человека, включая 18 детей. Убит 31 человек, в том числе 2 ребенка. Гибель людей – это всегда трагедия.
1: Василий Небензя добавил, что ответственность западников за поставки оружия киевскому режиму будет неминуемой. Владимир Путин пообщался в Кремле с выпускниками проекта «Время героев». Обучение управленческим навыкам уже прошли 82 человека, из которых 21 участник – герои России. 62 награждены орденами мужества. В своем обращении к выпускникам программы президент подчеркнул, что все они уже доказали свою преданность Родине, и именно таким людям можно передать будущее страны.
2: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило, но мы пройдем через них. Через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Напомню, программа «Время героев» реализуется по решению президента России. В рамках программы идет подготовка высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области и Верхняя Терса в Запорожской области, сообщили в Минобороны. За неделю потери противника составили более 1965 военнослужащих, 33 боевые бронемашины, 62 автомобиля, 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал «Кубка страны». Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей «Спартака». Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньюс, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию «Спартаковцам» составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную Федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнира «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Южно-Сахалинске плюс 18, плюс 20, переменная облачность, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, временами дожди. В Петрозаводске плюс 15, плюс 17, облачно, временами дожди. В Самаре плюс 27, плюс 29, малооблачно, без осадков. В Сочи плюс 19, плюс 21, переменная облачность, кратковременный дождь. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.
0: Съемки не по сценарию.
5: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
6: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары.
0: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
7: Прерви хоть на время свои занятия.
0: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
8: Это становится интересным.
0: Кипр, 1950-е годы.
9: Лазурные заливы, древние колонны, горы, все это я уже видел.
0: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
10: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
0: Мать-патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
11: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
6: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Начинаем новый день с «Волгоградским утром» на Радио России. Счастье – это мало. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина.
13: Посоветуйте, доктор.
14: Азбука здоровья и долголетия в программе Ольги Копыловой.
15: Друзья, приветствую. У микрофона Ольга Копылова. Программа «Посоветуйте, доктор» уделяет приоритетное внимание развитию онкологической службы в России. Мы стараемся держать руку на пульсе вот уже в течение 20 лет. Регулярно проводим встречи с мэтром отечественной онкологии Андреем Дмитриевичем Каприным. И сегодня одна из самых важных задач – разработка и скорейшее внедрение новых технологий диагностики и лечения рака в клиническую практику. Ведь инновации в области онкологии – это надежда больных на излечение. И здесь важно выделить ключевой момент. Современные технологии в онкологии работают при соблюдении принципа персонализации. Но, проще говоря, лечить всех одинаково сегодня уже невозможно. Рак многообразен в своих проявлениях и требует индивидуального подхода к каждому больному. О новейших разработках в онкологии и важности персонифицированного подхода к больным беседуем с генеральным директором Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главным онкологом Минздрава, академиком Российской академии наук Андреем Дмитриевичем Каприным. Андрей Дмитриевич, приветствую вас.
16: Здравствуйте, Алексей Сергеевна. Рад вас видеть и соскучился уже по Радио России. Очень рад.
15: Мы тоже очень соскучились и тоже рады, что мы наконец видим вас у нас в студии. Андрей Дмитриевич, вот вы не поверите, но сегодня юбилей. Программа «Посоветуйте, доктор». Я вам напомню, впервые мы с вами вышли в эфир в 2006 году. И мы с вами 20 лет освещаем проблемы онкологии. В течение 20 лет рассказываем о том, как строится, как развивается онкологическая служба России. И такой уже срок, такая дата серьезная. И вот давайте мы начнем с обзора. Я бы хотела, чтобы вы с вашей точки зрения, вот как вы считаете, за все эти годы, 20 лет уже прошло, какие самые главные подвижки, самые главные изменения в онкологической службе России произошли? Самое основное.
16: Во-первых, огромное спасибо вам лично и Радио России за 20-летнюю дружбу. И я должен сказать, что я помню все эти дни, когда это все начиналось, и как мы были в старой еще студии, вот, которая была на Пятницкой, и видели там из окна прекрасный вид. Сейчас уже в студиях все закрыто, так же, как и в операционных. Но все развивается, и должен сказать, что мы с вами за это время вместе много сделали, с вами лично и с Радио России, потому что мы популяризируем все те основные требования, которые предъявляются к онкологической службе. Мы точно совершенно узнаваемо с вами, потому что если бы вы не освещали нашу работу, мы бы не были с нашими достижениями узнаваемы, и поэтому это здорово. Но за эти годы выросла вся вертикаль от первичного, собственно, звена до организации. Помните, мы еще тогда не знали, что вот организация онкологической службы – это тоже наука. И это важная наука, и сейчас очень много, кстати, и работ защищено интересных, научных, по диспансеризации, по правильной маршрутизации пациентов. И вот Михаил Альбертович Мурашко сейчас как раз спрашивает с нас много о правильной маршрутизации современной диагностики. За это время создано центров амбулаторной онкологической помощи около 600 в стране, а это приближение онкологической службы к самых отдаленных уголках нашей, в общем, сложной географически стране, потому что у нас многие регионы, где нужно лететь на самолете из края в край еще и несколько часов. Референс-центры и телемедицинские консультации, связь онкологов, которые работают, но фактически на передовой первичных онкологических кабинетов, центрах онкологической помощи, непосредственно не только с центром региональным, но и с федеральным. Референс-центры, вот их 18 сейчас в стране, это крупные онкологические, не онкологические учреждения, где может обратиться также онколог, в том числе с пересмотром препаратов, пересмотром снимков, МРТ, изображений. Вот в частности, я сейчас, когда к вам шел через центр, практически сегодня был в студии, где происходит референс-оценка с помощью ПАКС-носителей изображений из самых отдаленных уголков. Сегодня мы с Камчатки консультировали пациентов по референсным центрам. Поэтому серьезная история. И достижения большие. Ранняя диагностика на первой-второй стадии уже сейчас 60%, а многие регионы уже перешли 62% и 65%. За это время мы перешли к персонифицированной медицине, о чем свидетельствует разрешение крупным центрам, таким как вот мне доверен честь руководить, собственно, назначать пациентам. Даже, помните, мы тогда говорили, у нас была целая передача вне инструкции препарата. То есть, например, мы видим, что по генетическим исследованиям, которые мы тоже сейчас еще развили, молекулярным исследованиям, мы видим, что пациенту подходит препарат, который, казалось бы, в инструкции нету так называемого таргетного воздействия на эту опухоль. Но по молекулярно-генетическим исследованиям видим, что это так. И можем назначить, проведя врачебный консилиум. Ядерная медицина развивается, развивается реабилитация, паллиативная помощь, хирургические технологии, появилась новая специальность, которая называется кардиоонкология. Мы сейчас с нашими кардиологами готовим наших пациентов. Появилась специальная, очень интересная, мы сейчас ей очень серьезно занимаемся, онкогеронтология. То есть помощь пожилым пациентам и от уменьшения дозы химиотерапевтических препаратов до уменьшения дозы и не такой агрессивной лучевой терапии именно у этих пациентов – с доказательной базой уже, что они живут, и курсы лечения достаточные по нагрузке для некоторых пожилых пациентов при сохранении всех онкологических законов воздействия.
15: Спасибо, Андрей Дмитриевич. Ну вот мы с вами каждый раз, когда встречаемся, конечно, начинаем с ядерной медицины. Это ваше приоритетное, любимое, скажем так, направление в онкологии. Хорошо, здорово, что это так, что вы этим занимаетесь. И каждый раз вы рассказывали, вот я помню, просто сейчас вот так тоже посмотрела ретроспективу, вот с чего мы начинали, что очень дорого, иностранные радиофармпрепараты, нам это нелегко дается, что не всем можем оказать помощь. Потом начали постепенно сами делать. Мы много об этом говорили, что начали вот один препарат сделали, второй. А сейчас мы с вами уже говорим о ядерной аптеке. И здесь я хочу подчеркнуть, что это такое ядерная аптека. Это изготовление индивидуального препарата для конкретного пациента, не каких-то вот одинаковых, а вот четко доза, сочетание, все, что касается вот персонализированной медицины, вот здесь мы это с вами видим. Давайте мы на этом остановимся. Расскажите, пожалуйста, что такое? Она в 21-м году у вас же открылась в Обнинске. Как развивается это направление?
16: Да, но историю забывать нельзя, как нас учили. Действительно, мы ядерная держава. Вот в институте в Обнинске наш институт соединяет подземным, экспериментальную часть нашего института подземным ходом под Киевским шоссе, которое было еще во времена запланирована во времена Лаврентия Павловича Берии для того, чтобы радионуклиды сразу доставлять с завода имени Карпова к нам для применения на эксперименте. Сначала на экспериментальных животных для понятия воздействия. И мы очень здорово развивались. Евгений Витальевич Хмелевский и Анатолий Федорович Цып применяли многие радионуклиды. Ну, не многие, тогда Йод-131, Самарий, Стронций уже на пациентах. Потом почему-то произошел такой, знаете, ну, непонятный для нас медиков откат в 90-е годы. Мы получили огромную пропасть там, практически 30-летнюю. И вот уже придя к Михаилу Альбертовичу Мурашко тогда на прием, я помню, и он был руководителем нашего Росздравнадзора до его министерского еще статуса и должности. И мы тогда с ним разговорились, и я говорю, ну это мощнейшая терапия, он это понимает как врач. Но было законодательные очень сложные, кстати, за рубежом они остаются, потому что, ну как, представляете, вот препарат, его для того, чтобы сделать, надо пройти клинические испытания, вторую фазу и самую тяжелую третью фазу, которая, в общем, 10-12 лет отбрасывает нас назад. А что такое радионуклид? Радионуклид – это, собственно, вещество, правильно? Это либо наработанное на реакторе, либо какой-то элемент. Но его же нужно доставить как-то в опухолевую клетку. И опухолевая клетка выбирает тропный для себя белок, который его поглощает. Ну вот, например, самое начало, когда мы говорим о фтородезоксиглюкозе, это, в общем-то, сахар, который поглощает клетки. И на этот сахар можно, собственно, с ним синтезировать вот в этой ядерной аптеке, в таком производстве, чистый препарат, который можно соединить. Вот этот сахар, поглощающий опухолевую клетку, и радионуклид, там, который будет губителен, в том числе и для опухоли. Ну и мы поняли, что, ну, во-первых, можно комбинировать, и в мире это стало известно, различные радионуклиды, тропные для той или иной опухоли, и белки, которые тропные для вот именно этого вида опухоли. И сначала появилась диагностика, потом появилась уже и тираностика. Диагностика, когда мы просто видим опухолевые клетки по организму, а тираностика, когда мы так воздействуем, что мы их, собственно, и уничтожаем.
15: То есть одновременно в процессе диагностики.
16: Да, да, да. То есть мы видим, что клетка достаточно готова, а мы видим по степени свечения биологическую активность опухолевой клетки, что она готова принять как питательное вещество тропный к ней белок. И, понимая эту активность, мы вводим, синтезируем, навешиваем на эту доставку как раз радионуклид, готовый для губительности опухоли. Так нами уже налажен и очень серьезно применяется эффективно лютеций 177, актиний 225, рений 188, технеций 99, которые мы можем, собственно, лечить такие раньше для нас, ну, совершенно неподъемные локализации, как распространенная форма рака, метастатический рак предстательной железы, в том числе кастрат-резистентный, нейроэндокринные опухоли. И вот уже спустя 2 года после открытия аптеки наше количество радиофарм лекарственных препаратов расширилось. Этим очень заинтересованы и за рубежом. Здесь мы можем, собственно, одновременно несколько изотопов различных радиофарм препаратов соединить. Ну и потребность, конечно, в этом колоссальная. Мы активно тиражируем эти методики в регионы. Этим интересуются, во всяком случае, вот мы ждем, и сегодня я буквально подписал письмо от ректора и известного онколога Валентина Николаевича Павлова из Башкирии, к нам едет 12 человек, которые будут учиться и клеточным технологиям, радионуклидам. Например, технология радиоэмболизации печени нами внедрена недавно в Крыму. Направление развивается, линейка препаратов постоянно у нас увеличивается. Мы сейчас, кстати, занимаемся, у нас очень интересная работа, применению актиния 225 в рецидивирующих глиомах. А такие работы мы, кстати, проводим вместе с швейцарскими коллегами. Они заинтересованы, несмотря на эти блокады, трижды прилетали к нам и продолжаем мы с ним контактировать. Видите, онкология является одним из самых ведущих, мне кажется, дипломатических таких направлений. Я всегда говорю, что онкология и рак нас всех примирит, вот, объединит в борьбе с онкологическими препаратами. И сейчас мы очень интересные препараты уже синтезируем. 225-й актиний Дототейт, а это препарат как раз очень важный при нейроэндокринных опухолях. Рак нейроэндокринный очень злокачественно течет, и достаточно молодой рак. И сразу бывает часто генерализованный, когда есть уже много метастазов. Так вот, 225-й актинидий дотатейт как раз садится во все эти вот отсевы опухоли. И такой же очень интересный, тоже наш препарат, 99-й технец и хайник тейт. Это тоже вот новый синтез препарата. И мы готовы, мы знаем, в Росатоме готовят сейчас к запуску завод у нас здесь в Обнинске, который массово будет выпускать эти в нужном количестве для нашей страны, а может быть и на экспорт эти препараты в страны СНГ точно.
15: Андрей Дмитриевич, а вот вы уже упомянули, что такое лечение радиофармпрепаратами, оно используется уже, когда есть метастатический рак, когда очень много метастазов. Но обычно это третья или четвертая стадия рака. И у меня такой вот вопрос, который, я так думаю, сейчас вам хотели бы задать наши слушатели, особенно если у них есть это заболевание. Насколько эффективно такое лечение? Вот, предположим, четвертая стадия рака. Уже есть метастазы в печень. Вы лечите с помощью радиофармпрепаратов. У вас, кстати, есть радиомобилизация печени, прям вот направление. Я была у вас в гостях, видела, как вы это проводите. Все это очень впечатляет.
16: Спасибо.
15: Техника хирургическая и вот именно радиофарм направление. Так вот, насколько это может продлить жизнь больным с поздними стадиями рака?
16: Ну, тут надо разделить системную терапию радиофармпрепаратов, то, о чем я говорил, при внутривенном введении, когда радионуклид через кровяное русло. А это точечная, радиомобилизация точечная, позволяющая доставить радионуклид как по сосуду непосредственно к опухоли. Значит, ну, если мы говорим о радиомобилизации, то, что вот вы упомянули, у нас есть пациенты за эти годы, ведь мы же с вами радиомобилизацию совещали, наверное, лет 8 еще назад. Начали, когда мы. У нас сейчас есть больные, которые живут все эти годы. Кстати, один врач, наш коллега, живет и в стабилизации. Ну и много больных, которые, ну, точно на 2-3 года мы продляем жизнь. Но что часто происходит, особенно при радиомобилизации печени? Мы, когда производим радиомобилизацию, это, кстати, очень легко доказать, потому что была вот такая опухоль в печени большая, и мы смотрим, она потом уменьшилась на 30-40%. Это возможность за счет нескольких сеансов радиомобилизации подготовить больного и к резекции печени, чтобы убрать эту часть печени с опухолью. А раньше это было невозможно, потому что опухоль была большая настолько, что это была печеночная недостаточность. И довести больного спокойно в стабилизации до пересадки печени. И такие больные у нас большая группа тоже. Мы эту работу ведем совместно с институтом имени Валерия Ивановича Шумакова, которым академик Готье Сергей Владимирович руководит. И вот эта группа больных у нас доходит до трансплантации, когда мы можем передать туда, и, собственно, больной стабилизируется. Потому что донор же не сразу находится. Это же тоже, ну, проблема во всем мире. Поэтому нужно пациенту дать такое вот окно в ожидание. И вот эта радиомобилизация порой единственный способ это сделать.
15: Вы уже много раз говорили о том, что точечное воздействие или локальная какая-то опухоль. А вот, предположим, опухоль протяженная в организме, то есть длинная. То есть они же бывают разных форм, разных размеров. И вот когда она такая вытянутая, непонятно, как на нее воздействовать. И сейчас у вас появилось новое направление, томотерапия уникальная, да, которая позволяет облучать такие вот сложные опухоли. Расскажите об этом, пожалуйста.
16: Спасибо большое, да. Но тут тоже мы не можем сказать, что это аппарат дешевый, это действительно уникальная и очень дорогая машина. Она размещена здесь, в Обнинске, где вот у нас вся радионуклидная и лучевая терапия, собственно, сконцентрирована в основном. Действительно, это принцип совершенно иного уровня лучевой терапии. Точности лечения происходит в собственном движении. А аппарат, трубка аппарата движется вдоль организма, большую протяженность опухоли забирает, в том числе метастатические. Все тело может быть облучено, причем машина умная, она знает, где остановиться. И для чего еще эта машина важна? Вы знаете, что мы начали трансплантацию костного мозга у пациентов, которые готовятся к этой трансплантации. Для этого нужно создать специальное иммуносупрессию, то есть подавить иммунитет, человека на период, когда ему пересаживают костный мозг. У лучевой терапии есть два эффекта. При малых дозах лучевая терапия повышает иммунитет, что тоже нам позволяет лечить опухоли, а в больших дозах подавляет. И помимо того, что протяженные метастатические опухоли машина может облучать, она может еще вызывать иммуносупрессию, подавление собственного иммунитета для того, чтобы правильно воспринять клетки донора и быть готовым для трансплантации костного мозга. Особенно это важно при раке крови, раки лимфы, то, что мы называем лимфомами. Но мы, честно говоря, и вот сейчас занимаемся CAR-T-терапией. Это еще одно направление.
15: Да, вот сейчас поговорим обязательно.
16: Но вот там тоже есть огромная ниша для этой томотерапии. Я должен вам, кстати, сказать, что это пятая машина в нашей стране, но это единственная машина государственная. А те, к сожалению, так и не заработали, потому что она требует... Ну, это давнишняя история. Вот, они требуют определенного подхода и определенного кадра. Одна стоит, кстати, в Ханты-Мансийске, участников. И так она, по-моему, ни одного не провела. Я видел ее еще 10 лет назад. Но вот эта томотерапевтическая машина, она уже с другими мозгами поступила. И с развитыми, конечно, более. Поэтому, ну, так я на словах говорю о софтах, чтобы поняли. Поэтому мозги в машине другие.
15: Насчет CAR-T-терапии, это один большой вопрос, да, отдельный. Я напомню, мы говорили, конечно, об этом с нашими слушателями, наверное, лет 5 назад, это была прям очень модная тема, тогда такой Садалайн, ученые из США, вот за какие-то неимоверные деньги изготавливал индивидуальные препараты для, ну, понятно, для каких больных, потому что один препарат стоил $500,000 тогда, 5 лет назад в США. Сейчас, я так понимаю, в России мы это тоже делаем. И что интересно, совсем недавно прошла новость, что принято решение тем, кому действительно нужно такое лечение, бесплатно от федералов, от государства проводить подобное лечение. Может быть, не чисто CAR-T-терапию, но изготовление индивидуальных препаратов. Еще раз мы подчеркиваем, что сейчас онкология стала персонализированной. Это, пожалуй, та область медицины, которая вот пионер. Здесь невозможно не подходить индивидуально, потому что опухоли не бывают одинаковыми, у всех они разные, и поэтому нужно, соответственно, персонализированное лечение. Вот если можно, на примере CAR-T-терапии расскажите, как это все делается, как это происходит.
16: Вы абсолютно, во-первых, точно исторически отметили. Я помню одно из совещаний, которое проходило в Санкт-Петербурге более 10 лет назад, когда мы сидели с Александром Григорьевичем Румянцевым, главным детским онкологом, и как раз 476 тысяч долларов стоил один пациент. Это вот точно совершенно с доставкой наших пациентов через фонд, конечно, это было очень дорого. Тогда это все началось действительно с детей, но сейчас... Раньше, если выход на эту терапию был такой далекой перспективой, то в последние годы, благодаря поддержке правительства, сейчас от 1-2 лет идет речь о выходе любой методики. Как раз это очень показательная история. Действительно, это персонифицированное лечение. То есть у пациента берут собственные иммунные клетки, обучают их распознавать опухоль, возвращают обратно, а опухоль начинает путаться и пропускает опухолевую клетку, как бы... Это называется химерная технология, когда как химера меняется Т-лимфоцит, и он заходит уже, преодолевая барьер, в опухолевую клетку, которая, кстати, очень умная и достаточно быстро начинает распознавать Т-киллеры.
15: Троянский конь.
16: Ну, в общем, да, в общем, да. Но как раз раньше говорили о том, что это все-таки только гемобластозы, только, то есть опухоли крови и лимфомы. Сейчас дано правительству задание, в частности нашему центру, мы этим гордимся, разрабатывать CAR-T-препараты для солидных опухолей. То есть вот эти классические опухоли, опухоли молочной железы при резистентности, те же самые нейроэндокринные опухоли, опухоли поджелудочной железы, легкого. А мы создали очень интересную систему благодаря наших больших друзей, в том числе академика Рутюнова, создали Ариадну, такая непосредственно для конкретного пациента, это система генетического исследования опухоли, то есть создание опухолевого паспорта. И вот мы уже сейчас готовы, в том числе, к работе над солидной опухолью. И самое, наверное, первое, что сейчас будет нами применяться, это, конечно, глиобластома. Глиобластома – одна из самых тяжелых опухолей, часто рецидивирующих, к сожалению.
15: Опухоль мозга.
16: Опухоль мозга, которую невозможно порой радикально удалить, не потому что этого не хотят наши многоуважаемые онко-нейрохирурги, но потому что она проникает в такие структуры мозга, которые, ну, отвечают за жизнь. Отвечают за жизнь, за качество жизни, за неврологическую симптоматику. Поэтому иногда они вынуждены остановиться. И вот тут уже, конечно, дополнительный метод лечения. В том числе сейчас мы разработали, можно CAR-T-терапию совмещать с повторной лучевой терапией.
15: Ну, давайте теперь о диагностике. В диагностическом направлении тоже много нового, много инноваций. И самое, пожалуй, интересное – это так называемые жидкостные биопсии. Ну, мы прекрасно знаем, что когда у человека подозревают опухоль, ему делают биопсию, нужно уколоть, надо взять кусочек этой опухоли, морфологически рассмотреть, этим занимаются патологоанатомы. Это такая длинная-длинная процедура, тогда выясняется, какая же все-таки это опухоль. И вот сейчас интереснейшее направление – которая позволяет без травмирования опухоли по жидкостной среде, в которой находится эта опухоль, да, то есть это визикула так называемая, определить, какая опухоль. Представляете, какие это потрясающие перспективы. Это же перспективы скрининга. Ну, то есть это, не знаю, насколько это реально в ближайшее время, но понятно, что прослеживается такая перспектива. То есть по крови. Берется кровь человека, обычный анализ крови, и по крови можно определить, какая опухоль, где она. Ну и, может быть, какие-то еще характеристики. Я уже попрошу вас об этом поподробнее рассказать, что это за направление, как оно в России развивается.
16: Да, вы знаете, это тоже для нас очень интересное направление. Но, кстати, мы одни из первых в мире начинали, но мы начинали, когда мы просто анализировали объем циркулирующих опухолевых клеток в крови. И для нас это уже казалось очень интересной историей, но, к сожалению, есть большое количество пациентов, которые без первично выявленного очага. То есть мы видим, что человек уже приходит с метастазами, а мы не можем понять, откуда они взялись, и они могут, например, называться аденокарцинома. А аденокарцинома может быть практически из любого опухоли, и поджелудочной железы, и молочной железы, и предстательной железы, и кишки. Поэтому тут вот эти вот ДНК и РНК, которые мы выделяем при жидкостной биопсии, позволяют индивидуально порой определить все-таки, откуда это началось. И тогда мы начинаем химиотерапию прицельно, то есть таргетно под эту опухоль. Но что еще очень важно и для чего этот метод нам необходим? По объему циркулирующих опухолевых ДНК и РНК можем понять, что опухоль вдруг перестроилась, становится активной, и тогда надо уходить либо на другую линию химиотерапии, либо индивидуализировать по нашему консилиуму онкологическому, собственно, лечение.
15: То, что я вначале сказала по поводу скрининга. Есть такие технологии жидкостной биопсии, которые в каком-то, может быть, недалеком будущем, ну, можно было бы применять, я не знаю, в обычной лаборатории, и человек вполне себе здоровый, просто, так скажем, в качестве диспансеризации проходит какое-то исследование и вдруг узнает, что что-то не совсем в порядке. То есть не нужно же специально в какую-то конкретную опухоль внедряться. Вот по крови мы можем определить или нет. Да, онкомаркеры были у нас и сейчас есть, но они всегда какие-то неточные, о них всегда говорят врачи как-то с сомнением. А вот этот метод, насколько он эффективен, насколько он точен и может ли он быть скрининговым?
16: Нет, он не может быть скрининговым, это дорогая все равно методика, пока дорогая, может быть, когда-то это выйдет, но мы с вами прекрасно знаем, любой новый препарат, любой новый метод, это достаточно дорого всегда, пока это не выйдет на определенную производственную мощность. Мы с вами упоминали CAR-T-терапию, которая стоила $500,000, сейчас она доступна и оплачивается государством, и пациенты ее получают. Поэтому надо все развивать. Я не могу вам сказать, что это возможно сейчас, но уверен, что это разовьется до такой вот истории, которой некоторые вещи мы можем передать. Например, вы упомянули онкомаркеры. Сейчас их более 60 онкомаркеров, в том числе есть выделенные онкомаркеры, тоже позволяющие оценить качество лечения, которые мы берем до лечения, начинаем лечение и видим, падают они или не падают, это тоже косвенно свидетельствует. Но раньше нам и представить было невозможно, что там около 64-70 маркеров мы можем делать. Но сейчас и регионы делают по 12-15, а то и 30 маркеров. И не отправляют уже к нам больных. То есть тиражирование идет.
15: Андрей Дмитриевич, всегда были какие-то претензии к реабилитационному направлению, вообще не только онкологии, вообще всей медицины, да, в России.
16: Да, да.
15: Что, мол, вот лечат у нас хорошо, а с реабилитацией не очень. Ну, много говорят об этом. Как сейчас? Я знаю, что вы, вот лично вы, уделяете огромное внимание этому направлению. И вы развиваете его не только у себя в центре, но и стараетесь продвигать это в регионы. Расскажите, пожалуйста, в чем состоит реабилитация при онкологическом процессе? Вот он идет, у человека ремиссия. В чем реабилитация? И как эта реабилитация влияет на продолжительность ремиссии, на самочувствие пациента, на показатели его здоровья?
16: Спасибо большое. Ну, как всегда, в точку, Олеся Сергеевна. Я буквально лет 15 назад лечил близкого мне человека, сделал операцию, и потом нужна была химиотерапия. И он мне сказал, он тогда был такой, что я потыкался, на реабилитацию поеду в Англию. И он действительно поехал в Англию, и потом мне рассказывал о той реабилитации, которая есть. Я завидовал, конечно, потому что у нас это было вспомогательное направление всегда в стране. Один, кстати, из первых, кто поставил этот вопрос, профессор Тюляндин из онкоцентра. И он тогда говорил о сопровождающей терапии, что нужна сопровождающая терапия у больных. Тогда они будут жить дольше. Но понятно, что практически там 12-15 курсов химиотерапии, они, конечно, истощают организм. Потому что наше лечение, несмотря на современный препарат, является достаточно интенсивный. Но вот с приходом как раз и Вероники Юрьевны Скворцовой, когда она была министром, сейчас Михаил Альбертович развивается, вот эти приказы сейчас вышли, 116 и 788 Министерства здравоохранения, регламентирующие онкологическую реабилитацию. И мы впервые заговорили об онкологической реабилитации, стали учиться онкологической реабилитации, точно увидели, что наши больные живут иначе, с другим качеством жизни. Позволяет онкореабилитация и сопроводительная терапия уйти от смещения курсов, а иногда и, собственно, исключения пациента из курса терапии, когда он просто по своим параметрам крови и качества жизни не может подойти на следующий курс. Приходится либо смещать, либо отменять. Ну, а мы с вами прекрасно понимаем, что значит неполноценно получить курс химиотерапии там, или лучевой терапии, который уже доказан на много когортных исследований, что он точно будет эффективным. И до 80% больных удается реабилитировать и вернуть не только курсом терапии, но и к дальнейшей жизни, потому что мы раньше видели, что иногда химиотерапия губительнее для пациента, чем сама опухоль, особенно у пожилых пациентов. Кстати, я очень благодарен коллективу своему, и особенно в центре имени ЦИБа создано прекрасное реабилитационное отделение, которое возглавляет профессор Макарчан, большой энтузиаст этого дела, Лия Сериканна. И я вас приглашаю тоже, Ольга Сергеевна, мы привезем, отвезем, тем более, что у нас скоро будет открытие нового корпуса, а заодно зайдем, посмотрим вот реабилитацию. Это действительно хорошего качества реабилитации, не какой-то там кушетка, где отжимаются там и поднимают ноги. Это и платформы, позволяющие больных после нейрохирургических операций вернуть к нормальной адаптивной ситуации, в том числе при дезориентациях и в пространстве. Поэтому это сейчас, конечно, огромное направление. И вот как раз онкогеронтология, она, наверное, займет процентов еще 70. Надо будет усиливать реабилитацию, потому что там, понятно, больные, которые нужно уже начинать реабилитацию, первую часть реабилитации до лечения, готовить такого пациента к химиотерапии.
15: Мне бы еще хотела задать вопрос по организационному, скажем так, моменту. Вот вы уже говорите о том, что опыт, новые технологии, они отправляются в регионы. Но это сейчас речь только о новых технологиях. Вот как сегодня решается организационный момент? Как это конкретно, когда больной где-нибудь там в поселке, в деревне, и там нет такого уровня медицинского учреждения, да, какие есть в Москве, в Санкт-Петербурге, каким образом он может попасть на лечение в региональный центр или к вам, если это очень трудный и сложный больной? Вот алгоритм, как это сейчас происходит? И меняются ли вот эти постулаты организационные? Как вы над этим работаете? Это очень важный момент, учитывая, что у нас огромная страна.
6: Радио России.
13: Посоветуйте, доктор.
16: Ну, у нас, во-первых, как бы 4 уровня онкологической помощи, но 3 – это первичный онкологический кабинет, потом центр онкологической амбулаторной помощи, потом региональный центр, то, что мы раньше называли диспансер, сейчас это действительно центр, и потом уже национальный медицинский исследовательский центр, отвечающий за свои регионы уже. Все они связаны между собой телемедицинскими консультациями точно. У нас по поручению Минздрава созданы, каждый год обновляются так называемый паспорт онкологической службы региона. И мы как национальный медицинский исследовательский центр ее видим. В паспорте региона мы знаем вплоть до... Вот мы сегодня проводили с одним регионом, и они нам должны прислать поименный список онкологов, которые работают в центрах онкологической амбулаторной помощи, чтобы мы оценили, есть дефицит или нет. Значит, сначала, когда заподозрено онкологическое заболевание, больной отправляется либо в первичный онкологический кабинет, либо сразу в центр онкологической амбулаторной помощи. Они разбросаны географически так, чтобы быть близко к тому или другому населенному пункту примерно одинаково, чтобы это был хороший доезд. Там, в этих вот опорных точках онкологических, вплоть до биопсии происходит. Биопсию, если она сложная, смотрят местные морфологи. Если нет, то отправляют. У нас сейчас везде стоит сканирующая система по сканеру для оценки простого либо сложного случая в лечебное учреждение третьего уровня. То есть это уже онкологические региональные центры. И потом оттуда, если им сложно, то уже отправляется в того, который, значит, отвечает за эти регионы. Но, собственно, это все может произойти в течение 3-4 дней. Но до 7 дней пациент точно должен быть по приказу 116-му, должен оказаться у онколога. И так это происходит. Потом, конечно, если больной особенно сложный, назначается курс химиотерапии. Понятно, что не наездишься ни в онкологический центр региональный, но тем более в Национальный медицинский исследовательский центр. Если это так, больному прописан курс лечения, то он может его получать все там 8, 6, 12 курсов в центре онкологической амбулаторной помощи рядом с местом жительства. Фактически рядом с работой. Многие ездят, фактически работают и ездят на дневном стационаре, это получают. Вот так сейчас выглядит онкологическая помощь, которая приближена максимально с помощью ЦАОПов. Кстати, мы помним свои лет 6 назад ЦАОПы, которые себя, кстати, очень хорошо зарекомендовали, и в том числе во время ковида, когда больной не мог особенно передвигаться по стране, помните, это были время изоляции и так далее. Вот они себя очень хорошо показали, как такие опорные точки онкологической помощи в регионе. Поэтому, собственно, все это работает, развивается и усовершенствуется.
15: Андрей Дмитриевич, вы всегда старались общаться с аудиторией, с россиянами, не со своими конкретными пациентами, но вот сколько лет мы с вами работаем, всегда это так. Помните эти наши диагностические субботы? Они много лет длились. Я не знаю, сейчас они еще проводятся у вас?
16: Есть. Да, дни открытых дверей везде проводятся.
15: Здорово.
16: А какой у нас сейчас онкопатруль как развился?
15: Расскажите.
16: Ой, ну что вы. Это же движение, которое когда-то было поддержано в самом начале в зародыше Валентиной Ивановной Матвиенко. Ну, естественно, она же очень много внимания регионам уделяет. И там сенаторы с регионов. Это было много-много лет назад. Около 10 лет назад. Сейчас это движение очень идет, в общем, мощно.
15: Онкопатруль, да, называется?
16: Онкопатруль. Значит, для чего это происходит? Ну, это популяризация, конечно, онкологии в том или в другом регионе. Мы выбираем регион при поддержке Совета Федерации. Там вот буквально недавно мы были в Чувашии. Мы выбираем команду, которая едет на так называемый скрининг. Но куда мы заходим? Ведь во всех регионах есть очень крупные предприятия. По несколько тысяч человек. И не всегда, кстати, там работают люди с этого региона. Иногда это вахтенный метод. И если регион отвечает за своих пациентов, то вот это как бы получаются люди, которые не могут выйти с работы. А суббота-воскресенье куда уже пойдет? А люди дорожат своей работой.

0: куда мы завозим, там ультразвук, необходимые тесты, кал на скрытую кровь. И люди, собственно, меняясь, приходя буквально на час, в течение недели проводят эти колоссальные обследования. Потом мы подводим итоги. Итоги заканчиваются уже сейчас мастер-классами, которые мы учим что-то новое региональных онкологов. Мы очень гордимся этим начинанием. Ему много лет, оно востребовано. Можете представить, что у нас сейчас расписан онкопатруль вперед на более чем год. Регионы.
1: А много вы там больных выявляете, вот людей, которым требуется лечение?
0: В процентном отношении так. В Европе разные страны, там от 500 до 600 человек на 100 тысяч населения. Ну, можно посчитать процент, да? Ну, в общем, мы всегда считаем на 100 тысяч населения. Если предприятие 7 тысяч человек, все равно мы в процентном отношении, и мы так и выявляем. На разных предприятиях по-разному. В зависимости, конечно, от возрастного контингента. Но мы двигаемся и этих больных смотрим в зависимости от наших возрастных таблиц, которые, собственно, я давно уже предлагаю, чтобы, особенно региональных телеканалах, убрать там, например, одну рекламу, ну, набить на меня бургером, а возрастную таблицу ставить, ну, хотя бы там раз в день. Возрастную таблицу в промтайме на 5 минут. Ну, если там в таком-то возрасте к мамологу, в таком-то возрасте, они есть на сайте Минздрава, на сайте главного онколога, на сайте нашего центра. Но если бы они еще появлялись на каналах, то есть когда человек смотрит, ну, прям буквально это же даже такая, ну, социальная реклама. И мы бы, я думаю, у нас огромный резерв, мы бы это тоже популяризировали, и люди бы задумались, молодежь бы подсказывала своим близким, старшим людям, к которым надо уже обращаться. У нас, кстати, единственная страна, которая 7 локализаций вместо 3 европейских выделила в скрининг. Ну, он погружен в диспансеризацию, но он четко прописан.
1: Андрей Дмитриевич, ну вы сами очень много делаете просто лично для популяризации онкологии, спасибо, ранней диагностики и так далее. Вы очень много работаете в соцсетях. К вам приходят люди, они слушают ваши выступления еженедельно. Они могут, вот я подчеркиваю, вам прислать вопросы. Вопросы, пообщаться с главным онкологом страны. Мне не хотелось бы это замалчивать. Несколько слов об этом скажите, пожалуйста.
0: Ну, действительно, спасибо вам большое. Да, но мы раз в неделю стараемся проводить, даже если мы в командировке, так называемую беседу с нашими пациентами, с вопросами. Я хочу поблагодарить команду, которая, во-первых, к нам замечательную связь всегда налаживает. И в разных регионах, там, в из Казани мы недавно вещали. Ну и просто в онлайн идут вопросы, которые ведущие вот со мной озвучивают, я на них отвечаю. Я должен еще раз поблагодарить нашу команду, потому что вопросов, конечно, приходит столько, что мы не успеваем ответить за этот час. А мы час в неделю, потому что я просто, ну, и не физически, не... Это тоже достаточно, я вам должен признаться, это такой блиц с ответом на вопрос, который держит тебя в напряжении, это точно. Потому что, ну, вопросы идут, это же судьбы человеческие, и тут ошибиться-то нельзя. Там идет перечисление такой-то локализации, такой-то рак, и ты должен дать правильный совет. Поэтому это держит напряжение. Но потом вся команда и я тоже, мы стараемся, не стараемся, а это обязательное условие, в течение недели до следующего ответить в письменном виде или в чате. И мы призываем всегда, что если у нас не ответили мы кого-то, ну или потерялся вопрос, то в следующий раз прямо озвучить, и мы берем этих в первую очередь, что... Ну, не успели, не ответили, не получили ответ.
1: И в заключение, мы начинали с прошлого, да, мы вспомнили, как мы начинали, что за эти 20 лет было сделано, а сейчас давайте заглянем в будущее. Зачем, по-вашему, будущее онкологии? Мы надеемся на то, что это заболевание будет побеждено, или еще очень и очень долго мы будем вот подбираться разными путями к этой проблеме, улучшать ситуацию, продлевать жизнь больных, но радикально не решается пока проблема. Вот этот вопрос, конечно, беспокоит абсолютно всех.
0: Но человечество пока что, конечно, не избавится от онкологии как перерождение клетки, но уже очень много побед, мелких, крупных, средних побед, научных и клинических, которые позволяют приблизиться к большой победе. Дело в том, что клетка, конечно, это тоже живой организм, адаптированный, и он может приспосабливаться к нашим методам лечения. Именно поэтому мы сейчас переходим и видим в этом перспективу переход от стандартизированной к персонифицированной медицине. А все больше и больше мы говорим о генетическом профиле опухоли, понимая, что

0: Опухолевая клетка сейчас состоит не из одного пула стволовых клеток, а из множества, и поэтому нужно понять весь портрет опухоли. А из этого выходят и индивидуальные методы лечения. Это иммунотерапия, таргетная терапия, то есть терапия мишени, таргет – это мишень. Современная лучевая терапия с мозгами у машин, которые сейчас позволяют ввести новый термин – стереотоксическая хирургия, то есть это хирургия лучом. Высокотехнологичная хирургия, малоинвазивная. Все больше открывается, кстати, отделений хирургические, которые с восстановительным пластической онкологией, так называемые микрохирургические, замены лоскутом, тканями, пересадки ткани, клеточные технологии. Вы говорите о победе. Комбинация онкологии против рака, комбинированные победы, это, конечно, ну, раннее выявление, это да. Это, конечно, королева побед в онкологии. Но если мы говорим о комбинированном лечении, то сейчас современные методы комбинации, реабилитации, поддерживающей терапии, позволяющей усилить эскалацию дозы, то есть усилить дозу химиопрепаратов за счет адаптации организма к этим условиям. Ну и, конечно, сохранение качества жизни и, конечно, большое внимание нашим пожилым пациентам, потому что это и опыт, это и наставничество, я имею в виду, которые могут еще себя точно посвятить молодежи, внукам, детям, ну и в том числе поработать на страну. Это мы тоже имеем в виду, когда мы говорим о онкогеронтологии. Вот это наши, наверное, основные перспективные направления в нашей сложной, но любимой специальности.
1: Андрей Дмитриевич, огромное спасибо за эту беседу.
0: Спасибо большое, Сергей.
1: Я желаю процветания вашему центру и вашему делу. Спасибо.
0: Спасибо. А я желаю вашей передаче еще многие-многие творческие годы жизни, а нашим слушателям и вашим слушателям, которых уже много, здоровья и своевременного обследования, не бояться нас, онкологов.
1: В беседе принимал участие генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава, академик Российской академии наук Андрей Дмитриевич Каприн. Уважаемые радиослушатели, как обычно, ссылку на аудиоверсию и видеоверсию сегодняшней программы я размещу на своих страницах в соцсетях и мессенджерах. Приходите в гости, слушайте и смотрите в удобное для вас время сегодняшнюю программу. У микрофона была Ольга Копылова. Всем здоровья!
2: Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
3: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
4: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. 4 человека погибли в результате повышения уровня угарного газа в угольной шахте на севере Китая. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике проявлением неонацизма и подтверждением террористического характера режима в Киеве. Об этом президент заявил на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Глава государства сообщил, что в результате удара ВСУ погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести.
2: Подчеркну. Это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Владимир Путин подчеркнул, что ограничиться заявлениями МИДа в этой ситуации не получится и поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ по общежитию колледжа в Луганской Народной Республике. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ночной удар ВСУ тремя волнами дронов по заполненному студенческому общежитию в Старобельске не может быть случайностью. При этом он подчеркнул, что западный мир поощряет такое поведение Киева.
3: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
1: Небензя подчеркнул, беспилотники били в одно и то же место, и это не могло быть результатом работы ПВО или радиоэлектронной борьбы, как сразу начали утверждать в Киеве. Потери жертв России в зоне спецоперации не напрасны, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев». Он сообщил, что бойцы группировок войск «Восток» и «Днепр» сегодня успешно выполняют задачи на запорожском направлении. Уверенно идут вперед каждый день. Завершая встречу, глава государства объявил троекратное «Ура» в честь тех, кто сейчас на фронте и кому сложнее всего.
2: Вы знаете, что я в завершение хотел бы сказать? Мы уже, по-моему, так делали. Мы с вами здесь сидим в центре Москвы, в Кремле. Говорим об очень важных и сложных вещах. Сложных. Но вы поймете, все-таки сложнее всего тем ребятам, которые сейчас, вот сейчас, на поле боя. Вот сейчас. И давайте мы сделаем это так, как уже сделали. В их честь, в их поддержку. На счет три. Громко так, чтобы они услышали. Троекратное ура. Три. Ура! Ура! Ура! И спасибо вам, спасибо вашим товарищам, которые сейчас на фронте, и в успехе которых мы не сомневаемся. Во имя России. Спасибо. Всего доброго. Успехов.
1: Президент подчеркнул, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Средствами ПВО за неделю сбиты 46 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США, крылатая ракета большой дальности «Фламинго», управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 4184 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Российские войска за неделю освободили населенные пункты Боровая, Кутьковка, Волоховка, Шестеровка в Харьковской области. Подразделения группировки «Восток» взяли населенный пункт Верхняя Терса в Запорожской области, нанесли поражение живой силе и технике 11 украинских бригад и 3 полков ВСУ. Премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердили, что в ближайшие месяцы усилят поддержку Украины. Об этом сообщили в канцелярии британского премьера по итогам онлайн-переговоров лидеров 3 стран. В ходе беседы они лично заверили Зеленского в намерении нарастить помощь Киеву. Какие именно шаги запланированы, поставки вооружений, финансовая помощь или другие меры, не раскрывается. 4 человека погибли в результате повышения уровня угарного газа в угольной шахте на севере Китая. Еще 90 шахтеров все еще находятся там, передает агентство Синьхуа. Инцидент произошел в пятницу вечером в городе Чанчжи, провинции Шаньси. В шахте на тот момент находились 247 человек. Удалось поднять на поверхность 157 человек, включая 4 погибших. Еще 90 остаются в шахте, 16 из них находятся в критическом состоянии. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Российские фигуристки Александра Трусова и Камила Валиева собираются выступать в новом сезоне. Об этом заявил президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе. Они написали соответствующее заявление. Мы смотрим с надеждой на их возвращение. Это огромного масштаба спортсменки. Нам важно, чтобы такие люди принимали участие в соревнованиях, подчеркнул Сихарулидзе. Председатель консультативного совета и член совета директоров московского футбольного «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слухи об интересе «Зенита» к нападающему Константину Тюкавину. Да он туда и не собирается. Зачем это ему надо, приводит слова Степашина КП «Спорт». «Зенит» готов предложить «Ботафого» 35 миллионов евро за трансфер полузащитника Данило. Однако сам футболист не заинтересован в переходе в «Зенит». Манчестер Сити объявил об уходе главного тренера Хосепа Гвардиолы. Ранее сообщалось о том, что испанца в Сити заменит итальянец Энцо Мореско, который в 22-23 годах входил в штаб Гвардиолы. Напомню, Хосеп Гвардиола возглавил Манчестер Сити в 2016 году. Под его руководством команда завоевала 20 трофеев. Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа объявил о своем уходе из королевского клуба, а также отметил, что если новым главным тренером станет Жозе Мауриньо, то, цитирую, «у меня не будет возможности работать с ним». Конец цитаты. Напомню, ранее сообщалось о том, что «Реал» подписал контракт с Мауриньо до 2029 года. В завершении смешанного единоборства стал известен соперник российского бойца Магомеда Анкалаева в его ближайшем поединке. 25 июля на турнире UFC Fight Night в Абу-Даби Анкалаев в главном бою сразится с Халилом Раундри. Анкалаев не дрался с октября 25 года. На турнире UFC 320 он проиграл Алексу Перейре нокаутом в первой защите титула в полутяжелом весе. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 23 мая, во Владивостоке плюс 12, плюс 14, облачно с прояснениями, без осадков. В Мурманске плюс 15, плюс 17, облачно с прояснениями, пройдет небольшой дождь. В Пензе плюс 25, плюс 27, переменная облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, временами дождь. Во Владикавказе плюс 19, плюс 21, облачно с прояснениями, умеренные дожди. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17, днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Музыка.
1: Восьмая нота.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Восьмая нота». У микрофона московской студии «Радио России» ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех слушателей и всех поклонников рок-музыки, которые в этот час настроили свои приемники на нашу волну. Сегодня мы обратимся к творчеству легенды кантри-фолк-рока Боба Дилана. На этой неделе, 24 мая, музыканту исполняется 85 лет. Его карьера началась еще в начале 60-х. На сегодняшний день Дилан выпустил 40 студийных альбомов и еще десятки сборников и концертных релизов. В этом выпуске мы обратимся к истории исполнителя и послушаем его песни.

Композиция «Like a Rolling Stone» была записана в 1965 году. Это одна из самых узнаваемых песен музыканта. Боб Дилан, настоящее имя Роберт Циммерман, родился 24 мая 1941 года в Дулуте, штат Миннесота. Его бабушка и дедушка жили в Российской империи, но в начале прошлого века переехали в США. Свое детство он провел в шахтерском городе Хиббинг, где самостоятельно научился играть на гитаре и пианино. Уже тогда Дилан был поклонником творчества Вуди Гатри, американского кантри-исполнителя, популярного в 40-е и 50-е годы 20 века. На волне интереса к фолку он начинает записывать кавер-версии народных песен и играет в нескольких группах. В 1960 году Дилан после года обучения бросил университет и всерьез решил заняться музыкой. Приехав в Нью-Йорк в 61-м, он познакомился с Питом Сигером, известным исполнителем фолка, который сыграл значимую роль в становлении карьеры Дилана. Именно в это время была записана первая известная композиция Боба Дилана «Blown in the Wind» — «В дуновении ветра», выпущенная в 63-м году.

Друзья, наш эфир, посвященный Бобу Дилану, продолжила композиция «Blown in the Wind». Песня вошла во второй альбом музыканта. Эта пластинка была полной противоположностью дебютному альбому, выпущенному в 62-м, в котором только две песни автора и несколько кавер-версий классики фолка и блюза. В основу же нового релиза «The Free Willin' Bob Dylan» легли собственные песни Дилана, затрагивающие острые политические и социальные вопросы. На протяжении всей своей карьеры музыкант бескомпромиссно освещал нестабильность и несовершенность современного ему общества. Его стали считать голосом поколения, и хотя Боб Дилан отказывается от столь громкого титула, значимость его творчества недооценивать нельзя. Некоторые его композиции прочно ассоциируются с борьбой за гражданские права. В 64-м музыкант выпустил первый альбом, состоящий исключительно из его собственного материала. Все песни пластинки «The Time They Are Changin'» — «Времена, они меняются» — представляют собой историю о бедности, расизме и прочих проблемах, которые в революционные 60-е в Америке волновали многих. Заглавная песня вошла в число хитов Дилана и пополнила список созданных им гимнов. Многие слушатели отмечают наличие в тексте библейских параллелей о переменах. Песня начинается со строк. «Эй вы, те, кто не любит тревожных вестей, вот потоп у дверей, покидайте постель, иль водой вас промочит до самых костей. И если жизнь вам дороже покоя, плывите, иль камнем пойдете на дно, ибо время настало такое». Явных отсылок к событиям в песне нет. Хотел ли Дилан сказать о войне во Вьетнаме, о механизме принятия законов о движении за гражданские права? Возможно, что-то из этого он имел в виду. За месяц до написания песни Мартин Лютер Кинг произнес знаменитую фразу «У меня есть мечта». Через месяц после написания произошло убийство президента США Джона Кеннеди. Но четких формулировок в песне все равно от этого не появляется. Однако размытые фразы, кстати, и позволили композиции стать неким вневременным посланием о неизбежности любых перемен, позволившим, к примеру, использовать текст песни Стиву Джобсу на презентации первого компьютера Macintosh. Дилан говорил, что был в замешательстве, когда открывал концерт этой песни на следующий день после убийства Кеннеди. Не о таких переменах хотелось ему петь, да и после этого он избегал частого исполнения композиции. Но запись осталась, и сейчас мы услышим, как эта песня прозвучала на альбоме в 64-м году.

Друзья, сегодня в восьмой ноте на Радио России мы вспоминаем историю музыканта Боба Дилана. И только что прозвучала одна из знаковых его песен «The Times, The Eye Changing». В 1965 году музыкант начинает экспериментировать со звучанием. В альбоме «Bringing It All Back Home» появляются электрогитары, неприемлемые для фолк-музыки того времени. Отказ от акустического звучания фолка был отчасти спровоцирован встречей с участниками «Битлз». Дилан понимал, чтобы двигаться дальше, нужно расширить палитру звучания. Тем более, что многие песни музыканта добивались популярности в исполнении других артистов, особенно представителей рок-сцены. Одним из ярких примеров стала попытка группы The Byrds преобразить песню «Mr. Tambourine Man». Команда использовала только один куплет из четырех, которые есть в оригинальной версии Дилана.

The Byrds выпустили этот трек синглом, который покорил чарты. А вот сам Боб Дилан представил свое творение только в рамках полноформатного альбома. Тем не менее, со временем композиция стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. Известный американский писатель и журналист Хантер Томпсон даже завещал, чтобы композиция «Мистер Тамбурин Мэн» сопровождала его похороны. Очевидно, Томпсон был большим поклонником Дилана. Этому музыканту он даже посвятил свой главный шедевр – роман «Страх и отвращение в Лас-Вегасе». Мы сейчас услышим, как эта песня была представлена Диланом в 1965 году.

Друзья, оригинальная версия композиции «Мистер Тамбурин Мэн» Боба Дилана продолжила наш рассказ об этом музыканте. Эта песня стала одним из первых шагов к переменам. Тогда тексты Дилана становились все более аполитичными и интроспективными. Одни посчитали это коммерциализацией творчества, другие – развитием творца, который не должен загонять себя в рамки одного стиля. Вместе с лирикой менялась и музыка. Альбом «Bringing It All Back Home» стал первой частью знаменитой рок-трилогии Дилана. На следующих за ним релизах «Highway 61 Revisited» и «Blunt on Blunt» звук становится еще тяжелее. Тематически творчество Дилана все больше стало дрейфовать в сторону индивидуальной проблематики. Музыкант стал говорить о личной отчужденности, например, в композиции «Ballad of a Thin Man» он предложил игнорировать общественные условности вместо того, чтобы противостоять им. You walk into the room with your pencil in your hand.

В альбом «Highway 61 Revisited» вошла и композиция «Like a Rolling Stone», с которой мы начали нашу радиовстречу. Вопреки распространенному мнению, название песни – это не отсылка к группе «Rolling Stones». На самом деле, это слова из крылатой фразы «Катящийся камень мхом не обрастает». Так говорят про человека, который постоянно в дороге, безостановочно меняет работу и жилье. Дилан подсмотрел это выражение у Хэнка Уильямса, который, в свою очередь, перепел кантри-исполнителя Леона Пейна. В его понимании, Rolling Stone – это бродяга, обреченный на бесконечные скитания за жизнь во грехе. Так что связь с группой Rolling Stones – чистое совпадение. Боб Дилан начал сочинять песню в конце гастрольного тура по Великобритании в 1965 году. По его воспоминаниям, сначала это были просто наброски длинного стихотворения. Работу над текстом Дилан завершил уже дома. В окончательном варианте от изложенного на нескольких листах осталось 4 куплета и припев. Песня стала популярной и заняла в чартах второе место, уступив только Beatles песней «Help». Тем не менее, радиостанции редко ставили ее в эфир из-за большого хронометража. Трек длится более 6 минут. Популярные песни 60-х, впрочем, как и сейчас, были посвящены любви. Дилан пробился на вершины чартов с композицией, в которой нет ни малейшего намека на нежные чувства. В «Like a Rolling Stone» он обращается к девушке, которая из надменной и богатой персоны превратилась в уличную попрошайку. Автор, похоже, испытывает к ней противоречивые чувства. Сначала кажется, что он просто ехидничает, затем становится ясно, что он ее жалеет. А позже появляется ощущение, что он ей даже завидует, ведь избавление от имущества и связи в обществе делает ее по-настоящему свободной. Теперь она может идти по жизни, уподобившись перекати-полю. Естественно, публика усмотрела намеки на реальных людей из числа знакомых Дилана. В главной героине многие видели актрису и модель Эдди Седжвик, которая была влюблена в Боба и впала в депрессию после того, как он женился на Саре Лоунс. В числе возможных прототипов также называли Мариану Фейтфул и певицу Джоан Байес. Однако большинство биографов музыканта едины в том, что песня не посвящена конкретной личности. Это скорее собирательный образ, и, возможно, Дилан имеет в виду самого себя.

Из известного в узких кругах фолк-исполнителя Боб Дилан стал постепенно превращаться в рок-икону поколения битников. На смену потрепанной рабочей одежде пришли экстравагантные классические костюмы, водолазки и солнцезащитные очки. Менялась и манера поведения артиста. В интервью, где Дилана спрашивали о предательстве фолк-сцены и о его новом направлении, он отказывался отвечать на вопросы и отрицал любые предположения прессы о значении его новых и старых текстов. В рамках тура он стал сталкиваться с абсолютным неприятием той музыки, которую исполнял. На фестивале фолка в Ньюпорте в июле 65 года Дилана публично освистали. В историю вошел выкрик «Иуда», раздавшийся из зала во время саундчека. В ответ Дилан приказал группе играть как можно громче. Коллеги по сцене изменений в творчестве Дилана не принимали. Рассуждением артиста на эту тему посвящена песня «Positively Fourth Street». В ней музыкант говорит, что старые друзья предпочли бы видеть его парализованным. Отчасти эти слова оказались пророческими. В 66-м году, вернувшись домой после европейского турне, музыкант попал в аварию на мотоцикле. Его здоровье и даже жизнь оказались под угрозой. Поклонникам сообщили, что травмы вызвали амнезию, поэтому Дилану нужно время на восстановление. Реабилитация и последующее затворничество стали для исполнителя периодом переосмысления. Он стал проводить больше времени с семьей и изменил свой взгляд на музыку. Неофициальные записи того времени демонстрируют возрастающую любовь Дилана к кантри, а первый после аварии релиз «Джон Уэсли Хардинг» 67 года ознаменован возвращением Дилана к акустическому звучанию и фолк-музыке с добавлением кантри. В этот альбом вошла песня «All Along the Watchtower», которую позже исполнял знаменитый гитарист Джимми Хендрикс.

Альбом «Джон Уэсли Хардинг» вышел в свет за несколько дней до нового 68-го года. Его названием стало ошибочное написание имени знаменитого стрелка «Дикого Запада» Джона Уэсли Хардина. Кавер-версию Джима Хендрикса Дилан воспринял благосклонно и даже похвалил. А мы сейчас услышим, как эта песня прозвучала в оригинале в 67-м году.

70-е начались для музыканта не слишком многообещающе. Его арсенал пополнился не очень популярными работами, а семейная жизнь оказалась в опасности, и брак действительно распался во второй половине десятилетия. Однако падения совмещались со взлетами. Дилан вернулся к гастролям и продолжал выпускать успешный материал. Проблемы в личной жизни вдохновляли музыканта на проникновенные композиции, которые не могли оставить слушателей равнодушными. В 1976 году певец представил очередной альбом «Desire». В его основу легли глубокие песни-истории, среди них ставшие хитом «Hurricane». Она названа в честь боксера Рубина Урагана Картера, который отбывал наказание за тройное убийство. Это было резонансное разбирательство. В обвинении чернокожего спортсмена многие увидели расистский подтекст, а позже в деле обнаружились несоответствия в показаниях свидетелей и ложные улики. Боб Дилан навестил боксера в тюрьме и вскоре написал в его защиту композицию «Hurricane».

80-е певец всерьез обратился к христианству. Религия, пропаганда благочестия и служение Богу стали основными темами его новых песен. Неожиданные перемены вызвали критику не только со стороны слушателей и журналистов, но и со стороны других музыкантов. Но публика продолжала ждать новых выступлений. В 85-м он стал одной из первых рок-звезд, выступивших в Советском Союзе. Вскоре Дилан вошел в состав супергруппы «The Traveling Wilburys». Наши слушатели хорошо знают историю этого проекта. Дилану обязан чуть ли не каждый серьезный рок-музыкант. Возможно, мы бы знали других Пола Саймона, Тома Петти, Брюса Спрингстина или Тома Уэйтса. Почти про каждый альбом «Маэстро» можно написать отдельную книгу. Из песен Дилана, которые перепевались его многочисленными коллегами, последователями, а то и просто подражателями, можно составить отдельный многодисковый бокс-сет. А если сложить воедино всю его лирику, можно выпустить несколько томов. Мы сейчас обратимся к позднему альбому Дилана, выпущенному в 2009 году, «Together Through Life» и композиции «Beyond Here Lies Nothing». «За пределами этого места нет ничего». Это название – прямая цитата из древнеримского поэта Овидия. Того самого Овидия, который в рассвете лет был сослан императором Августом на край света в город Томы. Это современная Констанца в Румынии на побережье Черного моря. Откуда уже некуда было бежать. Оригинальная фраза у Овидия звучит жестко. «Дальше здесь нет ничего, кроме льда, холода и врагов». Для него это была физическая смертельная тоска. Дилан переворачивает этот сюжет с ног на голову. Он оставляет название, но меняет смысл. Овидий был один и умер в нищете. А лирический герой Дилана говорит: «Здесь за этой чертой нет ничего. Ничего, кроме луны и звезд, кроме гор прошлого. Это уже не изгнание, это добровольное бегство. Герою не нужен весь мир, он сам выбирает эту пустоту, если в ней останется его возлюбленная. Страх одиночества здесь сильнее страха физической смерти. Если Овидий боится льда и диких племен, то герой Дилана боится только одного, что эта любовь, которую мы зовем нашей, закончится».

Друзья, композиция «Together Through Life» стала еще одним пунктом нашего рассказа о музыканте Бобби Дилане. Со временем достижения Дилана оценили не только в музыкальной среде. В 2016 году ему присудили Нобелевскую премию по литературе за то, что он оживил поэтические традиции через песню. Шведская академия назвала его великим поэтом англоязычной традиции, чем вызвала бурю споров. Сам Дилан не приехал на вручение, но позже назвал эту награду честью превосходящей мечты. Отныне его тексты официально литература, а не просто рок-музыка. Нобелевская премия Бобу Дилану – это не премия рокеру. Это признание того, что поэзия давно покинула пыльные книжные полки и зазвучала из динамиков. Слова способны ранить, спасать и оставаться в вечности даже под гитарный аккомпанемент. В 2022 году музыкант выпустил свой 39-й релиз с названием «Rough and Rowdy Ways». В этот альбом вошла песня «Murder Must Fall» – самое подлое убийство. Это первая оригинальная композиция музыканта с 2012 года, которая достигла первого места в чарте за его почти 60-летнюю карьеру. Основная тема песни – убийство президента Джона Кеннеди в контексте американской политической и культурной истории. Дилан использует это событие

0: Don't worry, Mr. President.
1: О компаниях. Мы и дальше будем делать все для того, чтобы люди, которые прошли вот через это испытание, вы и такие, как вы, брали на себя все больше и больше ответственности. Многие работают в представительных органах власти, а некоторые сейчас будут участвовать и в выборах депутатов Государственной Думы. Обязательно будем вас поддерживать.
2: Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Хавалыга. Уровень бедности в Туве за 5 лет снизился с 28,5% до 18,6%, сообщил глава региона.
3: Инвестиции в основной капитал выросли почти чем в 2,5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28,5 до 18,6, то есть почти на 10% пункта. Считаю, что это один из важных для нас результатов пятилетия. Численность безработных уменьшилась в 3 раза до 6,2 человек.
4: Все равно повыше, чем по России.
3: Да, безусловно. Мы все делаем сейчас после старта больших крупных инвестпроектов. Мы все-таки рассчитываем на период создания строительства горно-обогатительного комбината. Почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее уже там чуть меньше. Средняя месячная заработная плата выросла на 71%. Средние душевые доходы в 2 раза.
2: Президент поддержал решение Владислава Хавалыга вновь баллотироваться на пост губернатора в 2026 году. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал «Кубка страны». Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей «Спартака». Это Джику, Ву, Денисов, Маркиньюс, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию «Спартаковцам» составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют «Спартак» и «Краснодар». Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
2: Погода. Сегодня, в субботу, 23 мая, в Магадане плюс 7, плюс 9, облачно с прояснениями, без осадков. В Иркутске плюс 5, плюс 7, облачно с прояснениями, временами дожди. В Нижнем Новгороде плюс 27, плюс 29, переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Радио России. Люди.
1: Presence Historicum. Настоящее историческое. Presence Historicum. С Андреем Малютиным.
2: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России, «Портрет на фоне времени», «Портрет на фоне эпохи». Ну, самые разные интерьеры можно представить в радиостудии, она виртуальная, но гости наши совершенно

0: настоящие, замечательные собеседники и люди, которые очень нестандартно отвечают на самые простые вопросы. А вопросов сегодня будет много, как всегда, в тех беседах, которые касаются музыки. Я с огромным удовольствием представляю нашего гостя Никита Кошкин, композитор, гитарист и человек, который, я так скажу, разработал свою собственную музыкальную вселенную. Никита Арнольдович, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Разрешите вас поздравить с юбилеем. Имя Никиты Кошкина для гитариста, в общем, не нужно объяснять, что оно значит. На международных конкурсах играют произведения Кошкина, в музыкальной школе играют, в училищах, в консерваториях. Но вот удивительные звуки и приемы, прежде всего, которые Никита Кошкин нашел, другого слова не подберу, на гитаре. Вот некоторые приемы очень специфичные. Вот как вы к этому приходили?
2: Это было очень давно. Дело в том, что сейчас я очень редко использую какие-то такие специфические эффекты звуковые на инструменте. Но начал я именно с этого. Мне показалось, что у гитары большая красочная палитра звучания, и она не раскрыта полностью. Я попытался ее раскрыть по возможности.
0: Вот то новаторство, которое было в подходе к гитаре, в советское время оно, естественно, не очень приветствовалось, да, и вначале, может быть, даже были какие-то проблемы с исполнением, с репертуаром. Ничего такого не испытывали?
2: Нет, я не испытывал, потому что я никогда не был авангардистом. При всем новаторстве и использовании приемов, которые вообще никто не использовал до меня, это все было сосредоточено на музыке. Я двигался всегда в русле традиции и никогда от нее не отходил. А авангард как раз отрицал традицию, поэтому мы с ними как-то так не нашли общего языка. Поэтому я, нет, никаких проблем не испытывал. Единственное, что произошло в моей жизни, я 10 лет был невыездным, видимо, опасались, что я собираюсь куда-то уехать, но я никогда никуда не собирался уезжать. Я русский, живу дома, в своей стране.
0: Да-да-да. Ну, я помню, вот где-то в конце 80-х вы дали интервью одной из газет, и его совершенно превратно истолковали тогда. Помните этот момент по поводу и музыкального образования, и издательского дела в СССР? И вот, видимо, тогда и подумали, что вы сейчас уедете и никогда больше не приедете.
2: Возможно. Дело в том, что у меня же было очень много общения с иностранными гитаристами. Когда я начал писать музыку, наша школа была на очень низком уровне. И из наших гитаристов практически никто не мог сыграть то, что я писал. И в основном исполнители были вот европейцы, американцы. И общение с иностранцами было очень обширное. Видимо, это, конечно, напрягало. Но дело в том, что за это время наша школа поднялась, и я, так сказать, скромно надеюсь, что и мой вклад в этом есть. И сейчас, конечно, наши гитаристы на очень высоком уровне, и тут никаких проблем больше нет.
0: Ну, удивительно, как быстро это произошло, ведь 80-е годы, да, и по настоящее время эволюция гитары, как и любого инструмента, она, в общем, наверное, века насчитывала, а здесь вот такой прорыв и взрыв не в последнюю очередь, скажу так, благодаря музыке и педагогической деятельности Никиты Кошкина. Ну вот, Никита Арнольдович, вы сказали про зарубежных гитаристов. Я знаю, что Джон Уильямс, знаменитый музыкант, он очень много играл вашу музыку и в концертах, и записывал ее на пластинке.
2: Да, это был такой факт. Да, в то время он был просто иконой классической гитары, это был самый знаменитый и уважаемый гитарист. Конечно, сейчас его игра воспринимается несколько такой устаревшей.
0: Серьезное композиторское образование, которым вы тоже занимались, которое вы получили, я знаю, что вы учились у Валерия Кикты, блестящего композитора, учились в Московской консерватории?
2: Да, я учился, но я не учился в Московской консерватории, я учился в училище у Виктора Ивановича Егорова, очень хороший педагог, и в Гнесинке я начал заниматься с Пейко, был такой композитор, он уже тогда был пожилой, и мы занимались совсем недолго, потому что он уже по здоровью, по-моему, ушел на пенсию, и он меня передал своему ученику Чернову, с которым я тоже занимался, но когда я закончил как гитарист, у меня сил на второй диплом уже просто не осталось.
0: Ну, а вы не пробовали писать для других инструментов, не только для гитары?
2: Ну как, даже для оркестра. Пробовал, конечно. Вот совсем недавно была премьера моей сонаты для скрипки и гитары в зале Чайковского. Это было очень торжественно, и партию скрипки исполнил Вадим Репин, а на гитаре играл Артем Дервоед. Я там присутствовал, это было значительное событие в моей творческой жизни. Они прекрасно сыграли сонату.
0: Ну, давайте, с вашего позволения, тогда выберем произведение Никиты Кошкина. Я думаю, что если мы возьмем знаменитый «Ашер вальс», который и Джон Уильямс играл, и играют сейчас все гитаристы-концертанты, то вы одобрите этот выбор.
2: Конечно, конечно, я это одобрю.

0: Ну что ж, прозвучал Ашер Вальс, Никита Кошкин. Никита Кошкин в студии Радио России в программе, которая так и называется «Настоящее историческое». Мы еще раз поздравляем маэстро с юбилеем и продолжаем наш разговор. Никита Арнольевич, удивительная история вашей семьи, ведь она как-то соприкасается с классической русской литературой и с фамилией и именем Ивана Сергеевича Тургенева.
1: Это да, это действительно так. Ну, самого Тургенева вроде были дети, но от них, по-моему, потомков не осталось. Но вот у его отца был брат, и вот от брата отца идет прямая линия. И Николай Петрович Тургенев – это мой дед.
0: Удивительная история. Но вот у Тургенева, по-моему, ни одного описания игры на гитаре я не могу найти в произведениях.
1: Нет, наверное, нет.
0: Наверное, нет, да. Но вот есть же, да, в классической русской литературе описание того... Вот Апухтин писал, как Высоцкий играл, он при этом присутствовал. Михаил Высоцкий, например.
1: Да, но дело в том, что речь ведь не только о гитаре. Именно, я думаю, творческие гены передались, потому что вот мой старший брат, он заслуженный художник России, профессор Строгановки. Так что вот мы пошли в эту сторону. Брат художник, а я композитор.
0: Но в любом случае это как-то связано с созданием образа, с его запечатлением, да?
1: Ну, наверняка.
0: Но мне кажется, что у вас есть еще и литературный талант. Не пробовали писать? Может быть, в школе хорошо сочинения писали?
1: Да, в школе я хорошо писал сочинения. Сейчас я пишу вот в Дзене и ВКонтакте. И все, кто читают, они как раз отмечают, что это очень все хорошо написано. Но я не собираюсь быть писателем, я композитор.
0: Ну, а, например, композиторы иногда пишут мемуары или какие-то заметки о жизни, о встречах.
1: Да, там именно как раз воспоминания, вот, типа мемуаров.
0: Ну, мне кажется, что некоторые книги вас, безусловно, вдохновляли. Вот тот же Эдгар Аллан По и Ашер Вальс. Это же все-таки, я вспоминаю первоисточник, там сэр Родерик Ашер целыми днями наполнял залы своего замка звуками своих импровизаций на гитаре.
1: Да, и меня именно гитара вдохновила. Как бы если бы гитара там не упоминалась, я бы даже вряд ли решился бы что-то на это написать. Но когда я прочитал, что он играл на гитаре, и вот тут у меня и родилась идея как бы оживить этот момент вот конкретной моей музыкой.
0: А какое произведение там упоминается?
1: Там упоминается последний вальс Вебера. Понимаете, я искал последний вальс Вебера, но что я нашел, это произведение немецкого композитора, которое так называлось «Последний вальс Вебера».
0: А, вот так.
1: Да, и я решил, что такая путаница, лучше я напишу свою собственную тему. И отказался от цитирования.
0: Ну, вот как композитор, вы никогда не чувствовали, что гитаре не хватает каких-то выразительных возможностей, как, например, оркестру? Потому что, безусловно, как композитор мы знаем и Прокофьева, и Шостаковича, и Стравинского, а гитарный репертуар, насколько он богат, насколько он насыщен тембрами, вот, чтобы передавать такие состояния.
1: Понимаете, какая ситуация? Дело в том, что каждый инструмент имеет какую-то вот свою палитру возможностей. Мы же не говорим, что вот у скрипки не хватает возможностей. Но действительно у скрипки как-то сфера ограничена. Вот что-то она может делать очень красиво, очень хорошо. А что-то просто, знаете, вот полифония, это совсем не просто на скрипке, особенно на сольной скрипке. А если фактура более сложная, то это просто скрипка не может передать. Например, ту фактуру, которую передает фортепиано. Так что каждый инструмент располагает какими-то своими возможностями. В этом смысле гитара необыкновенно богатый инструмент, потому что помимо того, что она несет, тащит всю фактуру и мелодию, и гармонию, и бас. И плюс ко всему тембровое разнообразие приближает гитару к звучанию такого мини-оркестра. Но, конечно, у оркестра возможности иные. И я очень рад, что вот современные возможности усиления звука дают полноценное звучание гитары в сочетании с симфоническим оркестром. У меня три, ну, а фактически четыре концерта для гитары с оркестром, и все они были исполнены, и все это звучало замечательно именно благодаря тому, что гитара перестала быть инструментом очень тихим, камерным. Сейчас средства усиления позволяют заполнить полный зал. Вот в зале Чайковского это звучало прекрасно. И гитара не уступала, не пропадала на фоне оркестра. Но помимо этого, сейчас, в последнее время, все больше развивается такая необыкновенная вещь, как гитарный оркестр. Вот гитарных оркестров раньше практически не было. И были попытки, ну, в общем, если полезть в историю, там Берлиоз об этом высказывался очень скептически. Но дело в том, что тогда инструменты были гораздо менее совершенные, чем сейчас. Ну и отношение к этому коллективу было иное. А вот сейчас гитарные оркестры есть очень хорошие. И вот, в частности, совсем недавно состоялась премьера моей симфонии для гитарного оркестра. Это первая в истории симфония для гитарного оркестра, написанная специально для него. Причем состоялась она в Южно-Сахалинске. Это край России, совсем другой. И я там присутствовал, это было незабываемо.
0: Ну, давайте, с вашего позволения, послушаем фрагмент симфонии для гитарного оркестра, третий.

0: Вообще, оркестр гитар, он же структурируется примерно по тому же принципу, что струнные группы симфонического оркестра, там же есть и альт, да, кто-то выполняет функцию более низкого звучания, вот это в гитарном оркестре есть?
1: Да, в гитарном оркестре это есть. Вот в Южно-Сахалинске там есть и гитары, звучащие октавой выше обычной гитары, и басы, что позволяет заполнить весь диапазон. Но помимо этого, там подобраны инструменты, такая вот апелляция к неаполитанскому оркестру, группа мандолин там есть, которая очень хорошо дополняет звучание, плюс флейта и электрофортепиано, которая позволяет менять тембры. Это большое-большое преимущество. Ну, помимо этого, там ударный. В общем, это полноценный оркестр, который звучит очень мощно.
0: Ну, если мы говорим о тех новациях и модификациях, которые гитара претерпевала в разные эпохи, в разные века, и сейчас тоже претерпевает, десятиструнная гитара, я вот вспомнил, был такой замечательный исполнитель Нарсису Йепис, он, по-моему, одним из первых стал популяризировать десятиструнную гитару, сейчас это же тоже существует, вы пишете для десятиструнной гитары?
1: Да, у меня довольно много сочинений для десятиструнной гитары, но вот тот вариант, который использовал Нарсиса Йепис, мне он не подходит. Я больше склоняюсь к тому варианту, который использовал Йоганн Каспар Мерц в XIX веке. Такой был романтик-гитарист. Когда у гитары просто расширен диапазон за счет дополнительных басов. И вот эти четыре баса, они, конечно, очень обогащают звучание инструмента, и у меня написано для этого несколько сочинений, довольно развернутых, так что это отдельная глава вот в моей работе.
0: Ну, вы упомянули Мерца, действительно, гитарист, который входит в конкурсный репертуар, а я бы хотел еще спросить о Макарове, то есть гитарист, который действительно тоже очень много сделал для гитары, русский гитарист Николай Макаров. По доброй традиции он, по-моему, офицером был, да, как и Николай Андреевич Римский-Корсаков.
1: Да, он был офицер.
0: И вот он много делал для того, чтобы гитару поднять на тот уровень, на котором она была у Мерца, у Наполеона Коста, у знаменитых концертантов XIX века.
1: Да, он с ним знаком был лично, и Мерц был его любимым композитором. Макаров удивительный человек. Он решил в одиночку вернуть гитаре ту прежнюю популярность, которую она имела в золотую эру классической гитары, и в эпоху романтизма она, в общем, ее утратила. На самом деле, не столько утратила, сколько просто новые инструменты, модифицированные, рояль, флейта, духовые инструменты, они просто оттеснили гитару на второй план, поскольку они звучали очень мощно, и это была эпоха, когда вот требовались такие мощные эмоции, мощные средства их выражения. И, конечно, гитара тут несколько, так сказать, скромно очень выглядела. Но Макаров решился, причем он решился это сделать в одиночку, ему никто не помогал. Он потратил все свои средства на это. Он стал организатором первого в истории международного музыкального конкурса в Брюсселе. Он массу всего сделал, но, к сожалению, у соотечественников почему-то он подвергся насмешкам и всяческим оскорблениям. Меня это поразило, поскольку я работал 5 лет на радио «Орфей» и вел передачи о классической гитаре. И вот как раз, когда я готовил передачу о Николае Макарове, я проштудировал массу материала, я был удивлен, почему с такой нескрываемой злобой на него бросались его современники и соотечественники. Потому что все иностранные его коллеги, они относились к нему с большим уважением. И вот это меня поразило, потому что вот лично у меня фигура Макарова вызывает восхищение.
0: Ну, я думаю, что его надо будет переоткрыть, а может быть, и отечественным исполнителем, и композитором, наверное. Ну, здесь...
1: Конечно, наверняка он оставил много музыки и своеобразное понимание инструмента, инструмент с расширенным диапазоном, но с расширенным диапазоном вверх. У него, так сказать, первая струна охватывала 2 октавы, а не 1,5, вот как на современных инструментах.
0: Ну, это действительно насущная потребность, и главное, это такой ресурс продвижения инструмента. Я думаю, что он, безусловно, будет востребован композиторами, и Никитой Кошкиным тоже он будет востребован. Соответственно, мы услышим эти возможности в исполнении лучших российских и зарубежных гитаристов. Я напомню, что в гостях сегодня в нашей программе, которая так и называется «Настоящая историческая», был замечательный музыкант, композитор и гитарист Никита Кошкин. Огромное спасибо. И до встречи в эфире.
2: Настоящее историческое.

0: Радио России. Общество. Психология.
1: Приветствую вас, дорогие друзья, это Радио России, меня зовут Дмитрий Таиров, и это программа, главным лицом и фигурой которой сегодня является замечательный психолог, всеми нами любимая Ольга Ивановна Маховская.
2: Добрый день, дорогие.
1: Ну и я, конечно, Дмитрий Таиров, тоже не в последнюю очередь появляюсь.
2: Без вас я никогда бы не смогла раскрыть ни одну тему.
1: Поэтому
2: так интересно.
1: Спасибо большое за комплимент, равно как и мы без вас тоже как без рук. Давайте сегодня, с вашего позволения, выясним, что такое законы привлекательности.
2: Ой, это некоторые, некоторые закономерности, которые объясняют, почему нам кажутся симпатичными одни люди, а другие кажутся неприятными.
1: Парадоксально можно, да, заметить, что бывает человек фантастически красивый, а привлекательности в нем ноль.
2: Да, вот в эту ловушку чаще всего попадают молодые режиссеры, между прочим, когда они берут на главные роли красивых актеров, а фильм прогорает. Опытные актеры знают, что законы привлекательности работают по-другому, и как раз красивые люди не заражают аудиторию. Это должны быть люди обаятельные, люди с такими детскими инфантильными реакциями, спонтанные, с неправильными лицами и так далее. Но главное, они должны быть искренними, потому что в вопросах межличностных отношений, симпатии, любовь и так далее, мы больше всего ценим искренность и очень внимательны к подлецам. Так вот, таким тестом привлекательности является простая улыбка. Вот она искренняя или нет? Ну, вы знаете эти разговоры там у американцев, неискренние улыбки. Мы к этому внимательны просто. Мы точно так характеризуем своих друзей, что она улыбается, а глаза злые. Да? Или скалится, как будто бы волк.
1: А да? Может, она только что операцию себе сделала косметическую?
2: Ну, может быть, она...
1: Пластику какую-то, улыбаться нельзя.
2: Да, ну, на губы удочкой, а то лопнут, да. Но это уже искусственность, насколько усугубленная, понимаете? Там уже у них там свои какие-то законы привлекательности уже наступают, неизученные. Но то, о чем я говорю, это же экспериментально подтверждено. Людям предъявляли фотографии, где были прекрасные семьи, симметричные лица с большими глазами, пышными губами, ну, классические красавцы и красотки, и полный рост, и только лицо. Тем не менее, статистически более привлекательными оказывались не очень красивые люди, но они улыбались хотя бы слегка. Потом оказалось, что те, кто улыбается широко, как, не знаю, как Юрий Гагарин, да, те вообще выбивались в лидеры, да. Это подсказка тем, кто думает, что то счастье зависит от качества косметики, оно все-таки зависит от качества вашей реакции, неподдельной.
1: Неподдельной.
2: Ее надо не потерять, это, да.
1: Неподдельной, ведь научиться скалить зубы и широко так улыбаться, как Юрий Гагарин, потренировавшись у зеркала, можно, можно. Другое дело, что вы за этой улыбкой таите.
2: Вот эти эксперименты мне напоминают еще одна серия экспериментов про привлекательность уже женской фигуры. Вот есть же, был, по крайней мере, стандарт 90-60-90, да. Потом его проверяли тоже на большой выборке. Именно таких женщин отобрали вживую, их предъявляли. И рядом с ними ставили там 1:5 женщин нестандартной внешности, широкими бедрами. А большинство, 9 из 10, выбирали эту толстушку. Да, все понимали. До эксперимента все говорили, что они не хотят никаких толстых, они хотят худую, да, стройную, да, да, элегантную. Да.
1: Идеал.
2: А то, что называется социально ориентированное поведение, а в реальности выбирали женщину нестандартную. И бог его знает, как теперь под эту женщину себя, ну, как имитировать. Вот. Но это другая тема. Да? Мы говорим сейчас просто о законах, которые определяют привлекательность вот с первого взгляда. Там, другое дело, как там будут складываться отношения, они зависят уже от других законов. Но если вы в толпе и вам нужно выделиться, то мало надеть красную шапочку,
1: красную рубаху,
2: да, или что-нибудь громкое спеть, или, не знаю, упасть, ну, как-то смешно.
1: Ну, громко хотя... не хохочи, это дурость. Помните, Пашка Колокольников говорил?
2: Да. Вот, кстати, где развилка Пашка Колокольников в 60-е годы, где произошла развилка.
1: Как можно улыбаться, когда столько проблем и кругом враги?
2: Вы знаете, есть психологи кросс-культурные, которые считают, что вот эти браки фильмографии, в том числе в экранизациях, они особенность советского и постсоветского периода. Проанализировав даже такой трагический роман, как «Анна Каренина», обнаружили, что улыбка и смех упоминаются более 500 раз. То есть почти на каждой странице кто-то выдает живую радостную реакцию. А экранизации такие, как будто бы это такая развернутая реклама бюро ритуальных услуг.
1: Да,
2: мы знаем,
1: да,
2: что все будет плохо, и что героиня обречена 1,5-2 часа.
1: То есть искусство по-прежнему в большом долгу.
2: Но веселее нужно, товарищи. Да. Но, кстати, комедии ведь у нас тоже появились где-то в 60-е годы. Вот слетали в космос, и как-то груз с плеч, да, стали вдруг оживать, веселиться и почувствовали прилив сил.
1: Как на Луне зажили полегче, да, отталкиваясь от грешной Земли и немножко приподнимаясь над ней, да, действительно.
2: Ну, да.
1: Чем больше в наших эмоциях и реакциях искренности и, конечно же, доброго задора, тем больше мы привлекательны, говорит нам специалист-психолог Ольга Ивановна Маховская. Прислушивайтесь, друзья, учитесь.
2: Еще, вы знаете, есть такая особенность. Нам нравятся люди, которые с интересом и восхищением смотрят на нас.
1: Слушают при этом или нет? Или только
2: и
1: смотрят?
2: И слушают. Но если они еще слушают, то мы считаем, что они еще и умны. Умные. Мы оцениваем привлекательность других в терминах собственной привлекательности. И те люди, которые к нам благоволят, и нас и слушают, и смотрят на нас, и помогают, кажутся нам особенными. Поэтому понравится очень легко.
1: Ну, означает ли это, что люди такого более сурового, сдержанного темперамента и вида, они выбирают в себе в собеседники, в спутники, в их представлении привлекательность как раз в том, чтобы будет быть более сдержанным. Британцы, скажем, да?
2: Вот. Ну, вот это сдержанное британское поведение, аристократическое, оно, в общем-то, является пропуском в высший свет.
1: Mm-hmm. Это там уж признак... точно нельзя хохотать.
2: Там нельзя хохотать, mm-hmm. да, там нельзя ронять лицо, и людей учат выдерживать как боль, так и радость.
1: Да, давайте в нашу реальность, к нашим людям. Ну вот человек такой вот много думает, очень серьезный. На него произведет впечатление улыбающий человек? Скорее всего, да. Но близость, как вы сказали, мы стараемся смотреться в зеркало, да, вот. И в этом зеркале нам приятнее видеть все-таки что-то похожее на себя, или это тоже не всегда?
2: Да, да, конечно. Да, конечно. Сходство, не только симпатия к нам, но и сходство двух
1: взглядами,
2: людей.
1: С вашими взглядами, вашим мироощущением.
2: Да, и даже лица. Старое наблюдение, что нам нравятся те, кто похож на наших родителей. Но это узнавание родного лица или своего.
1: Но
2: или...
1: тоже вспоминаю ваши слова, что, как правило, люди двойников своих недолюбливают, побаиваются. И... а вдруг этот двойник лучше меня?
2: Это когда они находятся в конкурентных отношениях, конечно, они терпеть не могут. И некоторые люди просто других отношений не знают. Они все время
1: конкурируют.
2: Да, они все время конкурируют там, где надо расслабиться и вообще получать удовольствие. Вот. Ну, это их проблемы, и есть люди, к слову сказать, которым никто не нравится, никогда не поверит, что они кому-то нравятся, они не хотели бы вообще полагаться на критерии «нравится, не нравится». Это все тот же нарциссизм, да, шизоидность и так далее. Это вообще не про людей. Мы же с вами говорим о том, как оказаться в какой-то приятной, эмоционально поддерживающей среде, где просто тепло и уютно. Ну, надо действительно как-то друг друга поддерживать и вызывать теплую улыбку. И потому что нам несколько часов проводить иногда рядом с человеком. Если он вызывает напряжение, то вы придете домой измотанным, уставшим, злым.
1: Из вагона, простите, выйдете из купе. Попутчики, да, ведь тоже это очень важно, с каким...
2: Да, так
1: кто-то
2: просто
1: начинает болтать, кто-то начинает пить, кто-то сидит с каменным лицом. Друзья, ну, самое важное вы услышали, как всегда. Вы же очень внимательны, умны и не менее нас интересны. Но, конечно, не интереснее, чем наши гости, хотя не знаю, кто тут из нас...
2: Да, ладно.
1: Гость Ольга Ивановна Маховская, наш специалист.
2: Спасибо, что были с нами. Да.
1: Слушали вы внимательно, за это вам большое спасибо. Меня зовут Дмитрий Таиров, и мы с Ольгой Ивановной Маховской прощаемся с вами на некоторое время. Говорю вам до свидания.
2: Счастливо.
0: Психология.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
4: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
3: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. На правах рекламы.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая – сахарный диабет. И если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаной Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
6: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
5: Но цифры действительно пугают.
6: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
5: Но почему это происходит?
6: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
5: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
6: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
5: А разве это не так?
6: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте «Диабиталь», который многие люди именуют не иначе, как «формула жизни». В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки диабиталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика диабиталя не оставляли в покое

0: Как-то мне, честно, немного людей уже достали. Ну, сколько можно уже штрафов придумывать? Такое впечатление, что мы живем, постоянно боясь каких-то штрафов. Куда ты не ступишь, значит, тренды у нас были, да? Значит, какие-то краснокнижные грибы. Где они, эти грибы? Где вы их видели, эти грибы? Нет, нужно все общество напугать какими-то штрафами за краснокнижные грибы. Сирень уже нельзя срывать. Значит, если ты сорвал сирень, тебе какой-то страшный штраф, чуть ли не тюрьма. Ну, сколько можно эти штрафы? И от 10 до 20 тысяч будет штраф за то, что кто-то скажет женщине, сиди дома, что ли?
1: Хотел бы здесь обратить какое внимание на еще другую несколько, так сказать, опасности предлагаемых инициатив вот этих. У нас ведь сейчас как раз идет курс взят на укрепление семейных отношений, там, на повышение демографии. Мы говорим о том, что вступайте в браки и так далее, и так далее. Вот такой закон, в случае его принятия, как скажется на отношении общества, в частности, мужского, на мужской половины, к институту брака? Но мне кажется, крайне негативно.
0: Да, я согласен с вами. Вы знаете, я в свое время, когда мы рассматривали поправки в Конституцию, я тоже предложил внести мораторий на внесение антисемейных законопроектов. Мне кажется, наша страна нуждается в том, чтобы вот на какое-то время вот дать нашей стране очнуться, да, нагнать и в плане демографии, и в плане укрепления семейных ценностей. Стандарты золотые, в том числе, которые там в советское время были. Ну, зачем мы будем принимать антисемейные законопроекты? Они с виду, может быть, и электорально выгодными кажутся, да, тем, кто это вносит, поскольку избирательная кампания и так далее. Вот, но с точки зрения последствий, вот если бы люди, которые внесли, просто сели бы, просчитали бы, а к чему это может привести? Вы правы абсолютно. Вот где здесь, собственно говоря, пропаганда семьи? Где здесь пропаганда здоровой, нормальной семьи, где действительно мужчина-добытчик, женщина-хранительница очага, крепкий тыл? О чем мы говорим здесь? Мы говорим о какой-то квазифеминистской бредятине. Я помню прекрасно, знаете, я вот с радиослушателями поделюсь. Я в бытность, так сказать, работы руководителем аппарата уполномоченного, мне приходилось, уполномочен по правам человека в Российской Федерации, в том числе посещать различные совместные мероприятия еще тогда, которые проводились и Советом Европы, и со специальными всякими делегациями. Права женщин были основной темой. Мы отрегулировали, я с уверенностью могу сказать, потому что проводили аудит. У нас полностью законодательство адаптировано под соблюдение прав женщин. У нас нет ни одной нормы. Специальные комиссии Совета Европы проводили у нас аудит законодательства и признали, что у нас нет ни одной нормы, которая бы ущемляла каким-либо образом права женщин, потому что они очень это мониторили. Я могу вам сказать, ничего с тех пор не изменилось, да, за прошедшие там, 8 или 9 лет. Поэтому наоборот, ну вот хотя бы люди бы поинтересовались, а что они понять хотят. Кто? Какие-то высказывания каких-то людей? Тогда таким образом можно взять и оштрафовать практически любого, извините, православного батюшку, который будет рассказывать о православных ценностях, о том, что олицетворяют, что муж — это спаситель, что жена — это церковь, что да прилепится жена к мужу. Ну что, здесь можно любые наши традиции просто взять и оштрафовать за это на 20 тысяч рублей.
1: Вот это очень хорошая, кстати, мысль. А не является ли вот эта инициатива, между прочим, такой атакой на нашу, в том числе, православную религию? Любопытно, кстати говоря. Но я хочу, Иван Николаевич, завершая беседу, обратить внимание еще вот на какой аспект. Мы же часто и в программе «Мужские грезы» ставим такие фрагменты, синхроны, да, когда девушки в интернете в разных роликах кричат о том, что мужчина должен зарабатывать, настоящий мужчина должен зарабатывать не меньше 2 миллиона рублей в месяц, ездить на автомобиле там не ниже там высшего класса какого-то и желательно, чтобы это была европейская, естественно, иномарка. У него должна быть 10-комнатная квартира, он должен работать на перспективной, высокооплачиваемой, естественно, работе. Это можно сравнить как раз с теми же самыми обвинениями, с публичными высказываниями, только вот наоборот, зеркального характера.
0: При этом он должен быть сиротой и сразу все переписать, так сказать, имущество на девушку. Да, такие высказывания есть, и действительно они вирусятся, но они смешные. Вы знаете, вот мы все-таки, ну, наверное, в силу глубокого воспитания и уважения к женщине, относимся с иронией, с долей юмора, да, к тому, что распространяется. Конечно, в голову не придет никому этих девушек, начинающих блогерши или там желающих хайпа и так далее, за что-то штрафовать.